для нас есть у нее, но то может быть в другие дни. А ныне желает она главного, только бы вы все спаслись. Тогда радости насытитесь. А спасаться нам — это значит бороться против грехов своих и стремиться к благодати. Вот почему, может быть, и мне, грешному, Богородица в день своей славы не дала сначала радости, а заставила просить о том, чтобы я не грешил, чтобы она помогла мне спасаться. И я снова пережил это настроение, как бы в присутствии ее самой, не позволять себе дурного, даже и в малом. И это мне снова помогло. Слава ей, многомилостивой. Но главное нужно помнить, она божественна и преславна. Вот как я дошел до этого от песнопений церковных. Везде все слышу просьбы, просьбы, просьбы к ней. Все зовут о помощи, все надеются на нее, просят себе милости, благодати. Какой же? Стал я всматриваться в это. И увидел, что главным образом и просят именно о спасении. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Но так как у людей есть беды духовные, беды земные, то она помогает и там, и здесь. Послушаем. Уже в тропаре, как мы говорили, она в нынешний день молитвами своими избавляет от смерти души наши. «Молися выну» всегда. «Сохраните и спасти от всякого прилога противного», то есть от дьявольских искушений. Мы ей поклоняемся, яко молящейся о душах наших. «Молися, пречистая, спастиси душам нашим». Спаси нас, исповедующих Тя, Богородицу, от всякого вообще обстояния и избави от бед души наша. Христианский род вознеси, то есть дай силу, и спаси души наши. Как видите, главным образом ныне говорится о спасении душ, а в дополнении и избавлении от иных бед. И мы с своей стороны в день ее славы должны приносить ей тоже духовные дары, спасаемые души. Усты чистыми, сердцем светлым, высокую мыслью, в нарочитой особой, избранной, исключительной, день представления девы и чистые, житие чистое совнесше, изыдем к погребению. Подобает бы Матери Божией, яко царице царскими добродетелями, светло-сияющими, дореноситеся, быть славимой. Ныне в день ее славы, в раю, и души праведных, обступившие царицу, славят. Подобно и мы должны принести святые добродетели. Об этом говорит целая стихира. «Светло празднуем в божественнем успении той, я же, которая выше всех тварей, приносящий сей славные и светлые все дары, воистину божественны, я же суть сей лепотны, приличествуют, веру и надежду и любовь несмутну, чистую, чистоту, освящение и правду, ими же она наслаждается, да этим и причастники ей сподобит нас быти, и царствие Вышнего удостоит». Вот здесь и высказано то, о чем мы все должны стараться. Она ныне хочет того же нам, что получила сама. Мать и в гостях все думает о детях. Вот бы и им сюда же. И она желает нас причастить, приобщить к себе в царствие Высшее. А для этого нужны добродетели, соответственные ей и тому царству. Там Царство Божие, и она божественна. А потому и дары, добродетели, ей нужны божественные. А это и есть светлое, чистое житие. Об этой благодати спасения и молим мы в день Успения Спасенной и спасающей нас Богоматери. «Прими от нас песнь исходную, Мать живаго Бога», говорит канон в заключении, «и светоносную Твоею, и божественную осени благодатью». Какой же? Христолюбным людям мир земной, оставление грехов.
поющим и душам спасение подающим. Везде нужна нам помощь, но спасение преобладает. Итак, ее славим радостью, о себе спасение просим.

какая милость нам! И подумалось за молитвы в церкви, какая великая милость и счастье, что мы получили такую молитвенницу, надежду, предстательницу, ходатайцу, заступницу за нас. В самом деле, вот иногда мы это знаем по опыту, считаешь себя недостойным просить у Господа непосредственно. Тогда обращаешься к посреднице, предстательнице нашей, Богородице, и молишь ее, заступись и спроси, умоли, исходатайствуй. И легче становится на душе с надеждой на нее. Есть великая поддержка у нас. И как она невысока и божественна, или лучше сказать, потому что она высока и божественна, но все же к ней легче идешь с молитвою. Великое счастье, великий дар Божий. И особенно это испытываешь именно на Успение, на день славы ее. Ныне день Владычицы, день Вознесения ее. Потому нужно на Успение просить ее особенно усердно. Богатно, щедро раздает она дары. Но больше всего нужно просить о спасении. Впрочем, и другие дары она дает в сей день свой. Но что может быть выше спасения? Что лучше царства Вышнего? И к сему прошению она и довела меня грешного в день свой. Слава ей! Хоть и не весело было, но спасительно и поучительно, а главное, самое нужное. Теперь я знаю, о чем и какой благодати просить на следующий праздник Успения. И церковь радуется, что имеет теперь такую предстательницу. Потому и поем «Радуйся, упование и спасение наше, наша надежда». Днесь представляется спасение верных и упование душ наших. Ты спасаешь и присно, постоянно, Богородице, наследие Твое. Спаси и нас, грешных, да и мы Тебе зовем с апостолами глас Гавриилов поющий «Радуйся, благодатная Дева, Мать безневестная, Господь с Тобою и Тобою с нами. Радуйся, предстательнице, присно, всегда чтущих Тебя».

конечное таинство в Богородице. Сим прославлением Божией Матери и дарованием ей от Бога власти и силы содействовать спасению и других сынов Царствия заканчивается домостроительство Христово. В первой торжественной стихире на Литии, когда духовенство, подобно прилетающим апостолам, исходит из алтаря на Литию, певчие поют «Подобаши самовидцам слова и слугам», то есть апостолам, «И еже по плоти Матери Его успение видите, конечное елико, сколько совершилось на ней таинство, якуда не токмо еже от земли спасого восхождения узрят, но и росшее Его представлению свидетельствуют, тем же потому отвсюду собравшийся Сиона достигоша». Конечное, последнее ее таинство. И церковь говорит, таинство или чудо на ней. Прежде с нею было много чудес, начиная с зачатия ее от бесплотной матери, воплощения, рождения, сретения, чудес при жизни Сына Спасителя, воскресения, вознесения Его, сошествия Святого Духа. Но теперь на ней совершается конечное таинство. Матерь Бога умирает и воскресает. Нет препятствий считать это завершением вообще Христова дела, обожествления человека в лице Пресвятой Богоматери. На это некий намек можно видеть и в богослужении. Ныне божественный апостольский лик и песнословище божественное и страшное Христа Бога смотрения, плана, таинства, радовахуся всепетая. Таинство домостроительства в широком смысле есть все дело спасения человека.

Апостольский собор. Теперь обратимся к второстепенным пунктам, кое затрагивает церковь на службах в Успении. Остановимся сначала на тех, кто послужил ей при Успении, то есть на апостолах, и прежде всего на чудесном их соборе или собрании. Воистину дивное чудо. Люди летели по воздуху, несомые, как перышко, ветром. Их несли облака или ангелы. И, конечно, сила этих облаков не естественная, а сила Божия. Собор, ученик, собрася, погребсти богоприятное тело Богоматери, снедошася на облацах. Если же кто спросил бы, как это? Ответ единственный и простой. Богоначальным мановением отвсюду богоноснее апостоли облаки облаками, высоце высоко, взымаеми дошедше пречистого и живоначального тела твоего, любезно его лобызаху. Но слетелись они еще при жизни ее. Егда представление пречистого тела твоего готовляшеся, тогда апостоли обстоящий одр с трепетом зряхутя. Тогда будет понятна и краткая речь, которую влагает Церковь в уста Богородицы к апостолам и которая умилительно-успокоительно поется особым мирным, успокаивающим напевом. Это Светилин. «Апостоли, от конец мира, совокупльшися сде, в Гефсиманистии весе погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, приими дух мой». Умилительный Светилин. И Богородица безболезненно скончалась. Напев я помню еще со студенчества. Далее. Нигде в службе нет намека на отсутствие апостола Фомы на погребении. Но на иконах он отсутствует. Например, на иконе, написанной святым митрополитом Петром. И вообще в предании твердо держится факт отсутствия апостола Фомы и появления его к третьему дню после кончины Богородицы. Зато указывается на возглавление всего погребения святым Иаковом, братом Божиим по плоти, сыном Иосифа от его жены, одним из 70 апостолов, который был иерусалимским епископом, первым священноначальником, то есть первым архиереем в Иерусалиме. На иконе изображаются три Иакова. Он, брат Иоанна, Иаков Алфеев. И еще апостол Павел. Иногда изображаются апостол Тимофей, Дионисий, Арипагит и Ерофей, бывший по преданию при погребении Божией Матери. В заключении того, как могли апостолы прилететь на облаки, вспомним лишь два факта из несомненного Слова Божия. Первый случай. К пророку Даниилу явился в Вавилоне пророк Аввакум из Иудеи, принеся ему обет, приготовленный жателем. «Яд его ангел Господень заверх, главу его, и держа за волосы главы его, и постави его в Вавилоне». Аввакум отдал обет. Ангел же Божий паки, постави Аввакума внезапу мгновенно на месте его. Второй случай. Это уже из Нового Завета. Апостол Филипп обратил ко Христу и крестил вельможу царицы Кандакийской. «И егда из идоста от воды, Дух Святый нападе на каженика Евнуха. Ангел же Господень восхити Филиппа и не видел его к тому больше каженик. Филипп же обретеся оказался во Азоте». Не говорю уже о вознесении Господа. И в житиях святых нередко говорится о перенесении людей по воздуху. Особенно это часто описывается про святого Георгия Победоносца. И это совершалось при помощи или ангелов, или святых. Посему на иконах Успения иногда апостолы рисуются одинокими на облаках в сопутствии ангелов. Так изображает их и святой митрополит Петр.

Из жития святителя Петра. Примечательное это житие, связанное именно с успением. В свободное время он, будучи еще монахом и иеромонахом, любил писать иконы. Когда был игуменом на Волыне, написал «Успение» и поднес ее митрополиту всей России Максиму. После смерти его святой Петр был избран в заместители его. Но соперник, некий игумен Геронтий, тоже поехал в Константинополь за поставлением, захвативший и сию икону «Успения». Но поднялась буря. Ночью явилась ему Богородица и сказала: «Напрасно ты трудишься. Ты не получишь святительского сана. Но тот, кто написал мой лик, Петр, служитель сына моего и Бога, будет митрополитом». А в то время святой Петр прибыл в Царьград и был поставлен в митрополиты. Прибыл после и Геронтий. Раскаялся и передал ему икону. Когда Иоанн Калита основался в Москве, то перенес туда из Владимира и кафедру святителя Петра и упросил великого князя создать Успенский собор, пророчески говоря о возвышении Москвы. Следующего же, 1326 года, собор заложили, и в том же году скончался и святой Петр и был погребен в заложенном им храме. В 1471 году собор обгорел, но мощи святого Петра остались целы. В 1479 году он был восстановлен, и мощи святого Петра, бывшие временно в ином месте, были снова перенесены в Успенский собор в день отдания праздника Успения. Так связано житие его с Успением Богоматери.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучала стихира на вечерний праздник Успения Пресвятой Богородицы на мелодию «Подобно небесных чинов» напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами иеромонах Тихон Васильев, священник храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырицк Гатчинской епархии. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. И сегодня мы поговорим о начале монашества на Руси. Но прежде чем мы начнем говорить, собственно, о русском монашестве, нужно сказать несколько слов о новых центрах монашеской жизни, появившихся в VII и последующих веках, то есть от VII по X век. Почему мы говорим о новых центрах? Потому что, говоря о старых, мы имеем в виду прежде всего Египет, Сирию и Палестину. Так вот, в VII и VIII веках случились два исторических явления, имевших громадное значение как для судеб христианства в римской, ее восточной части Византийской империи, так и для монашества в особенности. Эти два явления — это завоевание мусульманами Африки и Палестины и иконоборчество. Как мы знаем, в 622 году начал свою деятельность Мухаммед, и очень быстро под властью его последователей оказались эти части империи, в которых как раз и находились древние монашеские центры. Нужно сказать, что особенно в первые годы после завоевания, нельзя сказать, что положение христиан на этих территориях было невыносимым. Скорее даже наоборот, в чем-то местному населению этих провинций даже было дано послабление по сравнению с римским владычеством. Именно поэтому, кстати, они сравнительно легко отпали от империи и перешли под власть арабов. Но все же для многих находиться под властью неверных было неприемлемо. Это привело к миграции. Монахи находили себе новые места для жизни, создавали новые центры. Ну а второй причиной миграции явилось иконоборчество. На протяжении многих десятилетий в церкви, в империи был сильнейший кризис, конфликт между иконоборцами и защитниками почитания икон. Было несколько иконоборческих императоров, и политика империи определялась тем, вот что в итоге было провозглашено ересью на VII Вселенском соборе, ересью иконоборчества. Среди защитников иконопочитания, защитников икон, видную роль играли монахи монастыри. Мы с вами упоминали в прошлый раз преподобного Иоанна Дамаскина, многие другие монахи стали лидерами сопротивления иконопочитателей. Монахи были лидерами как в идеологическом смысле, составляя трактаты, так и в практическом плане, производя и раздавая святые иконы верующим. По этой причине многие монастыри подверглись особым суровым гонениям со стороны иконоборческой имперской власти. Вот эти иконоборческие гонения вызвали большие движения монахов из центра на окраины, даже за пределы Византийской империи. Считается, что именно в эти годы первые монахи поселились в пещерах вдоль Днепра, где сейчас существуют разные киевские монастыри, также на Северском Донце, где в наше время расположена Святогорская лавра. Они шли также и вдоль Черного моря и основывали монастыри в местах, похожих, напоминающих им места, где они начинали свой подвиг. Поэтому вот часто, покидая пещеры в родных местах, там, где они подвязались, там, где было невозможно далее подвязаться по тем или иным причинам, они находили такие же подобные горы, пещеры, и там основывали новые монастыри. В это же время, в VII-VIII веках, появляются первые монастыри на святой горе Афон. Именно Афону суждено было стать подлинно интернациональным, международным, вселенским центром православного монашества. И именно с Афоном связано как становление монашества на Руси через отца русского монашества, преподобного Антония Печерского, так и его важнейшие вехи на протяжении всей тысячелетней истории через имена таких преподобных, как Нил Сорский, который возглавил движение нестяжателей, и возродителя старчества преподобного Паисия Величковского.
В X веке Афон приобретает особое значение в жизни церкви, как именно всеправославный центр. В результате трудов и подвигов преподобного Афанасия Афонского и щедрых пожертвований императора Никифора Фоки. Уже в то время на Афоне свои монастыри имели как греки, так и сирийцы, грузины, сербы, болгары. Нужно сказать, что до середины XI века на Афоне существовали даже три латинские обители — Римская, Амальфийская и монастырь Зигу. Конечно, были в то время на Афоне и русские люди. Историки предполагают, что уже в 7-8 веках многие воины-славяне участвовали в набегах на эти земли, а также становились наемниками в византийской армии. И многие из таких наемников в итоге принимали христианство, а некоторые после этого становились и монахами. Мы можем вспомнить о крещении князей Аскольда и Дира с их дружиной, вернувшихся в Киев. Повесть временных лет говорит о том, что в Киеве еще до официального принятия христианства, до крещения Руси князем Владимиром, к 940 году были несколько христианских храмов и соборная церковь святого Ильи. Ну, конечно же, святая Ольга принесла христианство, еще одно крещение Руси, да, Аскольд и Дир, святая Ольга, и окончательное такое вот уже крещение, утверждение христианства при святом Владимире равноапостольном. Недавно, в 2016 году, в русском монастыре на Афоне отмечали тысячелетие русского монашества на Афоне. Эта дата не случайна. Дело в том, что в акте 1016 года впервые упоминается о русском монастыре на Афоне. Этот документ содержится в архивах Великой Лавры. Там стоят подписи 21 игумена афонских обителей, и среди них подпись игумена русского монастыря. Примечательно, что подпись игумена монастыря Росов Герасима стоит на 13 месте среди 21. Это показывает, что русский монастырь, был уже к тому времени не новый, только что основанный, а занимал, видно, авторитетное место среди афонских обителей. Был, видимо, весьма населен братьями. А это значит, что русский монастырь был на Афоне со времени святого равноапостольного князя Владимира, который, как известно, представился в 1015 году, вот как, ну, буквально за год до вот этого упомянутого акта 1016 года. Считается, что упомянутый в данном документе монастырь получил позже наименование Ксилургу или Древодел, ну, что говорит о том, что его насельники работали с деревом. Другой ранний афонский документ датируется 1030 годом. Под ним стоит подпись русского игумена Феодула. Наибольшего расцвета древнерусская обитель на Афоне достигла при киевском князе Ярославе Мудром, что отражено в разных документах XI века. Сохранились, конечно же, множество и более поздних документов XII века. Вот в акте 1048 года император Константин Мономах называет этот русский монастырь даже такими словами «царскую лаврою». Из этих документов абсолютно очевидно, что там жили выходцы из Киевской Руси. Этот монастырь был посвящен Пресвятой Богородице, ее причастному успению. Не случайно выходец со Святой Горы и пострижник Святой Горы, преподобный Антоний Печерский, основал на Киевских горах именно Успенскую обитель. Таким образом, мы вплотную подошли к началу монашества, собственно, на Руси. И нам никак не обойти знаменитую древнюю книгу Киево-Печерский Патерик и сопутствующие книги жития святых первоначальников монашества на Руси, которые нам рассказывают о жизни первых и самых прославленных киевских монахов до монгольского нашествия.
первоначальником монашества на Руси именуется уже упомянутый нами преподобный Антоний Киево-Печерский. Давайте полистаем его житие. Родился он на берегах Днепра, в городе Любичи около Чернигова, как раз за несколько лет до крещения Руси князем Владимиром в 983 году. Однако с юных лет он пожелал жития иноческого. Для этого он отправился в Грецию, где посетил множество монастырей, но особенно был впечатлен монастырями на Афонской горе. Именно там он решил остаться и упросил одного из игуменов постричь его монашество. Там он провел долгие годы в очень строгих иноческих подвигах и имел даже благословение жить в пещере, где он подвязался в посте, молитве и приобрел большое уважение со стороны прочих братьев. Очевидно, что преподобный Антоний был не единственный паломник из новообращенных русских земель, который достиг Афонской горы. Ну, как мы уже только что упомянули, уже в 1016 году там был целый монастырь русских людей на Афоне к тому времени. В каком точно подвязался месте преподобный Антоний, нам неизвестно, но до сего дня показывают пещеру, где он проходил подвиг отшельничества. На Афоне эта пещера, по преданию, известна. Я вот пока еще сам не был там, поэтому ее не видел. Но так вот об этом говорят. Удивительная особенность жития преподобного Антония состоит в том, что игумен монастыря, где он находился, получил откровение и решил послать преподобного Антония на его родину, чтобы там налаживать монашескую жизнь. Ну, вот так вот об этом говорит о житии Антоний. «Иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобою благословение Святой Горы». Ну, житие не передает, мы можем только догадываться, почему, откуда возникло такое благословение. Было ли это какой-то просьбой, либо это явилось результатом бесед с русскими паломниками, либо прямое такое вот откровение Божие. Может быть, все вместе причины, но в любом случае монахи ничего не предпринимают по своей воле. Итак, приняв это благословение, как исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую и прибыл в

сел тогда на Великокняжеском престоле в Киеве, убил братьев благоверных, благочестивых князей Бориса и Глеба. Ну, видимо, началось еще какое-то более широкое преследование их сторонников. В любом случае, преподобный Антоний решил вернуться на Афон в результате этих событий, обратно вот в тот монастырь, где он был пострижен. Однако по прошествии определенного времени, и когда, как мы знаем, святополк был изгнан из Киева Ярославом, который оказался большим покровителем православия, Ярослав Мудрый, преподобный Антоний опять получил благословение от игумена на возвращение в Киев. Таким образом, преподобный опять пришел в Киев и там нашел уже в другом месте небольшую пещеру, которую в свое время ископал святитель Иларион, и водворился в этой пещере. Вокруг него постепенно собралась братья. Среди тех, кто пришел к нему, оказались и дети важных сановников. Варлаам, сын одного киевского боярина Иоанна, а потом Ефрем, евнух княжеский. И вот то, что преподобный Антоний принял их и постриг в монашество, вызвало громаднейший гнев со стороны вот этого сановника. Начались сильнейшие притеснения, и монахам стало невозможно жить. Преподобный Антоний решил оставить пещеру и идти с братьями в другое княжество, в Чернигов. Нужно сказать, что для тех, кто, может быть, не помнит, Древняя Русь, Киевская Русь на тот момент охватывала земли, которые на севере доходили до Ладоги, Новгород был серьезным центром, Псков, через современную территорию Беларуси, это Полоцк, Витебск, и то, что вот на территории Украины Чернигов, Киев, достаточно такое вот серьезное, очень обширное государство, располагающееся на территории современных России, Белоруссии и Украины. Таким было киевское, государством была Киевская Русь. И вот тогда преподобный Антоний, как я уже сказал, решил уйти в другое княжество. Однако этому помешала княгиня. Вот вмешалась женщина и упросила, уговорила своего мужа изменить решение, не вызывать гнев Божий. Таким образом, преподобный Антоний остался на том месте, где он поселился, на берегах Днепра, где уже вскоре возник большой и процветающий монастырь, положив основание нынешней Киево-Печерской лавре. Там была основана церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Нужно сказать, что вначале монахи жили в пещерах. Только спустя много-много лет они основали церковь уже на горе, то есть как бы вот вышли на свет Божий. А сам преподобный Антоний, после того, как братья стало увеличиваться, он ушел в затвор. Он не был игуменом, он был старцем и жил в одной из пещер в безмолвии и в молитве. Представился преподобный Антоний в 1073 году. Вот летопись нам передает такие слова. «Много монастырей богатством царей и бояр устрояются, но не таковы они, как те, кои поставляются молитвами святых и слезами, пощением и бдением». Вот именно так созидались эти монастыри, слава которых тогда росла и дошла до нашего времени. Нужно сказать, что в житии даже преподобного Антония упоминается такой момент, что когда преподобный вернулся в Киев с Афона, он обошел существующие монастыри, но не нашел того, чего желала душа, и поэтому поселился уже сам в пещере. Так вот, то есть к приходу преподобного Антония монастыри какие-то существовали. И на самом деле вот историки говорят, что первые монастыри возникли в Киеве. Это Михайловский, Киево-Мышгорский, Выдубицкий. Это вот сейчас территория современной Киева, самого города. Ну, так же, как и Лавра, в общем-то, сейчас это тоже в центре Киева. Но, тем не менее, были еще какие-то монастыри. Но вот их память не оказалась такой вот долговечной, как монастыря преподобного Антония. Почему

0: собственно, Антоний, его ученики, Феодосий и те, о ком мы читаем в Киево-Печерском Патерике, они оставили такой след в народной памяти, потому что они явили своей жизнью истинное христианство, настоящую скромность, смиренную жизнь, помощь нуждающимся. Можно сказать, что Киево-Печерская обитель стала центром просвещения, там переписывались книги. Ну вот так началось монашество на Руси. На этом мы сегодня закончим нашу беседу. В следующий раз мы с вами продолжим говорить о русском монашестве. Поговорим еще поподробнее о киевском монашестве домонгольского периода. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. С вами был иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. До следующих встреч. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

0: прозвучали стихиры на литии, праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
7: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Анастасии Прокопьевне Копыловой. Странно, почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями. И не за то вовсе, что было в школе, нет, а за то, что сталось с нами после. Я пошел в 5-й класс в 1948 году, правильнее сказать, поехал. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственный в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице под Каменной, где мне предстояло жить. Помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна, овса и ржи, чтобы развести посадки в животе. Тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались, или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная, и человеку когда-нибудь еще пригодится. А мы по неопытности что-то там делали неверно. Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район. Райцентр у нас называли районом. Жили мы без отца, жили совсем плохо. И она, видно, рассудила, что хуже уже не будет, некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием, и в деревне признавался за грамотея, писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того, добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке. А тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали. Однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв 400 рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки. Под весной это было немалое богатство. И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили: «Башковитый у тебя парень растет. Ты это, давай учи его. Грамота зря не пропадет». И мать наперекор всем несчастьям собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте. Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал. Другого дела у меня здесь не было. А относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок. Поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки. С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение, вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, раньше не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить. Я терялся. Язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую.
Самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята вместе с ними, хочешь, не хочешь, приходилось двигаться, играть, на уроках работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска. Тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло, хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел, мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал. Но когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее. Я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину. «Собирайся», — потребовала она, когда я подошел. «Хватит, отучился. Поедем домой». Я опомнился и убежал. Но похудел я не только из-за тоски по дому, к тому же я еще и постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в загон зерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки. Изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала, корову она не держала. Привезут, кажется, много. Хватишься через 2 дня. Пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил, так и есть, был и нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал? Тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с 3 ребятишками? Кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, я не знал. Я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду. Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять. В ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все было вокруг пусто. Чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на 10 рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал 3 маленьких с чайную ложку пескариков. От такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил, что зря время переводить. По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник, пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать, утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе. А затем, через 1 или 2, снова подсаживал зубы на полку. Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня. «Ты в чику играть не боишься?» «Какую чику?» — не понял я. «Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем». «Нету». «И у меня нету. Пойдем так хоть посмотрим, увидишь, как здорово». Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздями семян. Перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой ровной небольшой поляне увидели ребят. Мы подошли. Ребят насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, заметного своей силой и властью. Парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил, он ходил в 7 класс. «Этого еще зачем привел?» — недовольно сказал он Федьке. «Он свой, Вадик, свой!» — стал оправдываться Федька. «Он у нас живет». «Играть будешь?» — спросил меня Вадик. «Денег нету. Гляди, не вякни кому, что мы здесь».
«Вот еще», — обиделся я. Больше на меня не обращали внимания. Я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все, то шестеро, то семеро. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по 10 копеек. Стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в 2 от кассы. А с другой стороны от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее. Тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше. Нет — отдай право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты. И если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым. До последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо плавно выпрямлялся. Шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном. Одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты. А кому нечего было доставать, переходили в зрители. Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — 10 из 10. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кое-какая сноровка у меня была. Не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же 2 раза она подкладывала мне в письмо по 5 на молоко. На теперешние это 50 копеек, не разживешься. На них на базаре можно было купить 5 пол-литровых баночек молока по 1 рубль за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия. У меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова. Но, получив 5 в 3-й раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь. Полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе на виду взрослых за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за 10 минут добежишь. Первый раз я спустил 90 копеек. Во второй — 60. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре. Рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно. Глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из 10 бросков 3 или 4 угадывали точно на деньги. И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше. Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке. Дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогодья, слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему,
но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый дурманящий запах сухой полыни. Ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой. На ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята. Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку коренастый парень по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг как снег на голову свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверное, не оставался, что был заодно с Вадиком, и тот ему потихоньку помогал. Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает, все равно тянет. Вызовут — молчит. «Что ж ты руку поднимал?» — спрашивают Тишкина. Он шлепал своими глазенками. Я помнил, пока вставал, забыл. Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное, от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло. Я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества. Один, потому что здесь, а не дома, не в деревне. Там у меня товарищей много. Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова нескоро. А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет. Не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар. Когда много играющих, это непросто. Чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть 3-4 раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом. Если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя. Так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали. Обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его кармана вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня. Вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня. «Ты что это, загреб кассу и драть? Ишь, шустрый какой! Играй!» «Мне уроки надо, Вадик, делать», — стал отговариваться я. «Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит». А Птаха подпел. «Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это хочешь знать? Бьют маленько, понял?» Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал. И нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше. Если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости. Мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметнее. А я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед?
Не жди тогда пощады, не ищи заступничества. Для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Я только что опять угодил в деньги, шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы, если не окажется орла, собрать для удара деньги в одну кучу. Но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул. «Не в склад!» — объявил Вадик. Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты. Но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, иначе он не стал бы ее закрывать. «Ты перевернул ее», — сказал я. «Она была на орле, я видел». Он сунул мне под нос кулак. «А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет». Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно. Если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же. Злые прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюздана, правда, наведет», — решил я. «Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел. Кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненный вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись. За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил. «Чего ты?» «Кто тебе сказал, что это я?» — отперся он. «Приснилось, что ли?» «Давай сюда!» — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх. Ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал? «Давай сюда!» — потребовал Вадик. «Ты перевернул ту монетку!» — крикнул я ему. «Я видел, что перевернул! Видел!» «Ну-ка, повтори!» — надвигаясь на меня, — пригрозил он. «Ты перевернул ее!» — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует. Первым опять сзади меня ударил Птах. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал. Из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же: «Перевернул! Перевернул! Перевернул!» Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам. Потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть. Даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились. «Иди отсюда, пока живой», — скомандовал Вадик. «Быстро!» Я поднялся и, всхлипывая, швыркая мертвевшим носом, поплелся в гору. «Только вяк никому, убьем», — пообещал мне вслед Вадик. Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде. У меня не было сил достать из себя слова. И только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал, что было мочи. Так что слышал, наверное, весь поселок. «Перевернул!» За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся. Видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра. Затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько навзрыд заплакал. Не было в тот день, и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

прозвучала передача по страницам рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Порыв».
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Старинный город Архангельск основан в 1584 году по указу царя Ивана Грозного. Город на столетие старше Санкт-Петербурга – это и есть настоящая столица русского севера. Все, оказавшиеся в этом северном городе, не могут не заметить позолоченные купола Успенской церкви, сияющие на набережной Северной Двины. Этот храм, как и все храмы Архангельска, имеет свою историю, свой день сегодняшний. Мы предлагаем зайти в этот удивительно красивый храм, куда нас приглашает настоятель Успенского храма, священник Кирилл Кочнев.
2: Священник Кирилл Кочнев – настоятель храма Успения Божией Матери города Архангельска. Храм является новым, построен был, начиная с 90-х годов, а освящен в 2008 году. Но он стоит на историческом месте. Здесь, вот именно прямо в этом месте, с 17 века всегда стоял храм Успения Божией Матери. Сначала было два деревянных храма, которые из-за разных обстоятельств сгорали. И потом уже в 18 веке был построен каменный храм, который простоял вплоть до 1930 года, когда его взорвали, да и с самого до основания весь разобрали. Он не был главным храмом, был такой приходской храм, причем последний настоятель этого храма окормлял военных. И такая взаимосвязь, она была. Причем вот такой храм, какой вы сейчас увидите, он не был совсем таким. Он был такой классический храм, где притвор, храмовая часть алтаря, они вот в единую линию были вытянуты. Особенностью было только то, что у этого храма была очень высокая колокольня. И даже был с ней случай, когда ближе к концу 19 века она начала наклоняться. Была такая северная пизанская башня. Из-за того подмывания грунта произошел перепад у свай, где-то они просели, и началось крен. Специалисты приезжали тогда, исследовали все и нашли технологию эту колокольню выровнять. Выровняли, укрепили. Потом, конечно, в советский период у нас все изменилось. И сейчас, храм вновь построили. Причем здесь, вот как мне рассказывал один из строителей, тогда он был, по-моему, в начале 90-х вообще мэром Архангельска. Вот этот храм, это то место, куда разные люди бизнеса, просто прихожане, они несли все самое лучшее. Поэтому в этот храм вкладывались, не щадя себя, желая вот именно построить вот такую вот красоту.
1: На народные деньги построили.
2: Да, да, фактически народные деньги. Там столько чудес мне рассказали, связанные со строительствами, с разными этапами. Очень интересный момент был связан с тем, что вот эта плитка была привезена из Италии, и из нее уже здесь архангельские мастера с помощью специального оборудования, то есть водой под высоким давлением, резали ее вот по такому рисунку, какой они хотели. Это все сделано было здесь. Но камень был итальянский. И вот возникла ситуация. Целая схема была. Камень вывозят с карьера в Италии, привозят в порт, в порту ждет всего один день корабль из Архангельска, торговый флот его привозит. То есть цепочка отрабатывалась полгода. И вот проблема. Резко поднялись цены на камень. Нужно дополнительные там сколько-то сотен тысяч рублей. Этих денег просто нет. И вот он говорит, понимает, что говорит, ладно, говорит, деньги мы соберем. Проблема в том, что вся цепочка рушится, нам придется опять это все застраивать. В связи с этим оттягиваются работы. И говорит, сижу, ломаю голову, не понимаю, что делать, где взять деньги. Вот нету их просто. В этот момент приходит какой-то предприниматель тоже. И говорит, тут мы с ребятами что-то подумали, хотим вам помочь к храму. Пакет оставляет и уходит. Ну ладно, спасибо, конечно, говорит, так приятно. Открывает пакет, там где-то как раз 600 с лишним тысяч необходимые для этого камня. Они тут же, деньги в рамках одного дня быстро переводятся в евро, там перечисляются, и камень приходит. И вот таких вот чудес, такой помощи Божией было вот в различных аспектах очень много. Храм уникален своими росписями. Это сербские фрески 13-14 век. Расписывали это архангельские иконописцы с антонисийской иконописной школы. Ну, в основном вдвоем. Это Сергей Егоров, Игорь Лапин. Потом они писали «Ватопед», ездили на Афон. Сейчас в Белоруссии трудятся в Свято-Елизаветинском монастыре. Они даже ездили в Ленинскую библиотеку, там поднимали архивные данные, какие фрески бывают, вот это все находили. Постепенно в течение 5 лет вот этот храм был полностью расписан. Они очень переживают и постоянно говорят, давайте свечей не будет в храме, давайте вообще их не будет. Были разработаны специальные подсвечники, специально для того, чтобы основную копоть они могли вбирать в себя, там внутри сетки металлические, на которых она может оседать. К конечно, не совсем спасают, но заметили, что в течение последних 5 лет, может, качество свечей улучшилось, еще что-то, но копоти стало меньше в целом на стенах. И закрывать нельзя. Краски дисперсные, они позволяют дышать стенам, позволяют вот движению этой влаги, иначе, если закрыть эмалью или чем-то, да, то уже не тот будет эффект, и не так получится сохранить, как хотелось бы. Вот иконостась весь писанный, все иконы в храме писаны. И вот одна икона особенно для нас ценна, это вот чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы 17 века. Она хранилась в этом храме всегда, и после революции, когда началось вот это закрытие храмов, эту икону перевезли в храм Мартина Исповедника в Соломбале, и она там как бы хранилась вплоть до того, когда в 2008 году, за день до освящения, эту икону торжественной Соломбалы перенесли уже сюда. Конечно, отдавать ее тоже не хотели. Вот эта большая икона, которая вот стоит, можно к ней подойти, как раз поставить. Фактически с ней документально зафиксировано одно чудо, о котором прежде всего всегда говорят. Это чудо связано с тем, что еще из первого или второго деревянного храма один неблагочестивый человек хотел эту икону украсть. Он выкинул из алтаря Евангелие, выкинул крест, но это все раньше стоило денег, потому что и материалы все натурально использовались, и решил волочить такую икону. Риза, понятно, она была сделана позднее, до этого икона была без ризы. Он ее начинает вытаскивать в проем иконы, и в этот момент проем сужается. Сужается, и он не может оттуда вылезти. И вылез он, согласно вот, свидетельствам, только после того, как пришел настоятель храма, послужил молебен Господу. Тогда, естественно, его вострог, понятно, что наказание, но сам факт того, что он не смог этого совершить. Не смог сделать такое вот, святотатство фактически.
1: И сейчас все прихожане, конечно,
2: да, прикладываются, конечно, да, мы молимся перед этим образом постоянно, mm-hmm. возносим молитвы. Есть такая традиция, да, к этому образу почитается очень сильно.
1: Чудеса есть? Сейчас фиксируете, чудеса исцеления?
2: Нет, но и свидетельств, вот я вот сколько здесь, 4-й год, как старший священник, сейчас уже настоятель храма, нет, по крайней мере, свидетельств от людей мне не приходило за этот промежуток времени, хотя, может, я думаю, знаете, мы ведь иногда живем в мире, где постоянные чудеса, потому что если мы с Богом, то у Бога чудо – это норма жизни, соответственно, когда мы с Ним, то для нас чудо тоже это воспринимается как некая данность, поэтому иногда люди даже этого не замечают. Списывают на стечение обстоятельств что-то, мы понимаем, что некая помощь Божия, которая эти обстоятельства как раз и собрала воедино, что у тебя либо решились проблемы, либо оказалась какая-то помощь, получил какие-то блага, и сможешь как-то, да, ну, слава Богу, и идешь дальше. Да. Есть еще один образ у нас, тоже он очень интересный. Это образ, написан тоже нашими иконописцами, образ явления над Архангельском Божьей Матери. 1919 году. Это явление документально зафиксировано. Оно случилось на перекрестке проспекта Свободы и Новгородского. Улица Свободы и проспекта Новгородского, здесь в центре Архангельска. Вот эти 7 детей изображенных, это те, кто видели это чудо. Причем они немножко по-разному свидетельствуют, так или иначе. Но событие то, что они видят образ женщины, сидящим ребенком на облаке. И вот это зависшее чудо, это мгновенный какой-то эффект. Это было 1/2 дня. 3 августа 1919 года. И, конечно, это чудо воспринимается только каким контекстом? После того, как это явление было, через короткий промежуток времени Красная Армия заняла Архангельск. Да, белые ушли, и, соответственно, начались уже изменения режима, ну и какие-то, да, репрессии и тому подобное.
1: Предупреждение такое было.
2: Да, Архангельск был очень храмовый город, особенно вдоль побережья, очень много храмов. Вот Успенский храм, чуть дальше это кирха. Далее, вот это то, что из сохранившегося, вот подворье Соловецкого монастыря, это рядышком стоит подворье Николо-Карельского монастыря, ныне не действующего из Северодвинска, то есть сейчас это просто Никольский храм. Это Михайло-Архангельский мужской монастырь. Он стоит на улице Урицкого, то есть фактически вот у основания вообще развития Архангельска как города. Сейчас его тоже нету, ничего от него не осталось. Единственное, что вот на МРВ, на новом месте, там никогда не было храма, но строится вот этот кафедральный собор в честь Архангела Михаила. Сейчас уже идут завершающий этап работ, там внутреннее убранство, росписи, все готовится. То есть он строится очень давно, и, по-моему, в каком году-то, в 5-м или 6-м были забиты сваи, потом постепенная подготовка. С владыкой Даниилом пошел активный этап строительства, там с 10-11 года. И вот сейчас владыка Корнилий уже подошел к завершающей стадии убранства. Пока не открыт собор, пока он не введен еще в эксплуатацию, работы там ведутся внутри. Так что такое чудо, да, фиксируется. И вот сейчас на том месте планируется строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Потому что чудо пока, оно, иконы написаны. Есть свидетельства из архивов КГБ о том, как детей опрашивали. как опрашивали священников, которые это видели, и которым сказали там скрывать это чудо. Потом один священник был сразу репрессирован, когда он стал рассказывать, потому что он, естественно, подал бумаги в епархиальное управление, описав все это чудо, естественно, заинтересовались органы, ну и поэтому заглохло дело с распространением этого чуда в советские годы. Но вот архимандрит Трифон, это бывший настоятель Тунисийского монастыря, уже современный наш, там, он с 92 года там был, до 2011, он еще застал в живых одного из этих детей, а уже дедушку, и он его опросил. И тот еще вот по памяти воспроизвел какие-то события из тех времен.
1: Все это документально зафиксировано.
2: Вот эта особенность этого чуда, что оно зафиксировано, и даже зафиксировано вот в этих документах. Документы не были уничтожены. Вот, когда что, может, не надо вообще? Нет бумажки, нет дела. Ну, а дети что там? Канут в лету, всякое бывает, и все. Нет, это все зафиксировалось, это все осталось. Да. И, вот, считайте, через года, через десятилетия это все сохранилось. И вот сейчас очень идет активная работа по изучению, по открытию новых свидетельств, новых фактов, связанных с этим чудом. И вот уже, считайте, в 2019 году было столетие этого события. Очень активно о нем пытаются рассказывать.
1: Какое место у вас чудесное, Господь.
2: А так вроде приходской, просто приходской храм, да. Причем у него есть еще одна особенность, это тоже иконописцы. Мне вот вообще, если вы пригласите иконописцев, они тут час-полтора могут такую экскурсию удивительную водить, как они все это писали, как они разрабатывали, какие богословские идеи. Храм не дописан до конца. Осталось одно событие, и как мы часто шутим, клирос не очень этим доволен фактом. Вот то арка пустая, белая, да, а там должен быть страшный суд.
1: Ну, понятно. Время не пришло.
2: Да. Но вот идея есть. Мы, конечно, понятно, тоже здесь серьезные вложения, но я надеюсь, с Божьей помощью мы сможем полностью завершить концепцию всех фресок и всю вот эту идею, которую иконописцы хотели вложить. И вот особенностью вот храма, понятно, библейские события связаны с Божьей Матерью, библейские сюжеты связаны с жизнью Иисуса Христа, все события преображения, Голгофская жертва, положение во гроб, воскресение, все здесь есть, но вот этот ряд икон, вот этот, это северные святые. Полностью вот этот весь ряд идет по периметру, это все северные святые. Причем некоторых святых не было образов. И когда они рассказывали, как они писали, ну, говорит, нашли упоминание, что у него была раздвоена борода. Вот и пишем типичный образ, но борода раздвоена. Вот, потому что нету даже образа. А тут вот Артемий Веркальский, да, это Кирилл Челомогорский, Александр Ошивенский. Это одни из самых древних святых на северной земле. Далее, вот это Параскева Перенемская, это его сестра Артемия Веркальского. Ну и цепочка дальше идет. Не о всех святых даже есть вот такая информация полная. На столбах Антоний Сийский, с той стороны Феодосий Сийский, здесь Ефимий Карельский, Ефимий Архангелогородский. То есть Карельский – это северодвинский святой, Архангелогородский – наш святой. Иоанн Кронштадтский, а здесь уже новомученики. Архангельский, священномученик Антоний, архиепископ Архангельский и вот еще ряд священников и монахинь, кто пострадали. Ну, там Соловецкие святые. Зосима Саватий, Герман Соловецкий изображены. Это вот такой вот храм. Он изначально идея росписи, это так или иначе, была монашеская. Потому что этот храм должен был стать подворьем Антония Сийского монастыря. Как бы изначально он так и строился. В связи с этим даже концепция фресок и идеи на фресках связаны именно с монашеством. Поэтому очень много столбников мы видим на столбах, на несущих конструкциях. И вот таким образом.
1: Удивительная роспись. Вообще храм удивительно красивый. А кто прихожане вашего храма? Много ли приходит?
2: Приход, наверное, как? Весь храм умещает где-то 200 человек, мы так считали. Соответственно, примерно 150-200 человек бывает на воскресном богослужении. Прихожане абсолютно разные. Есть люди и бизнеса, люди науки, потому что здесь ведь у нас рядом СГМУ, очень много общежитий, буквально через один дом здесь Арктический морской институт, то есть вот здесь такое место, поэтому очень много общежитий, очень много студентов, нам приходит очень много иностранцев, и не только как туристов, у нас в СГМУ учатся много индийцев.
1: Это медицинский университет.
2: Да, медицинский университет, и они сюда приходят, причем рассказывают тоже, как их отучали от традиции снимать обувь в святых местах. Потому что, знаете, у нас люди так не понимают, вернетесь, а ее вдруг нет.

0: как-то выделить, что вот здесь специфика такая,
1: да,
0: а вот там такая. Нет, сейчас все это перемешано, очень много жилых домов. Раньше здесь ИГУ, все военные корпуса были и тому подобное. Троицкий храм, вот рядышком, он являлся тогда Кузнечевским. Там были больше рабочие, там всякие заводы, цеха, там больше рабочих. Здесь ходила интеллигенция в 19 веке, потому что центр города, очень и институты, и какие-то, да, как вот, да, ученые жили в этих окрестностях. Сейчас нет, сейчас все перемешано, поэтому мне сложно выделить.
1: Немножко о вашем хоре.
0: Ну, хор сформировался примерно в момент появления этого храма, где-то вот 8-10 год. 2000, естественно, а они сформировались уже на протяжении почти 10 лет, поют вместе, хор поет очень красиво, у них очень интересные песнопения, они все профессионалы, и в воскресный день до 15 человек может собраться на клиросе. И, кстати, вот у меня есть диск с пасхальными их песнопениями, их исполнением, вот. Потому что о них, что говорить, их надо слушать. Вот, поэтому, да, но у нас вот...
1: Но здесь какие-то специальные распевы или такие?
0: Любые, они готовы на любые, потому что иногда даже просто приходишь, говоришь, знаете, так, это не заходит, давайте, так, я помню вот такой, сам петь не умею, но что-то помню такой, он говорит, поискали, вот этот, включили мне, говорю, да-да, все поняли, исполним, научимся.
1: Все-таки
0: так
1: вы...
0: Так что они очень гибкие, да, в этом плане.
1: И вы принимаете участие в программе?
0: Немножко, хотя полностью им доверяю, их оценить, тем более я понимаю, они профессионалы, у них музыкальное образование, у них опыт работы в этой сфере даже есть профессиональный. Поэтому, конечно, иногда, когда они включают такие песнопения, не сколь вот молитвенные, сколь более такие вот уже, да, 18-19 века, уже концертные, они тоже хотят показать вот всю красоту и многогранность возможностей. Поэтому, да, ну, очень хорошо. Самое главное, что здесь очень такая вот теплая, дружеская атмосфера, поэтому все даже какие-то нюансы спокойно решаются в обычном общении, ну, и приход потихоньку крепнет. Крепнет, развивается. Здесь очень много и на приходских происходит событий. Но самое главное, я являюсь не только настоятелем этого храма, но я и руководитель отдела религиозного образования. Поэтому вот эти все аспекты, связанные с просвещением, с проповедью, так или иначе, они все тоже замкнуты в этом храме.
1: У вас есть школа, наверное, воскресная?
0: Воскресная школа для взрослых, для детей. У нас есть библейские беседы, идут регулярно. У нас идут занятия по истории христианской церкви, по изучению церковно-славянского языка. То есть, да, все это есть. Плюс есть локальные встречи. У нас здесь действует миссионерский центр ИХТИС. Соответственно, ведется миссионерская работа. И вот до пандемии у нас были активно. Раз в 2 месяца где-то мы приглашали интересных гостей, собеседников. Это и священники, это и миссионеры. Они давали свои лекции, рассказывали о своем опыте проповеди. То есть вот такая вот активная работа стараемся вести.
1: Отец Кирилл, вот личный такой вопрос. Ну, у вас тоже бывают какие-то свои проблемы, там, приходские или в личной жизни. Есть ли у вас какая-то проблема? Какой у вас любимый, может быть, уголок? Какая икона, куда вы прибегаете и обращаетесь со своими молитвенными воздыханиями?
0: Знаете, наверное, моя самая любимая икона – это, наверное, центральная икона Господа. И вот когда, если, да, вот есть такая нужда, или сколько, ну, тем более у меня священник, я могу вообще у престола стоять и изливать прямо там, да, поэтому я вот именно в центр. Нет такого, что там вот к иконе подойду, там, князей Петра и Февронии, там, кого-то нет, вот прям вот весь акцент как-то вот на Господа идет. Поэтому, ну, вот так бы, наверное, сказал.
1: Пожалуйста. Очень красивый храм, и вот эта мозаика на полу, это что-то вообще невероятное.
0: Да, все, вот я говорю, что вот удивительно мне было, что это не заказно, это все делали наши. И для этого специально у нас, я забыл фамилию этого предпринимателя, он специально закупил оборудование для резки камня, вот такой вот фактически фигурный, чтобы вот ради того, чтобы вот этот храм сделать.
1: Он сейчас приходит к вам?
0: А, нет, непосредственно его нет, хотя жив, здравствует, возможно, посещает другой какой-то храм. Вот изначально посещал, ну, говорю, это были вот нулевые года, это вот что-то так активно, почему-то вот будет какой-то духовный подъем, для многих это вот такой важный стимул и в своем духовном становлении. И поэтому, да, с главным строителем я до сих пор поддерживаю отношения, мы общаемся, где-то я там, он тоже следит за храмом, потому что это его тоже первое детище, именно как храмостроительство, и поэтому он очень так заботится, печется о его благолепии, поэтому где-то что-то подремонтировать, где-то что-то подправить, это всегда тоже помогает.
1: Гости из Петербурга бывают у вас?
0: Гости из Петербурга? Не часто. Вот, либо они себя не обозначают. Но таких вот гостей, таких целенаправленных, не могу сказать. Сам сказать не могу. Недавно был гость из Москвы. Священник пришел помолиться тут, причастился, приезжал. Духовник Федерации хоккея с мячом. Приезжал из Москвы сначала, да, он, да, да, вот все, у меня там потрясшая бумага, все, я...

0: Могу Егу, все замечать, давай помолимся вместе вот, перед отъездом уже. Так что да.
1: Вот а если вот, допустим, приехала бы группа из Петербурга, у вас есть какой-то гостевой дом, где вы могли бы разместиться?
0: У нас есть при епархии паломнический центр. Он еще не развит так во всей полноте, но там есть ряд комнат, где можно группу разместить. Это уже с настоятелем Никольского храма можно этот вопрос обсудить. И такая возможность присутствует. Потому что иногда гости, которые к нам приезжают, допустим, вот приезжал у нас Солодков. Солодков Андрей Иванович приезжал, он там останавливался, у нас оставался Савин Александр Викторович, Ирина Медведева приезжала, там останавливалась. То есть ряд гостей мы традиционно там размещаем, это очень удобно. Вот поэтому, да, такие, возможно, небольшие группы, они имеют место быть. Так что, да, в случае, если паломничество, можно будет разместиться. Плюс у нас есть подворье Антония Сийского монастыря, это в аэропорту Талаги как раз находится. Есть подворье Артемия Веркальского монастыря, где также, если в случае необходимости, можно говорить о возможности какого-то небольшого размещения, большой группы. У нас есть паломническая служба «Архангел», которая тоже сейчас очень активно работает над созданием вот местных паломнических маршрутов вдоль берега Белого моря. Там, потому что что в одну, что в другую сторону было много деревень поморских, много храмов. Какие-то разрушки, какие-то сейчас восстанавливаются. Там все равно своя какая-то вот размеренная такая поморская жизнь. И вот буквально сейчас у нас на сайте епархии выложено объявление, что набирается группа для поездки через Кемь, Соловки и дальше по летнему берегу Белого моря там, до севера. Двинска, Луда, там, Солза, вот эти все места.
1: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия по Успенскому храму города Архангельска подошла к концу. О прошлом и настоящем этого храма нам рассказал священник Кирилл Кочнев, настоятель Успенского храма, секретарь миссионерского отдела Архангельской епархии, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Программу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: В исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучали стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Это часть нашей передачи, сегодня выходит в записи, и мы пообщаемся с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый день.
0: Мы продолжим разговор о символе веры. В прошлой нашей с вами беседе мы говорили о пятом члене символа веры, соответственно, говорили о воскресении и воскресшего в третий день, согласно Писанию, было темой нашей предыдущей передачи. Сегодня шестой член и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. И для начала хотелось бы спросить у вас, отец Александр, вот что произошло с момента воскресения Иисуса Христа по момент Вознесения? И Иисус проповедовал, как проповедовал, кто его слушал, что происходило в эти дни?
1: Ну, сказать, что он проповедовал, уже, наверное, не совсем будет точно, потому что проповедь подразумевает охват широких каких-то слоев. Вот когда он был еще, так сказать, до своей крестной смерти, пребывал на земле, да, вот он последние годы своей жизни активно занимался именно проповедью. И содержание его проповеди было «Царство Божие». В период после воскресения до вознесения он является главным образом своим ученикам. Может быть, несколько более широкому кругу, чем 12 апостолов. Ну, жены Мироносица, естественно, да, некоторые там вот с ним встречаются. И, может быть, какой-то более широкий круг учеников, чем 12, тоже видели его воскресшим.
0: А почему такое, говоря светским языком, сужение аудитории?
1: Ну, видите, не всегда можно точно как-то рационально объяснить действия Господа Бога. Да, мы в своей жизни довольно с большим трудом понимаем, а почему происходит то или другое. Почему Господь действовал так? Ну вот, по каким-то причинам, да, ему нужно было, во-первых, вот эту группу 12 апостолов, может быть, чуть более, как я сказал, широкую, подготовить сугубо для дальнейшей миссии. То есть проповедь на более широкую аудиторию была бы, ну, менее, если хотите, эффективной. У него был вот какой-то уже ограниченный отрезок времени. Опять-таки, можно сказать, а зачем он вообще вознесся? Почему он не остался и не ходил дальше воскресший, не учил и все такое прочее? Да, мы не можем сказать, да. То есть мы можем какие-то выдвигать свои там фантастические предположения, ну, скажем, может быть, не совсем фантастическое, просто началась некоторая новая эра домостроительства нашего спасения, эра Духа Святого, когда третье лицо Пресвятой Троицы является как бы здесь, в этом мире, главным действующим лицом. О Святом Духе мы будем говорить. Вот, поэтому время... того время, отпущенное Господом Богом на действие Богослова в этом мире, вот оно как-то подошло к концу, исполнилось время, вот так это звучит в Евангелии, исполнилось время, почему он в этот момент воплотился, да, Иисус Христос, а не раньше и не позже, вот исполнилось время, то есть некоторый божественный замысел, который до конца нам никогда не бывает понятен, но который предполагает какие-то времена и сроки. Так вот, очевидно, вот эти 40 дней – это был тоже некоторый божественный замысел. Дальше надо было уступить место действию Духа Святого. То есть, когда Христос познается уже людьми не осязаемо, но верой, а чтобы дать какое-то основание этой вере, нужно было воплощение, нужно было ему прийти. Ну, не только для этого, но в частности и для этого, да, чтобы они могли руками потрогать. И в частности и воскресшего, чтобы увериться в воскресении его. Это все были действия Господа Бога, направленные на укрепление веры в апостолах. И вот здесь эти 40 дней были посвящены, очевидно, Иисусом Христом тому, чтобы вот эту группу, уже сложившуюся, уже избранную им, наученную, испытанную, довести до некоторого уровня уже такой духовной жизни, когда они могли бы это, ну, если хотите, эффективно передавать всему остальному человечеству. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их блюсти вся, что я заповедовал вам, и я буду с вами во все дни до скончания века». Вот последние слова, всем хорошо известные, Евангелия от Матфея. Вот. Так что вот это сужение аудитории, я думаю, связано с тем, что надо было максимально сосредоточиться на тех конкретных людях, которые по своим качествам не только, не потому что они просто были рядом со Христом это время где-то, или рядом ходили там, да, потому что это уже было отобранное, так сказать, публика.
0: Но в то же время, отец Александр, ведь если бы Христа воскресшего увидели толпы людей, то было бы куда больше свидетелей, и, возможно, как-то какое-то это нашло бы отражение. И
1: совсем не обязательно, совсем не обязательно. Были знаки, ну, чрезвычайно мощные, да, вот во время его распятия там померкло солнце, то есть совершилось какое-то просто вселенское, да, помрачение. И вроде бы и да, и стали говорить, да, это был действительно, там, как минимум, пророк. Да, это было вот что-то такое, это был не просто человек. В день его воскресения многим явились их умершие какие-то родственники, друзья, предки, да. Вот, ну, как явились, вот, опять-таки, мы не очень точно знаем, Евангелие не описывает это подробно, может быть, приснились, может быть, как-то они почувствовали их вот, присутствие рядом в своей жизни. Может быть, это было действительно каким-то прямо почти, ну, натуральным, явственным явлением. Да? Вообще, надо сказать, что никакое чудо само по себе не производит окончательного какого-то результата в жизни человека. Да, в момент, когда оно производит очень большое впечатление. Да? Ну, сколько он исцелял, воскрешал Лазаря, ходили смотреть. Фарисеи даже ходили смотреть. И что? И решили убить и Лазаря опять, и Христа. Вот. Так что совершенно не обязательно, что даже явление воскресшего другим людям, которые могли быть равнодушны, индифферентны, потом человек всегда может убеждать себя в том, что да, это и не он, похож на него, все. Тем более вот в воскресшем теле, мы уже говорили, по-моему, в прошлый раз об этом, его даже ученики не очень узнавали.
0: Да.
1: Вот, значит, вот это преображенное тело, оно как-то менялось, и вот сейчас, наверное, об этом будем говорить тоже в контексте Вознесения. Что это за преображенное тело и что, собственно, было туда вознесено. Но, во всяком случае, я думаю, что... Ну, то есть, не то, что я думаю, определенно мы верим, что Христос и Бог, вообще божество, действует абсолютно безошибочно. Мы можем не понимать его мотивов, его действий. Нам может казаться, что было бы что-то лучше сделать так или иначе. Так же, как мы ошибаемся относительно своей собственной жизни, когда нам кажется, что нам надо вот это и это. Ну, это ясно, как Божий день, да? А нам, почему-то Господь нам этого не дает, а дает что-то совсем другое. По прошествии какого-то времени мы начинаем понимать, что вообще, наверное, это было глубоко верно.
0: Отец Александр, кто были свидетели Вознесения Господня? Каким образом было, каким образом свершилось само Вознесение?
1: Ну, это события, описанные в Евангелии, тут я ничего особенного не могу добавить, кроме того, что пересказать. Значит, Евангелие описывает более подробно Евангелие от Луки, и потом в Деяниях апостольских этот же эпизод описывается еще более, может быть, подробно. И в Евангелии от Марка в завершении тоже говорится о том, что Христос вознесся на небо. Вот, так что, собственно, произошло в присутствии 12 апостолов, ну и, вероятнее всего, Божьей Матери. Насколько я помню, в Евангелии это прямо, может быть, не упоминается. Там только 12 учеников пошли на гору, а уже указал им Иисус, вот, поклонились ему, другие усомнились. Вот, собственно говоря, больше особенно ничего и не сказано. Да, ну и он благословил их, воздел руки, благословил, вот, сказал последние слова, дал последнюю заповедь идти, научать все народы и так далее. Вот, дал обетование, что он будет с ними, будет их укреплять, им помогать, и дальше вознесся на небо. Вознесся на небо. Вот, собственно, все, что сказано. Ну, дальше еще там у Луки есть эпизод, что появились два ангела, как два мужа в светлых одеждах, да, светящихся каких-то одеждах, которые сказали: мужи, значит, вот. Теперь он вознесся и воссядет одесную отца, вот, а вы идите в Иерусалим и ждите следующего, так сказать, действия божественного, да. Пошлю вам духа утешителя, об этом Христос говорит, в общем, вот тут ангелы тоже. Вот, собственно, ничего более мы не об этом действии не знаем. Мы знаем, что апостолы с великой радостью возвратились в Иерусалим.
0: Отец Александр, в продолжение разговора о свидетелях христианской истории, почему воскресение Христово, вот сам акт воскресения, не видел никто, а вознесение все-таки совершилось на глазах, пускай небольшой, но все-таки группы людей. Почему?
1: Опять-таки мы здесь будем находиться в зоне каких-то предположений, гипотез, почему так или иначе. Ну, во-первых, потому что воскресение совершилось ночью, с субботы на следующий, на первый день недели, который мы называем воскресением, днем воскресения Христа. Воины, судя по евангельскому описанию, спали и ничего не видели, проспали это дело. То есть не было свидетелей, а вознесение были свидетели, были апостолы, поэтому они описали, поэтому мы об этом знаем, как о некоторой, ну, некоторая сцена образная у нас стоит перед глазами. А там и не видел никто, как это было. Поэтому и на иконе мы это не изображаем, ну, такой канонической иконе, как в прошлый раз мы говорили. Обычно самые ранние изображения – это были просто жены мироносицы, пришедшие на гроб, и гроб пуст, ну, ангел, может быть, сидящий на гробе, вот такого рода изображения были. Вот. Потом сошествие в ад, в более позднее время икону воскресения, опять-таки потому, что об этом нечто говорится, да, и в Ветхом Завете, и у апостола Павла. Опять-таки это в самом Евангелии ничего об этом нет. Вот, а событие Вознесения произошло действительно вот на глазах апостолов, поэтому они его описали. Какой-то замысел такой специальный был у Господа Бога, чтобы этот момент остался сокровенно таким тайным, а момент Вознесения был все-таки визуально зафиксирован апостолами. Не знаю, возможно, по каким-то причинам. Может быть, конечно, опять-таки, вот я повторяю, что предположение, момент воскресения, момент перехода из, так сказать, тела, ну, вот такого совсем человеческого, в котором мы с вами живем, в тело преображенное, какой-то таинственный момент, да, и он как-то от нас сокрыт, тем более он был в закрытом гробе. То есть не случайно гроб был закрыт, пещера была завалена камнем. То есть, в принципе, что там внутри, вот это как бы некая тайна, такая апофатика, да. Мы ничего не можем сказать, что там происходит, что такое существо божественной жизни, природа божественная, мы этого не знаем. Да, это абсолютно трансцендентное явление. И вот здесь вот этот переход от телесности, так сказать, ну, такой совершенно человеческой, именно нам знакомой, другая телесность, она тоже человеческая. Образ человеческий он сохранил, да. Но сохранил ли он там все функции в этом преображенном теле, пищеварение, там, да, выделение и так далее, и вот это все потом вознесено на небо, я как-то сомневаюсь, что человеческая природа Христа на небесах требует того, чтобы кушать да. манную кашу или там что-нибудь еще. Да? Как-то это маловероятно. То есть это телесное существование, то есть это некоторая все-таки тварность, она взята в недра Троицы, но она как-то очищена, она как-то преображена некоторым образом. И вот, собственно, это преображение, оно совершается в момент воскресения. Причащаемся ведь мы тоже, между прочим, преображенного Христа, тело и крови каких? Те, которые у него были, когда он ходил и учил народы, или когда он воскрес. Так вот, наша литургия, она определенно говорит о том, что мы причащаемся воскресшего тела и крови Христовых. Там, в самом чине совершения таинства есть такие моменты, которые об этом говорят. То есть, когда... Значит, мы освящаем хлеб и вино, они находятся как бы отдельно, на дискосе лежит вот этот приложенный в тело Христово хлеб и в чаше кровь Христова. И потом, перед причастием, после слов «святая святым», когда возносится Агнец, показывается народу, вообще по правилам, там, к сожалению, часто закрывают завесу, собственно, для кого, зачем тогда это возношение, да, это именно народу показывается «святая святым», и святые должны увидеть, что за святая им будет дана, да. Вот, так вот, дальше он дробится, да, разламывается, и частица тела Христова опускается в чашу, в кровь Христову. Вот мы знаем, что смерть – это, вообще говоря, отделение души от тела. Значит, вот соединение в крови, по ветхозаветным представлениям, душа человека. Да? Значит, вот это погружение частицы тела Христова в кровь – это, в общем, образ воскресения, соединение, он воскрес. А потом мы вливаем еще туда теплоту. Вот, то есть просто горячую воду, разбавляя тем самым вот, кровь Христову. И как бы вот в этом акте тоже такое вот проявление жизни, что это живое, теплое, горячее, да. Вот. Так что вот этот сокровенный акт воскресение, да, вот этого преображения плоти, вот он действительно таинственен и, видимо, поэтому скрыт. Ну, то есть, говоря... акт вознесения тоже, конечно, это тайна. Мы не видим так, чтобы люди как ракета куда-то поднимались вверх.
0: Александр, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки вот вознесение, мы видим птиц, которые летают по небу, и ну, как, наша психика к этому, в общем, готова. А вот возможно, что просто к воскресению...
1: Ну, действительно... воскрешение Лазаря было на глазах у всех, воскрешение сына вдовы Наинской, ну и так далее, да? Вот. Так что, но там не было вот этого преображения, качественного перехода в другой образ телесного бытия, скажем, да. А вот, вот это самая большая, видимо, тайна, да, не само то, что тело может воскреснуть, там, не знаю, дочь Иаира воскрешает, да, и там по крайней мере, несколько человек это видит. Вот. Здесь вот нечто другое. Конечно, да, и чисто психологически, и нам понятнее вознесение. То есть это опять-таки, может быть, в этом подчеркивается новая телесность, для которой уже нету. Потом тоже мы видим, нету ограничений таких, как мы имеем со своим телом. Мы не можем летать, да, выходить там с пятого этажа в окно и спокойненько двигаться дальше.
0: Я хотел вас еще, отец Александр, спросить вот про небеса и восшедшего на небеса. Речь идет о материальном небе?
1: Ну, тут надо, так сказать, может быть, вернуться к немножко в Ветхий Завет и понять, что под небом понимается в Ветхом Завете. Ну вот, вначале сотворил Бог небо и землю. Ну, да, можно понимать, что вот земля, это, которая у нас под ногами, а небо вот это голубое, которое над нашей головой, там, да, облака по нему плавают. Вот. Все-таки в библейском понимании, и святоотеческом, потом христианском, под небом понимается некий мир нематериальный, скажем, да. Ну, чаще всего говорят о мире ангелов. Если он сотворил этот мир, да, небо сотворил, значит, это тварное, но, так сказать, населенное вот этими духовными существами, ангелами, да. То есть это невидимый духовный мир, небо. Но одновременно это и небо. То есть для вот такого древнего сознания, древнееврейского, скажем, эти вещи не были так разнесены, как у нас. Мы живем в эпоху господства рационализма, когда мы очень четко умеем отделить. Это физическая реальность, да, мы можем объяснить, почему небо голубого цвета, потому что происходит рамановское рассеяние солнечных лучей, да, в атмосфере. Поэтому вот синяя часть спектра, она здесь вылезает гораздо больше. Вот. И в то же время мы понимаем, ну, по крайней мере, верующие люди понимают, что есть какой-то мир другой. И мы эти вещи как-то разносим. Да, есть обычное физическое небо, а есть небо духовное. Вот, скажем, мир ангелов, мир вообще духовных духов, духовных существ. Вот. А для людей времени написания Библии, скажем, да, там, 1000 лет до нашей эры, скажем, 2000 лет. Вот. Эти вещи совершенно не были вот так разнесены. И поэтому кто-то, по-моему, отец Андрей Кураев когда-то очень верно сказал.
0: Признанный иноагентом.
1: А?
0: Признанный иноагентом.
1: Да, но тем не менее, он какие-то вещи очень хорошо и образно умел сформулировать. Он говорил, что, наверное, если бы Христос ушел под землю в этот момент, покидая этот мир, у нас была бы какая-то другая религия, да? Вот. Ну, да. С подземельем связана какая-то инфернальная, да, область бытия. Да, ад, там, не знаю, царство каких-то злых сил, да, что из-под земли все эти вулканы и так далее. А небо – это откуда приходит солнце, которое нас согревает, откуда падает дождь, который поливает землю и прохлаждает зной, там, да. Ну, в общем, короче говоря, с неба приходит все-таки все что-то желанное, а из-под земли вылезает что-то такое крайне не то. Поэтому... Ну вот просто на уровне даже таких образов можно понять, что да, он должен был куда-то туда уйти, в те области, которые для нас представляются дающими благо.
0: Тогда получается, что это некое, говоря современным языком, шоу. Господь, да, вот на глазах учеников поднялся в небо, в видимое небо. Тем не менее, конечный пункт назначения, он был вне этого мира.
1: Разумеется, да. То есть, разумеется, нам, поскольку Христос был телесен, Бог-то бесцели, Он дух, дышит где хочет. А вот Христос телесен, значит, с этой телесностью в этом нашем тварном мире, который мы привыкли видеть, ощущать и так далее, Он должен, это тело должно куда-то от нас уйти. Ну, теоретически могло бы вдаль. Ну, например, стал удаляться и удалился куда-то, по горизонтали, да? Но в этом есть, в этом образе вознесения, восхождения, есть, ну, что-то, вот, конечно, связанное с небом, с невидимым, которое ассоциируется одновременно и с небом видимым. Вот.
0: Да, и примечательно, что ангелы сказали как раз ученикам, что вы стоите и смотрите на небо. Да, тут может быть...
1: Да, совершенно верно, да. Может быть, в этом есть некоторое указание, что, ну, не в небе дело. Вы можете общаться с ним и дальше.
0: Отец Александр, а вот именно потому, что речь в этой строке символа веры идет не о видимом, материальном, так сказать, небе, а о небе духовном, и слово «небеса» пишется с заглавной буквы.
1: Да, конечно, конечно, подразумевается. Ясно, что он ушел не на облако сел, и теперь на облачке сидит там, как там, старенький боженька, да. Чего-то такое там, да, с седенькими бровками, платьице усеяно божьими коровками. Это кто-то, по-моему, со Сергеевна Кулумзина говорил, как ее чуть не стошнило в детстве, да, когда ей такой стишок сказали. Ну, у нее даже в детстве было представление о Господе Боге какое-то вот совсем не такое, да, не доктор Айболит.
0: Александр, в таком случае небеса вот эти с большой буквы и рай – это одно и то же?
1: Ну, рай в точном смысле – это изначальное, ну, можно сказать, место обитания человека или изначальное просто состояние человека до грехопадения. Он жил, возможно, на этой же земле между реками Тигр и Евфрат, которые упоминаются там в описании рая. Но при этом в силу того, что он был особым образом связан с Богом, все вот то, что мы сегодня видим, он воспринимал совершенно иначе. И оно было каким-то несколько иным, таким и в то же время не таким. Ну, как преображенное тело Христа, это не то, что я хочу прямую какую-то связь указать, но некоторая параллель, что ли, мысленная тут может быть. Вот. Было тело, и они его все-таки узнавали, и так далее, и он там мог есть, и так ну, все, ну, что делать, что свойственно телу, но в то же время обладал чем-то другим. Вот так же и рай был каким-то той же реальностью, но какой-то несколько иной. Когда мы говорим о небесах, о Царстве Небесном, то, конечно, это уже не связано с реками Тигра и Евфрат там, и так далее. Просто рай – это место, в котором человеку было безусловно хорошо, скажем так. Даже не просто хорошо, а это было какое-то ну, совершенное бытие. Опять-таки для нас даже не вполне мыслимое. Вот, в нашем мире после грехопадения вот такого почти не бывает. Хотя мир, конечно, мы можем в какой-то момент восхититься, дух может просто устремиться куда-то вон из тела, да, от красоты этого мира, от того, как нам на душе может быть хорошо. Да. То есть какие-то элементы вот этого переживания, в котором просто постоянно пребывал человек до грехопадения, нам доступны. Поскольку мы мыслим себе Царство Небесное как нечто, ну, тоже абсолютно желанное, абсолютно блаженное, абсолютно прекрасное для человека, то условно это называем словом «рай». Хотя рай – это то, что обращает нас в прошлое, в самое, так сказать, изначальное прошлое, а Царство Небесное – это то, что нас ожидает в будущем. Ну, в каком-то смысле рай есть прообраз, можно так говорить, да, такой типологический прообраз Царства Небесного. Но Царство Небесное все-таки это будет нечто совсем иное, просто иное бытие.
0: Отец Александр, а для нашего спасения вознесение Господне играет какую-то роль?
1: Конечно, конечно, да. Именно вот он прокладывает некоторым образом путь в Царство Небесное, то есть в недра божества. То есть грехопадение – это разрыв вот этой связи, ну, если хотите, такой пуповины, которой человек был связан с Господом Богом, со своим Творцом. Да? И вот божественная благодать, эта энергия божественная, она непосредственным образом, как питание младенца в утробе матери естественным образом через там пуповину, да, так сказать, происходит. Вот так же происходило это. Потом грехопадением это было перерезано, да, и человек шмякнулся вот на эту землю, которая через него тоже преобразилась в худшем смысле этого слова, да, все эти движения враждебные человеку в самой природе стали наблюдаться, то есть все стихии пришли в некоторый хаос из полной гармонии, вот, а гармония осуществлялась через человека, он был проводником этой гармонии. Теперь что делает Христос? Он воплощается, приходит в этот мир, становится частью этого мира по своему человечеству, и потом это человечество, хотя бы и преображенное, он опять возводит к Троице, да, как бы вбирается оно туда. То есть вот этим действием связь между этим миром, собственно, мир безответственен, без человека, с человеком, живущим в этом мире, она восстанавливается. И дальше мы, верую, приобщаясь к Христу, мы приобщаемся к жизни божественной. Да, то есть, допустим, причащаясь его тела и крови, он сам об этом говорит, да, кто не будет есть мое тело, вкушать мое тело и пить мою кровь, тот не имеет входа в Царство Небесное, да, в Евангелии от Иоанна, там, в 6 главе. Вот. То есть без того, чтобы человечество было приобщено, вновь приобщено и даже в какой-то новой степени приобщено к жизни божественной, и нужно было, конечно, вознесение. То есть это такое завершение действия Христа в этом мире. Дальше действует Дух Святой.
0: Да. У нас всего 6 минут остается до конца.
1: Хорошо.
0: Передачи. Постараюсь два вопроса, надеюсь, два вопроса вам еще задать. Вот первый. И сидящий одесную отца. Почему важно, что именно по правую руку Иисус?
1: Ну да, кто по левую.
0: Да, и кто по левую.
1: Дело здесь не в том, в рассадке каких-то персонажей, а дело в том, что по правую руку от царя, от властителя восседал прославленный, да, ближайший к нему. То есть это образ прославления. Это не образ размещения в пространстве, а образ славы. Сидеть одесную – это быть прославленным. Да, полководец приходит с победой, с триумфом, вот, и он по правую руку от императора, например, садится. Да, это образ, который, в общем, был вполне понятен.
0: Почему Господь вознесся именно на Елеонской горе? Какие еще события там происходили, и связаны ли эти события с выбором Елеонской горы Господом для вознесения?
1: Ну, в Ветхом Завете есть какие-то такие смутные указания. Там, например, в Премиях, там вот праздника Вознесения упоминается Елеонская гора, по-моему, пророка Захарии там. Или, может быть, там две Премии из Исаии, одна из Захарии, вот в какой-то из Перемий, во второй Исаии, или, может быть, у Захарии упоминается Елеонская гора. Упоминается в этих Перемиях, впрочем, и гора Сион, гора Дома Господня, там сказано, например, да, в первой Перемии, если я правильно помню. Ну, гора Дома Господня, Дом Господень – это Иерусалимский храм, а гора – это гора Сион, на которой Иерусалим находится. Вот. Но, конечно, это такие, опять-таки, типологические прообразы, скорее, церкви. Вот гора Сион, Елеонская гора, которая, я не знаю, выше или ниже Сионской горы. Так вот, насколько я припоминаю, когда с Елеонской горы, Масличная иначе гора, вот там, где этот монастырь русский, вот он наверху есть, Вознесение, как бы там место это указывается. Вот, и внизу монастырь, тоже русский, оба женские монастыря. Впечатление такое, что эта гора выше, чем Иерусалим, то есть с вершины вот оттуда, где, условно, место Вознесения, смотришь на Иерусалим, он кажется будто бы и ниже. Но это не всегда так. Это бывает, я вот не знаю точно, честно скажу, какая выше, какая ниже. Но во всяком случае, вот в этих ветхозаветных текстах говорится о какой-то горе как устремленности к Богу. Это образ церкви уже христианской, да, которая вот как бы стремится, образ земной церкви, это образ горнего Иерусалима, если хотите. Вот если Елеонская гора действительно выше, то можем представить себе какой-то образ такой, что вот есть храм здесь, на Храмовой горе, да, на Сионе, а этот храм, он выше этого, да, то есть это уже не просто Иерусалим, а это Иерусалим, взятый куда-то в Царство Небесное, да. Вот, так что я думаю, какие-то такие образы связаны. Масличная гора, опять-таки, масло, елей, образ света, образ благодати, да, истекающий. Вот, когда священник облачается, например, возлагает на себя петрохилию, и там из псалма читается слова, где говорится, сходящая на броду его, сходящая на меты одежды его. Вот, то есть это подобно маслу, которое стекает вот на броду первосвященника и на подол его одежды. Это воспринимается как такое благодатное какое-то действие, смягчающее. Так действует Дух Божий. Вот, и вот Елеонская гора в этом смысле, она как бы вот такая благодатная, особенно облагодатствованная. Ну вот, может быть, такие ассоциации здесь могут быть. Ну а если говорить о конкретных событиях, ну опять-таки здесь можно, так сказать, гомилетически простраивать какие-то, например, когда Христос, вход Господним в Иерусалим, по-моему, в Евангелии от Луки, есть эпизод, когда, значит, он идет уже сидя на осле, подъезжает к Иерусалиму со стороны Елеонской горы, потому что Вифания, откуда он шел, она за Елеонской горой, большое поселение. И вот он, значит, спускается с этой горы, открывается этот вид Иерусалима, все в восторге, что вот сейчас произойдет это торжественный вход Мессии, и он, в общем, происходит, а Христос плачет. Слезы текут по его лицу. И он говорит: «О, Иерусалим, Иерусалим, как хотел я взять под свои крылья тебя, но не случится». И он плачет о гибели Иерусалима, что это его город, который он по-человечески, как иудей, да, сын своего народа. Он, конечно, любит этот город. С ним связаны все самые возвышенные ожидания пророков и так далее. Все это будет уничтожено. Вот. И вот он возносится с этой горы, опять-таки, да, ну, вот такие, например, события. Гефсиманское моление происходит там, да. Можно тут, так сказать, на эти темы есть о чем поговорить, но это вряд ли имеет такое, ну, твердо установленное значение, как-то и в церковной традиции, скажем, установилась связь между этими событиями и моментом Вознесения.
0: Спасибо большое, протоиерей Александр Степанов. Мы говорили о пятом члене символа веры. В следующий раз, когда с вами отец Александр встретимся, у нас будет уже, соответственно, шестой ипаки грядущего: «Со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца». Напомню еще раз, что сегодняшняя передача выходила в записи, но это, опять-таки, не мешает ставить лайки этому видео. Пожалуйста, поставьте и напишите какой-то комментарий, если вам есть что сказать об услышанном. Спасибо большое. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.

0: Вы слушали ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской, Почаевской лавры.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Святитель Лука Войно-Ясенецкий, архиепископ Крымский исповедник. Слово в день Успения Божией Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто умирал так из земнородных, как умерла Пресвятая Богородица? Чье смертное ложе окружали лики апостолов? Возглавие чего смертного одра сияла небесным светом райская ветвь, принесенная архангелом Гавриилом за 3 дня до смерти Пресвятой Богородицы? Чью душу пришел принять сам Господь и Бог наш Иисус Христос? О, никто, никто, конечно, никто. Не смертью, а блаженным успением называемой кончину Пресвятой Богородицы. Она уснула блаженным вечным сном. На ней исполнились слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Неужели можно представить себе, чтобы на суд предстали Пресвятая Богородица, Иоанн Креститель, святые апостолы, святые пророки, весь бесчисленный сон мучеников? О нет, этого представить себе нельзя. Над ними исполнятся слова Иоанна Богослова из Откровения его о смерти первой и смерти второй. Смерть первая – это то, что испытывает всякий земнородный, смерть тела. А смерть вторая – это ужасная вечная смерть тех, кто погряз во грехах, кто услышит страшные слова Христовы «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Смерти второй, конечно, не вкусят все праведники, все те, кончина которых была подобна кончине Пресвятой Богородицы, чья кончина была тоже не мучительной, обычной для людей смертью, а блаженным успением. Ибо знаем мы, что блаженным успением кончили жизнь свою весьма многие великие праведники. На коленях перед образом Пречистой Богородицы скончался блаженным успением, уснул преподобный богоносный отец наш Серафим Саровский. И так же, как он на коленях перед образом, скончался великий святитель земли русской, блаженной памяти Филарет, митрополит Московский. Блаженна была смерть многих и многих праведников. А слышим мы на каждой литургии, вот только что слышали страшные слова, смерть грешников люта. О, как люта бывает смерть грешников! О, если бы вы знали то, что видел я, чего никогда не забуду! Я видел, как умирал несчастный окаянный протоиерей, бывший миссионером, а потом отрекшийся от Бога и ставший во главе антирелигиозной пропаганды. О, как страшна была его смерть! Она была подобна смерти окаянного Ирода, убившего Иоанна Крестителя, который был заживо изъеден червями. У него был рак в зловонном месте, и в громадной ране кишмя кишели черви, и исходило от него такое нестерпимое зловоние, что все отказывались ухаживать за ним. Тяжелой смертью, в мучительных, невыносимых предсмертных страданиях умирают многие, многие люди. Позорной смертью умирают на виселице и на плахе предатели Родины, умирают злодеи, убившие множество людей. Под забором в грязи умирают несчастные пьяницы. О, как это страшно! О, да сохранит всех нас грешных Господь Иисус Христос от такой страшной, такой позорной участи. Да будет кончина наша, хоть в малой мере, подобно блаженному успению. Что же надо для того, чтобы стяжали мы блаженное успение, чтобы смерть наша не была лютой смертью грешников? Что мешает тому, чтобы стяжали мы блаженную кончину? На каждой утренне при чтении шестопсалме слышите вы слова пророка и псалмопевца Давида: «Несть мира в костях моих от лица грех моих». Грехи, грехи наши окаянные, неисчислимые грехи лишают нас мира. А блаженной кончины удостаиваются только те, кто стяжал мир, блаженный Божий мир. Господь и Бог наш Иисус Христос незадолго до Вознесения Своего сказал ученикам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Он оставил всем праведным, всем тем, кто пошел вслед за святыми апостолами, свой божественный мир. Христов мир есть мир Духа, вечный, ничем не нарушимый мир. Он неразрывно связан с радостью о Святом Духе, с высшей мудростью. Он не нарушается никакими оскорблениями, лишениями имущества, страданиями. Мир, который дает мир, есть мир внешний, покой от внешних нападений. Он очень шаток. Сегодня мир, завтра война. Но не только войны между народами отнимают мир. Все мы постоянно воюем друг с другом. И мир, который дает мир, это кратковременный покой. От нападения на нас людей и от наших нападений на них. Не только такой мир нужен нам. Нам нужен тот мир, о котором сказал пророк Давид в Псалме 36-м. «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Чтобы наследовать множество мира, мало стяжать кротости смирения. Этот мир дается тем, очи которых постоянно источают слезы. Не слезы от скорбей, которых у нас так много, а другие слезы, слезы святые, слезы горького покаяния о грехах ваших, слезы о зле, неправде и страданиях, которых так много в мире, слезы о тех, кто погибает в неведении Господа Иисуса Христа, кто никогда не взирает на крест Христов, кто равнодушен к Нему. Те, кто умеет плакать такими слезами, только те получат мир Христов, мир вечный и нерушимый. Каким же путем достигается такой мир? Тем путем, который указывает апостол Павел, говоря: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Надо жить жизнью духа, а не жизнью плоти. Надо стяжать в этой жизни постоянными подвигами борьбы духа с плотью великие плоды духа, которые так определяет святой Павел. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот те, только те, кто живет жизнью духа, а не жизнью плоти, получат мир. Мир они собирают в сердца свои в течение всей своей жизни, изо дня в день, подобно тому, как пчела собирает мед с цветов. Она трудится весь день. Надо и нам работать Господу все дни жизни нашей. Надо и нам собирать крупицы мира душевного постоянным деланием не плоти, а духу. Подумайте, может ли Дух Святой, Дух мира, обитать в сердце, в котором бушуют страсти? Может ли он обитать, как в своем храме, в сердце, которое наполнено плотской похотью, страстью сребролюбия, в сердце, которое кишит завистью, тщеславием, которое полно гордости бесовской? О нет, Дух Святой не войдет в такое полное страсти сердца, там ему нет места. Так вот, если хотите, чтобы кончина ваша была блаженным успением, конечно, не столь блаженным, как успение Пресвятой Девы, работайте не плоти, а духу. Собирайте мир в сердца ваши изо дня в день. Это трудно, это очень трудно. Это должно быть делом всей жизни. Это великий подвиг. Речь свою вам закончу я словами святого апостола Павла. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». Аминь.
1: Слово в день Успения Божией Матери святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского, исповедника, для вас читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Герой нашей передачи сегодня – книга Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам». В книге рассматривается социальный, религиозный и богословский контекст послания к римлянам. Несколько слов об этой книге. Как я понимаю, мы сегодня знакомимся с еще одним библеистом. Не говорили мы о Клаусе Хакере. Вот немножко о том, в каком стиле он пишет, если так можно выразиться.
4: Стиль как-то не особенно отличается от того, как вообще принято сейчас писать книги, в целом научно-популярные по библеистике, по новозаветной науке. В этом смысле он похож на многих современных авторов. То, что касается уже содержания, Хакер вообще он специалист именно по апостолу Павлу, и у него есть по посланиям к римлянам еще и другие работы. По-моему, это единственная книга, которая переведена на русский язык. Из всего того, что он написал, он, как я понимаю, еще ныне здравствует. В общем, наверное, еще будет нас радовать новыми своими книгами. Возможно, и в русских переводах тоже они появятся. Поскольку введение в богословие апостола Павла и, в частности, послание к римлянам, в общем, очень значимая тема новозаветной науки. Оно, конечно, бесчисленное количество раз и исследовалось совершенно с разных точек зрения, но, надо сказать, Хакер смог сказать нечто новое и достаточно неожиданное для читателей и даже для тех, кто хорошо знаком с этим посланием.
3: Несколько слов о самом послании к римлянам. Может быть, вы охарактеризуете его место в книгах Нового Завета. А что в нем такого особенного, на ваш взгляд?
4: Ну, здесь скорее среди посланий самого апостола Павла. Послание к римлянам интересно, во-первых, тем, что здесь апостол Павел обращается к церкви, которую он сам не основал. Что Галаты, что Коринфяне, одни из самых известных и читаемых посланий апостола Павла, там он обращается к своим, к людям, которые ему хорошо известны, ну, в общем, и к церквям, которые он сам и основал. С римской церковью не так. Это очень интересно, как апостол Павел обращается, прощупывает, можно сказать, аудиторию, обращается к людям, которые, в общем, видимо, некоторые из них настроены к нему достаточно критично, и как он выстраивает свою аргументацию. Вот как раз Хакер об этом много пишет.
3: У нас в канонии послания идут после Евангелий, но по-настоящему послания это раньше Евангелий написаны. Как вы думаете, это накладывает отпечаток на наше восприятие?
4: Да, конечно. Апостол Павел сам об этом пишет, что теперь не знают Иисуса во плоти. И, в общем, хотя, например, Хакер об этом пишет в отдельной главе, есть параллели с евангельскими изречениями и некоторыми притчами, но их достаточно мало. То есть, в общем-то, от евангельской истории и даже от того, что говорит Иисус Христос в Евангелиях, апостол Павел не то чтобы дистанцируется, но во всяком случае проводит такую параллельную свою линию и аргументации, и рассуждений, то есть не так, как мы к этому привыкли, вот в Евангелии написано, это мы толкуем так-то и так-то. То есть апостол Павел выступает в качестве самостоятельного и богослова, и мыслителя, хотя, как мы знаем, да, проповедует Иисуса Христа, который умер и воскрес, и оправдал всех нас, тех, кто в него уверовал. Вот это основание. Снова богословие апостола Павла. То есть парадоксально, что апостол Павел, видимо, не читал Евангелий, ну точно не читал те, которые написаны позднее, уже, возможно, после его смерти, и не цитирует их, или, во всяком случае, очень редко к ним обращается.
3: А вот еще такое предварительное замечание. А что за жанр вообще послания? Потому что, вот, например, как мы себе представляем церковь? Разослать во все приходы катехизис и разослать во все приходы последования богослужения. А что еще надо? Ну, символ веры в катехизис входит. Все уже разослали. А вот эти вот послания, это все-таки что за жанр? Для нас ведь непривычно, что в церкви был апостол, а ведь апостол Павел и в этом послании тоже пишет о том, как именно он как апостол выступает, то есть благодатью апостола, благодать апостольства данное ему дает ему и право, и силы, и разумение говорить то, что он говорит, а дальше уже все остальное. У нас нет апостолов в церкви, у нас есть священники, епископы, миряне, монахи. Мы не знаем, что это такое, как живет церковь с апостолами. И послание. У нас и посланий, в общем-то, нет. Ну, есть какое-то слово там на Пасху, на Рождество, а так как-то мы не знакомы с жанром послания. Зачем вообще писались послания апостолами? Если он едет туда, в эту общину, приедет, сам все расскажет. Зачем он послания все-таки пишет?
4: Интересный вопрос, зачем еще писать, если ты сам там скоро появишься. Ну, возможно, для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы предоставить римской общине те тезисы, которые будут потом обсуждаться, предварительно уже начать такой разговор, сначала по переписке, потом уже очно. То, что касается послания, его формы, здесь тоже Хакер об этом пишет, ну и многие другие, то есть это такое открытие библеистики, ну еще 19 века, когда задумались историки и библеисты над жанрами. То есть стали искать сходные жанры в античной литературе, достаточно быстро нашли послание как литературный жанр, как такой риторический жанр. И здесь совпадение почти полное, то есть то, как выстраивает свое послание апостол Павел, это, можно сказать, по учебнику тех далеких времен делается. Притом это не только такое ученическое следование форме, но и достаточно оригинальное часто ее переосмысление. То есть такое вот послание с такой увещевательной частью, с рассуждениями, с некоторым набором положений. Такая вот существовала литературная форма, которой очень хорошо на высоком уровне владел апостол Павел, обращаясь к римлянам, понимая, что его аудитория продвинутая, все-таки столица огромной империи, столица всего мира. И здесь много образованных христиан, притом тоже важно, что здесь много христиан-иудеев, здесь есть и языкохристиане, но и есть вот такая иудео-христианская часть значительной общины, поэтому и много в послании к римлянам рассуждений о судьбе Израиля и о том, как теперь в новых условиях будут взаимодействовать, сосуществовать и собираться в одну общину языкохристиане, христиане из эллинов, эллинизированные иудеи и просто иудеи, даже, может быть, и не подвергшиеся эллинизации, хотя, в общем, все написано на греческом языке, то есть здесь, как мы знаем, апостол Павел на нем писал и думал. И здесь, конечно, языковая вот эта среда греческая, хотя мы знаем, что апостол Павел был знаком и с римской культурой, с римской литературой, с римской философией. Это тоже очень интересная тема, пожалуй, самая интересная из всего того, что в этой не такой уж большой книге написано, именно контекст идей апостола Павла, с которыми он обращается к римлянам, то есть к римским христианам.
3: То есть имеется в виду, что автор послания, апостол Павел, учитывает мировоззрение тех, к кому обращается?
4: Учитывает, и ох, как учитывает. Здесь тоже интересная тема, которую Хакер затронул, это то, что считается и считалось, что у апостола Павла был набор богословских идей, как это сейчас мы называем, и он их так или иначе во всех своих посланиях рассказывает адресатам, наставляя их в вере. Это, конечно, так, но есть и нюансы. Нюансы, причем значительные, заключаются в том, что, возможно, Хакер, в общем, проводит такую линию в своей книге. Апостол Павел некоторые вещи стал продумывать из того, что он воплотил в этом послании, именно готовясь к встрече с римлянами, готовясь к встрече с римскими христианами. То есть здесь последовательность другая. Не сначала богословие, а потом его артикуляция. А артикуляция, через которую вот богословские идеи обретали новые акценты, новые нюансы, появлялись новые мотивы. То есть это возможно, ну, настолько, насколько вообще сейчас эти тексты подлежат такому окончательному анализу, возможно, как раз специфика послания к римлянам. То есть апостол Павел исходил из того, что римлянам важно, римским христианам, что им интересно, что им известно, причем не только из всего того, что апостол Павел хочет сообщить непосредственно, но и из того, что интересно вообще и известно вообще римлянам. Поскольку здесь, в столице Римской империи, у людей же есть какой-то бэкграунд, о чем знает апостол Павел. Соответственно, исходя из этих идей, необходимо строить проповедь. То есть такой вот опыт инкультурации, как это сейчас называют.
3: Если привести пример, то какие идеи римлян первого века учитывает апостол Павел и как он обращает вот к этим умам, какой стороной поворачивает христианскую весть?
4: Несколько здесь есть тем, которые Хакер отмечает в отдельных главах. То есть это, пожалуй, самая интересная часть этой книги. Это глава 6, всего здесь 9 глав. Первая из тем, с которой начинает Хакер, и которая, конечно, была всем хорошо известна из тех, кто в Риме жил, а может быть, был и римским гражданином. То есть здесь были и такие, как бы граждане и не граждане среди аудитории апостола Павла. Это тема мира. То есть у римлян, это мы хорошо знаем, была своя политическая идеология, или, если угодно, римская мечта. Вот, римская мечта. То есть это была мечта о мире во всем мире. То есть почему римляне были так воинственны? Потому что они хотели, чтобы мир в конце концов воцарился, восторжествовал, но, в общем, те, кто почему-то еще до сих пор этого не понял, должны римскому оружию покориться, ну или добровольно к Риму присоединиться, потому что, в общем, блага цивилизации таковы, что разумный человек сам захочет в Римскую империю, сам захочет стать римлянином. А, в общем, кто не хочет, тем объяснят. Римляне, в общем, это умели, что словом, что делом. И когда Рим завоюет весь мир, наступит Золотой век. То есть римляне считали, что Золотой век – это вот такая цель всего человечества. Это было что-то вроде римской утопии, о которой многие поэты пишут римские. Но самое известное – это четвертая эклога Буколик Вергилия. Хотя и в Энеиде тоже есть фрагмент с Золотым веком, то есть там, где Эней спускается в царство мертвых, и там о Золотом веке, который как раз относится ко времени Октавиана Августа, Энею рассказывает его отец Анхис. Золотой век, римская мечта. То есть исчезнут войны, конфликты между людьми, и люди будут пребывать в гармонии с самими собой, друг с другом, с природой, с богами. Все само будет в природе произрастать, не надо будет ни землю пахать, ни торговлей заниматься, ни мореплаванием, ничем. Конечно, войны и конфликты все исчезнут. Не будет никакой власти, то есть будет власть, но такая справедливая. Здесь тоже очень известный сюжет про царя Золотого века, или властителя, или правителя Золотого века, о котором как раз Вергилий пишет. То есть вроде бы он ко времени написания этой эклоги уже родился, а когда он повзрослеет, то как раз Золотой век наступит. В общем, такая история очень популярная, и благодаря ей как раз Вергилий попал в пророки христианские. То есть, поскольку сразу христиане отождествили этого чудесного мальчика с Иисусом Христом. Хотя о чем в действительности пишет Вергилий, историки по-прежнему спорят. И у Вергилия, и у других римских писателей, поэтов, и у художников, кстати, вот эта идея Золотого века, как там вот в Помпеях мы видим всякие такие идиллические сценки, природа, какие-то прогуливающиеся пастушки, пастушки, это все Золотой век. Такой красивый и мирный, где на лоне природы будут люди в таком пребывать блаженстве. И он очень скоро наступит, потому что, в общем, уже римляне приблизились к завоеванию всего мира. Это было очень распространенное убеждение, утверждавшееся на самом верху, ну и доходящее до низов римского общества. Для ясности картины апостол Павел использует римскую идею Золотого века для того, чтобы сказать о том, что такое царство Бога. То есть такое происходит наложение христианской эсхатологии на римскую эсхатологию. То есть он говорит, с одной стороны, о понятных вещах, с другой стороны, указывает на подлинного виновника мира, если так можно сказать, Иисуса Христа, который как раз и привносит в наш неспокойный мир мир Божий, царство Бога. Так что эта идея мира очень важна была для римлян, и апостол Павел об этом говорит.
3: В этом смысле знакомый нам текст послания, где говорится о необходимости мира друг с другом между людьми. И этому посвящена большая часть этого большого все-таки послания. Послание к римлянам все-таки очень большое. Получается, что очень много там апостол говорит таких ярких, красочных слов, целыми такими стихотворными фразами они в этом послании присутствуют, о том, как люди должны жить в мире друг с другом. И мы-то это воспринимаем на уровне, ну, вопросов частного греха, частного характера, то есть как мне жить со своей душой. А по-настоящему, если это действительно послание не просто даже человеку или группе людей, или общине, а целому городу, христианам Рима, а Рим — это мир, То есть здесь-то получается совсем другой смысл. И когда мы читаем вот все эти призывы апостола Павла в послании к римлянам «жить в мире со всеми», то есть там говорится, ну даже так очень, «если можете, даже с теми, и даже с теми, пожалуйста, живите в мире». «Если можете, ну вообще-то вот, а давайте и с врагами будем жить в мире». То есть идет по нарастающей, то есть в мире нужно жить с ближними, с близким кругом, со широким кругом, со всеми христианами, внутри христианской общины, со всем миром, который языческий, с враждебным миром, со всеми, с гонителями нужно жить в мире. В мире нужно жить со своими врагами. И там это все детально описывается, в чем это выражается, жить в мире. То есть все вот эти вот заповеди и призывы, знаменитые фразы «не отвечайте злом на зло». Ответьте добром на зло. Это все под одну тему, как это очень часто в священном тексте, все посвящено одной теме, теме мира. Так вот можно понять, раскрывает это наш автор сегодня в нашей книге. Ну и тогда здесь у нас появляется несколько другое понимание, не чтение послания к римлянам, как, знаете, такой душеспасительной практики какого-нибудь там Великого Поста, где обычно православные христиане запираются у себя в комнате и ни с кем не разговаривают. А это совершенно другой смысл. Прочитанное так послание к римлянам означает, что нужно добраться до всего этого мира, до каждого этого, с кем нужно в мире жить, нужно добраться, и до каждого ближнего нужно добраться, и до каждого дальнего добраться, и всем христианам, и всем нехристианам, и всем врагам, и всем гонителям, до каждого врага и гонителя добраться и оказать ему милость, и оказать ему добро. Это получается, апостол Павел присоединяется к желанию римлян принести мир силой всему миру. То есть, ну хорошо, силу заменим просто на активную деятельность, активную созидательную работу. То есть он призывает христиан к активному созидательному контактированию со всем миром. Для чего? Это правильно? Так можно понять? Он, опираясь вот на это имеющееся у римлян представление, давно-давно, много веков у них существующее, что мы должны римский мир принести всему миру. Он, отталкиваясь от него, к нему присоединяется и говорит, что такова же и проповедь Христова, или он призывает отказаться от него? Вот этот вопрос уточните.
4: В Риме, в общем, далеко ходить не надо. Это крупнейший мегаполис древнего мира, чтобы встретить что друзей, что врагов. Можно подумать, что аудитория апостола Павла – люди достаточно бедные, в общем, не в фешенебельных районах Рима они живут, а вот в этих римских пятиэтажках, наверное, можно подумать, где, в общем, человек на голове другого человека сидел. В этом смысле здесь за ближними далеко ходить не надо.
3: И, скученность.
4: Да, скученность, вероятно, высокая.
3: Ну, у нас такая скученность сегодня в интернете. Знаете, люди выходят в блоги, и там такая скученность.
4: Ну, блоги все-таки это такая дистанционная скученность, а здесь просто офлайн скученность.
3: Могут добежать и ответить.
4: Да, здесь люди совершенно разные, но живущие бок о бок, и язычники, и христиане, и иудеи.
3: Так все-таки вот этот принципиальный вопрос. Апостол Павел говорит, нужно так же, как римляне, действовать, то есть действительно достучаться до каждого. Христианину до каждого есть дело. Вот принцип христиан. Павел присоединяется вот к этой миссии Рима, только говорит, теперь это миссия Христа, вас, римлян.
4: Да, христиан. То есть здесь римляне как в деяниях, что хорошо, где он с греками общается в Афинах, что хорошо, у вас есть вот алтарь неведомому Богу. Угу. Вы-то его не знаете, а мы знаем.
3: Угу.
4: И здесь тоже, в общем, неведомо, что римляне творили силой оружия, но в действительности смысл их деяний, как апостол Павел это рассказывает римлянам, в другом. То есть они, не зная того, здесь приближают приход в мир Спасителя, наступление Царства Бога. Все предпосылки к этому римляне заложили. Как заложили, это уже их дело, Бог им судья, поскольку, конечно, Царство Бога – это не насильственная империя, построенная на войне. В этом такое принципиальное, кардинальное различие между проповедью царства и таким деятельным строительством империи, как это делали римляне.
3: Ну вот еще, если мы через эту концепцию мира прочитаем... Вообще послание к римлянам же очень сложное. Может быть, перевод плохой, не знаю. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» Такой вопрос апостола Павла. Да? Здорово. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд мы таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Ну, вот эта тема, с которой вы начали, да, что одна из таких главных задач апостола Павла – это сказать, что иудеи и эллины все вместе теперь. Иудеи и язычники. И главное, что так интересно, он тут же это комментирует, почему. А как написано, нет праведного ни одного. Это же замечательно.
4: Да, и это тоже, кстати, здесь комментирует Хакер. Вот эта всеобщая греховность тоже находит некоторую параллель наш автор с рассуждениями Сенеки, то есть, в общем, с римской философией. Насколько глубоко ее апостол Павел знал, остается вопросом. И вообще знал ли он про философа Сенеку?
3: Мне понравилось, что грех объединяет людей. Мы уже все грешники.
4: Да.
3: Это же так сильно вообще.
4: Да, важный момент в этике стоической, что апостол Павел слышал или узнал, готовясь к встрече с римлянами. В общем, наводил, видимо, справки.
3: Думаю, что 100% знал, потому что был очень образованный человек.
4: Да, и ввел в свое повествование, опять же, переосмыслив эти положения стоической философии. Кстати, интересно, вот вы процитировали фрагмент насчет того, что апостола Павла кто-то обвинил в том, что он якобы говорит о том, что к благу можно пройти
3: делая
4: через зло.
3: Делая зло, да, делами зла прийти к добру. То есть достигать, скажем так, доброй цели злыми способами.
4: Да, считается, что это... Ну, в общем, Хакер тоже немножко об этом пишет. Ну, буквально там ремарка. Что это источник знаменитой фразы, которую вложил Гёте в уста своего Мефистофеля. Ну, она очень хорошо известна и благодаря Гёте, и благодаря Михаилу Булгакову. «Без числа творит добро всему, желая зла». То есть, вроде бы это Мефистофель говорит, ну, как это аутентичная придуманная Гёте фраза, а судя по всему, ее Гёте взял из послания к римлянам.
3: Угу.
4: То есть, апостол Павел говорит, что я не такой, ну, а Мефистофель, соответственно, такой. Он творит добро, желая всему зла.
3: Это очень странная фраза, загадочная. Мне кажется, что мало кто ее вообще понимает. Почему это вообще дьявол творит добро?
4: Вопрос сложный, поскольку одно дело, что это у апостола Павла значит, другое дело, что это в гётовской трактовке, которая, видимо, заключается не в христианском, а в таком библейском, еще ветхозаветном понимании места и роли дьявола, не как воплощенного зла, как это в христианской традиции, а как, ну, такого, в общем, ангела, но на плохой должности. То есть он должен людей испытывать, ну и мучить их при этом.
3: У нас была передача про интересную книгу «Сатана. Биография».
4: Вот-вот.
3: Вот эта передача, найдите ее в архиве «Радио Град Петров». Ну и послушав передачу, потом поищите книгу. Но вообще там в передаче уже рассказывается концепция автора книги, очень интересная. И вообще я вам рекомендую, дорогие друзья.
4: Интересная книга Келли, и тоже библейская там часть. Она, в общем, основная.
3: Архивы программы «Книжное обозрение», там есть много чего. И тогда получается, что несовпадение вот этих двух реалий мысли, внутреннего содержания, мировоззрения и действия – это как раз и есть характеристика дьявола. Так вижу эту фразу. У христианина, пишет апостол Павел, эти две реальности должны непременным образом совпадать. Это вторая, ну то есть третья получается. Первая мы говорили, эллины и иудеи, вы одни и те же люди, давайте вместе будьте христианами. Потом вот эта проповедь мира к римлянам обращенная. И вот мне кажется, что еще одна тема – это разумность веры. То есть очень много апостол пишет про поступки, как надо себя вести, и про разумение. Про понимание. Так много написано и про то, и про другое, и не меньше сказано о том, что без разумения правильного понимания, без Христового разума в человеке, не будет у вас поступок добрый все равно. Прочитаю. «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира». Вот это как раз фрагмент после вот той фразы, которую вы прокомментировали, ссылаясь на автора нашей книги сегодня, про то, что апостол Павел говорит, есть такие некоторые меня обвиняют.
4: Это он не псалтырь цитирует?
3: Да, это псалтирь.
4: Сразу повеяло витиеватой
3: да.
4: библейской поэзией из
3: да.
4: уст апостола Павла.
3: Да.
4: А уже никакой не римской этической философии.
3: Да, это он разошелся и вот захотел так вот обличить своих обвинителей, которые вот как раз и распространяют такое мнение об апостоле Павле, что он через зло хочет делать добро. И вот он так гневно про них написал.
4: То есть это неправда.
3: И более того, еще это в глазах апостола Павла ужасно плохо. Вот это распадение того, что есть в разуме, и того, что есть в действии.
4: Да, это уже больше
3: быть.
4: Похоже на римский контекст. Кстати, вот угу. понятие правда или справедливость тоже одна из таких ведущих тем. Или праведность, правда, праведность, справедливость. Праведность как справедливость. Праведный как справедливый человек.
3: Угу.
4: Одна из ведущих тем послания. И тоже интересно, что Хаакер сопоставляет трактовку справедливости и праведности, праведности как справедливости из послания к римлянам с рассуждениями римских философов о справедливости, о справедливом муже, справедливом человеке, соответственно, праведном человеке. И вообще в римской, греческой политической философии праведность, которую и апостол Павел тоже склонен трактовать в духе справедливости, это, ну, в общем, центральное понятие. Ну, еще у Платона, да и у Аристотеля тоже идея справедливости, главная идея государства у Платона.
3: Ну, как я понимаю, у апостола Павла эта идея справедливости и праведности в послании к римлянам относится все к той же большой теме мира.
4: Да, потому что праведность – это свойство людей, которые принадлежат Золотому веку. Справедливость – это то, как устроены их взаимоотношения с самими собой, с окружающим миром, то есть то, к чему надо стремиться.
3: Послание к римлянам в город, в столицу Римской империи и город по названию своему сам тоже империя – Рим.
5: Это была первая часть беседы про книгу Клауса Хаакера «Богословие. Послание к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В Санкт-Петербургском институте богословия и философии сейчас ведется набор на курсы дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время. Улица Миргородская, дом 1, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. На сайте вы можете подробнее прочитать про курсы дополнительного образования по направлениям богословия или культурология, узнать про спецкурсы и семинары, которые проходят в институте. На спецкурсы обычно поступают люди, которые уже прошли основной курс богословия или культурологии. Темы спецкурсов разрабатываются совместно со студентами и преподавателями. Учиться можно очно, можно учиться дистанционно. Отправьте свой запрос, укажите свою ситуацию, в которой вы хотите присоединиться к получению образования в Институте богословия и философии. А я напомню, что преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак регулярно знакомит нас, аудиторию «Радио Град Петров», с книгами, которые стоит почитать людям с научным складом ума. Но любая прочитанная книга еще не совсем зазвучала даже для самого читающего, если мы ее ни с кем не обсудили. Слушайте программу «Книжное обозрение». Это обсуждение книг, в том числе и с вами, наши дорогие слушатели. Ну и приходите учиться в Институт богословия и философии, потому что сам процесс получения образования – это не что иное, как размышление над книгами. Цитате из Гёте Фауста «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» посвящен разговор в программе «Встреча», первая часть которого вышла в эфир в субботу 29 августа. Программа «Встреча» выходит по субботам в 21:00 с повторением в следующую субботу в 9 утра. Программа «Книжное обозрение» выходит по воскресеньям в 16 часов. И повторяется в среду в 14:30. Вы можете слушать предыдущие выпуски наших передач в архиве вещания на сайте «Радио Град Петров». Продолжение разговора о книге Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам», то есть «Богословие апостола Павла», ориентированное на самую, что ни на есть, государственническую аудиторию, слушайте через неделю в программе «Книжное обозрение». Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
6: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная 120-летию со дня рождения замечательного историка Георгия Владимировича Вернадского. У микрофона Нина Жирве. Имя Вернадского сейчас известно очень многим. Но еще 2-3 десятка лет назад имя это знали далеко не все, даже историки. О русской литературе в изгнании современный читатель знает уже не понаслышке. Но значительно меньше известно о судьбах и творчестве деятелей исторической науки, тех, которые оказались вскоре после октябрьских событий за рубежом. Историки, находившиеся в изгнании, в полной мере осознали трагическую ошибку России и русского народа в выборе пути. Современники и участники величайшей драмы в мировой истории, именно они начали работу над ошибками. А это означало осмысление и переосмысление исторического опыта страны, написание монографических исследований национальной истории, учебников. Это означало занятие исторической публицистикой и не с политических, идеологизированных советских позиций, а с позиций русской традиционной исторической школы. Их видение русского прошлого заложило основы научной русистики изучения истории России. Именно одним из таких замечательных историков и был Георгий Владимирович Вернадский, сын гениального русского ученого Вернадского. История рода Вернадских известна благодаря вниманию к ней биографов Владимира Ивановича. Во время войны Богдана Хмельницкого с Польшей в середине XVII века литовский шляхтич по фамилии Верна перешел на сторону казаков. Потомки этого Верны жили в Запорожье, служили в казачестве. Когда Запорожская сечь по указу Екатерины II была распущена, один из предков Вернадского, Иван Никифорович Вернадский, обосновался в Черниговской губернии. Прослужив несколько лет священником, Вернадский, ссылаясь на свидетелей из 12 дворян, подал прошение о внесении его с детьми в списки дворян. Основание для прошения явилось то, что дед и отец были свободными казаками и занимали посты войсковых товарищей. Но в прошении Вернадскому было отказано. Дворянство выслужил только в 1821 году его сын Василий Иванович Вернадский, прадед историка Георгия Владимировича. Он был штаб-лекарем в полках Суворова, участвовал в знаменитом переходе через Альпы. Получив потомственное дворянство, Вернадский стал писаться немножко иначе, чем его предки. В фамилии вместо буквы «Ц» Вернадский появилась буква «Д» и «С» Вернадский. Сын Василия Ивановича, Иван Васильевич Вернадский, отказавшись от карьеры военного, окончил Киевский университет. Он защитил магистерскую и докторскую диссертацию по политической экономии. Он был в числе либеральных профессоров, выступавших за экономические и политические свободы и безусловную отмену крепостного права. От второго брака у Василия Ивановича родился сын Владимир, ставший одним из крупнейших деятелей естествознания XX века. Еще до окончания естественного отделения Петербургского университета Владимир Вернадский вошел в один из народнических кружков. Там он познакомился с Натальей Егоровной Старицкой, ставшей его женой. Будущий знаменитый историк Георгий Владимирович родился 20 августа по старому стилю или 1 сентября по новому 1887 года в нашем городе Санкт-Петербурге. Но вскоре семья переехала в Москву. Множество московских интеллигентов, общественных деятелей бывало в гостеприимном доме Вернадских. Общение с ними оставило заметный след в формировании юного Георгия. Окончив золотой медалью 5-ю московскую гимназию, Георгий Вернадский поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Есть свидетельство, что нередко выезжая в Германию, во Фрейбургский университет для научных занятий и для слушания лекций, он увлекся идеями Генриха Рикерта. Там же окончательно оформилось желание молодого Вернадского посвятить себя науке. «С нетерпением жду начала университетских занятий», — писал он матери. «Ужасно рад возможности заниматься и чувствую в себе достаточно твердости для научной работы». Укреплению этого желания способствовали либеральная академическая среда, окружавшая Георгия Вернадского в Московском университете. У него были блестящие учителя – Ключевский, Виппер, Готье, Богословский, Кизеветер, Любавский. И сейчас мы с огромным интересом читаем их труды. Летом 1907 года, после возвращения из Германии, Георгий отдыхал у родственников в Полтаве. Там он начал серьезно ухаживать за Ниной Ильинской и тяжело переживал неодобрение матери по поводу своей симпатии. А в ноябре 1908 года, получив разрешение от канцелярии Московского университета, Георгий Вернадский женился на Нине Ильинской. Она в это время заканчивала высшие женские курсы и собиралась преподавать русский язык и литературу в гимназии. Весной 1910 года молодой ученый выдержал экзамены испытательной комиссии историко-филологического факультета. За кандидатское сочинение «Общественная программа дворянских наказов в Екатерининскую комиссию 1767 года», подготовленная под руководством Богословского, он получил диплом первой степени. Чувствуя в себе силы и желание для дальнейшей научной работы, Вернадский посылает документы на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета для участия в магистерских испытаниях. Незадолго до этого он вновь отправился за границу для занятий средневековой историей. В Мюнхене произошла его встреча с историком Карповичем, с которым у него установились впоследствии теплые, творческие и дружеские отношения. По окончании магистерских испытаний Вернадский планировал отправиться в экспедицию на север для непосредственного знакомства с первобытными племенами. «Без этого, — отмечал он в письме к родителям, — не могу считать законченным свое историческое образование». Планы молодого ученого входили, кроме того, занятия геологией и картографией. Однако поездку пришлось отложить. Жена перенесла тяжелую операцию, и нужно было остаться в Москве. Вернадский поступает на службу в редакцию «Русских ведомостей». Там, на материалах периферийных газет, таких как «Сибирь», «Кавказ», «Польша», он пишет статьи по внутренней жизни страны. Тогда же появляются первые приглашения к сотрудничеству от других журналов. В ноябре 1912 года историк выступает с публичными лекциями в Москве, Галутвине, Воронеже. Тема лекции – русско-турецкие отношения и балканский вопрос. Не забывайте, что приближалась Первая мировая война, и история балканского региона вызывала всеобщий интерес. Делясь с родителями впечатлениями от первого публичного выступления, Вернадский писал: «От лекции у меня, в общем, хорошее впечатление. Я не растерялся перед большой аудиторией, человек 500, и справился с внешними трудностями, которых больше всего боялся. По существу, конечно, в лекции было много недостатков. Главное – от моей неопытности. У меня было гораздо больше материала, чем на 2 часа, и вторую часть пришлось скомкать». Ну, кто из преподавателей не согласится с этой критикой самого себя? Наверное, каждый, особенно в молодости, проходил через эту ступеньку, когда тебя распирает от имеющегося количества знаний, но время лекций ограничено, и ты не успеваешь сказать даже половины, если не отобрал заранее материал. Успешно выдержав магистерские испытания, Вернадский в 1913 году был принят в число приват-доцентов Санкт-Петербургского университета. Он читал лекции, вел просеминарий. К этому времени относится пробуждение интереса к проблемам этнического распространения русских по евразийскому материку. В 1912 году на материалах Московского архива Министерства юстиции он начал изучение истории Якутского края, которое должно было по первоначальному замыслу составить основу магистерской диссертации. Была намечена и структура будущей работы. Первое. Открытие реки Лены, ее притоков и первые шаги русских на Лене до основания Якутского уезда. Второе. Хозяйственная жизнь Якутского края приблизительно с 1640 по 1650 года. Третье. Административная и всякая другая жизнь русских в Якутском крае за те же годы. Запланированное исследование в полном объеме не было подготовлено. Но первая его часть легла в основу работ, посвященных движению русского племени на восток. Прослеживая историю расселения славян по европейской территории, Вернадский связал его с окраинным восточным положением русских поселений на их первоначальной территории. Был сделан вывод, что направление на восток является одним из основных направлений русской колонизации. Важной особенностью России Вернадский считал тот факт, что колонизация новых земель проходила на том же континенте, в отличие от других стран Запада, создавших колонии за океаном. Сибирь – колония особого рода, не отделенная океаном от метрополии, вполне доступная стихийному движению русской народности, представляет прямое продолжение русской жизни по ту сторону камня, писал ученый. Возможность освоения колоссального жизненного пространства Сибири давала весьма долговременную перспективу для развития народного хозяйства России, для сохранения устойчивости сложившихся к тому времени экономических, политических и социальных институтов. Кроме того, своеобразие географического распространения русских натолкнуло Вернадского на исследование разных сторон этого процесса. Этапы освоения русскими евразийского материка он сравнивал с кругами на воде, расходящимися от брошенного камня. То, что в центре России происходило несколько веков назад, сейчас можно наблюдать за Уралом и в более чистом виде, без наслоений и примесей, писал исследователь. Результаты сравнительно-исторического анализа европейской России и Сибири позволили Вернадскому прийти к заключению о наличии своеобразного закона соотношения исторического времени и пространства. Впрочем, историк не придавал открытому им закону статуса всеобщего, наоборот, указывал на ограниченность его применения. Тем не менее, он увидел в его действии одну из важнейших причин своеобразия истории России. «Действие этого закона, — писал Вернадский, — соотношение времени и пространства можно наблюдать только при больших размерах пространства. Русская история есть история общества, занявшего огромное пространство. Философия значения этого пространства в историческом процессе есть философия всей русской истории». Особое место в системе исторических представлений раннего Вернадского заняла тема монголо-татарского нашествия и его последствий. Она осваивалась при непосредственном учете пограничного положения страны. Нужно представить себе тогдашнюю Русь не как восточную окраину Европы, а как западную окраину Азии, писал Вернадский. Тогдашняя Россия принадлежала к Европе по своим культурно-расовым отношениям, но по своим отношениям политическим Русь была связана с Азией. Отсюда историк выделил два основных результата монгольской экспансии. Расширение географических представлений русских о Юго-Востоке и усиление с ним личных связей, и создание крепкой государственной организации, способной воспользоваться новыми условиями. Планомерная колонизация степи включала завоевание Казанского и Астраханского ханств, утвердившее русское господство на Волге и Каме. Образование усиления Московского государства положило начало дальнейшему продвижению русских по евразийскому материку. Позднее Вернадский пришел к выводу, что русский народ занял свое место в истории благодаря тому, что оказывавшееся им давление содействовало освоению этого места. Указал на глубокую основу побуждений, вызвавших непрерывное движение русского племени на восток. Колонизация русскими пространств Сибири не составляла единственную тему научных исследований молодого историка. В журналах «Русская мысль», «Голос минувшего», «Историческое обозрение» время от времени появлялись его статьи по русской и европейской истории. Менее насыщенной была общественная деятельность молодого ученого. Примкнув к Конституционно-демократической партии в студенчестве, Вернадский не стал ее активным членом. Больше интерес вызывала у него земская работа, особенно после того, как он получил от отца доверенность на участие в заседаниях земской управы Маршанского уезда Тамбовской губернии. Во время Первой мировой войны Вернадский продолжал свою работу в университете. Был активным членом Петроградского комитета Всероссийского союза городов. И возможность организации экспедиции в Сибирь заставила Вернадского изменить первоначальную тему диссертации. Знакомство с Пыпиным, автором книги о масонстве в России, помогло молодому историку окончательно определиться с выбором темы. Весной 1917 года Вернадский получил предложение занять место профессора на кафедре русской истории Пермского университета. В октябре он приехал в Петроград для защиты магистерской диссертации, тема которой звучала так: «Русское масонство в царствовании Екатерины II». Защита состоялась за 3 дня до восстания в Петрограде. После успешной защиты диссертации Вернадский возвратился в Пермь. Он продолжил чтение лекций в университете, стал преподавать в гимназии для взрослых, принял участие в подготовке сборника трудов общества философии, исторических и социальных знаний при Пермском университете. Осенью 1918 года история

на приход армии Деникина, то Врангеля. Осенью 1920 года, после поражения Врангеля в Крыму, Вернадский решил покинуть Россию. С основным потоком беженцев он отправился в Константинополь, где провел более 3 месяцев. Затем с женой переехал в Афины, где недолго преподавал в прогимназии для детей русской общины историю и географию. С февраля 1922 года Вернадский в Праге. Студентам русского юридического факультета Карлова университета ученый читает лекции по истории русского права. Активно работает в семинаре Кондакова. После смерти этого выдающегося искусствоведа и византолога было решено издавать труды семинара. Всего вышло 11 томов, в некоторых из которых принимал участие Вернадский. Знакомство с Савицким и Трубецким, лидерами и идеологами евразийского движения, оказало исключительное воздействие на Вернадского в пражский период его жизни и деятельности. Конкретные исторические основы евразийской доктрины были изложены историком в работах «Начертания русской истории», вышедшей в 1927 году, «Опыт истории Евразии», 1934 год, «Звенья русской культуры», 1938 год. Работа «Начертания русской истории» несколько лет назад у нас была переиздана и пользуется большим вниманием сегодняшних историков, да и не только историков. В отличие от многих современных ему представителей европейской науки, Вернадский не придавал действию природно-географического фактора самодавляющего значения. В его работах содержится отчетливое понимание того, что основным источником прогресса материальной и духовной культуры является все-таки внутреннее саморазвитие общества, а не внесоциальные факторы, которые накладывают на него лишь печать своеобразия. В основе концепции Вернадского лежит изучение взаимодействия природных и социальных факторов в ходе русской истории. Выделяя на территории Евразии 4 почвенно-климатические зоны, Вернадский отмечал, что размещение этих зон по параллелям в значительной мере обусловило направление результата миграционных процессов, определив тем самым этнический облик Евразии. В качестве наиболее исторически значимого этнополитического взаимодействия внутри Евразии Вернадский указывает на сосуществование славянских оседлых земледельческих племен, первоначально занимавших лесную зону, с кочевыми скотоводческими племенами степей. В результате в основу периодизации русской истории Вернадского было положено соотношение между лесом и степью. Многие из этих положений в дальнейшем получат своеобразное воплощение и развитие в трудах историка Льва Николаевича Гумилева, о котором у нас с вами еще будет речь впереди в одной из передач цикла «Памятные исторические даты». Разработка исторической концепции Вернадского связана в дальнейшем уже с его американским периодом творчества. В 1927 году Вернадские выехали в Соединенные Штаты. Историк был приглашен по рекомендации профессора Ростовцева на должность профессора русской истории Йельского университета в Нью-Хевене. Перед отъездом историк в последний раз встретился со своими родителями, приехавшими в Чехословакию. Несмотря на среднее знание английского языка, Вернадский немедленно приступил к работе в университете. Одновременно он получил заказ на написание монографии по русской истории. Первую книгу в Америке Вернадский написал на русском языке в рекордно короткий срок – за 1 год. Затем она была переведена на английский и издана в 1929 году. «История России» по замыслу автора была кратким экскурсом в историю России с древнейших времен до 1928 года. Она переиздавалась более 10 раз и стала для Вернадского своего рода визитной карточкой у читателя Америки. Книга была переведена на многие европейские языки. У нас, в России, она впервые появилась, изданной уже в конце 90-х годов. В 1931 году Вернадский по приглашению Карповича приехал в Гарвардский университет. Там он познакомился с директором Гуверовского института Фрэнком Голдером. Приняв его предложение написать биографию Ленина, историк выпустил в 1933 году в Лондоне книгу «Ленин. Красный диктатор». Результатом деятельности ученого в 30-х годах было появление нескольких монографий, среди них «Русская революция» 1917-32, «Политическая и дипломатическая история России». С началом Второй мировой войны

0: войны Вернадский с неослабевающим вниманием следил за событиями в Советском Союзе. Его серьезно беспокоила судьба родителей. В 43-м году он получил известие о смерти матери, а 2 года спустя от кровоизлияния в мозг умер его отец Владимир Иванович Вернадский. После смерти родителей в СССР у Вернадского не осталось близких родственников. Сестра его Нина в 1926 году вышла замуж за археолога Толя и осталась жить в Праге. В 1944-45 годах он прочитал курс русской истории в Колумбийском университете. Выезжал в Лондон для чтения лекций в славянской школе. Позднее преподавал в Балтиморском университете. В 1946 году Вернадскому было присвоено звание полного действительного профессора научно-исторической ассоциации. Принимая активное участие в работе Американской академии медиевистики, Вернадский опубликовал десятки статей по русской истории в престижных европейских и американских исторических журналах. После окончания Второй мировой войны он вошел в редакционный совет крупного европейского журнала и активно сотрудничал в нем с 1946 по 1972 год. Вершиной научного творчества Вернадского стало написание многотомной «Истории России», которая тоже увидела свет у нас в стране в 90-е годы. Предполагалось, что первые 6 томов будут написаны им, а последние 4 тома – Карповичем. Смерть Карповича в 1959 году не позволила реализовать этот замысел. Вернадский успел написать 5 томов «Истории России», доведя изложение до конца 17 века. Первый том «Древняя Русь» вышел в 1943 году. Спустя 5 лет второй – «Киевская Русь». Третий том «Монголия Русь» увидел свет в 1953. Он вызвал неодобрительные рецензии в советской исторической периодике. 4-й том «Россия в средние века» появился в 1959 году, а 10 лет спустя, в 1969 году, был опубликован 5-й том в 2 частях «Московское царство». Смерть ученого помешала завершить фундаментальные исследования. В 5-томнике «Истории России» историческая концепция Вернадского была изложена с исчерпывающей полнотой. Однако ее основные положения были разработаны в предвоенный период. В 1967 году «Научная Америка» отмечала 80-летие Вернадского. В «Новом русском слове» и «Русской мысли» появились юбилейные статьи об историке, написанные его учениками – Пушкаревым, Андреевым и другими. Последнее чествование Вернадского происходило в 1970 году. Президент Американской ассоциации по изучению славянской истории Эдвард Браун вручил историку премию. Приветственной речью он отметил сложный жизненный и научный путь Вернадского, начавшего свою карьеру студентом Московского университета и закончившего ее известным на весь мир американским профессором русской истории. Георгий Вернадский умер 13 июня 1973 года в возрасте 85 лет. Он работал до самой смерти. Его незаконченные исследования о церковных реформах Никона увидело свет уже в конце 70-х годов. Его ученики сохранили о нем добрую память. С его смертью закончилась великая эра российского исторического образования, писал один из них, Фергюсон. Научные исследования Вернадского продолжают оказывать огромное влияние на современную американскую историографию. Об этом свидетельствует проведение юбилейных торжеств по случаю столетия со дня рождения историка в 1987 году. А как я уже неоднократно упоминала в нашей сегодняшней передаче, в 90-е годы начинается открытие трудов Вернадского для русских историков у нас в России. И по сегодняшний день многие поколения новых историков, молодых ребят, которые вступают на стезю изучения исторической науки, открывая труды Георгия Вернадского, открывают для себя совершенно удивительный, яркий, увлекательный мир русской истории. Даже не для специалиста труды Вернадского доступны, интересны, увлекательны. В этом вы можете убедиться сами, если возьмете в руки его русскую историю, его начертания русской истории, или 5-томный труд «История России», каждый из томов которой позволит вам с исчерпывающей полнотой погрузиться в ту эпоху, которой посвящен данный том. Я думаю, что наш сегодняшний разговор о Георгии Владимировиче Вернадском для некоторых из наших слушателей будет началом постижения новой личности. Мне, как профессиональному историку, очень хотелось бы, чтобы к вам история пришла именно через такие книги, а не через искаженные или какие-то извращенные в современных интерпретациях труды псевдоученых. Именно поэтому я всегда советую и своим молодым коллегам, и своим ученикам, и слушателям своих лекций изучать русскую историю в первую очередь по трудам Георгия Владимировича Вернадского. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Домовые храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жерихина.
1: То, что касается освящения престолов в подобных храмах, это вообще крайне интересно, потому что оно говорит об особенностях царствования. Например, 1850-60-е годы. Довольно много церквей, приблаготворительных и учебных заведений во имя Рождества Христова. Почему? Это день рождения цесаревича Николая Александровича, того самого рано скончавшегося наследника старшего сына императора Александра II. И вот так посвящают церкви и в гимназиях, так посвящают церкви, например, в богадельне цесаревича Николая в Смольном, в ремесленных училищах, которые созданы на его совершеннолетие. Или в Петербурге сразу 4 храма во имя Спиридона Тримифунского. Это Главное управление уделов, собор Главного Адмиралтейства, храм Финляндского полка, а также храм Елизаветинского института, то есть Мещанского института на Васильевском острове. И вот в чем разница, кстати. Обратите внимание, что практически все эти 4 храма домовые. То есть у нас есть собор Спиридона Тримифунского, но он домовый, и 3 церкви. То есть как раз в царствование Александра I не так было развито строительство приходских церквей, как храмов при учреждениях. И огромный зал при лазарете Финляндского полка, который существует, собственно говоря, до сих пор, он является церковным. И он освящен во имя того святого, на день поминовения которого приходился день рождения императора Александра I. То есть это характерно только для его царствования. И вот такие оригинальные, характерные только для Петербурга посвящения, они устраивались в домовых храмах. Ныне эти посвящения практически утрачены, хотя они являются такими же памятниками нашего города, как, например, поминовение Исаакия Далмацкого, день поминовения которого приходится на день рождения Петра I. Кстати, первоначально Исаакиевская тоже была домовой при Адмиралтействе. Это было во времена как раз самого царя Петра. Судьбы домовых храмов, конечно, более трагические, чем судьбы отдельно стоящих. Они упразднялись часто через 10, 20, 30 лет. Хотя для них строились специальные помещения или устраивались подобные. С одной стороны, особенно это касается храмов в частных домах. Как только меняется владелец частного дома, тут же упраздняется храм. Очень редко при последующих владельцах сохраняется храм и сохраняется, тем более его посвящение новым владельцам ничего не говорит. Так произошло, например, во дворце на Гагаринской улице, дом 3. Сам первый владелец, строитель этого дворца, граф Николай Александрович Кушелев-Безбородко, о церкви не думал. Он был большим коллекционером, и у него в доме одно из самых крупных помещений – это так называемый Пименовский зал, в котором он собрал свою коллекцию живописи и скульптуры. После его смерти коллекция была передана в Академию художеств. И следующий владелец, великий князь Николай Константинович, тоже не устроил там храм. Но в 1881 году император Александр III купил этот дворец для марганатической вдовы своего отца, светлейшей княгини Екатерины Михайловны Юрьевской. И вот Юрьевская, которая была женщиной набожной, устроила в этом пустующем музейном зале со сводами, украшенными лепниной, просторном и в этот момент пустом, она устроила храм во имя святого Александра Невского. Заказала иконостас в виде походной церкви императора Александра I, которая хранилась в Троскосельском дворце, и перед которой когда-то она венчалась с императором Александром II. И вот она заказала копию этого иконостаса, поставила, пошила ризы. Причем основной комплект был черный, другие были зеленые. Конечно, причты в этом храме не было. Служили здесь священники из ближайшего храма Пантелеймоновского. И, в общем, не так много раз, потому что княгиня Екатерина Михайловна вынуждена была покинуть Россию. Ну, а потом, скорее всего, и не служили, потому что там в какой-то момент жил ее сын. Ну, в общем-то, жизнь дворца прекратилась. Он им принадлежал Юрьевским, но практически не использовался. 30 лет. И вот 30 лет церковь простояла пустой. А потом дворец был продан. И вот следующая владелица, Екатерина Павловна Леонард, не только упразднила церковь. Собственно говоря, я даже не знаю, был ли специальный указ об упразднении этого храма. Он не виден. А вот то, что она приказала церковь перестроить, вот это очень трагично. Потому что мы долгое время считали, что церковь, окончательно церковный зал потерял свои объемы уже в советское время. И только побывав там и посмотрев строительные чертежи, я узнала, что Екатерина Павловна просто решила надстроить вот этот музейный корпус до 6 этажей, превратить бывший картинный зал и церковь бывшую в просто жилую квартиру. И именно тогда были положены перекрытия в этом зале, и мне пришлось там побывать прямо под сводами, и я ощутила церковность этого зала, но, к сожалению, он до сих пор не используется, потому что после перестроек, сделанных Екатериной Павловной Леонард, он просто не имеет своего объема. И вот это трагедия многих церквей. Такова же трагедия церкви во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости в Николаевском дворце. Многие из вас, наверное, бывали в церкви при дворце великого князя Николая Николаевича, который сейчас является дворцом труда. С этой церковью довольно много различных проблем, которые возникли еще у хозяев. Дело в том, что первоначально предполагалось строить 2 дворца. Для великого князя Николая и его младшего брата Михаила строить дворцы на одном участке и соединить их именно церковным корпусом. Но Михаил отказался от этой идеи. Вот для него было куплено место на Дворцовой набережной 18, а место его дворца занял так называемый кавалерский корпус Николаевского дворца, а на месте фундамента храма возвели манеж. Церковь же пристроили по проекту Штекеншнейдера к самому дворцу. Хотя великий князь Николай Николаевич явно не заботился об оформлении своих личных комнат и обсуждал, видимо, с архитектором оформление лестницы, бального зала и в том числе храма. По крайней мере, было отдельное его указание, что он хотел бы видеть этот храм похожим на церковь домовую при квартире митрополита Ростовского в Ростове Великом. А та церковь была башенная. У Штекеншнейдера, который был занят многими государственными заказами, времени ехать в Ростов-Великий, конечно, не было. Он послал туда своего ученика, художника Тикообразова, который привез более 30 эскизов. Великий князь, большой почитатель итальянского искусства, который еще в юности провел несколько месяцев в Италии, видимо, пожелал, чтобы его храм был отделан мозаиками. В это время же мозаиками оформляли Исаакиевский собор. Но оказалось, что это очень дорого и трудоемко. Но время шло, и, наконец, нашли берлинского художника Тица, который хорошо умел использовать византийские декоры и пользовался новой технологией силикатных красок. То есть, если расписать силикатными красками, то поверхность начинает еще блестеть, как стеклянная. И вот Тицу поручили расписать храм. Храм был очень высокий, он находился на площадке 2-го этажа дворца, которая, собственно, представляла его паперть, и простирался на 2 этажа вверх, то есть был двусветным. Выходил своей апсидой на восток в дворцовый сад. И ТИЦ расписывает, но очень медленно. И 1 декабря 1861 года, когда требуется освящать уже законченный дворец, церковь еще не закончена. Ее закончат только через 2 года. И вот это единственный, кажется, случай, известный мне, когда на освящение дворца приезжает императорская фамилия, множество приглашенных, молебен проводит протопресвитер придворного духовенства, духовник и самого великого князя, и его супруги Василий Борисович Бажанов, освящают дворец и не освящают храм. При том, что храм, построенный в дворце его младшего брата, начатый на 6 лет позже, успели осветить через 2 недели вместе с самим дворцом. На то время, когда церковь была закончена, и великий князь успел съездить в Святую Землю, он привез из Святой Земли большое количество святынь, и у него были семейные святыни, например, заключенная в крест частица святого креста Господня, который когда-то благословила его мать. Тут были и многие частицы мощей царицы Александры, которые тоже его мать подарила его супруге, великой княгине Александре Петровне. Здесь были и камни с горы Синай, привезенные самим великим князем. И вот для всех этих святынь под клиросом церкви Божией Матери всех скорбящих устраивается небольшая закрытая молельня. Дело в том, что под перекрытиями второго этажа находится антресольный этаж. И вот туда выламывается вход, лестница вниз, и великий князь очень хочет оформить свою молельню, похожей на кувуклию, где возгорается в Пасху нерукотворный огонь. И такое святилище было выстроено. Сама по себе церковь очень небольшая. И тем не менее, в советское время в этой часовне под клиросом храма Божьей Матери всех скорбящих устроили тепловой узел распределительный, а самый храм перегородили на 2 этажа железобетонными перекрытиями. Так вот, в 1863 году, уже после того, как осветили церковь, архитектор Федор Харламов построил предел в виде кувуклии, храм начал действовать. После того, как Николаевский дворец был продан в казну и в нем размещен Ксенинский институт благородных девиц, девицы, надо сказать, конечно, не могли поместиться в этом храме. Я видела фотографию общего богослужения, когда девочки стояли на лестницах, и открытые двери в храм были своеобразным алтарем, перед которым они стояли, так сверху вниз на этой лестнице, глядя в открытые двери церкви, а также они стояли в вестибюле и на площадках 2-го этажа, очень просторных галереях. Кстати, после того, как устроили учебное заведение, были разговоры о строительстве нового храма при этом учебном заведении, но это так вопрос и не был решен. И вот в советское время в часовне под храмом был устроен тепловой узел. И хотя сейчас уже ведутся работы по возможной его расчистке, мне представляется более важным избавиться от железобетонных перекрытий, которые делят объем самой церкви на 2-й и 3-й этажи. И делают этот храм, вопреки всем проектам, приземистым и ненаполненным воздухом, как когда-то хотел великий князь, как это было сделано в башенной церкви Ростова Ярославского.
0: Домовые храмы, освящение престолов, церковь Николаевского дворца. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре с двумя зайцами. У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы скоро уходим в отпуск.
1: С этого Саши. Самого приятного начинания.
0: Да, поэтому передач не будет весь сентябрь. Мы возобновим в октябре сразу же и программу «За двумя зайцами», и театральную передачу «Поговорим о театре». Вот, сегодня у нас вот такое предотпускное уже настроение, и будет у нас календарная наша обычная рубрика. И, конечно же, вопрос я приготовила радиослушателям на викторину. Как обычно, мы будем угадывать слово по его этимологии. У нас такие некие лингвистические детективы уже в последнее время происходят. Мы разгадываем прям слова, которые меняли свое значение. Это очень интересно всегда. Ну, и я не знаю, что у нас с кулинарией. Оставим мы ее до нового
1: сезона? Посмотрим. Я думаю, что мы не успеем сегодня, потому что...
0: Опять у нас величина такая громадная.
1: Мы все о таких великих людях говорим, что как-то и неудобно про кулинарию продолжать.
0: Но по традиции начинаем с викторины.

0: Саша, напоминай условия, пожалуйста, Викторина.
1: Ну, условия остаются пока прежними. Надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто даст первым правильный ответ, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» по пятницу включительно, и получить любую книгу или любой диск из тех, которые издает радио «Град Петров». А это огромное богатство, тут и богословие, и музыка, и философия, и литература. В общем, очень большой выбор.
0: Итак, я готова загадать слово. Это слово с иностранной этимологией. Очень всегда трудно задать вопрос, не подсказав ответ. Это существительное. И слово это применяется, вообще можно им называть разные, как сказать-то, это слово, которое дает некую характеристику. Вот, например, когда мы про радио говорим, вот мы можем назвать некоторые предметы, которые характеризуют радио, да, там микрофоны у нас, что у нас здесь, вот рубка звукорежиссера, вот. Это составит наше представление о радио, да, в другом месте это другое будет что-то. Вот это слово применяется вот к таким вот характеристикам места какого-то определенного, да, мы можем, то есть, объединять.
1: То есть все это вместе объединено одним словом,
0: да? Да-да-да, да.
1: Все эти предметы, там, рубки, микрофоны,
0: ну, да-да-да. Иногда это не только и предметы, но об этом чуть попозже. Ну, вот примерно вот слово означает это. Восходит оно к латинскому корню, и так римляне называли токарный станок или гончарный круг. То есть вот интересно, что буквально это вытачивать по кругу на станке. Вот, удивительно. И интересно, что первоначально, примерно вот в 16 веке, там по 18 век, это слово даже к вещам не применялось. Вот сейчас я сказала, что к вещам, да, а так называли живых людей, например, королевскую свиту, придворных, каких-то близких друзей.
1: Это всех вместе.
0: Короля, например. Ну да, да, да. Угу. Которые вот как бы вращались вокруг. Угу. Поэтому и гончарный круг. А потом это уже в русский язык это слово приходит в 19 веке, где-то в середине. И сначала использовали это в таких вот творческих сферах. Театралы, например, художники использовали. И тоже, кстати, сначала даже в театральной сфере так называли массовку на заднем плане. Вот. А, то есть вот эта массовка помогала, например, раскрыть в спектакле главного героя. А потом слово чуть-чуть уже в 20 веке оно чуть-чуть меняет значение, уже может обозначать предметы какие-то.
1: Но людей все равно может обозначать, или это уже не используется?
0: Ну, вот применить впрямую к людям, наверное, мы не используем. Но в принципе, если люди тоже являются одной из составляющих, которая помогает характеризовать это.
1: Ну, вот мы составляющие радио нашего, да?
0: Ну, очень общо, наверное, можно и к нам применить, но в основном.
1: В общем, так, когда они обычно не применяются.
0: Да, в основном так к предметам и еще к некоторым, там, не знаю, вот предметы стены. О, у нас, кстати, звонок.
1: Да,
0: есть.
1: Слушаем вас.
2: Алло, это радио?
1: Что?
0: Да, это радио.
2: Я попытаюсь ответить. Антураж.
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Владимир.
0: Да, Владимир. Владимир, повторяю для тех, кто не слышал, это антураж. Вот интересно, да, Саша? Что мы, можем ли мы, вот уже зная слово сейчас, сказать, что оно к людям применяется?
1: Нет.
0: Нет? Антураж?
1: Антураж – это как больше бы то, что составляет как бы помощь для чего-то.
0: Атмосферу этого места, да. То есть, что это может быть и освещение, допустим, да, там стены, предметы, но может быть и в каком-то слишком общем смысле.
1: Обычно сейчас так не используется.
0: Да, прямо сходу угадали, отлично.
1: Тем больше нам будет времени поговорить и послушать. Поговорить и послушать.
0: Это уже подсказка, о ком мы будем говорить дальше. Мы продолжаем.

0: 22 августа 1862 года родился Клод Дебюсси. Да? Но если его полное имя раскрывать, да, Ахилл Клод Дебюсси. Его зовут величайший, удивительнейший композитор и с очень интересной биографией и интересная еще его личность, очень его характер.
1: Ты, Маша, любишь его музыку.
0: Люблю музыку.
1: И твоему энтузиазму.
0: Но он очень интересный как человек, его характер, его проявления какие-то и его такая невписанность в общий контекст эпохи. Он, в общем-то, в каком-то смысле бунтарь, наверное, можно так.
1: С одной стороны, конечно, невписанность и бунтарь, а с другой стороны, он как бы эпоху и создал.
0: Ну
1: по сути,
0: да, но в то время, когда он создавал свои произведения, да, все-таки это еще не очень понимали.
1: Да.
0: А как это все было, мы об этом и поговорим. Вообще, очень часто, говоря о Дебюсси, используется термин такой импрессионизм. И, в общем-то, можно представить себе, что делал Дебюсси, и это слово называть, но все-таки даже сам композитор возражал против такого определения, очень не любил, когда говорили.
1: С одной стороны, да. А есть другая теория.
0: Так.
1: Есть другая теория о том, что когда он долго не мог найти как бы свой стиль, да, свой голос не мог найти, там увлекался то этим, то тем. И потом, когда он уже вернулся в Париж и встретился и подружился с композитором Эриком Сати, о котором мы тоже в свое время рассказывали, да? И Эрик, кстати, ему сказал: вот посмотри картины импрессионистов, вот как надо, как бы на что надо ориентироваться, то есть как классическая картина и картина импрессионистов, вот в чем между ними разница, да? Вот и ты ищи в этом направлении. Что и позволило Дебюсси, во многом способствовало его, так сказать, созданию его стиля.
0: Да, но тем не менее он...
1: А потом уже он стал не любить. Ну, в то время импрессионист слово было, конечно, не совсем такое, как сейчас мы его
0: понимаем. Более пренебрежительное.
1: Оно было, да, такое, можно сказать, с негативными коннотациями, типа импрессионисты какие-то были такие. Не очень, как говорится.
0: Да, вот сам Дебюсси говорил, например, в 1908 году, но вот если учесть, что родился он в 62-м,
1: да, уже позднее,
0: уже позднее, да. Он писал своему издателю Жаку Дюрану: «Я пытаюсь создать нечто иное, в некотором роде реальность, которую дураки называют импрессионизмом». Это слово используется максимально неправильно, особенно критиками, вот так вот. Но тем не менее, да, вот сам такой...
1: Ну, как пошло в историю, сейчас, как бы, когда пишут, допустим, Дебюсси, значит, импрессионизм.
0: Да, да, да, как уже, бы он, да, не относился. Да, но вспомним, что, прежде чем говорить о том новаторстве, которое привнес Дебюсси, да, что вообще характеризовало эпоху, да, это вот конец, получается, 19 века, в 62-м он родился, да, ну, вот он начал писать, конец 19-го, что это? Это все-таки очень сильна была тогда немецкая традиция, Вагнер тогда распространен он был, и такая вот немецкая академическая школа, которая подчинялась очень строгой логике, такая монументальная тяжелая оркестровка, и симфоническое развитие было сквозное, логическое, да, и вдруг вот этот поворот, который совершает Дебюсси, то есть больше не такое интеллектуальное в музыке, а как чувственное восприятие, да, то есть такая вот больше акустическая роль музыки, мы вслушиваемся и чувствуем, нежели размышляем. Больше чувствуем, нежели размышляем. Вот так.
1: Да, и надо сказать еще, что еще для меня важно в музыке Дебюсси, в отличие, допустим, от предыдущей музыки. Предыдущая музыка была посвящена человеку. То есть герой-человек. Допустим, Бетховен пишет, там, я не знаю, лунную сонату, да, его там бросила его возлюбленная, да. И он вот выражает, он сам не скрывает это, он выражает вот свои чувства Гвичарди, да, который выражает свои чувства вот через эту лунную сонату. И вот как бы в основе музыки был человек, допустим, с его радостями, огорчениями, да, те же минор и мажор, да, минор там, допустим, грустная, мажор там радостная. А что у Дебюсси? У Дебюсси там лунный свет, океан, шаги на снегу, снег танцует. То есть человека там нет никакого. И нету им ни мажора, ни минора, соответственно.
0: То есть это скорее сама природа, это блики.
1: Да, это как впечатление, хоть мы опять же...
0: Вот импрессионист, да, от
1: впечатления. Это впечатление как бы человека от природы. Даже вот у него есть детский альбом, да, казалось бы, вот детский альбом, он написал его для своей любимой дочки, которую они называли Шушу, ласково. Так... Это не то, что детский альбом Чайковского, к примеру, где пьески для детей, то есть, ну вот, чтобы учиться там фортепиано играть, там пьесы, да. А это сложные пьесы, они такие, ребенок не сыграет. Ей было 4 года, когда он это написал. Это как бы восприятие мира ребенком. Вот как бы он ставит себя на место ребенка, и как бы восприятие мира вот там довольно сложное. Такие гармонии, которые не были в предыдущей музыке вообще распространены, совершенно другие. Всё. И в то же время как бы вот детский взгляд на мир. Также у него и взрослый взгляд на мир в его произведениях, да, вот. Поэтому совсем другой подход, да, другое отношение к музыке, к ее изобразительным средствам.
0: Да, да, да, и к форме, к музыке.
1: К форме, да, то есть, допустим.
0: Раз мы так начали разговор о Дебюсси с особенностями его музыки, я думаю, нужно и послушать эту,
1: да,
0: музыку.
1: Ну, давайте послушаем, хотя это довольно ранняя пьеса.
0: Ну, это хорошо.
1: Но она очень известная, может быть, самая известная пьеса Дебюсси. «Лунный свет». И она довольно ранее написана, еще в 90-е годы она написана, 19
0: века. Да, изначально она «Сентиментальная прогулка» называлась.
1: Да, «Сентиментальная прогулка» называлась. Так, короче говоря, там все-таки есть еще мелодия. Вот чем еще отличались импрессионисты, например, от классических художников? Классический художник рисовал линию.
0: Да.
1: Импрессионисты рисовали мазками, да, писали мазками. То есть вот... чистым цветом. Вот и эти мазки, они как бы, если посмотреть на них, создавали вот эту вот иллюзию реальности, да? И поэтому очень редко бывает в вещах Дебюсси вот такая выведенная мелодия. Вот мелодия идет, как бы идет. Угу. Поэтому их невозможно спеть в большинстве своем, их невозможно запомнить, да? То есть вот как бы для себя. А «Лунный свет» — это все-таки... Поэтому она и стала хитом, наверное, что...
0: Что еще позволяет.
1: Она позволяет, да, красивая мелодия, там, она позволяет... И в то же время он ее включил в свою позднюю бергамасскую сюиту, как одну из вещей. То есть она как бы вот другие там три части, они такие очень-очень дебюссивские, а это как бы вот там оттеняет их, да?
0: Угу. Но все равно, тем не менее, она уже тогда новая была, это вот звуки, которые растворяются друг с другом. И он сам, кстати, призывал слушателей своих находить личные какие-то ассоциации. То есть у каждого эта музыка все равно будет своя.
1: Конечно, это музыка Дебюсси, это не то, что как бы он там подражает какого-нибудь там сенсанцию.
0: Да, и плюс мы, как слушатели, в ней находим свои личные ассоциации.
1: Играет португальская пианистка Мария Жоан Пиреш. Это, на мой взгляд, я очень много прослушал, когда готовился к этой передаче. Но мне больше всего нравится ее исполнение.
0: Слушай.
1: Давайте.

0: какая вот потрясающая красота. Так вот слушаешь, и кажется, что и вот мы сейчас будем говорить про жизнь Дебюсси. Кажется, что он был из музыкальной семьи, потомственный музыкант, но нет, нет
1: Кажется,
0: совсем.
1: что он был такой задумчивый,
0: Да.
1: тихий,
0: Тоже нет.
1: интровертный, сидел где-то, да, смотрел на небо, на
0: Да.
1: воду и писал.
0: Да,
1: Ничего
0: аристократ такой.
1: подобного.
0: Да, все ничего подобного. Во-первых, начать с семьи, да. Семья очень простая была. Отец его владел лавкой фаянсовой посуды. Мануэль Ахилл Дебюсси владел лавкой такой под Парижем, где и родился сам Клод Дебюсси. И лавка эта вскоре разорилась. Отец переезжает с семьей в Париж и там устраивается бухгалтером. То есть никакой вот преемственности не было. И вообще в семье интереса такого...
1: Частица «Д» где-то в его фамилии там проскакивает, да, что какие-то там далекие-далекие предки явно
0: возможно, да, но ближайшие
1: из больших
0: нет.
1: Дворян.
0: Ближайшие нет. И так в известной степени случайно заметили его музыкальные способности. Брал он уроки, и первыми уроками руководила некая Антуанетта Моте де Флёрвиль, которая училась у самого Фредерика Шопена. Она так говорила.
1: Она так говорила,
0: она так говорила,
1: на самом деле,
0: да.
1: Ничего, она у него ничего и не училась.
0: Прям доподлинно, ты знаешь.
1: Да.
0: Да? Хорошо. Но, тем не менее,
1: она
0: подготовила,
1: была,
0: да, подготовила Дебюсси к поступлению в Парижскую консерваторию в 1872 году. И в 11 лет Дебюсси провел в консерватории. Но интересно, что вот к слову, да, о том, что не был он задумчивым интровертом, потому что обучение его сопровождалось постоянными конфликтами с преподавателями, с профессурой. Учился он по классу фортепиано, и по классу гармонии, и он сознательно нарушал правила классического, например, голосоведения, там, гармонии. Его сокурсник, композитор Поль Дюк, описывает студенческие годы. Дебюсси устраивал из уроков гармонии настоящие провокации. Он строил последовательности из параллельных квинт и октав, разрешал диссонансы в новые диссонансы без всякой подготовки. Профессора были в ужасе, они видели в этом академический саботаж. Но Клод делал это не из незнания правил, он знал их превосходно, просто они казались ему тесной клеткой. И вот один тоже из знаменитых диалогов с Дебюсси с одним профессором во время разбора одной из учебных работ на вопрос педагога, какими правилами он руководствуется, изобретая столь странные аккорды, Клод отвечает: моему собственному удовольствию это нужно. Вот, то есть не мог терпеть академизм, и сам он писал одному из своих друзей: музыка — это свободное искусство, бьющее через край, искусство стихии, ветра, неба, моря, а ее заперли в душные классы и заставили подчиняться дурацким учебникам. Вот. Так именно начинается его собственный путь, да, вот с этой вот свободы, с неподчинения каноническим правилам, классическим правилам. Вот интересно, что, если говорить о его биографии, он же связан с Россией.
1: Да,
0: то есть ему с ранних лет, получается, ему было 18 лет, и это 80-е, 81-е годы, он был нанят Надеждой фон Мек. Кто она была?
1: Надежда Филаредовна, да.
0: Кто, то есть,
1: она вообще была богатейшая женщина своего времени.
0: Да.
1: И, так сказать, она была и меценатом.
0: Меценатом.
1: Другом Чайковского, но это известно всем.
0: Ну да, да, да. Да, близким другом Чайковского. Это важно, да, сейчас мы о нем поговорим. И Дебюсси был домашним пианистом, учителем музыки.
1: Выписал из Парижа, да.
0: Да, да, да. Он путешествовал по Европе с ними вместе, посетил Флоренцию, Венецию. И потом в Москве провел 2 года, в Москве и окрестностях Москвы. Вот.
1: И вел там довольно веселую жизнь в компании с сыном Надежды фон Мек.
0: Да,
1: они там очень даже весело проводили время.
0: Весело проводили время, но он открыл для себя русских композиторов, вот знаменитую «Могучую кучку», да, очень любил он Мусоргского, например, да. То есть вообще на его творчество музыка Мусоргского оказала большое влияние. И Надежда фон Мек ранние сочинения Дебюсси отсылала Чайковскому. сохранился отзыв. Чуковский вообще так благосклонно воспринял, но вот он, например, так достаточно сдержанно высказался. Очень миленькая вещь, об одной вещи он говорил, но слишком короткая, в ней нет ни одной законченной мысли, форма кружевная и бледная.
1: Да, еще где-то была такая мысль Чайковского, что типа не буду я давать характеристику этой пьесе, потому что о композиторах я либо пишу либо хорошо, либо ничего.
0: Не так оценил, да, как можно было надеяться, но все-таки.
1: Ну, тогда, надо сказать, что еще, конечно, Дебюсси не был тем Дебюсси, которого мы знаем. Это все-таки были еще очень ранние. Он еще очень был молодой еще.
0: Очень
1: конечно,
0: молодой, да. Но, кстати,
1: не нашел своего стиля.
0: Но тем не менее, вот это пребывание в России, да, и знакомство с русскими музыкантами, композиторами тоже ведь повлияло на тот смысл, что вот сам отказ вот от классической традиции, да, и русским композиторам был свойственен.
1: Поэтому, мусорскому особенно.
0: Да, да, да. Поэтому вот здесь вот тоже такая точка важная состоялась. Ну, а в 1884 году Дебюсси завоевал престижную римскую премию за кантату «Блудный сын», и он мог, это давало ему право, вообще наличие этой премии, на бесплатное трехлетнее проживание в Риме. Это для него становится испытанием. Ну, казалось бы, да, вот там за счет французского государства он мог проживать в Риме, он мог творить, но это даже описывают как период депрессии для Дебюсси. Он очень не любил Рим и вот писал, например, официальный даже отчет такой сохранился в Академии изящных искусств Парижа. «Я не могу творить в этих стенах. Рим лишает меня индивидуальности. Здешнее искусство кажется мне мертвым, а требование присылать отчетные композиции убивает всякую искренность. Музыка должна рождаться на воле, а не по графику чиновников». Вот так для него это все-таки и сама академическая среда была неприемлема Рима. Но вот пробыв там какое-то время досрочно, все-таки он возвращается в Париж, и вот уже начинается его такой свободный достаточно путь. Интересно, отдельно мы не будем сегодня слушать, но все-таки очень важной вехой в его творчестве стала опера, да, это, в общем-то, единственная, наверное, опера его была.
1: Единственная, да.
0: Да, единственная. Какая?
1: «Пелиас и Мелизан».
0: Да, это по драме Мариса Метерлинка. Опера эта появляется, вообще премьера состоялась в 1902 году, 30 апреля, но работает над ней Дебюсси очень долго, да, десятки лет. И вот эта опера как раз опровергает полностью вот те законы жанра, которые сформировал Вагнер и Верди. Там нету ни арий, ни дуэтов традиционных, да, вот таких вот вокальных ансамблей.
1: Ну да, там как бы...
0: Там даже не поют.
1: Я вот на самом деле хотел что-нибудь подобрать для нашей передачи из оперы «Пелиас и Мелизанда», но так ее слушать очень трудно. То есть это надо слушать, конечно, целиком. То есть вот
0: ну, понимать, да.
1: Прийти, включиться, войти в эту музыку и вот как бы в ней жить, потому что она такая, вот как бы нет мелодии, да, там какие-то вот разговоры как бы идут. Ну, естественно, в виде пения какие-то, но вот не ухватиться ни за что.
0: Да-да-да, ну вот ну, важно понимать, что это правда, там как будто бы даже не поют люди, это арии, которые очень близки, они такие интимные, тихие, очень близки к человеческой речи, как будто бы разговаривают, да, то есть он хотел, чтобы каждое слово Метерлинка было услышано слушателям, зрителям, слушателям. И там паузы такие, недосказанность, вот эта тишина. Критики громили
1: ну,
0: тогда,
1: понятно.
0: Да, эту оперу. В музыке нет ни структуры, писали они, ни стержня, мелодия отсутствует, ритм парализован, персонажи бродят как призраки, что-то шепча под монотонный аккомпанемент оркестра. Это не искусство, это методичное уничтожение всех законов гармонии. От такого пения физически устаешь. Другой критик писал, опера производит впечатление абсолютной пустоты. Это шум, лишенный всякого смысла, занудное жужжание. Я вышел из зала с сильной головной болью и полной уверенностью, что у этой музыки нет будущего. Но говорят, вот даже знаменитый писатель Ромен Ролан тоже поначалу растерялся, да, он писал, что в этой музыке царит атмосфера удушающей меланхолии, где у людей парализована воля. Но была и другая сторона, да, были те, кто увидел некое будущее в такой музыке. Например, критик Анри Баэр в газете «Фигаро», была известная газета по тем временам, вот он выступил с таким заявлением пророческим, можно сказать. «Сегодня или завтра партитура Дебюсси станет доминирующим произведением. Это вопрос времени, причем недолгого. Пройдет несколько лет, и вы признаете эту работу столь страстно артистичную, оригинальную и чистую в своем выражении классикой, с сожалением, что не были среди первых, кто оценил ее в театре».
1: Ну, надо сказать, что на самом-то деле не так, не очень прав был этот критик, потому что судьба сценической этой оперы довольно такая не очень такая богатая, постановок не так много, потому что она все-таки требует и требует определенной публики, конечно, и требует и определенных артистов.
0: Возможно, еще не смогли так раскрыть ее в

0: как манекены в театре. Они сомневаются, страдают в тишине, их чувства скрыты под текстом. Я ненавидел оперный пафос, где люди поют 20 минут о том, что они умирают.
1: Ну, кстати говоря, с другой стороны, в этой опере как бы есть то, что свойственно обычной опере, да, классической, там любовный треугольник, герои убивают, героиня умирает, все вроде бы, в общем-то, все есть, но она вся наполнена какими-то символами, символы ночь, звезда, вода, огонь, вот такие символы. Ну, это свойственно и драматургии Метерлинка, как бы символизму, да. Вот и все это попытался передать Дебюсси, потом героиня умирает, и она лежит, и снег начинается. Да.
0: В общем, образ, да, очень красивый. Так что, возможно, она еще ждет постановки,
1: ну, наверное,
0: грандиозные.
1: Да.
0: Это правда. Но хотелось бы, вот время наше стремительно убывает, хотелось бы
1: не,
0: еще,
1: можем еще поговорить.
0: Да, о самом Дебюсси, поговорить о его характере, о внешности, потому что он сам был такой интересный, очень харизматичный. Вспоминает его как такого коренастого, плотного телосложения человека, смуглого, и очень у него такие южные черты лица были характерны. И главной особенностью его лица был такой лоб, выдающийся, такой даже двойной, прям, ну, огромный лоб, он его маскировал тщательно зачесанными прядями темных волос. Ну, он носил такую густую, окладистую черную бороду и очень сдержанные движения. То есть он такой был не, как, в отличие от его музыки, да, не стремительный такой, а вот такой сдержанный очень. И вот поэт Анри Дориньев вспоминал о нем так: он был похож на кочевника, на заезжего итальянца или даже цыгана. В его облике было что-то дикое, мрачное и одновременно невероятно притягательное. Он редко улыбался, а его взгляд, казалось, всегда был направлен внутрь себя. Но вот все-таки, да, при всей его такой при всем бунтарстве было
1: все-таки,
0: и
1: конечно,
0: то, что он смотрел внутрь себя. Вот еще один музыкальный критик, теперь же Луи Лалуа, подтверждал эту вот характеристику Ренье. В обществе Дебюсси чаще всего молчал. Он казался ироничным наблюдателем. Если разговор ему надоедал, он мог встать и уйти без объяснений. Не было в нем ни капли светского лоска, он сохранял манеры человека из простонародья, но при этом обладал болезненно утонченным эстетическим вкусом. Интересно в плане его характера. Он такой еще и был при всем при том эгоцентрист. Он был Ему очень важна была атмосфера, в которой он писал, вещи, с которыми он работал. Писал он исключительно на дорогой бумаге ручной работы. Требовал, чтобы на столе его всегда стояла деревянная статуэтка китайского лягушонка. Вот это важно ему было. И он очень любил перемену мест, бытовых неудобств. То есть, ну, все должно было вот ему соответствовать. Да? Не мог писать в любой обстановке, а только в определенной. И Стравинский тоже вот о нем оставил воспоминания. Он же очень хорошо общался, дружил со Стравинским. Стравинский писал в мемуарах: Дебюсси был человеком невероятно утонченных вкусов, но общаться с ним было тяжело. Он обижался на каждую мелочь. Его натура напоминала кошачью. Кстати, кошек он обожал. В его комнате всегда жили серые сиамские коты, которым позволялось ходить прямо по клавишам рояля и важным рукописям. Вот такой вот он был. Но важно сказать, что вот как будто бы вот он такой замашки аристократический, да, и дорогая бумага, и определенная атмосфера, но он далеко не богатую жизнь вел. В общем-то, при всех вот этих вот его требованиях он всегда всю жизнь практически...
1: Ну, наверное, поэтому и нуждался
0: был,
1: всю
0: да.
1: жизнь, потому что требования были очень высокие. Ну, и семья, конечно, и... Да, ну, что еще хочется сказать про Дебюсси? Вот все-таки, как мы с того, что мы начали, с того, что как бы он был бунтарем и, кроме того, восставал против старой музыки, и фактически с него можно сказать, что началась новая европейская музыка, да, которая... Вот все вот эти вот классические отвергла классические правила гармонии, создала какие-то совершенно

0: совершенно новые гармонии, ну, атональная музыка появилась, и все, кто после него пришли, и наши Прокофьев, к примеру, да, тот же Стравинский, да, и Шёнберг, и вот с его системой додекафонии, и все прочие, они, мне кажется, во многом опирались именно на то, что нашел в музыке Дебюсси, он нашел свободу, в музыке он нашел свободу, что не обязательно. Но, с другой стороны, понимаешь, вот, допустим, когда Бетховен был молодым, да, Гайден тоже очень не нравилось эксперименты Бетховена с гармонией, да, он говорил, что это дикость какая-то. Гайден говорит,
1: ну,
0: человек,
1: да,
0: который
1: да,
0: понимал вообще-то в музыке такое что. Но, а и вот так же про Дебюсси говорят, спустя 100 лет про Дебюсси то же самое говорили, да. То есть это, наверное, необходимо для развития, чтобы кто-то нашелся, кто найдет что-то новое, да, какой-то новый подход, чтобы так и развивается искусство. Да?
1: Да, в музыке, наверное, это особенно остро чувствуется,
0: музыке,
1: и
0: да,
1: более короткие периоды вот этих смен.
0: Не, ну на самом деле вся обстановка конца 19 века, да, fin de siècle, там, и вот те же импрессионисты, и те же поэты-символисты, которых, кстати, очень любил Дебюсси, да, Верлен и Бодлер. И вот эта вся обстановка, она как бы вот создавала то, что прежнее время кончается, конец века, да, и начинается совершенно новый, 20 век начинается, совершенно новое время с новыми какими-то идеями, да,
1: да, да,
0: что
1: да,
0: так и получилось.
1: Ну, очень, конечно, интересно разбирать его музыку, вот что значит вообще сама свобода, что это такое, да, как он менял ритмы, и как он относился к оркестровым партиям, даже отдельных музыкальных инструментов, да, то есть, например, вот такие инструменты, как там гобой, рожок, флейта, они были более такие, они носили подчинительный характер в общем массиве оркестра, а он их выводит на первый план, у них почти сольные партии, это тоже...
0: Ну, Бетховена тоже были.
1: Ну, все-таки у него такие даже импровизационные, наверное, включения, что было не характерно для предыдущих композиторов. Вот это тоже, это все подчеркивало ощущение свободы, вот такое, как будто бы это вот не закладывало что-то в умы слушателя, а обволакивало, да, создавая, ну,
0: давайте
1: ассоциации.
0: Давайте теперь послушаем, да, мы закончим нашу передачу.
1: А что это будет?
0: А у нас будет... Тоже одна из очень известных вещей, оркестровая вещь. Вот там как раз все можно это услышать, о чем Маша говорила, и рожки, и все прочее. После полуденный отдых Фавна, прелюдия. Но она, наверное, целиком не удастся послушать, но хотя бы часть.
1: Да, но мы вот уже будем прощаться. Я скажу, что про эту музыку, про послеполуденный отдых Фавна говорили, что именно с соло флейты там началась современная музыка. Вот как ты думаешь, правда?
0: Ну, наверное, да.
1: Ну что же, мы тогда оставляем наших радиослушателей.
0: Наедине с Дебюсси.
1: И прощаемся.

0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступать и правыми настави путем Христовых заповедей, бдеть и к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 195-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.
0: Послушайте 16-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики наедине и спросили Его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Кто имеет уши слышать, да слышит.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали отрывок из Евангелия, в котором прозвучала уже хорошо известная нам притча о сеятеле. Вернее сказать, это вторая часть этого известного отрывка из Евангелия, ибо в услышанном тексте нами говорилось уже толкование этой притчи. Это толкование совершенно объясняет нам смысл первых слов Спасителя, то есть самой притчи. И для нас с вами будет важно выяснить, какой смысл вкладывал Христос в произнесение именно притчи? Почему Он говорил именно притчами? В отрывке, который мы слышали сегодня, есть очень странные слова. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Казалось бы, на первый взгляд, получается, что Христос в первую очередь обращается к ученикам, а не к народу. И на первый взгляд, получается, что внешним нужно знать только часть того, что знают какие-то посвященные, которым известно все. Тем не менее, эти слова отнюдь не обозначают какого-то разделения между посвященными и непосвященными. Христос говорит о том, что народ не примет прямых слов, обращенных к Нему. Если Христос будет объяснять людям, что Он, обращаясь к ним со своими словами, понимает, что часть слов не принесет никакого плода, или все его слова будут напрасны, то, пожалуй, народ просто не будет его слушать. Эти слова, если можно так выразиться, имеют методический характер. Они посвящены, обращены именно к проповедникам, то есть к людям активным. Смысл притчи о сеятеле как раз говорит о результате действий проповедника, насколько плодотворным окажется его проповедь. И глубокий смысл, буквальный смысл этой притчи, в первую очередь, нужно знать именно ученикам. Почему же Христос говорит все-таки притчами? Притча, в первую очередь, это сравнение. В отличие от аллегории, она очень проста. И на наглядных, конкретных примерах она выражает какую-то одну конкретную мысль. И в данном случае народ, который слышал эту притчу, разумеется, понимал о том, что речь идет о проповеди Слова Божия и его результативности среди слушающих. Тем не менее, для нас с вами, дорогие братья и сестры, важно в первую очередь глубокое понимание притчи и, в данном случае, те слова, которыми Христос объясняет свою притчу. Потому что мы с вами призваны к проповеди, будучи учениками Господа нашего Иисуса Христа. Мы являемся Его прямыми последователями и, в прямом смысле слова, апостолами, ибо и на нас с вами лежит та самая заповедь, которую Христос дает ученикам перед Вознесением: «Идите проповедовать Царство всей твари, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мы с вами, дорогие братья и сестры, в первую очередь призваны понять эту притчу. И поэтому именно к нам обращены слова, которыми Христос заканчивает объяснение этой притчи. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». То есть для тех, кто хочет увидеть, услышать истину, тот ее услышит, и тот будет жить в соответствии с этой истиной. И истина сделает его свободным. И кроме того, мы с вами исполним заповедь, данную нам Христом. Мы с вами будем сеять слово Спасителя, и мы с вами будем видеть о том, что если почва окажется благоприятной, то семя посеянного нами слова даст благие всходы. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Константина Костромина.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Три 31 августа, 18 августа по старому стилю, празднуется память множества мучеников II века. Сегодня совершается память святых мучеников Флора и Лавра, почитание которых было особенно велико в Древней Руси. Особое отношение к этим мученикам, как покровителям домашнего скота и помощникам в крестьянском труде, было воспринято нашими предками от южных славян, в землях которых, в Древней Иллирии, жили святые братья, и где они приняли мученические венцы. Их житие дает пример подлинной христианской любви, любви братской между Флором и Лавром, во всем бывшими единодушными, любви к наставникам Проклу и Максиму, которыми они были научены ремеслу каменотесов и богоугодной жизни, любви к ближним, святые братья раздавали заработанные деньги нищим, и любви к врагам. Они исцелили сына языческого жреца Мамертина и его самого обратили к Христовой вере. Явили святые и высшую любовь к Богу, добровольно избрав мученичество за Христа. Как каждый человек рождается и живет в грехе, но верой во Христа спасается и по кончине своей надеется на суд Божий, так и святые мученики Флор и Лавр вместе с многими другими христианами были строителями языческого храма, по завершении которого они сокрушили его идолов и посвятили это строение Христу. 300 христиан были сожжены, а Флор и Лавр живыми были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Мученичество приняли и бывший языческий жрец Мамертин со своим сыном. Сегодня прославляется еще несколько мучеников того же времени – Ерм, Серапион и Полиен. Они приняли мученические венцы во II веке в Риме. Также в этот день вспоминаются мученики, пострадавшие около 300 года. Священномученик-епископ Емелиан и с ним Иларион, Дионисий и Ермип. Все они происходили из Армении, а мученичество приняли в Италии, в городе Требии. Вместе с ними мученичество приняли около 1000 христиан. Сегодня совершается память святителей Иоанна и Георгия, патриархов константинопольских, живших в VII веке, и преподобного Макария, игумена Пеликицкого, жившего в конце VIII – начале IX века. В этот день прославляется также преподобный Иоанн Рыльский. Он жил в Болгарии в IX-X веках. 60 лет он подвязался в суровых подвигах поста и молитвы в Рыльской пустыне, на реке Рыла, где основал монастырь. Скончался он в возрасте 70 лет в 946 году. За 5 лет до кончины он написал своей рукой завет к ученикам, одно из лучших творений староболгарской письменности. Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по его молитвам были самой лучшей проповедью христианской веры в новокрещенной болгарской земле. В конце X века мощи преподобного Иоанна Рыльского были перенесены в город Средец, ныне это София, а правая рука святого была перенесена на Русь, предположительно в город Рыльск, в котором была построена церковь во имя преподобного Иоанна Рыльского с пределом, посвященным мученикам Флору и Лавру, в день памяти которых скончался преподобный Иоанн. Особое почитание преподобного Иоанна Рыльского, просветителя славяно-Болгарии, возникло на Руси сразу после ее крещения. В Санкт-Петербурге во имя преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1901 году был освящен нижний храм Иоанновского женского монастыря на Карповке, а в 1920 году – второй предел Николаевского морского собора в Кронштадте. Сегодня установлено празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой Всецарица. Этот чудотворный образ находится на фоне Ватопедской обители. Прославился он в XVII веке. Когда один молодой человек подошел к этой иконе, лицо Богородицы блеснуло, и молящийся был отброшен на землю. Он тут же отправился к старцам и исповедовал свою жизнь, которую он посвящал занятиям магии. Чудесным вмешательством Богородицы он принес покаяние и изменил свою жизнь. Перед этой иконой молится об исцелении от раковых заболеваний. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики Григорий Бронников и Михаил Ирегодский, расстрелянные в 1937 году в Коми АССР, и мученик Евгений Дмитриев, служивший псаломщиком в Иоанново-Богословской церкви села Митино в Рязанской области. Он был взят на военную службу и определен рабочим завода в Перми. В 1937 году он написал письмо своему отцу, протоиерею Федору Дмитриеву, с просьбой его отпеть. Позже узнали, что работники этого завода были в полном составе арестованы и расстреляны. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Флора и Лавра. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во втором веке в Византии, затем переселились в Иллирию, ныне бывшую Югославию. По ремеслу братья были камнетесами. Их учителями в этом искусстве были христиане Прокла и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни. Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над строящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились. Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили в вере во Христа. После того, как юноша исповедовал Иисуса Христа истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь. Святые мученики Флор и Лавр почитаются верующим русским народом как покровители домашнего скота. Иконы этих святых широко распространены в храмах русской церкви.

0: В завершении церковного календаря прозвучит и житие священномученика и епископа Емелиана и с ним пострадавших. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святые мученики родились и жили в Армении. После смерти родителей святые братья Емелиан и Дионисий и Ермип вместе со своим учителем Илларионом оставили родину и приехали в Италию, в город Сполитон. Там святой Емелиан начал проповедовать Евангелие язычникам своей строгой, добродетельной жизнью. Он снискал глубокое уважение христианской общины и был избран епископом города Трибии. Переселившись в Трибию, святитель Емельян обратил многих язычников ко Христу, за что был представлен на суд императору Максимиану. Святитель предложил императору самому убедиться в силе молитвы ко Христу. Был принесен расслабленный с давнего времени человек. Сколько ни старались жрецы исцелить его взыванием к идолам, они ничего не добились. Тогда святитель Емелиан, помолившись Господу именем Иисуса Христа, повелел расслабленному встать, и он, поднявшись здоровым, радуясь, сам пошел домой. Это чудо было настолько убедительным, что император начал склоняться к признанию истинного Христа, но жрецы внушили ему, что святитель действует волшебством. Он был предан жестоким истязаниям, перед которыми Господь укрепил его, сказав: «Не страшись, Емелиан, я сам буду с тобой». Мученика подвергли пыткам, но он оставался невредимым. При виде таких чудес народ стал кричать: «Велик Бог христианский, пусть раб его будет отпущен на свободу!» В тот день уверовали во Христа 1000 человек, и все приняли мученические венцы. В ярости правитель велел убить и зверей, не посмевших растерзать святителя. Святого Емелиана вместе с братьями и учителем заключили в темницу, и после жестоких истязаний священномученики Илларион Дионисий и Ермип были усечены мечом. Святителя Емелиана казнили за городом. Когда палач ударил по шее мученика мечом, то железный меч вдруг стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны святому. Воины упали к его ногам, прося прощения, исповедуя Христа истинным Богом. Став на колени, святой молился за них и просил Господу удостоить его мученической смерти. Молитва его была услышана, другой палач отсек святому голову. Это произошло около 300 года.

0: Вы слушали ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской, Почаевской лавры.
1: Слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По слову Иоанна Златоуста, Матерь Божья, первая преемница божественных даров и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи Божией у Господа и милости у нее в своих нуждах и обстояниях. Ведь она ближе всех к престолу Божию, как Мать Сына Божия по плоти. Если не все мы и не всегда видим эту милость Богоматери, не всегда ощущаем ее заботу, любовь и милость к нам, то это только потому, что по грехам своим мы повредили свое духовное зрение, притупили свой духовный слух, что вера наша не горяча в нас, что прошения наши идут не из чистого сердца. Матерь Божья ждет от нас, что мы, духовно рожденные в ограде Святой Церкви, крещенные во имя Святой Живоначальной Троицы, питающиеся с младенческих лет святыми тайнами Христовыми, будем верными и достойными детьми ее Божественного Сына, что мы ищем вечное, светлое, небесное Царство, где она предстоит престолу Божию. Мы ее просим и веруем в ее материнскую помощь, говоря из глубины нашего верующего сердца, не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, Владычице? И она, как радость скорбящих, как раздаятельница даров божественной милости, как наша небесная Мать, все передаст своему божественному Сыну. Христианский мир славит и преклоняется пред непорочную и пречистую. Неизреченное величие ее не выразить словами. Но венчанная высшей славою, после своего успения, она не только не отдалилась, а сделалась самой близкой к людям. Не видим мы Матери Божией своими телесными очами, но тем не менее мы можем ощущать ее близость к нам в наших храмах. Всякий молящийся и с усердием взывающий к Пресвятой Деве не может не ощущать в своем сердце теплоту и радость от этой близости к себе нашей заступницы и молитвенницы. И это потому, что Матерь Божья всегда присутствует в тех храмах, где возносятся ей горячие молитвы. Спешим мы в скорбях своих и нуждах к Матери Божьей, потому что твердо знаем, что с одинаковой материнской любовью слышит она и целомудренного, и кающегося грешника. И для отчаявшихся в жизни она невозбранное пристанище. Никому не тесно в ее любвеобильном сердце. Вмещает оно и скорбящих, и обидимых, и алчущих, и обуреваемых, и больных различными болезнями. Всех прибегающих к ней с искренней верой принимает она и не замедлит послать свою помощь.

0: помощь. Свое ходатайство за нас перед Господом Богородица проявила еще при земной жизни Спасителя. Вспомните из Святого Евангелия первое свое чудо на браке в Кане Галилейской. Господь совершил по просьбе ее. Заметив нужду бедных людей, обратилась она с просьбой к сыну своему, и он проявил уважение к ее предстательству за людей. Это было первым знаменем ее покрова и деятельного материнского участия в нашей жизни. Велико значение Богоматери для нас. По слову Андрея Крицкого, Матерь Божья принесла в мир обновление природы. Древний мир воспринимает начало второго боговидного сотворения. Для нас она является дверью нашего спасения, дверью, открывающей нам бездну человеколюбия и милосердия Божия. Недаром все мы с вами, други мои, так любим петь тропарь ей. Милосердие двери отверзи нам. И это не просто умилительное песнопение в честь Богоматери. Мы словами этого тропаря выражаем свою веру, что именно она отверзает нам дверь спасения и склоняет к нам милосердие Божие. И обратите внимание, для Господа она является той лестницей, по которой Господь нисходит к людям, а для нас эта же лестница возводит нас от земли на небо. Матерь Божья подчинилась непреложному закону Божью. Правда Божья требует умереть каждому живущему на земле. И мы видим гроб. Чему научает нас этот дорогой для каждого верующего человека гроб? Посмотрите своими благочестивыми духовными очами на сияющий божественной славой и духовной красотой облик Преблагословенной Богородицы. Мы уже знаем, что ее смирение и кротость сделали ее достойной быть обителью Господа. Ее серафимская чистота удостоила ее быть матерью Сына Божия. Ее терпение и преданность воле Божией, ее жажда спасения души и вечного соединения с Господом возвели ее на высочайшую степень Царицы Неба и Земли и даровали ей блаженную кончину. Это всем нам должно напоминать, что мы должны ходить в законе Господнем, оберегать сердца от всякой нечистоты, украшать свои души добрыми делами любви, молитвы и покаяния, не допускать небрежности в своей жизни. Аминь.
1: Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучало величание Успению Божией Матери в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Единственный учитель – собственный труд, и единственный судья – будущее. Это слова Марины Ивановны Цветаевой, жизнь которой трагически оборвалась 31 августа 1941 года. В этот день в 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» начнется передача Марины Михайловой, посвященная жизни и творчеству этого поэта.
2: Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.
1: Каждый последний понедельник месяца в 17:10 слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17:10. Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в 20:10, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре с двумя зайцами. У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы скоро уходим в отпуск.
1: Вот с этого самого приятного начинания.
0: Да, поэтому передач не будет весь сентябрь. Мы возобновим в октябре сразу же программу «За двумя зайцами» и театральную передачу «Поговорим о театре». Вот, сегодня у нас вот такое предотпускное уже настроение, и будет у нас календарная наша обычная рубрика. И, конечно же, вопрос я приготовила радиослушателям на викторину. Как обычно, мы будем угадывать слово по его этимологии. У нас такие некие лингвистические детективы уже в последнее время происходят. Мы разгадываем прям слова, которые меняли свое значение. Это очень интересно всегда. Ну, и я не знаю, что у нас с кулинарией. Оставим мы ее до нового сезона?
1: Посмотрим. Я думаю, что мы не успеем сегодня, потому что...
0: Опять у нас величина такая громадная.
1: Мы все о таких великих людях говорим, что как-то и неудобно про кулинарию продолжать.
0: Но по традиции начинаем с викторины.

0: Саша, напоминай условия, пожалуйста, викторина.
1: Ну, условия остаются пока прежними. Надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто даст первым правильный ответ, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» по пятницу включительно и получить любую книгу или любой диск из тех, которые издает радио «Град Петров». А это огромное богатство, тут и богословие, и музыка, и философия, и литература. В общем, очень большой выбор.
0: Итак, я готова загадать слово. Это слово с иностранной этимологией. Очень всегда трудно задать вопрос, не подсказав ответ. Это существительное. И слово это применяется... Вообще, можно им называть разные... Как сказать-то? Это слово, которое дает некую характеристику. Вот, например, когда мы про радио говорим, вот мы можем назвать некоторые предметы, которые характеризуют радио. Да? Там микрофоны у нас, что у нас здесь? Вот рубка звукорежиссера. Вот. Это составит наше представление о радио. Да? В другом месте это другое будет что-то. Вот это слово применяется вот к таким вот характеристикам. Места какого-то определенного, да, мы можем, то есть, объединить.
1: То есть все это вместе объединено одним словом, да?
0: Да.
1: Все эти предметы, там, рубки, микрофоны.
0: Ну, да. Что иногда как... это не только и предметы, но об этом чуть попозже. Ну, вот примерно вот слово означает это. Восходит оно к латинскому корню, и так римляне называли токарный станок или гончарный круг. То есть вот интересно, что буквально это вытачивать по кругу на станке. Вот, удивительно. И интересно, что первоначально, примерно вот в 16 веке, там по 18 век, это слово даже к вещам не применялось. Вот сейчас я сказала, что к вещам, да, а так называли живых людей, например, королевскую свиту, придворных, каких-то близких друзей.
1: То всех вместе.
0: Короля, например. Ну да, да, да. Mm-hmm. Которые вот как бы вращались вокруг, mm-hmm. поэтому и гончарный круг. А потом это уже в русский язык это слово приходит в 19 веке, где-то в середине. И сначала использовали это в таких вот творческих сферах. Театралы, например, художники использовали. И тоже, кстати, сначала даже в театральной сфере так называли массовку на заднем плане. Вот. А, то есть вот эта массовка помогала, например, раскрыть в спектакле главного героя. А потом слово чуть-чуть... Уже в 20 веке оно чуть-чуть меняет значение, уже может обозначать предметы какие-то.
1: Но людей все равно может обозначать, или это уже не используется?
0: Ну, вот применить впрямую к людям, наверное, мы не используем. Но в принципе, если люди тоже являются одной из составляющих, которая помогает характеризовать это.
1: Ну, вот мы составляющие радио нашего, да?
0: Ну, очень общо, наверное, можно и к нам применить, но в основном...
1: В общем, так это они обычно не применяются.
0: Да, в основном так к предметам и еще к некоторым, там, не знаю, вот предметы стены. О, а у нас, кстати, звонок.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло, это радио?
1: Что?
0: Да, это радио.
2: Я попытаюсь ответить. Антураж.
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Владимир.
0: Да, Владимир. Владимир, повторяю для тех, кто не слышал, это антураж. Вот интересно, да, Саша? Что мы, можем ли мы, вот уже зная слово сейчас, сказать, что оно к людям применяется?
1: Нет.
0: Нет? Антураж?
1: Антураж – это как больше... бы то, что составляет как бы помощь для чего-то.
0: Атмосферу, что... атмосферу этого, да, места, да. То есть, что это может быть и освещение, допустим, да, там стены, предметы, но может быть и в каком-то слишком общем смысле.
1: Ну, обычно сейчас так не используется.
0: Да, прямо сходу угадали, отлично.
1: Тем больше нам будет времени поговорить и послушать.
0: Это уже подсказка, о ком мы будем говорить дальше, мы продолжаем.

0: 22 августа 1862 года родился Клод Дебюсси. Да? Но если его полное имя раскрывать, да, Ахилл Клод Дебюсси. Его зовут величайший, удивительнейший композитор и с очень интересной биографией и интересная еще его личность, очень его характер.
1: Я вижу, ты, Маша, любишь его музыку.
0: Люблю музыку.
1: И твоему энтузиазму.
0: Но он очень интересный как человек, его характер, его проявления какие-то и его такая невписанность в общий контекст эпохи. Он, в общем-то, в каком-то смысле бунтарь, наверное, можно так.
1: С одной стороны, конечно, невписанность и бунтарь, а с другой стороны, он как бы эпоху и создал.
0: Ну
1: по сути,
0: да, но в то время, когда он создавал следующие, свои произведения, да, все-таки это еще не очень понимали.
1: Да.
0: А как это все было, мы об этом и поговорим. Вообще, очень часто, говоря о Дебюсси, используется термин такой импрессионизм. И, в общем-то, можно представить себе, что делал Дебюсси, и это слово называть. Но все-таки даже сам композитор возражал против такого определения, очень не любил, когда говорили.
1: С одной стороны, да. А есть другая теория.
0: Так.
1: Есть другая теория о том, что когда он долго не мог найти как бы свой стиль, да, свой голос не мог найти, там увлекался то этим, то тем. И потом, когда он уже вернулся в Париж и встретился подружился с композитором Эриком Сати, о котором мы тоже в свое время рассказывали, да? И Эрик Сати ему сказал: вот посмотри картины импрессионистов, вот как надо, как бы на что надо ориентироваться, то есть как классическая картина и картина импрессионистов, вот в чем между ними разница, да? Вот и ты ищи в этом направлении, что и позволило Дебюсси, во многом способствовало его, так сказать, созданию его стиля.
0: Да, но тем не менее он...
1: А потом уже он стал не любить. Но в то время импрессионист слово было, конечно, не совсем такое, как сейчас мы его воспринимаем.
0: Более пренебрежительное.
1: Оно было, да, такое, можно сказать, с негативными коннотациями, типа импрессионисты какие-то были такие. Не очень, как говорится.
0: Да, вот сам Дебюсси говорил, например, в 1908 году, ну вот если учесть, что родился он в 62-м, да,
1: уже позднее,
0: уже да. Позднее, да. Он писал своему издателю Жаку Дюрану: «Я пытаюсь создать нечто иное, в некотором роде реальность, которую дураки называют импрессионизмом». Это слово используется максимально неправильно, особенно критиками, вот так вот.
1: Но
0: тем не менее, да, вот сам такой...
1: Ну, как пошло в историю, сейчас, как бы, когда пишут, допустим, Дебюсси, значит, импрессионизм.
0: Да, как бы он не относился. Да, но вспомним, что, прежде чем говорить о том новаторстве, которое привнес Дебюсси, да, что вообще характеризовало эпоху, да, это вот конец, получается, 19 века, в 62-м он родился, да, ну, вот он начал писать, конец 19-го, что это? Это все-таки очень сильна была тогда немецкая традиция, Вагнер тогда распространен был, и такая вот немецкая академическая школа, которая подчинялась очень строгой логике, такая монументальная тяжелая оркестровка, и симфоническое развитие было сквозное, логическое, да, и вдруг вот этот поворот, который совершает Дебюсси, то есть больше не такое интеллектуальное в музыке, а как чувственное восприятие, да, то есть такая вот больше акустическая роль музыки, мы вслушиваем и чувствуем, нежели размышляем. Больше чувствуем, нежели размышляем. Вот так.
1: Да, и надо сказать еще, что еще вот для меня важно в музыке Дебюсси, в отличие, допустим, от предыдущей музыки. Предыдущая музыка была посвящена человеку. То есть герой-человек. Допустим, Бетховен пишет, там, я не знаю, лунную сонату, да, его там бросила его возлюбленная, да. И он вот выражает, он сам не скрывает это, он выражает вот свои чувства Гвичарди, да, которые выражают свои чувства вот через эту лунную сонату. И вот как бы в основе музыки был человек, допустим, с его радостями, огорчениями, да, те же минор и мажор, да, минор там, допустим, грустная, мажор там радостная. А что у Дебюсси? У Дебюсси там лунный свет, океан, шаги на снегу, снег танцует. То есть человека там нет никакого. И нету им ни мажора, ни минора, соответственно.
0: То есть который... это скорее сама природа, это блики.
1: Это... Да, это как впечатление, хоть мы опять же...
0: Вот импрессионизм, да, от впечатления.
1: Это впечатление как бы человека от природы. Даже вот у него есть детский альбом, да, казалось бы, вот детский альбом, он написал его для своей любимой дочки, которую они называли Шушу, ласково. Так... Это не то, что детский альбом Чайковского, к примеру, где пьески для детей, то есть, ну вот, чтобы учиться там фортепиано играть, там пьесы, да. А это сложные пьесы, они такие, ребенок не сыграет, ей было 4 года, когда он это написал. Это, не, это как бы восприятие мира ребенком, вот как бы он ставит себя на место ребенка, и как бы восприятие мира, вот там довольно сложное. Такие гармонии, которые не были в предыдущей музыке вообще распространены, совершенно другие. Все, все, и в то же время как бы вот детский взгляд на мир. Также у него и взрослый взгляд на мир в его произведениях, да, вот. Поэтому совсем другой подход, да, другое отношение к музыке, к ее изобразительным средствам.
0: Да, да, да, и к форме, к музыке.
1: К форме, да, то есть, допустим.
0: Раз мы так начали разговор о Дебюсси с особенностями его музыки, я думаю, нужно и послушать
1: поставить,
0: эту
1: да?
0: музыку.
1: Ну, давайте послушаем, хотя это довольно ранняя пьеса.
0: Ну, это хорошо.
1: Но она очень известная, может быть, самая известная пьеса Дебюсси. «Лунный свет». И она довольно ранее написана, еще в 90-е годы она написана, 19
0: да,
1: века.
0: Да, изначально она «Сентиментальная прогулка» называлась.
1: Да, «Сентиментальная прогулка» называлась. Так, короче говоря, там все-таки есть еще мелодия. Вот чем еще отличались импрессионисты, например, от классических художников? Классический художник рисовал линию.
0: Да.
1: Импрессионисты рисовали мазками, да, писали мазками. То есть вот... чистым цветом. Вот и эти мазки, они как бы, если посмотреть на них, создавали вот эту вот иллюзию реальности, да? И поэтому очень редко бывает в вещах Дебюсси вот такая выведенная мелодия. Вот мелодия идет, как бы идет. Угу. Поэтому их невозможно спеть в большинстве своем, их невозможно запомнить, да? То есть вот как бы для себя. А «Лунный свет» — это все-таки поэтому она и стала хитом, наверное, что...
0: Что еще позволяет.
1: Она позволяет, да, красивая мелодия, там, она позволяет... И в то же время он ее включил в свою позднюю бергамасскую сюиту, как одну из вещей. То есть она как бы вот другие там три части, они такие очень-очень дебюссивские, а это как бы вот там оттеняет их, да?
0: Угу. Но все равно, тем не менее, она уже тогда новая была, это вот звуки, которые растворяются друг с другом. И он сам, кстати, призывал слушателей своих находить личные какие-то ассоциации. То есть у каждого эта музыка все равно будет своя.
1: Конечно, это музыка Дебюсси, это не то, что как бы он там подражает какого-нибудь там Сен-Сансу.
0: Да, и плюс мы, как слушатели, в ней находим свои личные ассоциации.
1: Играет португальская пианистка Мария Жоан Пиреш. Это, на мой взгляд, я очень много прослушал, когда готовился к этой передаче. Ну, мне больше всего нравится ее исполнение.
0: Слушай.
1: Давайте.

0: такая вот потрясающая красота, так вот слушаешь, и кажется, что вот мы сейчас будем говорить про жизнь Дебюсси, кажется, что он был из музыкальной семьи, потомственный музыкант, но нет, нет
1: Кажется,
0: совсем.
1: что он был такой задумчивый,
0: Да.
1: тихий,
0: Тоже нет.
1: интровертный, сидел где-то, да, смотрел на небо, на
0: Да.
1: воду и писал.
0: Да,
1: Ничего
0: аристократ такой.
1: подобного, значит.
0: Да, все ничего подобного. Во-первых, начать с семьи, да. Семья очень простая была. Отец его владел лавкой фаянсовой посуды. Мануэль Ахилл Дебюсси владел лавкой такой под Парижем, где и родился сам Клод Дебюсси. И лавка эта вскоре разорилась. Отец переезжает с семьей в Париж и там устраивается бухгалтером. То есть никакой вот преемственности не было. И вообще в семье интереса
1: Все-таки
0: такого.
1: частица Д где-то в его фамилии там проскакивает, да, что какие-то там
0: Ну,
1: далекие-далекие предки явно были
0: возможно, да. Но
1: из
0: ближайшие
1: больших
0: нет.
1: дворян.
0: Ближайшие нет. И так в известной степени случайно заметили его музыкальные способности. Брал он уроки, и первыми уроками руководила некая Антуанетта Моте де Флёрвиль, которая училась у самого Фредерика Шопена. Она так
1: Она так
0: говорила. Она
1: говорила,
0: так
1: на самом
0: говорила,
1: деле ничего
0: да.
1: она у него ничего и не училась.
0: Прям доподлинно ты знаешь, да?
1: Да.
0: Хорошо. Но, тем не менее,
1: Но
0: она
1: она была
0: подготовила.
1: талантливым педагогом.
0: Да, подготовила Дебюсси к поступлению в Парижскую консерваторию в 1872 году, и в 11 лет Дебюсси провел в консерватории. Но интересно, что вот к слову, да, о том, что не был он задумчивым интровертом, потому что обучение его сопровождалось постоянными конфликтами с преподавателями, с профессурой. Учился он по классу и по классу фортепиано, и по классу гармонии, и он сознательно нарушал правила классического, например, голосоведения, там, гармонии. Его сокурсник, композитор Поль Дюк, описывает студенческие годы. Дебюсси устраивал из уроков гармонии настоящие провокации. Он строил последовательности из параллельных квинт и октав, разрешал диссонансы в новые диссонансы без всякой подготовки. Профессора были в ужасе, они видели в этом академический саботаж. Но Клод делал это не из незнания правил, он знал их превосходно, просто они казались ему тесной клеткой. И вот один тоже из знаменитых диалогов с Дебюсси с одним профессором во время разбора одной из учебных работ на вопрос педагога, какими правилами он руководствуется, изобретая столь странные аккорды, Клод отвечает: моему собственному удовольствию это нужно. Вот, то есть не мог терпеть академизм, и сам он писал одному из своих друзей: музыка — это свободное искусство, бьющее через край, искусство стихии, ветра, неба, моря, а ее заперли в душные классы и заставили подчиняться дурацким учебникам. Вот. Так именно начинается его собственный путь, да, вот с этой вот свободы, с неподчинения каноническим правилам, классическим правилам. Вот интересно, что если говорить о его биографии, он же связанный с Россией.
1: Да, конечно.
0: Да? То есть ему с ранних лет, получается, ему было 18 лет, и это 80-е, 81-е годы, он был нанят Надеждой фон Мек. Кто она была?
1: Надежда Филаретовна, да.
0: То есть,
1: Но она вообще была богатейшая женщина своего времени, и,
0: да,
1: сказать, она была меценатом,
0: меценатом, она...
1: другом Чайковского, но это известно
0: Ну
1: всем.
0: да, близким другом Чайковского, это важно, да, сейчас мы о нем поговорим. И Дебюсси был домашним пианистом, учителем музыки
1: А,
0: для...
1: выписала из Парижа, да.
0: Да. Он путешествовал по Европе с ними вместе, посетил Флоренцию, Венецию, и потом в Москве провел 2 года, в Москве и окрестностях Москвы. Вот.
1: И вел там довольно веселую жизнь в компании с сыном Надежды фон Мек.
0: Да,
1: Они
0: но
1: там очень даже весело проводили
0: весело
1: время.
0: проводили время, но он открыл для себя русских композиторов, вот знаменитую «Могучую кучку», да, очень любил он Мусоргского, например, да, то есть вообще на его творчество музыка Мусоргского оказала большое влияние. И Надежда фон Мек ранние сочинения Дебюсси отсылала Чайковскому. сохранился отзыв. Чуковский вообще благосклонно воспринял, но вот он, например, так достаточно сдержанно высказался. Очень миленькая вещь, об одной вещи он говорил, но слишком короткая, в ней нет ни одной законченной мысли, форма кружевная и бледная.
1: Да, еще где-то была такая мысль Чайковского, что типа не буду я давать характеристику этой пьесе, потому что о композиторах я либо пишу либо хорошо, либо ничего.
0: Не так оценил, да, как можно было надеяться, но все-таки.
1: Ну, тогда, ну, надо сказать, что еще, конечно, Дебюсси не был тем Дебюсси, которого мы знаем. Это все-таки были еще очень ранние. Он еще очень был молодой еще.
0: Очень, конечно, молодой, да. Но, кстати,
1: не нашел своего стиля.
0: Но, тем не менее, вот это пребывание в России, да, и знакомство с русскими музыкантами, композиторами тоже ведь повлияло на тот смысл, что вот сам отказ вот от классической традиции, да, и русским композиторам был свойственен.
1: А мусорскому особенно.
0: Да. Поэтому вот здесь вот тоже такая точка важная состоялась. Ну, а в 1884 году Дебюсси завоевал престижную римскую премию за кантату «Блудный сын», и он мог, это давало ему право, вообще наличие этой премии, на бесплатное трехлетнее проживание в Риме. Это для него становится испытанием. Ну, казалось бы, да, вот там за счет французского государства он мог проживать в Риме, он мог творить, но это даже описывают как период депрессии для Дебюсси. Он очень не любил Рим и вот писал, например, официальный даже отчет такой сохранился в Академии изящных искусств Парижа. «Я не могу творить в этих стенах. Рим лишает меня индивидуальности. Здешнее искусство кажется мне мертвым, а требование присылать отчетные композиции убивает всякую искренность. Музыка должна рождаться на воле, а не по графику чиновников». Вот так для него это все-таки. И сама академическая среда была неприемлема Рима. Но вот пробыв там какое-то время досрочно, все-таки он возвращается в Париж, и вот уже начинается его такой свободный достаточно путь. Интересно, отдельно мы не будем сегодня слушать, но все-таки очень важной вехой в его творчестве стала опера, да, это, в общем-то, единственная, наверное, опера его была.
1: Единственная, да.
0: Да, единственная. Да, какая?
1: «Пелиас и Мелизандр».
0: Да, это по драме Мариса Метерлинка. Опера эта появляется, вообще премьера состоялась в 1902 году, 30 апреля, но работает над ней Дебюсси очень долго, да, десятки лет. И вот эта опера как раз опровергает полностью вот те законы жанра, которые сформировал Вагнер и Верди. Там нету ни арий, ни дуэтов традиционных, да, вот таких вот вокальных ансамблей.
1: Ну да, там как бы...
0: Там даже не поют.
1: Я вот на самом деле хотел что-нибудь подобрать для нашей передачи из оперы «Пелиас и Мелизандр», но так ее слушать очень трудно. То есть это надо слушать, конечно, целиком. То есть вот
0: ну, понимать, да.
1: Прийти, включиться, войти в эту музыку и вот как бы в ней жить, потому что она такая, вот как бы, нет мелодии, да, там какие-то вот разговоры как бы идут. Ну, естественно, в виде пения какие-то, но вот не ухватиться ни за что.
0: Да. Ну вот, ну, важно понимать, что это правда, там как будто бы даже не поют люди. Это арии, которые очень близки, они такие интимные, тихие, очень близки к человеческой речи, как будто бы разговаривают, да. То есть он хотел, чтобы каждое слово Метерлинка было услышано слушателям, зрителям, слушателям. И там паузы такие, недосказанность, вот эта тишина. Критики громили
1: ну,
0: тогда,
1: понятно.
0: Да, эту оперу. В музыке нет ни структуры, писали они, ни стержня, мелодия отсутствует, ритм парализован, персонажи бродят как призраки, что-то шепча под монотонный аккомпанемент оркестра. Это не искусство, это методичное уничтожение всех законов гармонии. От такого пения физически устаешь. Другой критик писал, опера производит впечатление абсолютной пустоты. Это шум, лишенный всякого смысла, занудное жужжание. Я вышел из зала с сильной головной болью и полной уверенностью, что у этой музыки нет будущего. Но говорят, вот даже знаменитый писатель Ромен Ролан тоже поначалу растерялся, да, он писал, что в этой музыке царит атмосфера удушающей меланхолии, где у людей парализована воля. Но была и другая сторона, да, были те, кто увидел некое будущее в такой музыке. Например, критик Анри Баэр в газете «Фигаро», была известная газета по тем временам, вот он выступил с таким заявлением пророческим, можно сказать. «Сегодня или завтра партитура Дебюсси станет доминирующим произведением. Это вопрос времени, причем недолгого. Пройдет несколько лет, и вы признаете эту работу столь страстно артистичную, оригинальную и чистую в своем выражении классикой, с сожалением, что не были среди первых, кто оценил ее в театре».
1: Ну, надо сказать, что на самом-то деле не так, не очень прав был этот критик, потому что, ну, судьба сценической этой оперы довольно такая не очень такая богатая, постановок не так много, ну, потому что она все-таки требует и требует определенной публики, конечно, угу. И требует и определенных артистов.
0: Возможно, еще не смогли так раскрыть ее,
1: да,
0: подойти,
1: конечно,
0: к ней, да, но музыка прекрасная.
1: Ну, я слушал вот в исполнении Венского филармонического оркестра и под руководством Клаудио Абадо фрагменты этой оперы. Ну, конечно, хотелось бы в зале послушать. Вот так, конечно.
0: Ну вот хотелось бы, чтобы кто-то...
1: Поставил ее.
0: Поставил.
1: Что я не помню, что в Ленинграде или в Петербурге кто-то когда-то ставил ее.
0: Да, но вот сам Дебюсси говорил, я хотел, чтобы музыка начиналась там, где бессильно слово. Мои персонажи поют как живые люди, а не как манекены в театре. Они сомневаются, страдают в тишине, их чувства скрыты под текстом. Я ненавидел оперный пафос, где люди поют 20 минут о том, что они умирают.
1: Ну, кстати говоря, с другой стороны, в этой опере как бы есть то, что свойственно обычной опере, да, классической, там любовный треугольник, герои убивают, героиня умирает, все вроде бы, в общем-то, все есть, но она вся наполнена какими-то символами, символы ночь, звезда, вода, огонь, вот такие символы. Ну, это свойственно и драматургии Метерлинка, как бы символизму, да. Вот и все это попытался передать Дебюсси, потом героиня умирает, и она лежит, и снег начинается. Да.
0: В общем, образ очень красивый. Так что, возможно, она еще ждет постановки грандиозные.
1: Да.
0: Это правда. Но хотелось бы, вот время наше стремительно убывает, хотелось бы
1: еще поговорить.
0: Да, о самом Дебюсси, поговорить о его характере, о внешности, потому что он сам был такой интересный, очень харизматичный. Вспоминает его как такого коренастого, плотного телосложения человека, смуглого, и очень у него такие южные черты лица были характерные. И главной особенностью его лица был такой лоб, выдающийся, такой даже двойной, прям, ну, огромный лоб, он его маскировал тщательно зачесанными прядями темных волос. Ну, он носил такую густую, окладистую черную бороду и очень сдержанные движения, то есть он такой был не, как, в отличие от его музыки, да, не стремительный такой, а вот такой сдержанный очень. И вот поэт Анри Доринье вспоминал о нем так: он был похож на кочевника, на заезжего итальянца или даже цыгана. В его облике было что-то дикое, мрачное и одновременно невероятно притягательное. Он редко улыбался, а его взгляд, казалось, всегда был направлен внутрь себя. Но вот все-таки, да, при всей его такой при всем бунтарстве было
1: всё-таки,
0: и
1: конечно.
0: То, что он смотрел внутрь себя. Вот еще один музыкальный критик, теперь же Луи Лалуа, подтверждал эту вот характеристику Ренье. В обществе Дебюсси чаще всего молчал. Он казался ироничным наблюдателем. Если разговор ему надоедал, он мог встать и уйти без объяснений. Не было в нем ни капли светского лоска, он сохранял манеры человека из простонародья, но при этом обладал болезненно утонченным эстетическим вкусом. Интересно в плане его характера. Он такой еще и был при всем при том эгоцентрист. Он был Им очень важна была атмосфера, в которой он писал, вещи, с которыми он работал. Писал он исключительно на дорогой бумаге ручной работы. Требовал, чтобы на столе его всегда стояла деревянная статуэтка китайского лягушонка. Вот это важно ему было. И он очень любил перемену мест, бытовых неудобств. То есть, ну, все должно было вот им соответствовать. Да? Не мог писать в любой обстановке, а только в определенной. И Стравинский тоже вот о нем оставил воспоминания. Он же очень хорошо общался, дружился с Стравинским. Стравинский писал в мемуарах: «Дебюсси был человеком невероятно утонченных вкусов, но общаться с ним было тяжело. Он обижался на каждую мелочь. Его натура напоминала кошачью». Кстати, кошек он обожал. «В его комнате всегда жили серые сиамские коты, которым позволялось ходить прямо по клавишам рояля и важным рукописям». Вот такой вот он был. Но важно сказать, что вот как будто бы вот он такой замашки аристократический, да, и дорогая бумага, и определенная атмосфера, но он далеко не богатую жизнь вел. В общем-то, при всех вот этих вот его требованиях он всегда всю жизнь практически...
1: Вот, наверное, поэтому и нуждался был, всю да. жизнь, потому что требования были очень высокие. Ну и семья, конечно, и... Да, ну, что еще хочется сказать про Дебюсси? Вот все-таки, как мы с того, что мы начали с того, что как бы он был бунтарем и кроме восставал против старой музыки, и фактически с него можно сказать, что началась новая европейская музыка, да, которая вот все вот эти вот классические отвергла классические правила, гармонии, создала какие-то совершенно новые гармонии, ну, атональная музыка появилась, и все, кто после него пришли, и наши Прокофьев, к примеру, да, тот же Стравинский, да, и Шёнберг, и вот и с его системой додекафонии, и все прочие, они, мне кажется, во многом опирались именно на то, что нашел в музыке Дебюсси, нашел свободу. В музыке он нашел свободу, что не обязательно. Но, с другой стороны, понимаешь, вот, допустим, когда Бетховен был молодым, да, Гайдн тоже очень не нравилось эксперименты Бетховена с гармонией, да, он говорил, что это дикость какая-то. Гайден говорит, человек, который понимал вообще-то в музыке такое что. Но, а и вот так же про Дебюсси говорят, спустя 100 лет про Дебюсси то же самое говорили, да. То есть это, наверное, необходимо для развития, чтобы кто-то нашелся, кто найдет что-то новое, да, какой-то новый подход, чтобы так и развивается искусство.
0: Да, да, в музыке, наверное, это особенно остро чувствуется, музыке, и да. более короткие периоды вот этих смен.
1: Не, ну на самом деле вся обстановка конца 19 века, да, fin de siècle, там, и вот те же импрессионисты, и те же поэты-символисты, которых, кстати, очень любил Дебюсси, да, Верлен и Бодлер. И вот эта вся обстановка, она как бы вот создавала то, что прежнее время кончается, конец века, да, и начинается совершенно новый, 20 век начинается совершенно новое время с новыми какими-то идеями, да. так и получилось.
0: Ну, очень, конечно, интересно разбирать его музыку, вот что значит вообще сама свобода, что это такое, да, как он менял ритмы, и как он относился к оркестровым партиям, даже отдельных музыкальных инструментов, да, то есть, например, вот такие инструменты, как там гобой, рожок, флейта, они были они носили подчинительный характер в общем массиве оркестра, а он их выводит на первый план, у них почти сольные партии, это тоже...
1: Ну, Бетховена тоже были.
0: Ну, все-таки у него такие даже импровизационные, наверное, включения, что было не характерно для предыдущих композиторов. Вот это тоже, это все подчеркивало ощущение свободы, вот такое, как будто бы это вот не закладывало что-то в умы слушателя, а обволакивало, да, создавая ассоциацию.
1: Давайте теперь послушаем, да? Мы закончим нашу передачу.
0: А что это будет?
1: А у нас будет... тоже одна из очень известных вещей, оркестровая вещь. Вот там как раз все можно это услышать, о чем Маша говорила, и рожки, и все прочее, прочее. После полуденный отдых Фавна, прелюдия. Но она, наверное, не целиком не удастся послушать, но хотя бы часть.
0: Да, но мы вот уже будем прощаться. Я скажу, что про эту музыку, про послеполуденный отдых Фавна говорили, что именно с соло флейты там началась современная музыка. Вот как ты думаешь, правда?
1: Ну, наверное, да.
0: Ну что же, мы тогда оставляем наших радиослушателей.
1: Наедине с Дебюсси.
0: И прощаемся.

0: Маленький концерт.
1: Одно из удивительных сокровищ, которым одарила мировую музыкальную культуру и всех нас эпоха барокко, это так называемые медленные, обычно вторые части концертов для разных составов инструментов. Таковы всем хорошо известные адажио из концерта для гобоя с оркестром Алессандро Марчелло или вторая часть итальянского концерта Иоганна Себастьяна Баха и многие другие. Эта музыка погружает слушателя в особое состояние. Мы всем своим существом начинаем неотрывно следовать той бесконечной, прекрасной, свободно текущей, но богатой, изысканной орнаментикой мелодии, которая царит в этой музыке. И это следование приводит нас в мир поистине небесной красоты и гармонии. Как известно, музыкальное искусство барокко насыщено символами и смыслами. Так одно из гармонических последований в барочной музыке носит такое название. Так боги спускаются на землю. Послушаем в сегодняшнем маленьком концерте адажио из сюиты для клавира фа-мажор Георга Фридриха Генделя. Ту музыку, благодаря которой небо действительно становится ближе.

Адажио из сюиты для клавира фа-мажор Георга Фридриха Генделя прозвучало в исполнении Кейта Джаррета, американского пианиста, родившегося в 1945 году. Кейт Джаррет более известен любителям джазовой музыки, однако это музыкант с разносторонними интересами, и помимо джазовых композиций в его репертуаре и музыкальная классика, в том числе такие сложнейшие произведения, как «Гольдберг. Вариации» Иоганна Себастьяна Баха или «Прелюдии и фуги» Дмитрия Шостаковича. Клавирные сюиты Генделя привлекли внимание музыканта, по его собственному признанию, сердечностью, теплотой и мелодическим богатством даже в простейших частях, которые являются непревзойденными для своей эпохи. Джаррет замечает также, что лирическая теплота и текстуальная насыщенность этих клавирных пьес, выраженной с такой простотой, делают выбор фортепиано оправданным, несмотря на то, что этот инструмент еще не существовал в дни Генделя. «Более того, я думаю, — пишет Джаррет, — что именно фортепиано способно выявить эти черты настолько, что нам покажется еще более удивительным, что мы так редко слышали эти пьесы». Отдавая дань замечательному музыканту, заметим, однако, что все то, что он пишет об исполнении клавирных сюит Генделя, о тех новых гранях этой музыки, которые открывает именно исполнение на фортепиано с его богатыми возможностями, гораздо более полно удалось выразить совсем другому исполнителю, а именно Святославу Рихтеру. Я предлагаю еще раз послушать удивительную музыку, адажио из клавирной сюиты фа-мажор Георга Фридриха Генделя, но уже в исполнении нашего великого музыканта, и оценить то, что называют русской пианистической школой.

0: Итак, сегодня, дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучало адажио из клавирной сюиты фа-мажор Георга Фридриха Генделя, которое мы слушали в двух вариантах исполнения. Для вас сегодня играли американский джазовый пианист Кейт Джаретт и Святослав Рихтер. Наш маленький концерт завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровекина и Александр Горохов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
5: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
6: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. С сегодняшнего дня передача «Семья» будет выходить в режиме прямого эфира, и наши радиослушатели смогут задавать вопросы к участникам цикла «Семья» в ходе наших встреч. В передаче, как и раньше, будут принимать участие семьи священников, семьи жителей нашего города и, конечно же, психологи. И сегодня гостем нашей передачи «Семья» стала Тамара Григорьевна Клещунова, известный опытный психолог, мама, бабушка, а также постоянный соавтор передачи этого цикла. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
1: Добрый вечер.
0: Уверена, что с Тамарой Григорьевной в прямом эфире вот разговор будет интересовать многих наших слушателей. И вот такие передачи прямого эфира помогут приобрести циклу «Семья» новую окраску, новую глубину. Итак, дорогие друзья, начинаем первую нашу передачу в прямом эфире. Вот закончился сентябрь, и сейчас идет октябрь. Тамара Григорьевна, я думаю, логично будет поговорить о школьном времени, о периоде обучения. Тем более, что мы стоим накануне праздника такого, День учителя, воскресенье будет, да, по-моему, первое воскресенье октября. И вот, может быть, нам удастся с сегодняшней передачи как-то связать вот начало учебного года, участие, взаимодействие, может быть, семьи и школы, вот как это раньше принято было рассматривать, и те вопросы, которые помогли бы нашим детям, ну, как-то с меньшими потерями, с большей эффективностью пройти этот начавшийся учебный год. Ну, во-первых, сентябрь – это месяц перестройки. После летнего отдыха дети вот резко должны окунуться в совершенно иной ритм, темп рабочей жизни. Да? И вот давайте мы с вами начнем с того, как ребенок должен быть подготовлен к школе, что можно считать подготовленностью после летнего отдыха.
1: Ну, вообще-то, конечно, обольщаться на тот счет, что они прямо сразу в эту учебу погрузятся, мягко говоря, наивно. Надеяться на это наивно, потому что действительно все забыто. Даже у тех, кто более или менее учились нормально, у них тоже пробелы. И, конечно, эти первые два месяца учителя нервничают от того, что вроде бы от повторения надо переходить к новому материалу, у них не так все хорошо получается. Но тем не менее, это и в былые годы так было, и сейчас. Единственное, что можно, вот на что нужно обратить внимание, и особенно нам, родителям, на что обратить внимание, что дети немножечко все-таки другие сейчас. И небольшая часть этих детей учится с удовольствием. Вот так уж получилось, что они перешли, как говорят, на второй уровень обучения, когда им нравится вгрызаться в этот гранит этой науки, там, физики, химии. Повезло с учителями, и они их научили учиться, допустим, в этом предмете. Если начальная школа, повезло с учителем начальной школы, и они с удовольствием, эти детки, делают все то, что она им дает там задание, допустим, они с удовольствием делают, даже если у них никакие не очень-то и получается хорошо. Но дело вот в чем, что основная масса детей все-таки имеет органические поражения мозга, и у них и начальная школа прошла не слишком благополучно, и они привыкли не просто, они привыкли к тому, что у них началась выучка беспомощности. И вот при этом родители этих детей очень часто страдают от того, что не могут детям помочь так квалифицированно, как надо было бы, начинают заставлять, вызывая со стороны детей агрессию, нежелание еще и дальше учиться и так далее. Особенно это видно уже, когда они переходят на среднюю школу, и когда у них появляются трудности из-за слаборазвитой эмоционально-волевой сферы, отсутствия мотивации и нежелания делать, потому что надо потрудиться. А привычки, вот этих волевых привычек к рутинной повседневной работе не наработано, в свое время не научили их так трудиться. И тут даже ребятишки, у которых в начальной школе могли быть успехи, и из-за того, что и память неплохая, и, может быть, и концентрация внимания тоже неплохая у них, в общем-то, тоже получается не все так, как хотелось бы. И вот лично я из личного опыта, да и не только, все-таки много мне приходится заниматься такими случаями более тяжелыми. В чем помощь родителей? Не надо на них слишком давить. надо обязательно смотреть, насколько ребенок способен осваивать этот материал и помогать ему, не переутомляя его. Ведь вот в начальной школе вот эти вот переписывания, чтобы было чистенько, хорошо, чтобы учительница похвалила, в конечном итоге вызывает у ребенка такое переутомление, что отвращение к учебе появляется. И уровень скуки даже вот в тех школах, которые достаточно приличные школы, гимназии, там всевозможные английские школы и так далее, там ведь уровень скуки гораздо больше, даже гораздо выше, чем в обычных общеобразовательных школах, потому что количество информации, вот этого давления со стороны учителей и родителей, что вообще-то оправдано вроде бы тем, что ему надо дать хорошее образование. И мы забываем о том, что ребенок должен хотеть учиться, хотеть познавать. И если, допустим, ему не по силам это делать, то ты его хоть убей. Он в конечном итоге перестает хотеть. И что? И к 8-му, 9-му, 10-му классу ребенок, который более-менее учился в начальной школе хорошо, там не так все здорово получается. Поэтому здесь вот все-таки мне кажется, что должен быть контроль. Контроль какой? Не каждый день. И не то, что вот они пришли, родители с работы, уроки выучен, не выучен, давай садиться. До часу ночи иногда уроки учат. И в конечном итоге ребенок устал, и завтра идет, и в общем-то, и не подготовлен так, как надо. И зачастую даже мы, психологи, видим, почему этот ребенок не учит уроки до прихода мамы. Потому что ему нужно внимание, хоть вот эти вот затрещины, эти, будем говорить, их даже грубые слова, лишь бы только получить от нее вот это внимание. То есть иррациональный способ получения этого внимания. А вот если бы мама, по крайней мере, похвалила его за то, что он, ну пусть даже не очень здорово сделал это упражнение, и задачку решил, и там помарок много и так далее, и она его похвалила и дала ему это внимание в виде, и книжку почитала, и что-нибудь там позанимались вместе, конечно бы он стал эти уроки делать ежедневно с большим вниманием, а если еще и она бы его подхваливала, ой, как здорово, у тебя вот эта строчка написана хорошо, или упражнение, ну, полупражнение просто замечательно написано. И потом не надо придавать такое уж большое значение тому, как они пишут. Потому что у многих у детей вот с минимальной мозговой дисфункцией, у них вот это вот правописание очень страдает. Такие ошибки там, и не только ошибки, а написание слов и так далее, написание букв даже. И все внимание матерей, допустим, почему говорю про матерей, основном мамы занимается. Вот как ты написал, как ты это сделал?
0: Тамара Григорьевна, спасибо. Вы знаете, мы сейчас поговорим на эту тему, которую вы затронули. Давайте примем один звонок в студию.
1: Да-да.
0: Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло?
2: Алло?
0: Да-да, представьтесь, мы вас слушаем.
2: Алло?
0: Да-да, мы вас слушаем.
2: Вот у меня ребенок тоже сейчас пошел в первый класс, и у меня вопрос такой вот, как бы, о материальном обеспечении. То есть вот разница довольно-таки видна. Мы обеспечены не очень, и многие дети обеспечены гораздо лучше, чем нас. Ребенок начинает это замечать. Как это вот...
1: А вы пришли в класс, где, в общем-то, достаточно материально обеспеченные, хорошо одеты ребята, и телефоны,
2: да,
1: и так далее, да?
2: Езжают на машинах в основном все. Вот он это замечает. Вот как это вот?
1: Ну, трудно, конечно, но тем не менее, вот сейчас уже можно даже ему и рассказывать про то, что вот это у нас временное затруднение. Вот я все-таки сторонница того, чтобы в детях не вселять вот этот пессимизм относительно того, что вот нынешний период жизни вот такой достаточно бедный. Что временное затруднение, все будет нормально, тем более, что ты вот сейчас будешь у нас учиться и получишь образование, приводить примеры, как вот так же точно в вашей там жизни были, вот, и они получили образование, и как здорово, что вот они сейчас и зарабатывают эти деньги. Это с одной стороны. А с другой стороны, не очень заострять внимание ребенка на это, что вот, ах, как хорошо они живут, а ты другим должен быть интересен, потому что я вот знаю, что ну, вот в моей так практике было, как мама говорила, а ты зато, вот фортепиано, очень здорово играешь, остальные вот такие, вот они там одного круче, телефоны там, и бог знает, какие еще машины и так далее. А ты зато единственный из всех играешь вот так вот здорово на фортепиано, и у тебя там, ну, учишься хорошо, там еще это уже средняя школа. Это, кстати, подростки, где не первый класс, где еще не так это ощущается. Что же делать? Приходится, конечно, если у ребенка самооценка низкая, если уровень его, ну, будем говорить, убеждений, а это как бы там громко не звучало, в первом классе они уже это вот имеют. Убеждения есть, защищать эти убеждения может, самооценка может понижаться. А вы ему, допустим, помогаете. Но, в принципе, что касается самооценки, чтобы он чувствовал себя адекватно в любой среде, мы как-нибудь даже передачу сделаем, каким образом помочь поднять ребенку самооценку. Зависит только от этого. Потому что я знаю, еще в те былые годы, когда, например, мои старшие дети учились, были значительно богаче, даже в советские времена, значительно богаче и очень хвастались. И мои очень спокойно это все переживали, потому что там другие были ценности. И это все внушалось, так что зависит во многом от вас.
0: Спасибо большое за ответ. И мы можем вернуться вот к тому разговору, на котором нас звонок прервал. Вы говорили о почерке ребенка, что не обязательно да. Вот как бы делать акцент на том, как он пишет.
1: Да, да, да, да.
0: Но вы знаете, но, к сожалению, у школы требования другие. Я
1: знаю... Но вы знаете что? Под один пресс и со школой все-таки дом не должен сажать ребенка. Да, его надо учить, надо, ну, говорить про то, что давай мы с тобой потренируемся, там, поиграем в почерк. Мне, например, приходилось со своим старшим сыном играть. Мы писали буковки, выписывали. И в первом классе он настолько хорошо писал, красиво писал даже. И поэтому я знаю, что этого можно добиться играючи, следить за, чтобы ручку там, пальчики, вернее, тренировать и так далее. Другое дело, что не все сразу. Если у него, например, ошибок много в словах, но о почерке ли идет речь? Тут уж приходится очень осторожно так вот, опять-таки, не давя, не ругая, потому что любое давление, оно снижает эмоциональную, так сказать, состояние ребенка, а при этом может быть уже все плохо. Там идут такие процессы, что он перестает, мало того, что ему плохо в настоящий момент, и он поэтому не может учиться нормально, а во-вторых, сам по себе факт, с каждым днем отношение между ребенком и родителем, допустим, мамой, ухудшается. Какое у него настроение будет вообще и отношение к учебе? Естественно, не важное. Так что тут надо быть нам очень и очень внимательными. И уже если мы чувствуем себя плохо по какой-то причине, давать возможность этому ребенку что-то, какой-то участок работы сделать самому. И не ругать опять-таки его. Опять-таки похвали. А вот ты посмотри, вот здесь как у тебя... Не то, что у тебя там все плохо, а вот это вот. О, как здорово у тебя это все сделано. Это что касается маленьких. А более старший возраст, там можно даже сказать, что... Ты знаешь, мне очень нравится, как ты вот эту работу сделал вот здесь-то. А вот здесь вот не очень. Но я думаю, что завтра у тебя будет лучше. То есть помочь ему. А если учесть, что очень многие ребятишки имеют астению, головного мозга, то есть работоспособность, умственная деятельность, несмотря на то, что он может быть розовощеким и бегать впереди всех, вот чисто физически, а в этом плане у него там какие-то сбои. Так вот тут, конечно, повседневная наша работа должна быть опять-таки в виде игры, и в то же время, вот в буквальном смысле слова, не ругая его ни за что, подхваливая, выводить его на новый уровень, даже таким образом, ничего, мы с тобой эти и контрольно будем щелкать, как орешки, я знаю, я уверена, вселять в него уверенность. И не боги горшки обжигают, в конце концов. Другое дело, что я считаю, что все-таки они у нас бедные и несчастные. Это в школе надо отсидеть 6 часов, потом уроки учить. Смотрите, какой рабочий день, а если еще и неинтересно? Если интересно, вот 45 минут сидите, ну как миг проходит, если еще и учитель творец, это же тревожность снимается у ребенка, творческий процесс идет. А если это неинтересный, да он не понимает ничего, приходится списывать. Представляете, какой ужас.
0: Вот, Тамара Григорьевна, как, если я правильно поняла, успешность ребенка в учебе во многом определяется его душевным комфортом. Вот, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он чувствовал какую-то в себе уверенность, да, вот правильно?
1: Безусловно.
0: И интерес к учёбе.
1: Кстати сказать, основное направление детей, вот когда они идут в первый класс, вот в первый класс ребенок идет, не на первом месте не должно быть научить учиться. На первом месте его состояние, его душевный комфорт. Как там у него, хорошо ли, как ему... А на втором месте, каково ему в среде сверстников. Как он научился в дошкольном периоде, научился контактировать со сверстниками. И если у него мама развелась с папой, и он страдает от этого, или там не высыпается, потому что дом проходной двор, и он не контактит со сверстниками, а еще и худший случай изгой, о какой учебе может идти речь? Поэтому вот на первом месте вот эти вот моменты первые, а потом, естественно, научать учиться ребенка надо. Научать, потому что начальная школа – это чрезвычайно важный период жизни, чрезвычайно. Можно сказать, это стартовая площадка для будущего, потому что мы научаем его трудиться. И эти изъяны, не умеет трудиться, часто могут быть и у ребятишек с хорошими способностями. Пятерочник. Он даже и может домашние задания не делать. Он все быстренько схватил, память хорошая, и учится вроде хорошо. Он не умеет трудиться. И наоборот, трудяга сидит 3 с плюсом, 4 получает. Замечательно. Дальше будет лучше, потому что действительно вот это понятийное мышление, которое в основном свойственно, должно быть свойственно детям в более старших классах, оно придет. Но там тоже есть свои тонкости. Тут уже... не скажешь многого об этом, но тем не менее вот этот вот второй уровень обучения, чтобы он не за оценку, не за то, что чувство страха его там заставляет, а чтобы ему нравилось учиться. И в среде сверстников было все благополучно.
0: Тамара Григорьевна, я напоминаю нашим радиослушателям, что речь идет сегодня о учении, о обучении детей в школе. Тамара Григорьевна, вы сказали, что родители, в общем-то, какое-то влияние оказывают на степень обучаемости детей, вот могут помочь, а могут помешать им родители. Вот есть ли какие-то такие определенные законы? Степень вмешательства родителей в процесс обучения детей? Ведь может быть как помощь, так и вред. Вот
1: да.
0: Для разного возраста.
1: Вы знаете, вот эти вот сидения с ребенком ежедневные, обучение и учить с ним уроки, это вообще, конечно, очень плохо. Другое дело, что дети-то вот такие, вот, например, гиперактивные, особенно это касается гиперактивных, что там никак нельзя ему доверить, вот, чтобы он сидел и делал уроки сам, потому что 10 минут поработал, тут как тут он уже перестал, внимание его сосредоточено на чем-то другом, сидит, там тапки снимает, все, он уже устал. Да, перерыв делаем и снова его включаем, но это особый случай. Как правило, ребенку надо давать возможность учить уроки самому. Но перед этим мы его должны спросить: ты знаешь, как это делать? Расскажи, как ты будешь делать. Вот так-то, так-то. И дать ему возможность сделать какой-то определенный кусок задания. Да? Это что касается более младшего возраста. Чтобы научить его те уроки делать, домашние задания делать. Вот он сделал. Как бы он ни сделал, он сделал. Похвалить надо. За что-то вот это дифференцированное оценивание, это очень важно. Где-то можно даже и сказать: очень жалко, что ты тут немножко грязновато написал, но не думаю, что завтра ты постараешься. А сказать, что вот, ну, совсем ошибок-то мало там, допустим, вчера целых 10 штук сделала, а сегодня только 8, да? То есть похвалить даже за это. Вот. И постоянно ему давать возможность определенные куски делать самому. И в какой-то момент он начнет уроки делать сам. Это я точно знаю из своей практики с детьми, с внуками мне приходится заниматься. Другое дело, что есть категории детей, которым нужно вот это вот такая, знаете, вот боковое зрение должно быть. И мы постоянно должны видеть, как это все делается. И, может быть, даже, и я вообще сторонница этого, если нам надо делать дела на кухне, а он там в своей комнате или там даже в другой комнате должен делать уроки, а он вот, нет, мама, делай, мама нервничает, ей нужно ужин готовить, а там скоро папа придет. И, конечно, она на него даже и ругаться начинает. Посадите его на кухню, постелите ему газетку там, если нет такой возможности другой, и пусть он делает, но не дергать его. Вот ты сидишь неправильно, вот ты грызешь карандаш, ты грызешь. Дать ему возможность 15-20 минут включиться вот в ту работу, какую он делает, но чтобы он получил удовольствие от того, что он делает. Пусть даже он сделал не так, как с нашей точки зрения, не так, как надо. И никаких переписываний, никаких. Это очень плохая практика. Я вот обычно с воспитателями групп продленного дня, когда работаю, я им всегда говорю, сделайте все, чтобы родители после продленки не давали детям, не заставляли детей переписывать то, что они сделали в продленке. Это некоторые родители говорят, но он же привыкнет тогда грязно писать, но ведь вы его в конечном итоге приведете к такому переутомлению, что он не сможет работать так, как надо дальше. Потому что он будет стараться, но будут включаться те участки наших, так сказать, сил, которые должны быть в резерве для экстремальных ситуаций. А он все включает, все, конечно, и учеба ему не в радость. Ведь это же ужасно, когда ребенок не хочет учиться. А вот научить его учиться, постепенно давая ему бразды, так сказать, в свои руки, и именно подхваливая, поощряя, говоря о том, что вот лучше, уже лучше, чем даже вчера, вот то-то, то-то лучше.
0: Хорошо, но все, что вы сказали, это в большей степени относится к детям младшего школьного возраста.
1: Да, да.
0: А вот что касается детей-подростков и старшеклассников. Какова здесь роль родителей? Вот,
1: ну, опять-таки, обучения? Что касается... Вот я, например, сторонница того, чтобы родители уделяли внимание все-таки тому, чтобы они готовили домашнее задание. Другое дело, что не всегда время есть. Если ребенок занимается в каких-то внешкольных, так сказать, секциях там, или кружках, то ему нужно бегом бежать. Тут уже можно так с ребенком договариваться. Сиди на уроке, работай как следует, у тебя меньше времени уйдет на домашнее задание. И даже где-то вот какой-то, как один мальчик сказал матери своей, я такой хитренький, мне, знаешь, по географии как мало пришлось учить, потому что я сидел, учительница рассказывает, я так у себя там заметочки делал, а потом еще отвечал на вопросы. И, конечно, у него минут 15 всего лишь на подготовку даже такого устного предмета, допустим, да? Ну, с письменными никуда не деться, писать надо. И математика, допустим, и русский язык работать надо. И тут не всегда возможность есть проверить каждый день. Тут я советую делать это периодически старшеклассников, периодически проверять. В какой-то определенный день все уроки. И вдруг обнаружили, что какой-то урок не сделан, потому что он там объясняет, неважно почему. Тут уж можно даже и какие-то санкции, если еще не совсем потеряны, во всяком случае, взаимоотношения еще более или менее нормальные, тут можно как по-разному, конечно, это надо смотреть на ребенка. Я, например, очень просто делала, если мой сын уже в старшем возрасте был, он там, и вот так вот проверочка нету, все, будешь учить уроки вместе со мной рано утром. Я вставала в 6, потому что семья большая, надо было готовить перед работой еду и так далее. И он сидел 2 недели, допустим, или там неделю, зависело от того, как он провинился. Он готовил месяц, но вечером ложился он вместе с девочками. Это что значит? Это же унизительно, что он с младшими вынужден был ложиться в 8 часов, а не так, как там он уже более старший ложился. Но он-то слушался. Потому что между нами еще не было таких отношений, вернее, они и никогда не были, но тем не менее. Никуда не деться, он сам провинился. Все. Вот. У кого-то могут быть и другие санкции. Но опять-таки, эти наказания должны быть больше на уровне лишения чего-то хорошего, а не то, что там наказание за то, что ну вот, на уровне даже порки, на уровне физических наказаний. Это вообще никуда не годится. Это вообще никуда не годится.
0: Хорошо.
1: Так что, конечно, надо проверять. Вот то, что говорят некоторые, а вот вы знаете, вот я училась, и меня никогда родители не проверяли, ну так это же не от того, что из-за этого, вопреки этому. Действительно, когда полная ответственность лежит на тебе, я и сама вот так училась, например, у нас меня никогда никто не проверял. Ну а сколько рядом со мной, в общем-то, ушли в никуда тех, кого не проверяли, и они не научились этой самостоятельности.
0: Которые могли бы учиться.
1: Могли бы учиться. Этом, да? То есть нужно это внимание. Вот я говорю, боковое зрение должно быть все время. А все вот так, как некоторые делают, и сочинения до 11 класса пишут вместе, ну что это? А потом что? Он становится в институте, он, допустим, даже и поступает там, и он становится, в общем-то, разгильдяем в полном смысле слова. Там ведь мы такие проверочки уже не можем ему устраивать. Все, первый-второй курс, и он отчисляется.
0: Тамара Григорьевна, вот такой вопрос относительно нагрузки ребенка, школьника. Сейчас программа меняется, программа усложняется в чем-то. В чем-то там облегчается, с одной стороны, но с другой стороны, тоже какие-то очень такие сомнительные результаты вот всех этих изменений. Это первое. И второе. Ребенок, как вы правильно сказали, иной раз после школы занимается какими-то другими видами спорта или видами искусства. Да, то есть после одной школы основной идет дальше чем-то заниматься. Вот насколько важен режим ребенку школьного возраста, причем на разных уровнях, да, насколько важно его соблюдать, как правильно построить рабочий день и вообще нужны ли вот эти занятия еще дополнительно к школьной нагрузке?
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как же? Вы что? Это очень важно. Вот, кстати сказать, некоторые родители говорят, вот он в начальной школе учился, он еще там и ходил в самбо, там и музыкальную школу, а потом вот в подростковом возрасте он все бросил, потому что ему так тяжело. Действительно, очень многие бросают, единицы остаются вот с этими. У ребенка не должно быть на первом плане только школа. Должно быть любимое дело. Любимое дело – это обязательно внешкольные какие-то занятия. И он, подросток, если он бросает, а он действительно может бросить от того, что нету сил. У них же все силы уходят на перестройку гормональную, эндокринную. Нету сил, не высыпается, хоть много может и спать. А если он еще и поздно лег, а если он еще и с компьютером просидел там до 12? О каком самбо на завтра идет речь? И хорошо бы в школу-то сходил. Поэтому здесь тоже надо следить. А что касается вот этого внешкольного, ведь это же иногда бывает прыжок в будущее. Это стартовая площадка для будущего. Очень многие, занимаясь, допустим, вот так вот, или музыкой, или там ходят в кружок биологический, или там спортом, в конечном итоге по этой стезе они идут и дальше. Это же определяет его в конечном итоге будущую профессию, будущую жизнь. Другое дело, что иногда мы навязываем, родители, навязываем ему, вот будешь ходить туда-то, потому что вот я считаю, что это вот и близко, и так далее. Ну, конечно, ребенок должен почувствовать, где его сердце лежит. И иногда приходится, пока он маленький, дошкольный возраст, вот этот с 6 до 7 лет, или там начало начальной школы, попробовать и там, и там, и там, и там. Но! Не давать ему возможность прыгать с одного места на другое, пока он в этот кружок, допустим, ходит или там секцию, пока он не добился каких-то успехов и не почувствовал удовольствия от этого успеха. Вот какой-то определенный он этап прошел, а для этого ему надо помочь формировать вот эти волевые привычки. К рутинной повседневной работе. Это тоже особая статья разговора. Тоже бы надо бы нам с вами об этом поговорить. Вот. И, соответственно, он может переходить куда-то в другое, и там, может быть, присушит сердце его именно это дело. Во многом, естественно, зависит еще и от руководителей этих кружков. Вот. И подростковый возраст, когда эти гулянки начинаются, когда вот эти компании, когда это безобразие, когда мы полностью им даем вот это свободное время, вот про, чтобы они гуляли во дворе. У него должно быть гулянка от школы до дома, до музыкальной школы, допустим, до спортивной секции и так далее и тому подобное. То есть он должен быть занят постоянно хорошим не каким-то делом, а любимым делом. Понимаете? Очень важно. А я вот смотрю, в былые годы все-таки у нас такого не было, чтобы дети не занимались после школы еще чем-то. Сейчас это редкость, к сожалению. Вот в общеобразовательных школах, гимназиях, еще как-то они там следят, потому что родители так насели на своих детей и делают из них людей счастливых. А те уже не знают, куда деваться от этого счастья великого. Тут тоже нужно быть очень осторожными, найти.
0: Вы сказали, что ребенок должен заниматься любимым делом.
1: Да.
0: А если вот родители видят в нем, допустим, ну, возьмем традиционные музыкальные способности, а ребенку не хочется вот вкладывать себя еще после школы, там эти гаммы играть, так вот метод насилия какой-то должен быть со стороны
1: родителей?
0: Ну,
1: вообще это формирование волевых привычек, оно вообще предполагает и в этих трех этапах первоначальный вариант какой-то заставить. Потому что без этого нельзя. Другое дело, например, мыть полы или там мыть посуду, что они только хотят, чтобы волевая привычка к бытовым делам выработалась. Конечно, есть какое-то принудить. Или самопринуждение, когда он хочет воспитать в себе волю и начинает себя там, это уже подростки, заставлять, допустим. Но это один такой короткий-короткий период. А потом идет период, такой этап, когда он должен привыкнуть к этому делать под флагом положительных эмоций. И вот создавать все, чтобы ему это нравилось. Ему нравилось заниматься этим делом, допустим, каким-то вот этим вот делом. Может быть, элементарно у него там что-то получается, если он занимается фехтованием или там спортивным, значит, туда нужно организованно ходить на какие-то соревнования, чтобы он почувствовал интерес к себе со стороны сверстников. Может быть, в школе он не пользуется таким интересом, и мы организовали это дело через школу, через классного руководителя, может быть, и сами там в музыкальной школе. Вот эти вот отчетные концерты. Как здорово, когда мы праздники устраиваем после отчетного концерта. Там пирог, не пирог, но какие-то подарочки покупаем и так далее. Подхваливаем его, когда получается, это очень здорово. И так далее. То есть рано или поздно гаммы-гаммы, а потом они уже жаждут поиграть. И вот такое вот ощущение, что вот это уже не просто гаммы, а уже там Шуберта ли играет, или там еще что-то. Это же элементарные вещи, они играют с удовольствием. Это что касается музыкальной школы. Но насчет способностей. Ведь в свое время музыкальное образование давали всем детям. Это считалось нормой. Более того, даже есть такие публикации, что классическая музыка повышает интеллект на несколько единиц. Я вот так удивилась, но думаю, может быть, в этом есть какая-то серьезная правда. Может быть и так, когда я внучке своей сказала, она занимается музыкой, об этом она как-то даже вот вдохновилась.
0: Хорошо, спасибо. Ну вот таким образом мы с вами говорим, что ребенок должен быть занят постоянно какими-то полезными делами.
1: Не каким-то, а именно любимым делом, в том числе.
0: Ну, это и школа, и любимое дело после школы. Да. А как же дружба, отношения со своими сверстниками? Когда время должно быть какое-то на такое общение?
1: Ну, тут вообще говоря, считается, по крайней мере, вот мы все время их гоняем за то, что они по телефону говорят. Ну, когда подолгу, это, конечно, плохо. Но им давать возможность говорить по телефону, особенно подросткам, старшим подросткам, они в этом нуждаются. Причем, когда вот это вот общение нет глаза в глаза, им легче свою душу, так сказать, очистить иной раз даже. То есть это общение может быть вот на таком уровне. Или дружба с человеком, которым ходит вместе в секцию. Ведь, в общем-то, та дружба, которая была, вот эти игры со сверстниками, то, что было когда-то, оно же ушло в никуда. Такого же сейчас нет. Единственная возможность – это только в классе. Хорошо, если это класс не биологическая группа, а коллектив. Причем коллектив не по уровню, не на уровне рядом, но не вместе. А если это один за всех и все за одного. Вот это действительно благо. Вот тут еще памятник поставить надо это классному руководителю, который вот сделал именно вот такой класс. Один за всех и все за одного. Когда нет сплетен, разборок, когда нет вот этих изгоев в классе. Вот, этого достаточно.
0: Это как раз вот то, о чем мы вначале с вами сказали, что роль учителя в школьном процессе обучения, она очень велика, и вот создание дружеской обстановки во многом зависит от наших учителей. Поэтому если наших радиослушателей если есть учителя, то очень хотелось бы, конечно, к ним обратиться, да, вот с таким призывом.
1: Ну вот видите, насчет учителей тоже их надо пожалеть. Там же очень быстро вот это эмоциональное выгорание наступает. Когда хороший учитель в конечном итоге настолько устает от всего, что иногда переходит границы. Границы, где уже он не думает о том, что он благо для ребенка делает, когда. А ведь учитель, по идее, должен быть в буквальном смысле слова мелочным и придирчивым. Он должен следить за тем, чтобы выполнялись его требования ежедневно, для того, чтобы чему-то научить ребенка, особенно если это касается математиков, допустим, или там точных, вообще точных наук, особенно, да и русский язык тоже, да? Вот он должен быть. Но ведь это все делается ради блага ребенка. А вот когда эмоциональное выгорание наступает, уже переходит эту границу, и эти придирки идут на уровне, чтобы унизить его. унизить, обидеть его. Вот это уже страшно. И тут надо думать о том, как поберечь наших учителей, как им помочь. И тут, конечно, есть всевозможные методы, методы повышения их, так сказать, вот этого состояния.
0: Тамара Григорьевна, а вот какова должна быть степень контакта родителей с учителями?
1: Только по одну сторону баррикады. Никаких вот этих вот конфликтов. И учителей, я вот когда с ними работаю, я всегда им говорю, что на родительских собраниях сделайте все, чтобы поняли родители, любые выступления, домашние выступления против учителей чреваты для вашего ребенка, особенно когда он придет в подростковый возраст. Когда в подростковом возрасте наши дети... Вообще, они же максималисты в подростковом возрасте. И мы, родители, для них перестаем быть авторитетными. И единственная возможность как-то его еще сохранить в границах, это если у него авторитетна школа, авторитетна учителя. Когда учитель выполняет роль строгого отца. «Я тебя люблю за то, что ты оправдываешь мои ожидания». Это вот роль отца. «Я тебя люблю за то, что ты оправдываешь мои ожидания». Матери, она любит его любого, там, допустим. Да, вот, кстати, в неполных семьях как приходится быть и тем, и другим. Вот тяжело тоже. Вот. И, конечно же, держаться вместе. Конечно, наши учителя, ну, далеки от уровня Макаренко Антона Семеновича. А мы сами родители. Что мы-то собой представляем, чтобы такие требования... А более того, некоторые родители говорят, вот мы тебя отдали, его отдали в школу, вот вы и научите. Там у нас разные требования. Если школа – это оценка качества предмета выученного, то мы, родители, должны научить его делать это все. Понимаете? То есть без родителей не обойтись, не обойтись тут в школе. Я уж не говорю о том, что если у нее сидит 25 человек, допустим, классный руководитель, кто больше занимается, разве она может дойти до любого ребенка так, как дойдет мать до каждого из них? Единственное, что когда появляются какие-то конфликтные ситуации, здесь нужно быть очень-очень осторожными учителям. То есть не надо сразу же, вызывая родителя, там, маму, говорить о том, что вот провинился там кто-то. Ну, хоть найдите несколько добрых слов сказать об этом ребенке, а потом покажите, что вы очень огорчены чем-то, тревожитесь за его, потому что вот то-то, то-то, как бы вот вместе вам что. И тогда не будет никаких конфликтов. Конфликтное отношение школы и дома – это беда для ребенка, беда. Так что надо держаться вместе, у каждого своя, так сказать, стезя в этом плане. Но хорошая школа – это не та школа, которая дает много информации, а та школа, которая научает ребенка глубине мышления, не сообразительности, а глубине мышления. И многие учителя эти вещи хорошо понимают. Другое дело, что они тоже зажаты рамками определенных методик и так далее.
0: Спасибо большое. И, наверное, последний вопрос, который мы сейчас успеем затронуть в нашей встрече. Скажите, пожалуйста, если все-таки в классе обстановка вот не такая идеальная, о которой мы сейчас говорили, что вот дети не совсем дружны между собой, и ребенок, вот наш ребенок, попал в число изгоев, каким образом это можно немножечко избежать вот этого?
1: Ну, вообще говоря, это особая статья, опять-таки. Вот мы долго разбираем с психологами, когда ребенок изгой. Там ведь есть зачинщики, есть преследователи, есть нейтральная, так сказать, группа, которая наблюдает и боится вступиться, потому что как бы этим изгоем не стать, и изгои. А изгоем может стать любой ребенок, кстати сказать, даже хорошо обучающийся, имеющий успехи, но в той деятельности, которая не котируется, допустим, в этом классе. И те зачинщики, которые провоцируют вот такую вот травлю, они могут быть очень неплохими ребятами. Они просто могут быть вот, ну вот им нравится это делать, и все. Не то, что они мстят за что-то, хотя и такое бывает, но это достаточно редко. Вот ему нравится вот так вот издеваться, потому что весело. И другие тоже. Хи-хи-хи, весело, не думая про это. И если учитель не заметил, что там начинается вот такая беда, а иногда учителя бывают виноваты в том, что вот травля этого ребенка бывает, и надо в каждом конкретном случае разбираться и вместе с учителями. но не так, как некоторые мамы приходят и начинают там воевать, заявлять, что вы вот допустили такие вещи. Надо разобраться, в чем там дело. Конечно, хорошо, если в школе есть психолог, который поможет разобраться. А вообще вот есть очень хорошая книжка, как же фамилия, да вот сейчас и не скажу, но называется она «Дети-изгои. Психологическая проблема и коррекционная работа», по-моему. Вот сейчас не вспомню так, обычно я так хорошо ее, ну, увы. «Дети-изгои» – вот самое такое большое, и, конечно же, психологическая работа вот с ними – это уже отдельно.
0: Ну да, литература и работа с психологами могут это компенсировать, вот такое негативное
1: влияние. Да, конечно.
0: Хорошо, Тамара Григорьевна, а скажите, пожалуйста, вот последнее, что вы могли бы пожелать родителям, чьи дети сейчас учатся в школе?
1: Вот основные терпение. Да. Терпение. И такого, знаете, не снисходительности, конечно же, снисходительности, потому что не могут они быть отличниками так, как вы хотите, и смотреть на то, на что способен ребенок на данный момент, постепенно повышая его уровень. И, допустим, и в психологическом плане, и, естественно, в эмоциональном плане. То есть тут надо нам быть вместе с ним рядом. И поощрение. Вот это вот поощрение как, такого рода, когда мы ему помогаем и в то же время отмечаем каждый его шаг. И если он ошибается, то что, не ругать его за ошибки. Наши дети панически боятся ошибаться. Это их всегда сковывает. И, естественно, тут уж вы будьте людьми прежде всего.
0: Спасибо большое, Тамара Григорьевна. Время нашей передачи подходит к концу, и я в заключение хочу поблагодарить Тамару Григорьевну Клещенову, нашего постоянного участника передачи из цикла «Семья», за вот то, что вы смогли сегодня прийти и провести эту встречу в прямом эфире. Я также благодарю всех наших радиослушателей, которые сейчас находились с нами эти 45 минут у приемников, тех, кто позвонил или хотел к нам позвонить, и напомнить, что наши передачи из цикла «Семья» будут выходить теперь по пятницам, вот в это время, в 7:15, каждую пятницу. А следующая наша встреча, вот я немножечко проанонсирую, будет с семьей священника отца Глеба Грозовского. Вот, пожалуйста, следующую неделю мы поговорим уже с такими практическими вопросами, с людьми, которые имеют хорошую, благополучную семью. И еще у меня такое небольшое обращение к родителям. Наш университет проводит исследования в области семейных ценностей, в области понимания вот, людей о том, что такое семья, и особенно интересуют родители православные. И поэтому, если вот у пап и у мам есть время и желание принять участие вот в этом опросе, который проводит университет, мы приглашаем вас во вторник, в ближайший вторник, в 20 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, второй этаж, большая трапезная. Ваша помощь, ваши ответы на анкеты очень будут важны, и мы будем благодарны, если вы придете во вторник в 20 часов. А я с вами на этом прощаюсь. У микрофона была Людмила Зотова. До свидания.
1: Всего вам доброго.
0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
3: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами сегодня иеромонах Тихон Васильев. Я служу в поселке Вырица, в строящемся храме преподобного Серафима Вырицкого. Также преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете. Сегодня мы с вами поговорим об одном очень интересном человеке, который имел отношение как к университету, так и к церкви. Речь пойдет об академике Алексее Алексеевиче Ухтомском. Он умер 31 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. И к тому моменту он был заведующий кафедрой физиологии, директор электрофизиологической лаборатории Академии наук, советский академик. Ну и сейчас посетитель университета, поднявшись на второй этаж, в главное здание 12 коллегий, и идя по знаменитому коридору с полками старинных книг, он также увидит статуи и бюсты наиболее выдающихся академиков, профессоров университета Санкт-Петербургского. И среди них будет бюст с большой бородой, человека в очках. И надпись говорит о том, что это после советского времени добавили, что это князь, также академик Алексей Алексеевич Ухтомский. Но наш разговор сегодня обусловлен, не только тем, что академик Ухтомский оказался князем, о чем заговорили уже после советского времени, а также обусловлен он тем, что Алексей Алексеевич Ухтомский на самом деле, помимо того, что он выдающийся ученый-физиолог, и в советское время он известен был прежде всего как физиолог, его именем был назван целый институт, и его заслуги, они были признаны, начиная с 30-х, вообще сквозь все советское время, совершенно неоспоримы в области естественных наук. Но вот уже только после падения Советского Союза ученые-исследователи, историки науки, а также историки философской, религиозной мысли стали открывать для себя совершенно новый пласт мысли Алексея Ухтомского, а именно его религиозные и философские взгляды, которые на самом деле существовали совершенно неотрывно от его научной деятельности и во многом на самом деле обусловили его научные открытия, неотрывны и неразрывны с его мировоззрением. Нужно сказать, он был не просто религиозным философом, а он был глубоко православным, верующим человеком. Вот поэтому мы с вами и будем сегодня говорить об этом выдающемся ученом и выдающемся православном мыслителе, так мы можем сказать. Нужно сказать, что сейчас, в наше время, исследователи делают только первые шаги, открывают имя Ухтомского как религиозного мыслителя, потому что среди мыслителей так называемого русского религиозного возрождения, мы можем сказать, серебряный век русской культуры, ну не только поэзии, да, но и в целом культуры, Ухтомский был сыном своего времени, и его взгляды во многом и сформировались в атмосфере, которая царила тогда в среде верующей интеллигенции. Но сама жизнь Алексея Ухтомского, его биография, она во многом стоит особняком, отличается от истории жизни многих других выдающихся деятелей русского религиозного возрождения, мыслителей первого ряда. Ну, вспомним, скажем, отца Сергия Булгакова, такую наиболее глобальную фигуру, да. Он, конечно, вырос и воспитывался в православной семье, отец у него был священник, но в годы учебы в своей семинарии он полностью потерял веру. Отошел от церкви, от Бога, стал атеистом, марксистом, и не просто марксистом, а стал одним из самых видных марксистов в среде русских социалистов, стал профессором политической экономии. И вот потом, только уже в зрелом возрасте, он постепенно вернулся к вере. Ну, другой видный деятель, Семен Людвигович Франк, родился в еврейской семье, с юности также участвовал в марксистских кружках, революционной деятельности, и лишь в зрелом возрасте принял православие. Николай Александрович Бердяев родился в аристократической семье, с детства крещенный в православной церкви, но в юности также был марксистом, а за участие в студенческих демонстрациях был даже исключен из университета. Наконец, другая значительная фигура этого времени – отец Павел Флоренский, хотя и не имел опыта потери веры, но был воспитан в семье совершенно далекой от веры и церкви, а православную веру открыл для себя уже во взрослом возрасте. Нельзя сказать, что жизненный путь Алексея Ухтомского был совершенно уникальным, как аристократа, интеллигента и церковного деятеля. Мы можем вспомнить в данном контексте, в частности, братьев, князей Евгения и Сергея Трубецких, которые, как и Ухтомские, принадлежали и древнему княжескому роду, и относились к ученой интеллигенции. А Евгений Трубецкой был видным деятелем православной церкви, участвовал в Поместном соборе 1917-1918 годов, так же, как и Алексей Ухтомский. Ну и все же уникальность биографии Алексея Ухтомского состоит в удивительной целостности его жизненного устремления с ранней юности. Ну, о чем идет речь? О том, что университетская наука была для него делом Христовым, а учеба в духовной академии – необходимой школой мысли. Ну, да, мы не можем сказать, что никто из представителей религиозной русской философии не учился в духовной академии, да? Отец Павел Флоренский там даже преподавал, не только учился. И также был таким вот энциклопедически образованным человеком, математиком по первому образованию, а потом получил духовное образование, стал священником, ну и имел также глубокий научный интерес. В этом плане, конечно, есть параллели с Алексеем Ухтомским. Но все же именно Ухтомский в своей жизни нам являет такую удивительную цельность своей натуры, цельность такого научно-богословского поиска, который он воплотил в своей жизни. И нельзя сказать, что у него не было каких-то сомнений в определенные моменты времени, и, может быть, даже кризисов, но это был не кризис веры. Вера у него была всегда. Она, наверное, можно сказать, только возрастала и укреплялась. Были у него сомнения, действительно ли Христу он служит своей наукой. Вот такого плана сомнения у него были. Но прежде чем более детально поговорить о том, каким же образом он попытался и, возможно, что и смог послужить Христу в университете, давайте вернемся в его биографии. Так он родился в православной семье, представитель древнего, старинного аристократического рода князей Ухтомских, восходящего к легендарному Рюрику. И с древних времен князья Ухтомские служили русской земле в воинском звании. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, и был очень большой подъем патриотизма в русском обществе, Алексей Алексеевич писал в одном из своих писем. Вот я зачитаю. «А вот заметили ли вы известие в новом времени, что убит мой двоюродный брат Владимир Леонидович Черносвитов? Это племянник покойной матери, совсем еще молодой человек, офицер лейб-гвардии московского полка, очень милый и добрый малый. Царство ему небесное. Живот свой на брани положим. Слово это заманчивое, да притом еще на такой брани, как теперешняя русская война с пруссаком, с немецкой антихристовщиной. Вот когда-то трое или четверо князей Ухтомских легли косьми на Куликовом поле в битве Донского с татарами, и это любовно повторяется до сих пор многими русскими и тем более ухтомскими. Так это будет, Бог даст, и теперь». такая интересная цитата мне показалась. Конечно, она отражает такое вот настроение русского общества в начале войны, когда люди действительно рвались в бой и готовы были и умереть. А в общем, да, в сознании русской аристократии это было нормальным делом. И более того, Алексей Ухтомский, он ведь воспитывался с детства с таким расчетом, что он будет военным. Вместе со своим старшим братом Александром они закончили Нижегородский кадетский корпус, после которого перед ними была открыта карьера офицера. Однако, несмотря на блестящие успехи в учебе, оба брата вместо Академии Генерального штаба поступили в Московскую духовную академию. Как же это получилось? Воспитывались братья в благочестивой верующей семье. Но такой крутой поворот в выборе жизненного пути оказала влияние встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Они возвращались с своего курса домой на каникулы по Волге, и эти два молодых князя, кадета, встретились с отцом Иоанном и долго-долго с ним беседовали. И вот именно эта беседа явилась такой вот вехой на их жизненном пути. Ну, нужно сказать несколько слов о старшем брате. Его имя как бы на слуху прежде всего было у меня, ну и в церковных кругах, потому что он стал епископом. Александр, так и звали этого старшего брата, по окончании духовной академии, продолжил служить в духовно-учебном ведомстве, а потом был пострижен в монашество с именем Андрей. Нужно сказать, что он входил в круг ректора архимандрита Антония Храповицкого, который собрал в Московской духовной академии кружок любомудров, выходцев из аристократических семей, жаждавших настоящей духовной жизни, послужить церкви, и он вдохновил их на монашество. И вот одним из таких учеников, кружковцев, любомудров был Александр, который был пострижен в монашество с именем Андрей, потом рукоположен священный сан, а через какое-то время в епископский сан. Вот епископ Андрей Ухтомский. Вот это имя, оно на слуху. В том числе в связи с его ссорой, да, с Распутиным, служил в Сибири среди старообрядцев. Много лет провел в ссылках, в тюрьмах. Ну и потом он был расстрелян в 1937 году. В семье Ухтомских с самого детства было общение со старообрядцами. И так или иначе, и один, и второй брат были связаны со старообрядцами, но немножко разным образом. Что касается владыки Андрея, то, несмотря на то, что он был расстрелян, вопрос о его канонизации, он как бы так завис, да? Хотя он был поставлен в какой-то момент в конце 80-х годов, в начале 90-х, но его канонический статус, то есть не перешел ли он в старообрядчество при своем таком окормлении старообрядческих общин, вместо того, чтобы их привести в православие. Вот здесь такой есть вопрос канонический. Этот вопрос остался открытым, вопрос его канонизации. Но Бог весть, и, конечно, Господь прославляет своих мучеников на небесах. Алексей же, младший брат, о котором, собственно, у нас сегодня с вами речь, к личности которого у нас особый интерес, он после некоторых колебаний по окончании духовной академии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и всецело посвятил свою жизнь науке. Нужно сказать, что поступить выпускнику духовной академии на естественное отделение университета было не так и просто. Точнее сказать, вообще-то ему этот путь даже был закрыт в соответствии вот с правилами, регуляциями того времени. И его это, нужно сказать, довольно сильно возмутило. Но, имея такое желание и настоящее стремление к ученой деятельности, он преодолел все препятствия. Поэтому поступил сначала на Восточный факультет университета, где занимался в течение года древнееврейским языком, а потом перевелся уже на естественное отделение и занялся физиологией, которой он решил заниматься, еще будучи студентом духовной академии. Но колебания его по окончании духовной академии состояли в том, что, во-первых, как бы он был младший брат, и младшему брату в чем-то свойственно следовать по стопам старшего. Тем более мы видим, да, два брата учились в кадетском корпусе, потом два брата один за другим поступили в духовную академию. И вот старший брат заканчивает, принимает монашество, идет служить церкви. А младший брат как же? Ну, вообще студенты, поступающие в семинарию, академии пишут такое даже прошение, что желая послужить церкви. И, конечно, от Алексея ожидали. Прежде всего, его брат, близкий ему по духу человек, он его не просто ожидал от него, а убеждал его, старался убедить его, что ему также нужно идти служить церкви. Те таланты, которые он получил в духовной академии, те знания духовных наук нужно употребить на служение церкви и Богу в таком непосредственном смысле, тем более в те года, когда вера пошатнулась в народе и требовалась живая пастырская деятельность от людей образованных. Всегда есть потребность в них, в таких церковных массах. В общем, брат очень сильно нажимал на Алексея. И нужно сказать, даже вот Алексей поддался на его уговоры и на какое-то время ушел в монастырь. Он провел несколько месяцев в Иосифово-Волоколамском монастыре, место, которое он знал с детства. И он пришел туда послушником, можно сказать, конечно, не просто послушником таким, который, скажем, пришел какой-то крестьянин, да, а уже выпускник академии. То есть, если бы он там остался, конечно, он долго бы в послушниках там не задержался. Попав в монастырь, он выпал из такого ритма ученых занятий. Не просто к которому он привык, а он жаждал продолжить научные знания. Он почувствовал вкус еще с кадетских времен. У него были прекрасные преподаватели, именно причем естественники, математики, точные науки. Но в духовной академии он получил такую вот философскую огранку, богословско-философскую, и почувствовал, что можно и нужно нащупать такую вот точку соединения богословия и естественной науки. Нужно сказать, что это такие идеи, вот цельности знания, они в общем и целом перекликались, можно сказать, витали в воздухе уже не одно десятилетие. Об этом говорили славянофилы, да, вот идеалы цельного знания, гармоничного развития человека, и что человек, если он духовный, то все у него служит такой духовной цели, в том числе его занятия науками. Они также приведут не к служению каким-то страстям, а к служению Богу, откроют и покажут ему Бога. Ну, это так вот есть какие-то общие мысли. Он написал работу, кандидатскую работу в Духовной академии «Космологическое доказательство бытия Божия», в которой он приходит к выводу о том, что доказывать Бога можно и нужно на языке науки. Поэтому он и решает заняться серьезно, серьезной, настоящей наукой. Но вот цель его, она изначально была богословская. Он стремился как бы нащупать, можно так сказать, даже экспериментально, да, какой-то вот орган, можно так сказать, религиозный орган, если хотите. То есть как религия, которую человек исповедует, практикует, отзывается в человеческом теле. А физиологи, они, как известно, изучают жизнь, природу и законы функционирования человеческого тела. Физиология, наука физиология. Так вот, по убеждению Ухтомского, религия не есть исключительно дело человеческого ума и каких-то идей, представлений. Она необходимо связана с человеческим телом. Такие мысли он находит, подтверждение таким вот интуициям он находит в писаниях святых отцов, преподобных отцов, аскетов, авторов монашеского сборника «Добротолюбие», которые много говорят об аскезе, о телесном упражнение при пути к Богу. То есть к Богу мы идем, учитывая потребности и жизнь, скажем так, нашего организма, нашего тела. Здесь нет такой отторгности. Это духовно-телесное восхождение. Поэтому с точки зрения Ухтомского богословы недостаточно уделяют внимания телу. И поэтому богослов и может, и должен заняться изучением вот сугубо телесных моментов, но вот в уме имея такой богословский интерес. Это вот, если так скажем, в двух словах определить тот интерес к науке и жажду науки, которая была у Ухтомского. Но что касается его монастырского опыта изначального, то он в своих дневниковых записях, можно так сказать, выносит, ну, если не приговор, то весьма суровое суждение монастырской жизни, с которой он столкнулся в Иосифовом монастыре. Ну, вот давайте зачитаем его строки. «Дух веками создававшегося монастырского безделия подавляет меня. Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит. Трудно становится слово сказать. Все это время мой ум угнетен. Какие тому причины, может быть, решится впоследствии. Но следствие этого угнетения ума было то, что масса фактов, нахлынувшись на меня за это время, не обобранная всей своей бесформенной, безумной силой, подавила меня, и я лишился спасительного спокойствия». Вот такие слова. Далее он говорит, уже спустя еще несколько месяцев, он как бы возвращается в своих дневниках, говорит, что «наша монастырская жизнь создана широким русским размахом, не знающим времени, не имеющим границ ни для сна, ни для лени, и в основе всего этого лежит глубокое, непоколебимое самомнение, самая твердая, безнадежная уверенность в исключительной правильности своего времяпрепровождения». Вот так он пишет. Как бы мы видим, он не проникся духом молитвы и не увидел вот смысла в таком вот бесконечном, монотонном, по-видимому, круге монастырской жизни. На тот момент это оказалось для него закрыто. Привлекала его живая научная деятельность, поиск научной истины, формировка и апробирование разного рода гипотез, работа в лаборатории, открытие новых законов, закономерностей. Вот все то, что связано с такой вот научной жизнью. И вот видим, как он осмысляет и не отказывается от монашества. Но мы вот вернемся еще об этом. На самом деле, можно так сказать, монашество не ушло от него, с одной стороны, а с другой стороны, он никогда от него так и не отказался. Более того, нужно сказать, что уже будучи профессором, достигнув определенных высот в университете, став заведующим лабораторией, он возвращался к мысли о прямо вот уходе в монастырь, даже не просто о таком монашестве в миру. По сути, он вел такую именно жизнь, скажем так, да, науки никогда не женившись. И будучи человеком церковным, иногда очень глубоко обращаясь к молитве, к изучению аскетических трудов отцов, много времени посвящая иконописи. То есть его скромная квартира профессорская на 16-й линии была просто настоящей монашеской кельей, полной книг, иконок. Он сам всегда ходил с большой бородой, темной такой рубахи, как сказать, толстовка, да, ну, такой полуподрясник, что-то такое вот. Ну, и нужно сказать, что по некоторым сведениям, он принял так и тайное монашество, и священство, и даже и епископский сан, и называют даже его имя Алипий, что правдоподобно, поскольку он имел склонность к иконописи, и сохранились его иконы, имя Алипий, Алипий Печерский, иконописец, первый на Руси, покровитель иконописцев, поэтому могло такое быть. Но, к сожалению, здесь уже какой-то достоверной информации на этот счет мы вряд ли получим когда-либо, потому что такие были времена, что люди действительно рукополагались, и мы знаем это, да, факты здесь есть, что многие были рукоположены тайно, и вообще просто вели жизнь как будто бы светского человека, а на самом деле были священниками, а кто-то, возможно, и епископами. Это делали некоторые владыки для того, чтобы в случае такого вот очень жесткого гонения со стороны советской власти сохранилась иерархия церковная, сохранились служители Божии на русской земле. И вот Алексей Алексеевич Ухтомский, возможно, был одним из таких тайных епископов. Но вернемся ко времени, когда он оставил монастырь и приехал в Петербург. Таким образом, приезд в Петербург и поступление в университет — это был еще такой вот резкий поворот в направлении всей его карьеры. Светская жизнь Петербурга его совершенно не привлекала. Более того, он с большим осуждением, ну, как скажем так, с неприятием, осуждение, не знаю, насколько правильное слово, но, в общем, критически относился к жизни светского общества, по его мнению, тратившего громадные средства и время впустую. Время, данное Богом, которое можно было употребить на какие-то благие дела, он не принимал, совершенно отвергал, отверг всякие светские контакты. Хотя у него были прекрасные возможности, его близкие люди, родственники, дядя, там был близок вообще императору, были его еще другие родственники, которые были при дворе. У него все были возможности стать членом Большого Света. Он здесь совершенно отверг все великосветские утехи, он стал настоящим аскетом и вел очень скромную трудовую жизнь. Спустя годы он в своем дневнике дает уже такие более трезвые и глубокие оценки монашеской жизни, которые, по сути-то, он никогда не отвергал. Он отвергал, может быть, какие-то внешние формы. А вот, как он пишет о монашестве, монашество состоит в методическом изолировании себя от каких бы то ни было частно-житейских идеалов во имя непрестанного и беспрепятственного выяснения в душе великого идеала христианской жизни. Вот прекрасные слова о монашестве. Мы слышали, как он сурово говорил после своего неудачного опыта. И далее вот он пишет. «Священная история — это история различного вида геройства человеческого в непрестанном стремлении к созиданию в себе христианского идеала. Святое настроение, навеваемое часто службами, долгим стоянием и утомлением, не есть еще надежный оплот для души. Оно зачастую может быть мечтательным. Истинная и прочная святость Духа лишь там, где она достигнута реальной и горячей борьбою с реальным и действительным, режущим руки, грехом. Ибо лишь там душа прикасается к действительной жизни Духа, лишь там начинается реальность духовной жизни, настоящий религиозный опыт. И святость преподобных отцов и подвижников потому, конечно, была прочную и непреложную, что для их духовного зрения постоянно был ясен и реален грех мира, и поэтому их дух постоянно, реально жил победою над ним. Истинный подвижник духа несет свой подвиг и утомление плоти не для того, чтобы в утомлении, достигаемом в нем блаженном безразличии, утопить душевную скорбь и борьбу, как думают многие самочинные подвижники и буддисты из светских людей. Его подвиг, бдение и стояние с начала и до конца исполнен бодрой, бдительной, неослабевающей и постоянной борьбы с грехом в глубочайших изгибах и углах душевной жизни, постоянного бдительного духовного зрения. Иначе весь подвиг ведет только к прелести». Вот конец цитаты. Какие не просто правильные, а глубокое понимание духовной жизни и монашества как осуществление христианской жизни, христианского подвига. И да, вот уже в июле 17 года, уже достигнув успеха на поприще физиологии, он опять в своих письмах рассуждает об уходе в монастырь. Причем конкретно прямо уже даже как бы планирует. Брат его, старший епископ к тому времени, не оставлял надежд. Вот он пишет. «Кстати сказать, брат мой советовал мне устроиться так, если я решусь пойти к нему, чтобы передать в ваше распоряжение мое имущество». Он писал мне об этом еще весною. «Но до конца войны мне, во всяком случае, не придется уйти из университета, ибо это было бы похоже на бегство с поста в критическое время». Так он писал. Но вот он пишет о служении в иночестве. Да. «Когда вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым». он реально рассматривал эту возможность, но, конечно, этим мыслям не суждено было воплотиться. Революция, слом жизни всего государства, общества и коренные изменения, потрясения навязывали свою логику, и Ухтомский принимает деятельное участие в это время в церковной жизни. Как я уже упомянул, он был участником поместного собора Российской Православной Церкви, проходившего в Москве в 1917-18 годах, и где его избрали даже кандидатом в епископы в одной из единоверческих епархий. То есть единоверческие — это старообрядцы, которые были в единстве с Большой Русской Православной нашей Церковью. Ну и сейчас у нас есть единоверцы, которые соблюдают особенности вот старого обряда, могут использовать старые книги, но поминают святейшего патриарха. И тогда уже Алексей Алексеевич был избран, будучи мирянином, кандидатом в епископ. Поэтому те известия, может быть, они не проверены, и нет возможности их проверить, о том, что он был позже и пострижен, и рукоположен таки епископе, они, ну, будут осуществлением исполнения решений собора. То есть по собору он был избран епископом, да? Но революционные события были суровые, не удалось ему избежать и арестов. И по его собственному рассказу, после первого ареста, который произошел в Рыбинске, в его городе, где он много времени проводил, отпуска проводил, такое имение старинное, ну, дом, принадлежавший его тете, кажется, там была библиотека, такое родовое гнездо. И он туда ездил и уехал на тот период, когда в Петрограде было особенно неспокойно. Но нужно сказать, что, вот удивительно, да, он был избран членом Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов как такой вот демократически любящий народ профессор. Он участвовал в организации РАПФАКа, то есть университетского образования, популяризатором знания для простых людей, для рабочих Петрограда. И рабочим очень нравились его лекции, вообще его общение с людьми. И они его избрали депутатом, да, от университета. Так вот, когда его арестовали в Рыбинске, спасло его только то, что при нем был документ, свидетельствовавший о том, что он был членом вот этого самого Петросовета. Действительно, не каждый аристократ мог похвастаться такой бумагой в 1919 году. И как он потом писал, описывая этот арест, что его просто уже повели на расстрел. Это было, говорит, очень буднично. Но потом вот, когда его обыскали и обнаружили эту бумагу, это смутило его экзекуторов. И его решили от греха подальше, как говорится, да, отправить в Москву на разбор ситуации к начальству. И там он сидел несколько недель в тюрьме. За это время уже профессора и сотрудники университета, узнав о его аресте, его освободили по ходатайству университета как человека очень нужного. И главное, что в общем в целом не участвовавшего в политике и далекого от своего, так скажем, классового превосходства, да, не пользовавшегося своим этим привилегированным положением в прежней власти. Нужно сказать, что когда он вернулся в Петроград и как-то там стало возможным проводить занятия, опыты, он погрузился в это, тем более в научную и такую вот исследовательскую жизнь. И вот именно в эти годы, в начале 20-х годов, он формулирует, даже не просто формулирует, а уже заявляет в научном мире, выступает с докладом о своем основном открытии. О том открытии, к которому он шел много лет. Том открытии, которое и стало тем вот фокусом, той точкой соприкосновения его взглядов религиозных, его православного мировоззрения и всей его научной деятельности. Это учение о доминанте. Он шел к этому много лет. Все началось с неудачного опыта. Скажем так, наверное, почти за 20 лет до того момента, когда он выступил уже с докладом о доминанте перед научным сообществом в начале 20-х годов, когда умер его многолетний наставник, академик Веденский. А тогда он был лаборантом, ассистентом в лаборатории, ассистировал профессору Веденскому в опытах по физиологии, по пониманию его наставника Веденского, опыт должен был быть достаточно однозначным. Однако его результат, реакция животного, подвергшегося определенной стимуляции, произошла совершенно другая, не такая, как ожидалось. И на тот момент это было совершенно невозможно объяснить, почему. Можно было как-то сослаться на какие-то обстоятельства, скажем так, случайные какие-то, да, неудачный опыт. Но вот именно эта неудача, она заставила Ухтомского думать. И много лет он думал, потом взял эту проблему, поставил ее в фокус своей магистерской диссертации, которую он успешно защитил и сделал очень серьезные шаги в решении этой проблемы. Потом еще несколько лет ушли, уже вот эти самые революционные годы, на конечное осмысление, как он сам в своих некоторых записях или письмах выражался, что идея должна устояться, выкристаллизоваться. Вот такая кристаллизация, она произошла. И он сформулировал свое учение о доминанте, о котором имеет смысл, наверное, поговорить подробнее. Те, кто интересуется, могут в интернете почитать эту информацию, в чем же состояло это учение и в чем его нынешняя важность и насущность. Удивительно это то, что сформулировано было в области физиологии. Это объясняет, как, если так, наверное, упростить, да простят меня физиологи, я совсем не физиолог, а лишь так коснулся этой темы. Но идея вот физиологической области состоит в том, что огромную роль играет человеческое внимание, концепт внимания. Он был, кстати, первоначально, да, то есть Ухтомский использовал как раз вот идею внимания, и потом он заменил словом «доминанта», вложил туда больше смыслов. То есть суть в том, что то, куда направлено наше внимание, играет большую роль в том, как будет реагировать наш организм на внешние стимулы, на внешние раздражения. Здесь Ухтомский прибегает и к примерам из русской классической литературы. И он, конечно же, очень много использует и аскетическую литературу, где также много внимание уделяется вниманию, концепции внимания и важности внимания в духовной жизни, в молитве. Все это является такими вот кирпичиками в его концепте доминанты. Но нужно сказать, что его теория доминанты, как он ее себе видел, она гораздо шире объяснение некоторых физиологических закономерностей состава человека. Он применяет и распространяет концепции доминанты на межличностные отношения и формулирует такие важные концепты, как доминанта на лицо другого и теория заслуженного собеседника, в которых вот за этими словами спрятано и все нравственное богословие христианства. Что такое доминанта на лицо другого? Это то, когда человек своим вниманием, служением всей своей жизнью, обращен на другого человека, внимает другому человеку, а не себе. Да? То есть вот доминанта как бы на себя — это эгоизм, это замкнутость. Человек, общаясь с другим человеком, если у него доминанта как бы на себе, он видит себя, он во всех встречает себя, да, он везде видит те бревна, которые у него в собственном глазу, у всех других людей, он доминант на себя. И человек по-настоящему ни с кем не общается, он не слышит других людей, он замкнут, у него доминант на себя. Когда у него доминанта на лицо другого человека, он видит в другом человеке, во-первых, личность, его неповторимость, уникальность, он способен слышать и видеть другого человека по-настоящему. И вот в этом как раз отношении, там, где вот, вот в этих отношениях между людьми, межличностных отношениях, и формулируется закон заслуженного собеседника. Да? То есть кто наш собеседник? если у нас доминанта налицо другого человека, то есть мы видим другого человека, мы заслужили по-настоящему собеседника. Если мы молимся Богу, у нас доминанта на Бога, вот Бог наш собеседник, которого мы заслужили, ну, так можно сказать, да, в терминах ухтомского. Если у нас доминанта на свое собственное лицо, если мы озабочены только собой, то мы сами и заслужили в собеседнике только себя самого. И собеседуем только с самим собой. Как фарисей, который пришел в храм, помолиться вроде бы Богу, а молится сам себе. Хвалит самого себя, сравнивает себя с другими. Вот яркие такие евангельские примеры доминанты на себя, да? Он озабочен прежде всего собой. Какой я произведу эффект на этого человека? Какую я прибыль получу? Какая мне выгода от общения с тем человеком? Вот все озабоченность прежде всего собой. Человек не является собеседником того человека. Вот он заслужил только лишь такое вот самолюбование, варение в собственных страстях. Ну, это вот как, если очень так кратко рассказать о этом учении, о доминанте ухтомского. Ведь действительно удивительно, как академик, физиолог в результате многолетней своей научной деятельности, карьеры, жизни, пришел к этим формулировкам. И идея у него была сформулировать такое целостное учение, комплексное учение о человеке как духовно-телесном существе. Ну что тут нужно сказать? Что время, конечно, было неблагоприятное. И в то время советская власть ужесточала репрессии, церковная деятельность становилась невозможной, а нужно сказать, что Ухтомский был активно вовлечен в жизнь единоверческого прихода в Петербурге. Потом он был закрыт, храм. Его чуть-чуть, скажем так, не арестовали, но держали под пристальным контролем. Он в своих письмах, уже даже записях дневников, вынужден был шифровать какие-то уже свои идеи. Он чувствовал все это, конечно же. Все он видел, что происходило вокруг. Становилось небезопасно открыто выражать свое мнение, если оно отличалось от большевистской идеологии. Ему прямо, и даже не просто намекали, а откровенно ему говорили, что вы свои взгляды держите при себе, слишком развили тут идеализм. Давайте вот занимайтесь, скажем так, чистой физиологией и так далее. Ну, его авторитет громаднейший, причем, что его идеи уже еще вот до революции уже получили громаднейший отклик на Западе, то есть он был мировой величиной, безусловно. И это знали и ценили. Также ценили его искренность, то, что он держался вне всякой политики, будучи хотя церковным, поэтому в общем и целом он был полезен, нужен советскому государству и давали ему возможность работать на благо этого государства. И во время войны он отказался эвакуироваться из Ленинграда. К этому времени он уже болел, он знал, что у него смертельная болезнь, рак. И до последнего дня он трудился, он участвовал в разработке в блокадном городе, в экспериментах по травматическому шоку. То есть работал на Россию, на победу, и полностью остался верен тому пути, который он избрал, а его записи, его дневники, бесценные свидетельства его жизни, его мыслей, они остались. И вот уже после падения Советского Союза сейчас издаются и открыты для нас. Вот такая удивительная жизнь, такой мыслитель, еще одна фигура, я считаю, незаслуженно исключенная из ряда известных нам мыслителей русского религиозного возрождения. Сейчас он, конечно, возвращается, скажем так, вот в этом качестве не только ученого, а верующего ученого. Благодарю всех, кто оставался и слушал эту беседу на радио «Град Петров». С вами сегодня был иеромонах Тихон Васильев, старший преподаватель Института теологии Санкт-Петербургского университета и клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. До свидания, до следующих встреч.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на успение Пресвятой Богородицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И по смерти живо, спасаешь и присно Богородице наследие Твое. Слова эти, возлюбленные братья, истина и дело. Пресвятая Владычица наша Богородица живет и после смерти. Всибо и после смерти живи для Бога. Пресвятая же Дева Мария особенно, как Матерь живота. То, что Богородица и сейчас жива, ясно всем верующим из того, что она и после смерти постоянно во все времена и во всех местах на земле спасала и спасает наследие свое христиан православных и даже неправославных. Весьма утешительно для нас, братья, земная кончина Божьей Матери. В ее кончине мы ясно все видим, бессмертие души нашей после смерти. Так как особенно в нынешнее время люди сильно оплотенели, и весьма-весьма многие совершенно не думают о бессмертии своей души, и даже многие не верят в это бессмертие, то побеседуем ныне по случаю празднования Успения Божьей Матери о том, что мы, без всякого сомнения, бессмертны по душе. Чем же докажу я всем маловерам бессмертие человеческой души? Доказательств этого так много, братья, что не знаю, с которого и начать. Начну вот с чего. Душа человеческая есть дыхание божества, есть образ и подобие Божие, как сказано, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Бог же бессмертен, значит, и душа наша бессмертна. Душа человеческая есть, как говорят люди ученые, существо простое, несложное. Значит, в ней нечему разрушаться и умирать. Она живет, несомненно, и после смерти телесной. Доказательством тому служит и писание людей, оставшиеся после их смерти, их завещания, из устно или письменно переданные, их наставления. Усопшие говорят нашему уму и сердцу и после смерти своей, и их словам внимают, их слова исполняют семейства, веси, города, царства, весь мир. Возьмем в пример писания апостолов и богоносных отцов наших. Апостолы жили до нас за 1800 лет слишком, но их писания научают, утешают, руководят в христианской вере и жизни людей всего света. Как сказано, во всю землю изыди вещание их и в концы вселенная глаголы их. Они научают людей всех веков и будут светом для мира, солью земли до скончания века. Читая или слушая Слово Божие, проповеданное апостолами, мы, люди живые, получаем новую, лучшую, благодатную жизнь душам своим, хотя сами они умерли и давно не получают нас, видимо, в телах своих. Что же это значит? То, что они в Боге всегда живы, и когда читаем или слушаем их Писание, мы беседуем как бы лицом к лицу с ними самими, с их душами, которые всегда близки к нам в Боге. Так о святом Иоанне Златоусте известно, что когда он читал Писание святого апостола Павла и занимался их истолкованием, то сам святой апостол Павел беседовал с ним и открывал ему истинный смысл своих посланий. Преподобные богоносные отцы Церкви, жившие за много лет до нас и оставившие нам свои молитвы, песнопения, целое богослужение, разные правила и постановления церковные, доселе вместе с нами молятся, воспевают триединого Бога, священнодействуя с нами невидимо, управляют нашей духовной жизнью, нашими церковными празднествами. А что еще сказать об их писаниях? Как много духовной пользы, света, силы, покоя, сладости, жизни.

Христос Господь, Бог и человек, воскресший из мертвых, положил своим воскресением начало нашему блаженному воскресению. Этот пример всего яснее и сильнее говорит о бессмертии нашей души. Господь наш Иисус Христос и по человеческому естеству своему, нераздельно соединившемуся с Божеством, живет после воскресения из мертвых во веки веков. И бых мертв, и се жив есмь во веки веков, говорит сам Он. Но Он воспринял на Себя человечество для нас, а не для Себя. И все, что не делал, делал для того, чтобы дать нам образ, то есть научить нас, показать пример, на деле явить, что ожидает нас в будущем. Итак, если Он был мертв и теперь жив во веки веков, то и мы по смерти будем жить во веки веков. В самом деле, жив во веки веков. Он, по Его собственным словам, с нами есть во все дни до скончания века. Он всегда спасал, спасает и будет спасать нас до скончания века. Он спасает нас в таинстве покаяния, соединяется с нами в таинстве причащения, очищая наши грехи, освящая нас, упокоивая, возвеселяя. Он ограждает нас водой и Духом Святым в таинстве крещения, укрепляет и возвращает нашу духовную жизнь в таинстве миропомазания. Исцеляет от болезней телесных через исцеление немощи душевных в елье освящении. Поставляет Духом Святым пастырей Церкви Своей Святой в таинстве священства. Благословляет брак в таинстве брака. Все таинства совершает Он, Спаситель наш, Духом Своим Святым, от Отца исходящим, и христиане, верующие и внимательные голосу сердца Своего, по опыту знают на себе силы Его, в святых таинствах им подаваемую. Христос Спаситель постоянно, ежедневно, без числа, спасает нас от грехов и страстей по молитве нашей. Бездна спасения, бесчисленному множеству душ христианских исходит от Него каждый час, каждую минуту, и сердечными очами видят спасение Его все спасаемые и благодарят Его и славословят Его за пучину Его человеколюбия, за бездну Его милостей. Он живет постоянно в сердцах людей, верных Ему, и есть для них источник духовного света, силы, мира, утешения. Если же Он, соделавшийся нас ради человеком, и по смерти телесной жив был духом нашим, и сходил в ад проповедовать там победу над смертью и избавить души людей с верою ожидавших Его пришествия, если Он по смерти воскресения из мертвых живет духом и телом человеческим во веки веков и постоянно являет в нас всемогущую богочеловеческую силу Свою, то и мы по смерти Своей будем живы душами Своими во веки веков. Несть Бог мертвых, но живых, всибо тому живи суть. А по воскресении тел наших будем вечно живы и телами Своими. Пренепорочная Матерь Спасова, подобно Сыну и Богу Своему, также и по смерти жива не тотине. Потому-то мы и поем в молебне ей заступницы нашей. Не умолчим никогда, Богородицы, силы Твоя глаголы те недостойни, аще бы Ты не бы предстояла. Твои барабы спасаешь и присно от всяких лютых. Она, преблагосердая Мать и Царя Небесного, всегда с нами, только бы мы были с нею, то есть только бы веровали несомненно и твердо в ее близость к нам во всякое время. Воззови только к ней с верой в скорби или болезни всякий христианин, и увидишь, какие чудеса она сотворит над душой твоей. Итак, возлюбленные братья, веруйте без всякого сомнения в бессмертие человеческой души после смерти. Матерь Божья, живая и после смерти, и спасающая всегда,

0: наследие свое, да уверит вас, несомненно, в этой великой истине. А веруя в бессмертие своей души, помните, что после смерти все мы предстанем некогда пред судищем Христовым. Да примет Киежда, я же с телом содела или благо, или зла. Потому молите Царицу Небесную, да умолит она Сына Своего, чтобы Он отверз вам человеколюбной утробы Своя благости и, презрев ваше бесчисленное согрешение, обратил бы вас к покаянию и явил вас искусными исполнителями заповеди Его. Молитесь ей, чтобы она всегда предстояла вам как милостивая и благосердная и человеколюбивая в настоящем житии, будучи теплой предстательницей-помощницей, отгоняющей от вас нашествие демонов и наставляющей вас ко спасению во время же исхода из этой жизни, сохранила бы души ваши, прогнала бы далеко от вас темные лица лукавых духов в страшный же день, избавила бы вас от вечной муки и соделала бы вас наследниками неизреченной славы Сына и Бога Своего, которую, дай Бог, получить всем нам, ее ходатайством и заступлением, благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына ее, Господа нашего и Бога Иисуса Христа, коему подобает всякая слава. Аминь.
1: Прозвучало поучение на Успение Пресвятой Богородицы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал диакон Леонид Казаков.

0: Вы слушали ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Симонович. Единственный учитель – собственный труд. И единственный судья – будущее. Это слова Марины Ивановны Цветаевой, жизнь которой трагически оборвалась 31 августа 1941 года. В этот день в 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» начнется передача Марины Михайловой, посвященная жизни и творчеству этого поэта.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
2: Каждый последний понедельник месяца в 17:10 слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17:10.
3: «Я дарю тебе на память солнышко обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь». Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.
2: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в 20:10, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».

В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 195-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.
0: Послушайте 16-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики наедине и спросили Его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали достаточно редкое для евангельской истории пояснение притчи. Пояснение притчи не Иоанном Златоустом и не блаженным Феофилактом, не каким-либо другим толкователем Священного Писания, а разъяснение ее самим Христом. Христос рассказал притчу о сеятеле, а затем, что бывало очень редко, Он объяснил значение этой притчи, ее смысл и что скрывается под ее образами. Но прежде чем пояснять притчу, Спаситель удовлетворил недоумение своих учеников, которые вопрошали по поводу того, зачем Христос говорит притчами. Но действительно, зачем говорить притчами, то есть образами, иносказаниями, загадками, когда можно сказать прямо? Христос отвечает им, напомню, ответ Спасителя: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбываются над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истину говорю, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». Вот кратко эти слова Спасителя можно свести к следующему. Среди слушателей Христа были разные люди, разные по возрасту, по интеллекту, по сфере деятельности, разные по духовному и нравственному уровню. Далеко не все могли понять учение Христа и осознать важность того, к чему Он их призывает. Потому что призыв Спасителя относился в первую очередь к изменению человеческого сердца. Что надо делать, чтобы стать духовно чище и ближе к Богу? Как надо жить, чтобы обрести Царство Божие? Но ведь для многих духовные ценности – это что-то очень расплывчатое, не конкретное, а потому и не очень важное. И Христом посредством притч вполне понятных образов из повседневной жизни и профессиональной деятельности говорил о законах духовной жизни. Вот как сегодня многие нецерковные люди могут только тогда заинтересоваться, понять и принять религиозную истину, если эту истину преподнести на доступном для них языке, облечь в понятные им формы и сравнения из мирской жизни, а говорить с ними на том языке и апеллировать понятиями, которые верующие люди употребляют в общении между собой, ну, нет никакого смысла. Они просто не поймут, о чем речь-то идет, поскольку не живут духовной жизнью. К ним также можно отнести слова пророка Исаии, которые цитировал Спаситель в сегодняшнем Евангелии: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Да, апостолы могли вместить учение о Царстве Божьем и без притч. Это были люди чистые сердцем, потому и говорил им Господь: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а им, то есть остальным людям, не дано». Поэтому для широкой аудитории Христос учил притчами, облекая вечные истины духовной жизни в обстоятельства жизни земной, которые понятны абсолютно всем. Ну а теперь перейдем к самой притче. Христос говорит: «Вышел сеятель сеять. Одно зерно упало при дороге, и птицы скрывали его. Другое упало на каменистую почву, где мало земли, и оно быстро стало возрастать, но когда взошло солнце, то оно засохло, потому что не имело в себе корня. Третье упало в тернии, и они заглушили его, а четвертое упало на добрую почву и принесло много плода». И заканчивает Господь притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И хотя все окружавшие его уши, конечно, имели, но, услышав, они не поняли, о чем говорит Господь. И вот тогда Господь разъясняет эту притчу, что делает Он крайне редко. Христос говорит, что зерно, семя – это Слово Божие, сеятель – это Бог, а почва – это душа человека. Но это понятно. А вот непонятно другое, почему Слово Божие, которое даруется роду человеческому, так по-разному людьми воспринимается и так по-разному ими сохраняется. Вот ведь смотрите, одно из четырех зерен приносит плод, 25% от всего посеянного. И здесь Христос показал еще такую очень идеалистическую картину. На сегодняшний день, наверное, не 25% усваивается, а дай Бог, чтобы 20% усваивалось из того, что сеет Господь. Так что же является причиной такого плохого прорастания семени Слова Божия? Вот давайте на основании этой притчи подумаем, что представляют из себя те житейские обстоятельства, которые препятствуют нормальному приятию и усвоению нами Слова Божия. Первое семя, упавшее при дороге, и птицы поклевали его. Господь поясняет, что это дьявол похищает посеянное. Ну а как это все происходит в нашей жизни? Дьявол, он что, подобно ветру врывается в нашу жизнь и уносит это семя Слова Божия? Нет, все, конечно, гораздо реалистичнее. Дьявол действует в этом мире через людей. Именно люди являются проводниками его мыслей и действий. И если коснулась человека благодать Божия, то можно не сомневаться, что встретятся на его пути такие люди, которые попытаются заглушить эти семена. А ведь не так давно таких людей в нашей стране специально готовили. Они подходили профессиональную подготовку только для одной цели – вырвать из человеческого сердца семена Слова Божия и выбросить их на помойку. И привлекаться здесь будет все – и достижение человеческого разума, и философская мысль, и логика жизни. И неокрепшему часто вере и малознающему человеку вбивает в голову кто-то более изощренный в слове и в дискуссии, что все это заблуждение – что все то, что содержится в Слове Божьем, не может содействовать твоей жизни и процветанию, и, руководствуясь евангельскими указаниями, выжить в этом мире нельзя. И ведь для многих это убедительно. А что это значит на языке этой притчи? Это значит, что пришел дьявол и похитил семена Слова Божия. Второе зерно упало на каменистую почву. И Господь так характеризует этих людей. Это люди, которые с радостью воспринимают Слово Божие, но они не имеют корня, а потому и не имеют влаги для возрастания посеянного. Поэтому в одни испытания они отпадают. Вот есть такая категория людей, которые очень быстро загораются. Загораются чем-либо, какой бы то идеей или симпатией к человеку, или каким-то видом деятельности, а потом они также быстро остывают. Это люди порыва. Они быстро вспыхивают. Они бывают очень влюбчивые во многих, а в результате не любят никого. Это люди, которые не способны долго нести трудности. Они ломаются и часто гибнут, потому что они способны на порыв. Они способны, может быть, даже на жертву, но на жертву кратковременную. И вот когда корня нет, то получается, что человек благодаря своим эмоциональным данным близко принимает к сердцу семена Слова Божия, но приходит испытание. Приходит искушение, приходит иногда гонение за это слово, и весь их пыл очень быстро охлаждается. Третье зерно, ну, наверное, это более понятно и не нуждается в каких-то особых толкованиях. Каждый из нас, ну, если не знает, то, по крайней мере, представляет, что такое огород. И вот для того, чтобы вырастить на нем что-то доброе, надо положить много труда и забот. А вот для того, чтобы сорняки выросли на грядке, ну, это никаких проблем. Ни забот не надо, ни трудов. Если грядку не прополоть, то сорняк задушит урожай, ибо сорняк всегда сильнее культурного растения. Также и сорняки этого мира, о которых говорит Господь. Это и неумеренная забота о повседневных нуждах, это стремление к богатству, к власти, к удовольствию. Все это, конечно, сильнее маленького зернышка Слова Божия. Ибо оно прорастает медленно и невидимо. А такие сорняки, как власть, деньги, почет, удовольствие, все это так видимо, так реально и так притягательно, что, конечно, заглушит зерно, посеянное Богом. Люди, конечно, иногда одумываются, но чаще уже на смертном одре, понимая, что с собой, собственно, ничего не возьмешь. Но по-настоящему покаяться – перемениться, стать как бы другим человеком, бывает уже очень сложно. Потому что в сердце не то, что каменистая почва, или мало влаги, или сорняки, а там уже просто дорога бетонированная, на которой ничего не может расти. И Христос, говоря нам эту притчу, как бы советует не доводить свое сердце до такого состояния, а бережно относиться к тому маленькому зернышку Слова Божия, которое Господь посеял в душу каждого из нас, для того, чтобы оно выросло в невидимое внутреннее царство. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 31 августа, 18 августа по старому стилю, празднуется память множества мучеников II века. Сегодня совершается память святых мучеников Флора и Лавра, почитание которых было особенно велико в Древней Руси. Особое отношение к этим мученикам, как покровителям домашнего скота и помощникам в крестьянском труде, было воспринято нашими предками от южных славян, в землях которых, в Древней Иллирии, жили святые братья, и где они приняли мученические венцы. Их житие дает пример подлинной христианской любви, любви братской между Флором и Лавром, во всем бывшими единодушными, любви к наставникам Проклу и Максиму, которыми они были научены ремеслу каменотесов и богоугодной жизни, любви к ближним, святые братья раздавали заработанные деньги нищим, и любви к врагам. Они исцелили сына языческого жреца Мамертина и его самого обратили к Христовой вере. Явили святые и высшую любовь к Богу, добровольно избрав мученичество за Христа. Как каждый человек рождается и живет в грехе, но верой во Христа спасается и по кончине своей надеется на суд Божий, так и святые мученики Флор и Лавр вместе с многими другими христианами были строителями языческого храма, по завершении которого они сокрушили его идолов и посвятили это строение Христу. 300 христиан были сожжены, а Флор и Лавр живыми были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Мученичество приняли и бывший языческий жрец Мамертин со своим сыном. Сегодня прославляется еще несколько мучеников того же времени – Ерм, Серапион и Полиен. Они приняли мученические венцы во II веке в Риме. Также в этот день вспоминаются мученики, пострадавшие около 300 года. Священномученик-епископ Емелиан и с ним Иларион, Дионисий и Ермип. Все они происходили из Армении, а мученичество приняли в Италии, в городе Требии. Вместе с ними мученичество приняли около 1000 христиан. Сегодня совершается память святителей Иоанна и Георгия, патриархов константинопольских, живших в VII веке, и преподобного Макария, игумена Пелекидского, жившего в конце VIII – начале IX века. В этот день прославляется также преподобный Иоанн Рыльский. Он жил в Болгарии в IX-X веках. 60 лет он подвязался в суровых подвигах поста и молитвы в Рыльской пустыне, на реке Рыла, где основал монастырь. Скончался он в возрасте 70 лет в 946 году. За 5 лет до кончины он написал своей рукой завет к ученикам, одно из лучших творений староболгарской письменности. Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по его молитвам были самой лучшей проповедью христианской веры в новокрещенной болгарской земле. В конце X века мощи преподобного Иоанна Рыльского были перенесены в город Средец, ныне это София, а правая рука святого была перенесена на Русь, предположительно в город Рыльск, в котором была построена церковь во имя преподобного Иоанна Рыльского с пределом, посвященным мученикам Флору и Лавру, в день памяти которых скончался преподобный Иоанн. Особое почитание преподобного Иоанна Рыльского, просветителя славяно-Болгарии, возникло на Руси сразу после ее крещения. В Санкт-Петербурге во имя преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1901 году был освящен нижний храм Иоанновского женского монастыря на Карповке, а в 1920 году – второй предел Николаевского морского собора в Кронштадте. Сегодня установлено празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой Всецарица. Этот чудотворный образ находится на фоне Ватопедской обители. Прославился он в XVII веке. Когда один молодой человек подошел к этой иконе, лицо Богородицы блеснуло, и молящийся был отброшен на землю. Он тут же отправился к старцам и исповедовал свою жизнь, которую он посвящал занятиям магии. Чудесным вмешательством Богородицы он принес покаяние и изменил свою жизнь. Перед этой иконой молятся об исцелении от раковых заболеваний. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики Григорий Бронников и Михаил Ирегоцкий, расстрелянные в 1937 году в Коми АССР, и мученик Евгений Дмитриев, служивший псаломщиком в Иоанново-Богословской церкви села Митино в Рязанской области. Он был взят на военную службу и определен рабочим завода в Перми. В 37 году он написал письмо своему отцу, протоиерею Федору Дмитриеву, с просьбой его отпеть. Позже узнали, что работники этого завода были в полном составе арестованы и расстреляны. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Флора и Лавра. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во втором веке в Византии, затем переселились в Иллирию, ныне бывшую Югославию. По ремеслу братья были камнетесами. Их учителями в этом искусстве были христиане Прокла и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни. Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над строящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились. Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили в вере во Христа. После того, как юноша исповедовал Иисуса Христа истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь. Святые мученики Флор и Лавр почитаются верующим русским народом как покровители домашнего скота. Иконы этих святых широко распространены в храмах русской церкви.

0: завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика и епископа Емелиана и с ним пострадавших. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святые мученики родились и жили в Армении. После смерти родителей святые братья Емелиан и Дионисий и Ермип вместе со своим учителем Илларионом оставили родину и приехали в Италию, в город Сполитон. Там святой Емелиан начал проповедовать Евангелие язычникам своей строгой, добродетельной жизнью. Он снискал глубокое уважение христианской общины и был избран епископом города Трибии. Переселившись в Трибию, святитель Емельян обратил многих язычников ко Христу, за что был представлен на суд императору Максимиану. Святитель предложил императору самому убедиться в силе молитвы ко Христу. Был принесен расслабленный с давнего времени человек. Сколько ни старались жрецы исцелить его взыванием к идолам, они ничего не добились. Тогда святитель Емелиан, помолившись Господу именем Иисуса Христа, повелел расслабленному встать, и он, поднявшись здоровым, радуясь, сам пошел домой. Это чудо было настолько убедительным, что император начал склоняться к признанию истинного Христа, но жрецы внушили ему, что святитель действует волшебством. Он был предан жестоким истязаниям, перед которыми Господь укрепил его, сказав: «Не страшись, Емелиан, я сам буду с тобой». Мученика подвергли пыткам, но он оставался невредимым. При виде таких чудес народ стал кричать: «Велик Бог христианский, пусть раб его будет отпущен на свободу!» В тот день уверовали во Христа 1000 человек, и все приняли мученические венцы. В ярости правитель велел убить и зверей, не посмевших растерзать святителя. Святого Емелиана вместе с братьями и учителем заключили в темницу, и после жестоких истязаний священномученики Илларион Дионисий и Ермип были усечены мечом. Святителя Емелиана казнили за городом. Когда палач ударил по шее мученика мечом, то железный меч вдруг стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны святому. Воины упали к его ногам, прося прощения, исповедуя Христа истинным Богом. Став на колени, святой молился за них и просил Господу удостоить его мученической смерти. Молитва его была услышана, другой палач отсек святому голову. Это произошло около 300 года.

исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучал кандак празднику Успения Пресвятой Богородицы композитора Николая Голованова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Совсем скоро, 29 и 30 августа, состоится юбилейный 10-й фестиваль Сергея Довлатова. Цитаты дня Д-2026, так называется этот фестиваль, стал следующий текст. «Что вам угодно? Мне угодно, говорю, чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны». А какова тема события в этот раз? Об этом я спросила Анастасию Принцеву, директора фестиваля.
2: У нас двойной юбилей, 10 лет фестиваля, 85 лет со дня рождения Сергея Донатовича. Собственно говоря, это и есть основная тема, потому что раньше мы придумывали какие-то конкретные темы, но это совершенно не обязательно и невозможно, потому что у нас около 70 событий, они все разного формата. Это спектакли, экскурсии, лекции, квесты, концерты, и объединять их какой-то одной узкой темой не обязательно, но у нас общая тема фестиваля – это фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. То есть мы говорим не только о жизни и текстах Довлатова, но и о том времени, которое его сформировало. И в этом году у нас очень большой совместный фестиваль с Домом творчества Переделкина в Новой Голландии, который называется «Москва-Ленинград. Нечто отличное. Неофициальная культура 70-х двух столиц». То есть это как бы фестиваль фестиваля. Я предложила Борису Куприянову, замруководителю Дома творчества Переделкина, сделать совместную программу. И вот он с энтузиазмом откликнулся. И я очень рада, что у нас будет такой большой дополнительный фестиваль. 22-23 августа в Доме творчества Переделкина пройдет начало этого фестиваля. Там будет больше 20 лекций, концерты, мастер-классы. А потом 29-30 августа в дни фестиваля Довлатова будет на Новой Голландии фестиваль тоже «Москва-Ленинград. Нечто отличное», который как бы является частью Дня Д. Ну, такой фестиваль в фестивале. Там тоже будет много лекций о литературе 70-х. Сева Гакель будет рассказывать, как собирали музыку в то время. То есть такое погружение в ту атмосферу с попыткой проанализировать это странное длинное время, которое сейчас почему-то интересно молодым людям и на которые как-то, я не могу сказать, что появилась мода, но которые сейчас очень со всех сторон изучают. Собственно говоря, этому и посвящен этот фестиваль, я считаю, отличное, потому что вот мы за несколько лет уже собрали большое количество лекций, из которых мы сделали сборники чтения Дня Д, и сейчас у нас будет больше 20 лекций, которые мы записываем, и тоже надеемся сделать сборник, то есть это такая в некотором роде тоже научная работа.
1: И надо сказать, что программа у вас огромная, и хоть это идет два дня, 29 и 30 августа, но ты читаешь, глаза просто разбегаются, и каждая тема тебе интересна, и ты только не понимаешь, а как можно успеть везде? Расскажите про программу, пожалуйста.
2: В этом году я пыталась сокращать программу, потому что у нас больше 70 событий, и поскольку вот дополнительно этот фестиваль большой, где параллельно 2-3 события идет, и я говорила Борису, Борис, пожалуйста, что не надо мучить людей, они не могут разорваться, сложно. Вот мне самой бы, мне сложно, я не понимаю, куда идти. Я хочу эту лекцию послушать, эту и эту, а параллельно еще День Д идет еще на других 5 площадках. И все, что могла, я отрезала. Но все равно у нас есть традиционные события, это экскурсии в квартиру Довлатова, экскурсии вокруг дома Довлатова, его квартала, и парад экстерьеров, потому что у него была собака Глаша, которую он очень любил.
1: И писал о ней.
2: И писал о ней, и поэтому в сквере Довлатова, где у нас тоже будет уличный праздник с джазовым концертом, открытым чтением и выступлениями актеров, стоит памятник Глафире тоже. Там будет у нас мероприятие, потом у нас 8 спектаклей, 4 премьеры театральные, гастроли спектакля из Архангельска, квесты, какие-то перформансы, концерты, в общем, очень много
1: и
2: всего.
1: И все это с текстами Довлатова, да? Спектакли, я имею в виду.
2: Ну, спектакли, да, ну или на основе каких-то историй, например, в коммунальной квартире Довлатова, где до сих пор живут люди, у нас проходят и экскурсии, и премьерные показы спектаклей благодаря музею Довлатова, который там взяли в аренду несколько комнат, и нас туда же в них фестиваль пускают, за что им большое спасибо. И там, например, будет спектакль Александра Савельчука «Коммунальный салон Довлатова» на основе событий начала 60-х, о которых рассказывают близкие Довлатову люди, о том, как там проходило первое чтение поэмы Бродского «Шествие», который, по рассказам очевидцев, не читал, а выл, и им было так смешно, что они залезли под стол, чтобы его не смущать, и он ужасно разозлился и сказал, что они все дураки, он гений. В общем, и все вот эти вот воспоминания лягут в основу этого спектакля. То есть это тут не тексты, да, а воспоминания. Или вот у нас будет в неожиданном месте в Музее Арктики и Антарктики спектакль-экскурсия. Как будто Довлатов получил такое указание, когда работал редактором детского журнала «Костер», провести экскурсию зачем-то для детей. И вот он как бы ведет эту экскурсию для наших зрителей по вот такому странному месту. Спектакль называется «Вечная мерзлота», потому что, соответственно, рассказывается в музее про вечную мерзлоту. И он, когда в Охре охранником в коме, тоже это была вечная мерзлота вокруг, вечная мерзлота в душе. И вот такой спектакль-экскурсия ставят молодые режиссеры Женя Анисимов и Тимур Салихов. И тоже необычное такое интересное происшествие на необычной площадке, которое благодаря тому, что это довольно неожиданно сочетание, да, вот этого экспоната в Музее Арктики и Антарктики и судьбы Довлатова должно дать такой странный эффект абсурда, столь близкий Довлатову.
1: Про близких людей. Ведь живы друзья Довлатова или люди, которые близки были с ним. Кто будет на фестивале?
2: У нас будет круглый стол с участием Татьяны Львовны Никольской, его подруги, и она филолог, и она будет рассказывать про его время Яков Аркадьевич Гордин, доктор журнала «Звезда». Андрей Юрьевич Арев, не знаю, будет или нет, зависит от его возможностей, ну, тоже приглашали. Ну и какие-то люди просто приходят. Вот мне тут позвонила вчера женщина, она хочет купить билеты на экскурсии, при этом говорит: ой, ну я же была его соседкой, я же могу про это рассказать. Я говорю: ну да, конечно, приходите, обязательно рассказывайте. Мы проводили много вечеров воспоминаний, и тоже они отображены в нашем сборнике чтений «Няде», которые продаются там в подписных изданиях, в порядке слов, то есть можно купить или заказать. Вот, так что, конечно, есть люди, которые его помнят хорошо, и мы с ними всегда общаемся, и они много раз у нас выступали. Родственники вряд ли приедут, ну, уже тяжело, далеко, сложно.
1: Как вы чувствуете, как вы видите за эти годы, как вам притекают люди, любят Довлатова?
2: Довлатова многие очень любят, он очень популярен, и его очень любят молодые люди. Один раз я снимала ролик до фестиваля Довлатова, чтобы Алексей Герман-младший получил или не получил деньги на свой будущий фильм «Довлатов». Он должен был доказать Министерству культуры, насколько популярен автор. И мне вот дали такое задание, просто какую-то халтуру. Должна была ходить по улице и спрашивать, знаете ли вы Довлатова. Я с оператором. Я несколько часов проходила, люди доставали книжки Довлатова из рюкзачка или сразу начинали цитировать. Одна женщина сказала, что, конечно, она его знает, и начинала горько плакать. Такая была женщина с рыжей косой на улице Рубинштейна. Под конец я уже устала, говорю, давай зайдем, сменим целевую аудиторию, давай зайдем сейчас в какой-нибудь бар модный на Рубинштейна и спросим последнего человека, это будет финал уже нашего похода с оператором, мы заходим, сразу снимаем, я подхожу к бармену первому, говорю, любите ли вы Довлатова, он говорит, пойдемте за мной, выходит из-за барной стойки, такой настоящий, с бородкой, с тоннелями в ушах, такой хипстер, и у него, оказывается, совершенно огромная цветная татуировка, так как портянка, как говорится, с лицом Довлатова и надписью «Абонамата», цитата из его книги. И я в полном изумлении подвожу микрофон прямо к Довлатову, этим двум, и говорю, какая у вас любимая книга, и сверх раздается «Наши». Я говорю, вот это будет финал вот этого ролика. И когда министр культуры и семья Довлатова увидели этот ролик, сказали, да, популярный автор, конечно, и дали деньги на фильм.
1: Они могли, вот эти молодые люди, словами объяснить, а что вдруг ты им Довлатов?
2: Ну, потому что он смешной, и самое главное, в нем есть самоирония, то, что сейчас очень любят и ценятся, и более того, он, можно так сказать, что он первый стендапер. Это человек, который рассказывает на, так сказать, на весь мир о своих неудачах житейских, не стесняясь этого, таким образом показывает другим людям, что совершать ошибки возможно, допустимо, и он такой же, как все остальные, чем занимаются стендаперы. Поэтому он понятен.
1: Вам легко делать этот фестиваль?
2: Возможно, допустимо, и он такой же, как все остальные. Чем занимаются стендаперы. Поэтому он понятен.
1: Вам легко делать этот фестиваль? Вы чувствуете это настроение, да?

0: Две совершенно разные категории людей. Если ты любишь Довлатова, ты как бы в некой секте, и которая привлекает внимание таких же людей с неким кодом. И это все, конечно, фанаты. То есть люди, которые любят Довлатова, они все фанаты Довлатова. Это не просто любители. Люди, которые с любого места начинают тебе цитировать его, поэтому мы проводим такие варианты «что, где, когда», когда очень сложные вопросы все отгадывают. И очень много вот этого довлатовского абсурда происходит в момент подготовки фестиваля, поэтому я как рыба в воде, я тоже люблю, мне близок и понятен этот юмор, такой циничный, такой снобский, очень ленинградский. И я даже не могу сказать, что я работаю. Я не считаю это как работа. Ну, то есть, когда я подаю заявку в какой-нибудь комитет по культуре, то есть, это, конечно, такие бюрократические, муторные собирания справок и так далее. А все остальное время, ну, я просто живу этим, я как бы плаваю в этом, как рыба в воде. Мне, конечно, это близко, интересно, приятно. Это притягивает большое количество интересных людей, волшебных волонтеров и так далее. Очень много энтузиазма от молодых режиссеров, актеров, которые фестиваль некоммерческий, у нас нет возможности дать какие-то гонорары. Мы просто всю прибыль отдаем полностью от билетов им. Ну и обеспечиваем какую-то без аренды залы и так далее. Рекламу какую-то на себя я беру. Но у меня нет возможности полноценную за премьеру спектакля дать им там, я не знаю, сколько тысяч рублей. Все равно люди делают, потому что им это нравится, им это интересно. В этом есть жизнь. Это очень живой и очень народный фестиваль. Он такой очень человечный. Я очень стараюсь это сохранить максимально, чтобы он не покрылся какой-то глянцевой пленкой, и чтобы у всех была возможность в нем принять участие как актерам, каким там сейчас мне написала молодая режиссера. Можно мы там у вас, вот, а вы приведем, что нужно заплатить? Я говорю, ничего не нужно. Мы вам поможем, мы все сделаем, мы организуем. Давайте. Ну, я, конечно, предварительно отсматриваю что-то. Они мне прислали видео спектакля. Ну, худсовет, в общем, из одного человека. То есть, конечно, планку мы соблюдаем, но на самом деле мы очень открытые.
1: Анастасия Принцева, директор фестиваля Сергея Довлатова, рассказала, как запланирован День писателя в нашем городе 29 и 30 августа, когда ожидается более 70 событий, среди которых круглые столы, спектакли, экскурсии, концерты, перформансы, традиционный парад фокстерьеров и другие выступления на неожиданных площадках. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Прелюдия Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Архивная запись 20-х годов.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача шестая. Богослужение на Успение. Продолжение. Почему Богородица умерла и восстает? Рассматривает Церковь и этот вопрос. И отвечает так. Прежде всего, и она отдала долг закону падшего естества, как родившаяся естественно. От мертвых чресл произведшися, естеством подобно, чистое исхождение разреши, допустила. Рождшая же сущую жизнь, к жизни приставися божественней и ипостасней. А кроме того, говорит Церковь, не могла она быть выше Сына и Бога. Аще, если уж, и непостижный сия плод, Иисус Христос. Им же небеса быша, погребение прият волею, яко мертв, как и погребение отвержется неискусобрачно рождшая его. И посему, хотя она и могла бы уже не умирать, как Бога родившая, подобящаяся Творцу своему и Сыну, паче сверх, естества повинуется естественным законам, но умерши с Сыном восстает. А царь Лев пишет еще и иное соображение. «Да не неверным привидение мнится смотрение». То есть, дабы и самое воплощение не показалось бы кому-либо призрачным, если бы она взошла на небо не умерши, поэтому совершилось и то, и другое. Она же была к тому же пречистая дева. Девство же и нетление связаны. Недаром о насилии говорится как о растлении. Наоборот, чистота связана с нетлением, целомудрие с целостью не только души, но и тела. Посему и мощи святых нетленны. Тело Твое, невеста Божия, царица Дева, тление неприступно бысть, и к погребению предася естеством закона, пребывает же нетленно, как облагодатствованное Святым Духом и богоприемное. И Сын сам сохранил ее во гробе нетленную, а потом прославил, честь ей, яко Сын Матери даруя. Господь взял ее на руки свои, сынолепно провозглашаши, «Гряди, чистая, с Сыном и Богом прославлена буди, а ангельские силы дивляхуся, смотряще своего владыку, женскую душу руками носящего». На первый день смерти, следовательно, Господь сначала приял лишь душу Богоматери, и Сам Он в ад сошел с душою, яко Бог. Тело же ее до третьего дня оставалось на земле, а потом и оно было вознесено.

Почему на Руси много храмов Успению? Об этом думается так. В Успении, как в заключительном событии домостроительства, собрано все, вся вера наша. Это сокращенный символ веры, от рождения ее самой до мысли о всеобщем воскресении, от Творца мира до восстановления всей твари. И вообще Русь почитала, славила Богородицу. Успение же — самый главный праздник ее, слава ее. Праздник Успения нас поставляет под покров и предстательство Богоматери, сверх единого ходатая Бога и человеков Иисуса Христа. Это очень отрадно. Но в то же время мысль о смерти ее заставляет и нас думать о своей смерти и усиленнее спасаться, тем более что мы грешны, а православное мировоззрение всегда покаянное. Успение и другие праздники. Кратко повторяю. Связь Успения и Вознесения мы уже часто видели в объяснениях. Успение и Воскресение — связь понятна, она восстала из мертвых, а наше Воскресение предуказало. Но есть еще связь с Благовещением. Ермасы второго канона поются благовещенские «Отверзу уста» с небольшими изменениями об Успении. Почему? Конец ее вспоминает начало, и притом основание ее бессмертия заключается в воплощении и рождении Бога. Причина и последствия. Наконец, 16 августа, праздник нерукотворного образа. Таинственно Сын Божий от нее принял образ человека, а после сам отпечатлел свой образ на вещи, но у Бруси изобразился. Преимуществует в богослужении служба праздника Успения. Богоматерь выше иконы, ибо она облагодатствована выше всего в мире. Тропарь и кандак. Я долго не мог понять основной причины, почему в тропаре и кандаке изложены эти мысли. Суть события смерти ее — и воскресение — причина, мать жизни Богородица. Как это могло быть? Подобно тому, как она и родила девственницею, а не тление и девство к тому же связаны. Обожествленная, она сделалась нашей предстательницей, молитвенницей, и в особенности на успение свое в день своего бессмертия молится и о нашем избавлении от смерти, или о спасении, о вселении туда же, в Царстве Божие, где и сама. Оказывается, все главное собрано в тропаре. Кандак повторяет только и оттеняет лишь ее предстательство. В молитвах неусыпающую и в предстательствах непреложное упование преснодевственную, которую воскресил сам вселивайся в утробу ее.

Изображение Успения в храме. Полезным считаю описать икону, или лучше сказать, изображение Успения Божией Матери в храме святых Иоакима и Анны. Там написана вся жизнь Богородицы, но я остановлюсь на Успении ее. Иконопись дополняет иногда и богослужение. Она – живое предание. Вверху полукружие изображает небо. Два ангела отворяют врата туда. Так поет и церковь. «Ангелы, возьмите, откройте врата небесные». Там, за раскрытыми вратами, виднеются сонмы ангелов. По небу отовсюду несутся на облаках святые апостолы по одному. Вдали город Сион или Иерусалим. В окнах дома видны печально склоненные фигуры, плачут об умирающей Богородице. На левой стороне изображения группы мирян, мужчины, женщины, молодые, старцы, стоят обособленно, не смея приступить к одру пречистой. Они дивятся смерти ее, то есть тому, как она может умереть, Матерь Бога Сына. Когда я все это рассматривал, вошел профессор-археолог и добавил мне еще многое, что пишут на иконах Успения, именно явление Божией Матери Архангела Гавриила с райской ветвью, извещающего ее о примирном ее отшествии. Следующая часть. Богородица, получив это желаемое откровение, молится. Далее. Она собирает знакомых вдов и делит им свои одежды. Апостолы явились к ней раньше кончины. Она, собравшись силами, садится на одре, а они стоят, и ведет с ними последнюю беседу и дает завещание похоронить ее в Гефсимании, где сын ее страдал до кровавого пота. В это время является сам Христос. И она, уже снова лежа на одре, просит его, как сына и Бога, принять дух ее, и безболезненно кончается. Господь держит в руках своих спеленутую душу ее, знак рождения в новую жизнь. Ангелы держат пелену большего размера, чтобы на ней, как на престоле, вознести ее в Царство Божие, в рай. Потом при возношении ее на небо является апостол Фома, опоздавший на погребение. И она снимает с себя пояс во уверении его и вручает его Фоме. Апостолы потом несут ее в Гефсиманию. Кругом ангелы в виде воинов, строгие, как строгими бывают ответственные конвойцы. В руках их высокие копья с наконечниками, точно они никого не подпускают к гробу ее. А далее, дерзнувший коснуться одра, евреин Афоний. Ангел отсек ему руки и вкладывает меч в ножны. Направо у конца изображения группа апостолов уже без гроба Богоматери, и впереди них апостол Фома показывает пояс другим. Они теперь все 12, удивленные, стремятся к могиле, но гроб уже пуст, на земле уже нет ее. На иконе Успения святого митрополита Петра апостолов, каждого по одному, поддерживают по ангелу, кого за руку, кого под спину, им все это совершенно легко, и они указывают на гроб Богородицы. В середине, выше даже Господа, только что взявшего в руки свои душу, ее несут ангелы, сидящие на престоле, которые они поддерживают той большой пеленой. А их ожидают ангелы, сотворяемыми вратами в рай. Как все это умилительно и поучительно!

Какая благодать праздника! Успение Божией Матери иногда называется «второй Пасхой». Эту мысль мне пришлось впервые вычитать из афонского листка на Успение. И действительно, здесь много общего. Само воскресение Господа и воскрешение Божией Матери, и то, и другое совершилось на третий день по кончине. И тогда, и при Успении не было апостола Фомы. При первом явлении воскресшего и при кончине Богородицы. А потом он прибыл, и через него открылось воскрешение ее и прочее. Но, конечно, в смысле благодати праздника разница великая. Если там мы испытывали веселую благодать, если первым словом мироносицам воскресшего Господа было «радуйтесь» и прочее, то другой такой радости быть не может. И у меня ее тоже не было сначала. Но зато была иная благодать, и даже не одна, не один дар Божией Матери. О них я и скажу. Первая благодать была мир на душе. И этому даже соответствовала сама природа. Чистое бирюзовое небо, ни одного облачка, яркое солнце, легкий ветерок немного освежал. И думалось о будущем рае, Царстве Небесном. Но тотчас вставала другая память о необходимости спасения. Вера, молитва, борьба за спасение души, грехи, леность, недостоинство, суд Божий. И этот дар благодати преимуществовал перед первым. Да, так было и в богослужении. Мне слышалось слово «спасение». И думал я, быть может, Матерь Божия потому и не дает благодати радости, что мне, грешному, нужнее иное — спасение. Несомненно, сначала это важнее. Так прошла всеночная литургия в праздник, и я уже на этом успокоился, и это великая милость от Богородичной славы. Как вдруг, и совсем неожиданно, пришла третья благодать, но уже к вечеру. Дело было так. Зазвонили к вечерне, я пошел в церковь. В храме тишина. Старый отец П. зажигает лампадку. Слепец А. уже здесь. Он всегда приходит раньше всех. И более ни души. Народ после литургии свалил, и к вечерне уже никто из селений не пришел. Только одна женщина, чем-то расстроенная, скорбная, была в храме. Оказалось, она чем-то болеет, и просила возложить на нее священное облачение. Я наложил. С верою пришла и тотчас же ушла, не дожидаясь вечерни. Какой хороший символ нам! Мы все больны духовно и все нуждаемся в духовном лечении, спасении, одеждами помощи Божией. И от этого сознание своей греховности должно было, казалось, углубляться еще больше. Братья еще не собралась. Я наложил на себя и петрохиль и начал вечерню. И вдруг ощущаю на душе, что в меня входит радость праздника. Так хорошо, так хорошо. И никто этого не знает. А у меня радостно. И тотчас пришли мысли, вот когда пришла благодать третья. Но уже к вечерне лишь. И не ждал я ее. Сама она пришла. И пришла тогда, когда суета праздничная спала и водворилась тишина. Благодать же Божия не любит молвы. И если мы хотим благодати, то уже ни о чем человеческом помышлять не должны. И всю вечерню я был в тихой радости. Но она пришла как дополнительная к первой, и особенно ко второй, главной, к мысли о спасении. Отдание праздника. Уже не раз приходилось замечать, что нередко в отдании праздника благодать дается больше, чем во все дни попразднества, а иногда и больше даже, чем в самый праздник. Но Успение в сербском монастыре пережито мною было следующее. Беспокоили грехи, хотя бы и тонкие, в пожеланиях, в помыслах, в искушениях и тому подобном. Враг — это давным-давно подмечено многими,
в большие праздники искушает нас сильнее. Но и Господь дает большую благодать. А Пресвятая Богородица имеет особую силу против бесов, и на этот раз враг не смог добиться своей цели. С помощью владычицы враг был бессилен. Однако я глубже узрел свои недостатки, и на другой день отдания я исповедовался, теплые слезы сокрушения омыли душу. Сила возвратилась, мир, как всегда, водворился в ней. Так таинством покаяния закончилось по празднеству Успения, а это и есть путь спасения. Борьба неизбежна, борьба за благодать.

завершение праздников. Успение Божией Матери является завершением всего круга праздников, всего дела Христова. Спаситель пришел спасти человека и душою, и телом, всецело спасти. Это Он показал многим самим делом в себе самом на Вознесение, а прежде того еще на Преображение. Показал лучшим трем апостолам, что ждет человека, каким он может и должен быть. И вот первую достигла этой славы царства Пречистая Богоматерь. А она вся от нашего естества. Следовательно, и всякий иной может уподобляться ей и вознесшемуся Христу. Остается лишь трудиться над этим. Для этого и начинается дальше обычный труднический год с 1 сентября, то есть Новый год по церковному счислению. И весьма примечательно это совпадение Успения Богоматери и конца года. Завершение дела Христова совпало с завершением времени. А с 1 сентября опять начинается новый круг жизни. Тоже весьма замечательно, что Успение празднуется после Преображения и в близком расстоянии от Него. И там, и здесь прославление, и там, и здесь Царство Божие или Небесное, и там, и здесь Преображение, изменение не только в духе и душе, но и в теле, даже в одеждах. Там они просветились, белее снега. Здесь гроб Пречистый окажется на третий день пустым, не останется и одежд ее. Значит, и с ними случилось что-то сверхъестественное, подобно тому, как Господь со временем притворит огнем этот мир в лучший, иной, духовный, где не будет ни солнца, ни луны, ни времени, ни пищи. Это притворение во Христе началось уже с Преображения, а теперь продолжается Вознесением Богоматери, то есть и ее преображением. Значит, Царство Божие открылось для нее уже в полноте. Поэтому с этого именно момента наиболее приличествует чтить и именовать ее как Царицу. И в песнопениях мы уже видели это не раз. Она уже царствует со Христом. А к сему призваны и все верующие. Посему-то промыслительное преображение совершилось близко к Успению, два явления одного порядка. Поэтому-то и мы, когда услышим о смерти кого-либо, сразу отвечаем «Царство Ему Небесное», то есть желаем для Него Царство Божие. Но с Божией Матерью это уже совершилось. Она уже вошла в Царство Божие. История праздника. Праздник Успения установлен с древних времен. О самом Вознесении с телом Богоматери, кроме святого Дионисия, упоминает еще святой Мелитон, епископ Сардийский, II век. А о празднике Успения говорят уже блаженный Августин и Иероним, IV век. Блаженный Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери выстроен был храм в честь ее уже в IV веке по преданию святой царицею Еленою. Сам Иероним говорит, что этот праздник несравним с памятью других святых, ибо Спаситель всех сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою с собою. В V веке патриарх Иерусалимский Иувеналий ссылается на факт вознесения Божией Матери как на древнее и истиннейшее предание. Поводом к сему было следующее событие. Император Маркиан был женат на благочестивой сестре бывшего до него императора, Пульхерии. Она создала знаменитый храм в Царьграде, во Влахернах, в честь Богородицы. И оба они хотели украсить его чем-либо особым. До них дошли смутные слухи, будто в храме Гефсиманском лежит живоносное тело Богородицы. Цари передали патриарху свое желание видеть мощи сии в Царьграде. Вот на это и отвечал святой Иувеналий. Его рассказ, приводимый святым Иоанном Дамаскиным, и лежит, в сущности, в основе церковного учения о Богородичном Успении. Там упоминается и об отсутствии Фомы при погребении. От себя святой Иоанн Дамаскин добавляет,
что во Влахерны был тогда перенесен ковчег с пеленами Богородицы. В VII веке говорились проповеди на ее праздник, а в VIII веке святой Косма Маюмский и святой Иоанн Дамаскин написали ей каноны.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучала стихира Божией Матери на бессмертное Твое Успение в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Возвращение в Петербург». Эта программа посвящена топонимам, топонимике и всему, что связано с символическим пространством нашего города, с памятью, которая воплощается в культурных формах. Топонимы – это тоже такое культурное словесное выражение города. А кто у нас выразитель самой лучшей формулировки о городе, душа Петербурга? Это, конечно, Николай Павлович Анциферов, автор многих книг о Петербурге и книги «Душа Петербурга». Такой уже, можно сказать, легендарной книги. Обо всем об этом поговорим с топонимистом, постоянным автором нашей программы «Возвращение в Петербург» Андреем Борисовичем Рыжковым.
2: Я рад, что в эфире замечательного радио прозвучит информация о том числе и о нашем мероприятии, которое было организовано Институтом культурных программ, в котором я имею честь трудиться. Это был небольшой семинар, посвященный как раз памяти Николая Павловича. Может быть, он такой был немножко камерный, это нельзя было назвать какой-то там конференции, да, мощные люди собрались и по душам поговорили о том, кто такой был Николай Павлович Анциферов, и как ученый, и во многих аспектах как личность. Были личные воспоминания, были воспоминания литературного характера, потому что мы знаем, что в своих трудах он литературной составляющей уделял огромное внимание, в том числе и в краеведческих. Были, конечно, и интересные рассказы о Анциферовской премии, как она у нас зародилась в современном Петербурге, как сейчас проходят анциферовские чтения. Кстати, в Москве тоже есть свои анциферовские чтения, чем наши отличаются от московских. Вот об этом, обо всем и, конечно, в целом о Николае Павловича, о его роли в нашей культуре и России, и Петербурга, хотелось бы немножко вспомнить. Как выяснилось, как-то вот в нашем кругу его имя стало, что называется, ненарицательным, да, но это какой-то краеугольный камень, да, в основе краеведения, петербурговедения, регионоведения в том числе. Но на всякий случай мы, с вашего позволения, немножечко скажем и в целом о его жизненном пути. Николай Павлович Анциферов родился в 1889 году в Киевской губернии в имении Софиевка, близ города Умань. Он закончил Петроградский университет в 1915 году, и образование он был историк-медиевист, то есть специалист по средним векам, притом по средним векам европейским. И особое внимание его привлекали роли европейских городов в культурном развитии на протяжении веков. От этого он пришел к пониманию города как особого культурно-социального организма, который стоит изучать специальным образом, и затем практически все его научные труды были посвящены с той или иной стороны подходам к изучению городского феномена, и в том числе его выражения в литературной сфере, и, конечно же, в сфере архитектурных памятников и названий, потому что Николай Павлович был выдающимся экскурсоводом и экскурсоведом. Его учителем был Иван Михайлович Гревс, профессор Петербургского, потом Петроградского университета. И вот этот экскурсионный подход к изучению города – это разработка, собственно, Ивана Михайловича, которую Николай Павлович, как его верный ученик и последователь, довел до достаточно высокого уровня. Николай Павлович известен в первую очередь тремя своими работами. Знаменитая триада – это «Душа Петербурга», «Быль и миф Петербурга» и «Петербург Достоевского». Они вышли практически одна за другой в 1920-х годах. И, конечно, мы, создавая наш топонимический портал, поместили в первую очередь на самом видном месте цитату Николая Павловича: «Городские названия – язык города». В сокращенном виде это кажется каким-то тривиальным, да, выражением даже. Ну, понятно, конечно. И, конечно, язык города. Но если мы эту тему раскроем, мы увидим, что действительно городские названия, они играют ту же роль в городской культуре, что и язык, наш родной русский язык, в нашей культуре общей. То есть он служит и для повседневной человеческой коммуникации, и как некое связующее звено, хранитель традиций и способ общения не только современников с современниками, но и современников с потомками и с предками. Вот Николай Павлович был одним из первых, кто обратил внимание на эту роль топонимики, потому что до него уже в начале 20 века были такие мощные, серьезные работы Александра Бенуа, Владимира Яковлевича Курбатова по ценности петербургского наследия, архитектурного, в первую очередь, материального. Потому что вы, может быть, удивитесь, но долгие годы Во второй половине XIX века было не принято восхищаться красотами Петербурга. В среде нашей прогрессивной интеллигенции бытовал подход, который распространял отношение на общее отношение к самовластию, к монархизму, к самодержавию. Это притворялось каким-то странным образом в закрепление образа Петербурга как какого-то города казарменной архитектуры. Я не шучу совершенно. И было дурным тоном, да, выражаться о нем каким-то другим образом. То есть властители дум, властители мысли, они раз обладают не меньшими цензурными способностями, да, чем даже и официальная власть. Ну вот Александр Бенуа был первым, можно сказать, кто возвысил свой голос в самом начале XX века в защиту красоты нашего города. И вся вот эта вот деятельность, которая вылилась и в образовании общества защиты Старого Петербурга, и многих других интересных начинаний, ее горячо в свое время Николай Павлович Анциферов тоже поддерживал. А мы сказали про экскурсоведение, да, и экскурсоводческую работу. 1920-е годы считаются золотым веком, ну, как раньше писали, советского краеведения, но мы с тем же успехом можем сказать и российского краеведения. Было удивительное время, когда еще государственная машина не закостенела окончательно и не подмяла в идеологическом плане все стороны культурной жизни. А мы помним, что в 1920-е годы состоялась реставрация деревянного Троицкого собора, Троице-Петровского собора на Троицкой площади, что не помешало, конечно, его в 1933 году снести. Вот эти вот интересные особенности 20-х годов позволили расцвести тогда под государственным крылом, под патронатом наркомпроса и краеведческим. Мы начали с экскурсоведения, но, конечно, в базе своей лежало развитие именно краеведческих, как сказали бы сейчас, регионоведческих инициатив. То есть в огромнейшем количестве по всей стране образовывались кружки, и люди с огромнейшим энтузиазмом изучали историю своей родины, родного края. И вот заслуга Николая Павловича в том числе в том, что он, может быть, на все будущие времена реабилитировал вот это вот народное низовое краеведение, потому что для вас, наверное, не секрет, что сейчас продолжается в ученых кругах споры о том, а достойно ли вообще это занятие, что это самодеятельность, что человек, который не обладает базовым историческим образованием, он не может никаких исследований производить более-менее ценных, да, что это все домашние игрушки. А вот нет, не так совершенно. Все это одно другого ничуть не отменяет. И ценность краеведческих исследований снизу, она не только в том, что уникальный материал, который не может объять никакой историк, сколько бы он ни был профессионально подготовлен, тем не менее сохраняется для современников и для потомков, но и в том, что происходит живое участие людей вот в познании истории родного края, родного города. То есть не кто-то сверху им это приносит на блюдечке, а мы сами этим занимаемся. Тем самым мы привязываем себя еще многими-многими ниточками вот этому к своему родному месту. И все это одна из составляющих той самой души Петербурга, о которой писал Анциферов. Но в его этом труде ключевом душа Петербурга анализируется прежде всего в его литературном преломлении. То есть он проанализировал, как отражался образ нашего города с момента его создания в трудах наших писателей и поэтов. Это очень интересное исследование. Если кто-то еще не имел возможности с ним ознакомиться, я его горячо рекомендую. Но отсюда вырастает уже понятие мифа Петербурга и вполне современный подход к петербургскому тексту, который так блестяще реализовал Топоров в совсем, можно сказать, по историческим меркам, в недавних работах в 70-е, 80-е годы. Можно сказать, что этому началу тоже положил Николай Павлович. Ну, правда, расцвет краеведения и вот эта вот относительная свобода закончилась очень быстро. Для Николая Павловича начались годы ссылок, лагерей, из которых ему повезло выйти живым. К счастью, но, к сожалению, 30-е годы уже не отмечены такой плодотворной работой по понятным причинам на Неве краеведения. И когда он вернулся из Соловков, строительство Беломорканала, куда его затем отправили, можно сказать, жизнь ему спасло то, что он в начале 34-го года уехал в Москву, потому что Кировского потока, конечно, он бы не пережил. В Москве он работал до конца жизни в Государственном литературном музее. Был арестован еще раз в 1937 году, но за него хлопотал директор музея Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, и дело ограничилось даже по меркам 1937 года 8-летним сроком, что было большой удачей, а через 2 года удалось дело и пересмотреть. Но это вот заслуга как раз его непосредственного начальника Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. В Москве также Анциферов писал и изучал и Москву, в общем-то, с тех же самых позиций, но уже основная его работа была в сфере литературоведения. Он в пушкинистику внес большой вклад. А кандидатскую диссертацию он защитил в Москве в середине 40-х годов по, как раз, можно сказать, Петербургу Достоевского. «Проблема городского урбанизма в литературных сочинениях Федора Михайловича». Но за всем этим, как-то вот я перечисляю его труды, забыл совсем о том, с чего начал. Все, кто его знал, а у нас гостем на нашем семинаре был сын его ученика и большого друга до конца жизни Георгия Александровича Штерна, а ныне здравствующий его сын Алексей Георгиевич Штерн, художник, театральный постановщик. Он школьником застал Николая Павловича, который был большим другом их семьи, сохранил о нем и личные воспоминания, и рассказывал о воспоминаниях своего отца, которому тоже пришлось хлебнуть в свое время и тюрем, и ссылок. И они, и все, кто вспоминает, и Дмитрий Ильич Лихачев, который хорошо знал Николая Павловича, им и в Соловецком лагере довелось вместе побывать, но они были знакомы и до этого, с 20-х годов. Они все отмечали какую-то удивительную душевную чистоту и его характера, и обаяние, которому никто не мог противостоять. Но вот Георгий Александрович Штерн вспоминает, что когда он еще учился в Тенишевском училище, где преподавал тогда Николай Павлович, говорит, что его не любили только исключительно дурные люди. Каким-то образом вот он мог всех к себе расположить, не прилагая для этого каких-то усилий, не втираясь ни в кому, не льстя и не подличая. У него умерли дети в маленьком возрасте, в 19-м году, от дизентерии в одночасье, его первенцы, сын и дочь. Потом от туберкулеза, когда его отправили на Соловки, скончалась первая супруга Татьяна Николаевна. Сын его, еще один, погиб в блокадном Ленинграде. Дочь угнали из Пушкина в Германию. Она осталась потом на Западе, вышла замуж за нашего эмигранта, уже в Советский Союз не вернулась. И вот Дмитрий Сергеевич, которого Дмитрия Ильича Лихачева, вы знаете, сейчас многие называют последним русским интеллигентом, он это определение применял к Николаю Павловичу, как и многие из тех, кто его знал.
1: Мне кажется, что очень ёмкое введение в анциферовидение, если так можно сказать. Но по-настоящему, действительно, вот для топонимии вы сказали о петербургском тексте. Это понятие, пожалуй, заслуживает отдельной дисциплины. Наверное, хорошо бы дожить до того времени, когда в наших университетах, когда в русских университетах будут изучать дисциплину петербургский текст. На семинаре я была, и там прозвучало, кстати, много и таких горьких сведений про наше время. Например, про то, что петербурговедение сокращается в школе. Не успели мы покритиковать, как оно существует в школе, как его уже стали сокращать. Вот в такой бурный век мы живем. Петербургский текст и еще то, что хотелось бы отметить, это миф Петербурга, душа Петербурга. В связи с этим, не кажется ли вам, что у петербургского текста самый первый начальный уровень, ну он же всегда самый простой, базовый, с чего мы начинаем, это, во-первых, само слово «Санкт-Петербург», имя города и то, как оно живет у нас в жизни, и как раз название. Это ли не есть самый первый начальный уровень петербургского текста? Пока мы с ним не вышли на культурную прямую, ну что мы тогда будем говорить о другом петербургском тексте? Нельзя ли видеть в этом тоже анциферовский принцип?
2: Да, конечно. Вот я тоже это упоминал в начале, что до него на ценность культурной топонимии городской, в общем-то, никто не обращал внимания или, по крайней мере, это не артикулировал. То есть вот внутреннее, как бы, или вернее, не так, может быть, не мог обосновать, а потому что внутреннее вот это сопротивление, конечно, вы помните, интеллигентскую реакцию на переименование Санкт-Петербурга в Петроград, это было чувство, как будто изъяли что-то очень важное из бытия, из души города. Хотя, казалось бы, ну вот поверхностное мнение, ну, подумаешь, там немчурское название на родное русское заменили. Но нет, идея здесь, к сожалению, гораздо сильнее пострадала, потому что, как ни странно, Санкт-Петербург – это вполне русское название. Оно русским языком выражает смысл, который по-другому по-русски вы не скажете применительно городу. У нас нет в традиции именования городов в косвенном падеже. Ну, то есть город Святого Петра – это высокое обозначение, но он не может быть официальным названием, да, у нас как-то не сложилось. Ну, вот крепости, может быть, да, какие-то образовывались, а когда они превращались в города, обязательно названия их как-то вот обкатывались. А большевики наплодили очень много поселков имени вот этих вот, ну, вот сейчас вы знаете, у нас имени Свердлова, Тельмана и так далее под городом, их очень много по России. Но чтобы город был назван даже в советское время таким образом, мне вспоминается только город имени Л.М. Кагановича, который просуществовал ровно 8 лет, но его при освобождении в 1943 году мы вернули историческое название, это Попасное, город при одноименной станции. Это я к чему говорю, да, что как и любой текст, как и любая словесная культура, названия мест и улиц, они имеют свои законы. Тот же самый Иван Циферову принадлежит наблюдение, что ценны не только уникальные названия типа Невского или какие-то московские, вот он тоже приводил в пример, да, древние старинные названия, которые больше нигде не повторяются. Уникальными являются и ансамбли названий, сочетания, группы. То есть какой-нибудь там поварской переулок, который может быть и в Москве, и в Петербурге, да, он в сочетании со своими соседями тоже создает вот эту неповторимую ауру конкретного места. Да, то есть поварской переулок в Москве и в Петербурге – это разные вещи. Да, конечно, это текст, безусловно, это текст Петербурга.
1: Я вспоминаю, мы когда собирали подписи за возвращение исторических названий, то там было очень много экскурсоводов, которые ставили проблему так, что, понимаете, может быть, кто-то и против, но экскурсовод никогда. И для экскурсоводов это первое дело, топонимия должна быть исторической. Но и те, кто ходит на экскурсии. Вот знаете, мне кажется, что люди делятся на тех, кто ходит на экскурсии, и тех, кто не ходит. И поэтому те, кто ходит на экскурсии, они, конечно, так же, как экскурсоводы, от этого, что называется, танцуют. Ну а как? Как иначе? Это первое вообще дело. Ну вот мысль по поводу анциферовского такого подхода и топонимии у меня была такая. Как-то долгое время в голове было представление, что топонимы – это то, как мы называем. То, как мы называем. И спор шел между людьми за возвращение, против возвращения. Те, кто против, говорили, не все ли равно, как называть. И в связи с этим, вот в связи с анциферовским как раз петербурговедением, я поменяла взгляд. И советую всем тоже поменять.
2: Извините, я вас перебью, потому что упущу мысль. У меня на такой вопрос есть встречный вопрос. Если вам все равно, какая вам разница?
1: Очень хорошо сказано. Я поменяла взгляд на то, какое место занимают вот эти названия. Это не мы как называем, это то, как город говорит с нами в высказывании Петербурга. Здесь, опять же, анциферовский ход, переносим все на человека, на личность. Вас, например, обозвали как-то. Ну, вы отряхнулись, пошли дальше, хотя бы переживали. И вот так мы с вами воспринимали эту проблему раньше, скажем, до того, как углубились в анциферовскую душу Петербурга. А по-настоящему, вот мне кажется, что анциферовский подход такой. Дело не в том, как нас обозвали. Не эту проблему мы разбирали, и не по этому поводу мы спорили, обидно нам это или нет. А то, что мы говорим. И вот когда, вот представьте себя, что вы, например, родитель ребенку сказал плохое слово, а потом жалеет.
2: Опять я ловлю вас на полуслове. Вы знаете, есть такой полемический прием, может быть, не очень честный, да, в всяких виртуальных дискуссиях. Но когда кто-нибудь начинает активно грязью разбрасываться, вот, ему говорят: уважаемые, ваши слова больше говорят о вас, чем о том, кого вы хаете.
1: Вот, мы часто говорим в эфире радио о проблемах речи. Ведь человек – это и есть его речь. Если спросить, что такое человек, это его речь, это первое, что есть в человеке, от человека, от души.
2: Литературный вторник, пожалуйста, темы наших нескольких передач.
1: Эти передачи есть на сайте радио.
2: 1966 год, да. Борис Вахтин. Язык – это незримая связь между душой и телом. И язык городских названий – это такая же незримая связь между душой нашего любимого города и его обитателями.
1: Есть ли задача у вас, как у организатора, одного из организаторов этого семинара, мысль подвести итоги? Какие вот итоги вы бы подвели?
2: Ну, смелый вопрос. Для меня, как для организатора, семинар был дорог именно тем, что мы попробовали высветить личность Николая Павловича. Да? То есть, вот я говорю, что люди, знакомые с его трудами, их очень много. Да, вот, то есть все-таки не нужно сейчас в профессиональном сообществе раскрывать глаза, как это было в 70-е годы, и говорить, что вот было такое, оказывается, Николай Павлович Анциферов. Но вот гармоничность его личности, понимаете, вот об этом, может быть, мы хотели сказать больше всего. Те нравственные уроки, которые его жизнь может нам преподать, И я не удержусь, вы в трансляции, конечно, вы можете это стихотворение слышать в огненном исполнении Евгения Борисовича Белодубровского, но разрешите мне тоже прочитать небольшое произведение Георгия Александровича Штырна, которое было посвящено его другу и учителю Николаю Павловичу.

0: А вот его сын присутствовал на...
1: Да, Алексей Георгиевич был нашим гостем и рассказывал о том, как его с экскурсией водил по Царскому селу Николай Павлович в детстве.
0: Да, вот такие вот воспоминания, казалось бы, такие детские там прозвучали, да, в Анциферове. Кстати, этот мальчик, отец которого был другом Анциферова, переписывался с Анциферовым. У него есть личная переписка с ним. Вот такая тоже деталь, тоже говорящая. А для вас, в вашей жизни, в вашей биографии, как, в общем-то, историка культуры Петербурга, Анциферов когда появился и что, может быть, для вас он открыл?
1: Лично для меня, признаюсь честно, с Николаем Павловичем, с его трудами я познакомился, когда мои уважаемые друзья были достойны Анциферовской премии за топонимическую энциклопедию Санкт-Петербурга. Ну и вот одной из тем семинара, кстати говоря, было то, какие сложности сейчас сталкиваются жюри Анциферовской премии, организационный комитет. Вы знаете, может быть, да, что 5 лет не проводилось ее вручение, но, может быть, к этому мы тоже сможем вернуться общими усилиями, потому что вот анциферовские чтения, они последние состояли в 2019 году, да, они смогли возродиться. Особенности этих чтений в нашем городе состоят в том, что в них очень большое участие принимают молодые исследователи, многие из которых вышли из краеведческого кружка Аничкова дворца. Петрополь клуб такой, там есть прекрасный краеведческий клуб. И вот эта традиция передается, и мне кажется, она очень анциферовская, потому что он, конечно, был выдающимся педагогом и зажег многие сердца еще в детстве и в юности. И этот след многие люди сохраняли потом до конца жизни. Московские анциферовские чтения, которые проходят успешно тоже до сего момента, это конференция научная, очень академическая, с участием иностранных специалистов, потому что мы, вот как раз два слова я должен сказать в силу своих скромных познаний о том, что сейчас вообще в мировых гуманитарных тенденциях, особенно применительно к урбанизму, к изучению города современному, очень актуальна идея Анциферова. Вот, то есть такие сочетания, как культурная география, это сейчас такая большая мода, я бы сказал. Вот, но вот приятно сознавать, что все эти темы и основы были в свое время тоже Николаем Павловичем затронуты. Ну и в любом случае, если мы всерьез говорим о развитии современного города, помните, да, тоже эти баталии, да, бесконечные начала 2000-х годов, да, одни кричали, город не должен быть музеем, да, он должен развиваться, ну, вкладывая свои маленькие интересы, да, в это словосочетание. Ну, правильно, конечно, город не должен быть музеем, город должен быть развиваться. Экскурсионный подход Анциферова состоял в том, что экскурсия – это не механическое перебирание достопримечательностей, ни в коем случае. Это... Она должна иметь сверхидею какую-то. Каждая, даже самая маленькая экскурсия, как учил его, соответственно, учитель Иван Михайлович Гревс, и он сам, вот, она должна иметь завязку, развязку, да, кульминацию, то есть, может быть, даже построена в каких-то случаях по законам литературного произведения. Но в любом случае она должна вот именно в душу этого места вам помогать проникать, потому что экскурсоведение – это не просто проведение экскурсий, это способ познания тоже в том числе родного города. Ну и возвращаясь к общей городской политике, если вы не знаете городской идентичности, если вы не понимаете традиции города, вы не сможете принять даже самых элементарных решений по, казалось бы, совершенно практическим вопросам, не связанным ни с какими высокими материями. Это много раз подтверждала история многих городов, ну, в том числе, к сожалению, и нашего. Вот так.
0: Чему тоже призывал Анциферов научиться, изучая город, это чувство Петербурга. Вот знаете, вот чувство Петербурга, может быть, нам не придется, когда мы это чувство немножко даже приобретем, хотя бы на пути к постижению души Петербурга приобретается чувство Петербурга, так писал Анциферов. Вот если мы пойдем этим путем, приобретем чувство Петербурга, нам не придется ломать копья и как-то придумывать какие-то аргументы, мы будем просто чувствовать, вот это по-петербургски, а вот это нет. И мне кажется, что это замечательный навык.
1: Да, конечно, согласен с вами. Дай-то Бог.
0: Мой собеседник, петербургский топонимист Андрей Борисович Рыжков. Мы находимся в Институте культурных программ, который и инициировал такой семинар памяти Анциферова. И семинар и назывался «Душа Петербурга». Я надеюсь, что таких мероприятий в нашем городе в связи с Анциферовым происходит намного больше, чем мы рассказываем в нашем эфире. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания. Николай Павлович Анциферов родился 30 июля по старому стилю, 11 августа по новому стилю, 1889 года, скончался 2 сентября.

сентября 1958-го. Выдающийся отечественный культуролог. Его книги о Петербурге стали эталоном подхода к изучению феномена Петербурга. На сайте Радио Град Петров читайте публикацию «Для чего нужен Петербург?». Миллионы людей из разных регионов России летом едут в Петербург. Что для них Петербург? Можем только догадываться. Что Петербург сам по себе? Попробуем поразмышлять вместе с гостями наших передач. «Для чего нужен Петербург?» – это сборник цитат о Петербурге из передач «Радио Град Петров».

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 6 номер 1 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало. Нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его на щеке изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял. Но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей от природы случаются почище моего. И если бы непривычное место, ни за что не догадаешься, что это нос. Но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя. Сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле. Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна по праву классного руководителя интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их. Я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята. «Ну вот», — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал, — «сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся. Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят. «И что случилось?» — спросила она. «Упал», — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение. «Ой, как неудачно! Вчера упал или сегодня?»
1: «Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было».
2: «Упал!» — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. «Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли. Он стал спорить и заработал, я же видел. А говорит, упал».
0: Я остолбенел от такого предательства. Он что, совсем ничего не понимает, или это он нарочно? За игру на деньги нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело. Пропал. Теперь пропал. Ну, Тишкин, вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность, нечего сказать.
2: Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другую. Не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. «Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать». Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным, Тишкин выйдет к доске и коротко сказала мне: «После уроков останешься».
0: Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что кроме сегодняшней беседы завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор Василий Андреевич так и спрашивал провинившегося, что бы тот ни творил, разбил окно, подрался или курил в уборной. «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно, чуть поперед директора и подгонял. «Отвечай, отвечай! Мы ждем! Смотри, вся школа ждет! Что ты нам скажешь?» Ученик начинал свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его. «Ты мне на вопрос отвечай! Как был задан вопрос?»
1: «Что меня побудило?»
0: «Вот именно, что побудило! Слушаем тебя!» Дело обычно заканчивалось слезами. Лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича. Однажды первый урок у нас начался с опозданием на 10 минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет. А что, интересно, скажу я, лучше бы сразу выгоняли. Чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой. И тут же, словно обжегшись, испугался. Нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело, если бы я сам бросил школу. Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел. А тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык. Но так домой ехать нельзя. После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол.
2: Я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой. «Это правда, что ты играешь на деньги?» — сразу начала она. Она спросила слишком громко. Мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом. Я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил. «Правда». «Ну и как, выигрываешь или проигрываешь?» Я замялся, не зная, что лучше. «Давай, рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?»
1: «Выигрываю».
2: «Хорошо хоть так. Выигрываешь, значит? И что ты делаешь с деньгами?» В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны. Он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко внутрь, а потому звучал он волюшку. А у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе. Она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык. Конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, слаб, как у птички в клетке. Жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти. «Ну так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты или книги, или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя, наверное, теперь много?»
1: «Нет, немного. Я только рубль выигрываю».
2: «И больше не играешь?»
1: «Нет».
2: «А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?»
1: «Покупаю молоко».
2: «Молоко?» Она сидела передо мной, аккуратная, вся умная и красивая. Красивая и в одежде, и в своей женской молодой паре, которую я смутно чувствовал. До меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание. К тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать? Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих, внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Смотреть, конечно, было на что. Перед ней крючился на парте тощий, диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный, без матери и одинокий, в старом застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки, в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги. «И все-таки на деньги играть не надо», — задумчиво сказала Лидия Михайловна. «Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?» Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал. «Можно. Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками?» Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись как вор, я шмыгал сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу в холмы, чтобы где-нибудь в удобной скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно. Сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. и только по нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик, и склоняются над кассой знакомые фигуры. В конце концов, я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птах, и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль, уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал. Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящий, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой на выпуск рубахе с короткими рукавами. Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки. На них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет 5-6 мальчишка. Первым встретил меня Птаха. «Чего пришел? Давно не били?» «Играть пришел». «Как можно спокойнее», — ответил я, глядя на Вадика. «Кто тебе сказал, что с тобой?» — Птаха выругался. «Будут тут играть». «Никто». «Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?» «Чего ты пристал к человеку, Птаха?» — щурясь на меня, — сказал Вадик. «Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по 10 рублей хочет выиграть». «У вас нет по 10 рублей. Только чтобы не казаться себе трусом», — сказал я. «У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился, а то он человек горячий». «Дать ему, Вадик!» «Не надо, пусть играет». Вадик подмигнул ребятам. «Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся». Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная и неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он решил допустить в нее меня. Ну, как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться. Рядом с ним Птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле. Копеек 20-30 на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда. Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На 4-й день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче. Но один след остался, у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как не прятал я ее, как не прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его и с 10 здоровыми губами не смог бы правильно произнести. Об одной и говорить нечего. «Хватит, хватит!» — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. «Да что же это такое? Нет, придется заниматься с тобой отдельно. Другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторяя вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну зачем еще, как не для издевательства, 3 гласные сливать в один толстый тягучий звук, тоже «о», например, в слове «боку», которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я. Однако они гуляли на свободе, делали, что хотели. А я как проклятый отдувался один за всех. Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до 2-й смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, В этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет, потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался, и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем, редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях, ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал в жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишка. Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет 25 или около того. Я хорошо помню ее правильное, и потому не слишком живое лицо, с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами, тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре. А было какое-то осторожное, с хитринкой недоумение, относящееся к ней самой, и словно говорившее: «Интересно, как я здесь очутилась, и что я здесь делаю?» Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем, по голосу, по походке, мягкой, но уверенной, свободной. По всему ее поведению в ней чувствовалась смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким. Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет. Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз. Затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободнее.

прозвучала передача по страницам рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

прозвучала третья часть второй симфонии Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: 31 августа исполняется 85 лет со дня трагической кончины Марины Ивановны Цветаевой.
1: Программу «Календарь памятных дат» ведет Марина Михайлова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Календарь», и сегодня мы вспоминаем замечательного русского поэта Марину Ивановну Цветаеву, которая родилась 26 сентября по старому стилю в Москве. Марина Цветаева — это один из русских поэтов, которые известны всем. И, пожалуй, нет человека, который был бы равнодушен к творчеству Цветаевой. Одни ее горячо любят, другие говорят о том, что Цветаева чрезмерна, и она не соответствует строю их души. Но во всяком случае нет такого читателя русской поэзии, который бы к Цветаевой относился безразлично. И вот сегодня мы с вами попытаемся вспомнить несколько ее стихотворений, вспомнить некоторые события из жизни Марины Цветаевой и воздать ей хвалу и сказать слова благодарности, потому что действительно русская поэзия не была бы такой, какая она есть, без ее удивительного творчества. Цветаева родилась в Москве. Родители ее — это люди очень известные и достойные. Иван Владимирович Цветаев, филолог, классик, известный профессор, возглавлял кафедру истории и теории искусств Московского университета. И его имя навсегда останется в русской истории, потому что в 1912 году по его инициативе в Москве был открыт знаменитый музей Александра Третьего, который сейчас называется Музей изобразительных искусств имени Пушкина. И это один из самых замечательных музеев и исследовательских центров в нашей стране. Отец Цветаевой был человеком глубоких убеждений и подвижнического труда. И, скорее всего, любовь к труду. А Цветаева была человеком самоотверженным в этом смысле. И для нее труд поэзии — это было повседневное и тяжелое, но святое дело, труд. Вот это умение трудиться она, конечно, унаследовала именно от собственного отца. Мать Цветаевой, Мария Александровна, умерла в 1906 году, когда Марина была еще ребенком, юной девушкой. И о матери Марина Цветаева оставила замечательные воспоминания, очерки «Мать и музыка», «Сказка матери». И когда мы читаем эту удивительную прозу, то перед нами раскрывается картина очень непростых, но исключительно подлинных отношений матери и дочери. Цветаева многим обязана была своей матери. Они были духовно близкими людьми. Несмотря на то, что Марина ощущала себя нелюбимым ребенком. Ей всегда казалось, что мать больше любит Асю, ее сестру. И когда вы будете перечитывать эти очерки цветаевские, то вы почувствуете очень большое напряжение и между сестрами, и между Мариной Ивановной и ее матерью. И вот, несмотря на то, что детство было и прекрасным и трудным, Цветаева всегда была склонна благодарить за день своего рождения и прославлять его, и благословлять. Потому что дар жизни, с ее точки зрения, это величайший из даров. Вот я напомню вам знаменитые стихи Цветаевой, в которых она говорит о собственном дне рождения. «Красною кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов. День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть». Вот удивительно глубокое переживание того дня, в который она приходит в мир. Да, синее небо, колокольный звон, красные рябиновые ягоды. Она этот самый рябиновый куст будет любить всю жизнь, и мы с вами потом еще скажем об этом. И, конечно же, День был субботний, Иоанн Богослов. Цветаева понимала и любила православную традицию, и, конечно, для нее родиться в День памяти Иоанна Богослова — это и честь была, и радость. Марина Цветаева лето проводит, как правило, в городе Таруса в Калужской губернии. Зимой семья живет в Москве. Цветаевы ездили за границу, и Марина Ивановна училась в Швейцарии, в Германии, откуда ее совершенное прекрасное знание французского и немецкого языка и большая любовь к западной культуре, настолько же, насколько она была укоренена в русской традиции, в русской литературе, настолько она любила и хорошо знала Запад. И вот, когда она была еще совсем молодой девушкой, в 1909 году она одна отправилась в Париж, слушала лекции в Сорбонне, изучала там древнюю французскую литературу. Цветаева свидетельствовала, что стихи она начала писать в 6-летнем возрасте. Конечно, для нее источник вдохновений — это был Пушкин. В своих воспоминаниях о детстве она рассказывает про запретный шкаф, в котором находились тома стихов. И, конечно, Пушкин тоже там был. И она с упоением читает Пушкина, и его романтическая ранняя поэзия особенно яркими впечатлениями питает ее душу. Цветаева живет в стихии музыки и поэзии. Для нее это тот воздух, которым она дышит. И поэтому очень рано начинает она сама слагать стихи. И известно, что в 1906 году она перевела на русский язык драму Растана «Орлёнок», где речь идет о сыне Наполеона и о его трагической судьбе. Но это произведение не сохранилось, этот перевод. Но в любом случае, первые напечатанные стихи Цветаевой — это 1910 год. Она издает самостоятельно на собственные средства маленькую первую книгу стихов, которая называется «Вечерний альбом». Как тут не вспомнить первый сборник Ахматовой, он тоже назывался «Вечер», вышел в 12-м году. Вот «Вечерний альбом», «Вечерний свет», теплый, прозрачный. В этом свете видит она собственное будущее. Но, конечно, это не вечер, а утро, утро жизни. Да? И вот эта контрастность атмосферы вечерней и утро сердца, она очень интересна и значительна. Вот хотелось бы мне прочесть одно из стихотворений ранних Цветаевой. Называется оно «Молитва». «Христос и Бог, я жажду чуда теперь, сейчас, в начале дня. О, дай мне умереть, покуда вся жизнь, как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго, терпи, еще не кончен срок. Ты сам мне подал слишком много. Я жажду сразу всех дорог. Всего хочу с душой цыгана идти под песни на разбой, за всех страдать под звук органа и амазонкой мчаться в бой, гадать по звездам в черной башне, вести детей вперед сквозь тень, чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумием каждый день. Люблю и крест, и шелк, и каски. Моя душа мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки. И дай мне смерть в 17 лет». Господь не дал ей смерть в 17 лет. Цветаевой пришлось пройти свой жизненный путь и узнать немало страданий и горя. И в этом стихотворении, в этой молитве совсем молодой девушке удивительно любовь к жизни. «Я жажду сразу всех дорог», — говорит она. «Я все люблю. Я все хочу узнать. Я всему хочу предаться всем сердцем и всей душой». И действительно, Цветаева была романтиком в самом высоком и точном смысле этого слова. Ее увлекало богатство высоких переживаний. Вот чего она никогда не терпела и чему она совсем не была подвержена, это унылой посредственности. Цветаева — человек, обладающий удивительным чувством жизни, жаждой жизни, желанием жить. И это раскрывает ее сердце навстречу миру. Но мы увидим, что иногда это и закрывало ее сердце от реальности. Но для нас сейчас важна именно вот эта ее крылатость. Да? Если душа рождена крылатой, что ей чертоги и что ей хаты, говорит Цветаева, и мы понимаем, о чем она говорит. Цветаева, конечно, московский поэт. Вот в то время, когда в Петербурге царствовала Ахматова на поэтическом Олимпе, в Москве, конечно, царицею была Марина Цветаева. Она любила Москву, она чувствовала глубину и красоту и трагизм русской истории, который запечатлен в этом городе. И она понимала и знала Москву как сердце России. Вот для нее любовь к родному городу — это и любовь к родине тоже. Мне хотелось бы напомнить вам стихотворение из цикла «Бессонница». «Сегодня ночью я одна в ночи, бессонная, бездомная черница. Сегодня ночью у меня ключи от всех ворот единственной столицы. Бессонница меня толкнула в путь. О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! Сегодня ночью я целую в грудь всю круглую воюющую землю. Вздымаются не волосы, а мех, и душный ветер прямо в душу дует. Сегодня ночью я жалею всех, кого жалеют и кого целуют». Удивительные стихи и удивительно то чувство, которое их рождает. Чувство глубокой жалости, сострадания, которое объемлет всех. Не только тех, кого жалеют, но и тех, кого целуют. Вот любовь к жизни у Цветаевой — это и любовь к людям. Она бывала иногда и резко, и с ней бывало трудно, но эта резкость происходила именно от ее максимализма нравственного и поэтического, и жизненного. Цветаева от себя всегда требовала предельного, самого высокого напряжения в труде, в творчестве, самой высокой честности и ответственности в отношениях с людьми. И она также относилась к другим, поэтому не всегда с ней было легко. Марина Цветаева в Коктебеле в 2011 году знакомится с Сергеем Яковлевичем Эфроном, который вскоре становится ее мужем. Уже в январе 2012 года они обвенчались, и 5 сентября по старому стилю у них родилась дочь Ариадна, Аля, которая оставила замечательные воспоминания о матери. И любовь прошла через всю ее жизнь. Цветаева была очень верным человеком, несмотря на то, что чувство любви она испытывала не однажды и этим пламенем обжигала разных людей. Но любовь к Эфрону — это была константа ее жизни. Она была верна ему, она была предана, она окружала его материнской заботой, она чувствовала в нем, видела идеал благородства и рыцарства, и в то же время хрупкость и беззащитность. И встреча с Эфроном для Цветаевой — это, конечно, великое событие. Она говорила о том, что это настоящее первое счастье, не из книг. Вот первый выход, такой геройский и решительный, в реальность — это, конечно, для Цветаевой брак и материнство. У нее было трое детей. Это Аля Ариадна, это вторая дочь Ирина, которая умерла во время голода в первые послереволюционные годы, и это сын Цветаевой Георгий Мур, как она его называла. До революции Цветаева становится уже довольно известным поэтом. Ее первые сборники были услышаны и высоко оценены знаменитыми критиками и литераторами того времени. И вот революция и все, что за ней последовало, это, конечно, время такого радикального перелома и в жизни, и в творчестве. Цветаева, как и все люди, которые жили в те времена, она становится перед жестоким, суровым выбором. Ну, она этот выбор делает с легкостью, потому что ее муж, ее Сергей, в это время в Белой армии, и для нее не вопрос, на какую сторону нужно вставать во время революционного раскола. Цветаева проводит первые, самые тяжелые, голодные, страшные послереволюционные годы в Москве. И в разлуке с мужем, кстати сказать, потому что Сергей Ефрон отправляется в это время на Дон, чтобы бороться с большевиками. Они думают, что смогут встретиться в Крыму. Это не удается. И Цветаева в течение довольно долгого времени никакого не имела достоверного знания о своем муже. И в это время она пишет замечательные стихи из сборника «Лебединый стан» о белом движении, которому она была всем сердцем предана. И в этом есть тоже геройство и романтика, потому что она не встает на сторону торжествующих победителей, а она оказывается с побежденными, но побежденными, которые отстаивают правду. Цветаева и дети голодают, очень тяжело живут. Ирина умирает в 1920 году. Ну и в 21 году, наконец-то, Марина Ивановна получает письмо от мужа, который вместе с остатками добровольческой армии сумел выехать из Крыма в Константинополь. Марина Цветаева вместе с дочерью покидает Россию в 1922 году, 11 мая. И начинается для нее очень трудный период разлуки, расставания с Россией. Поначалу Цветаева живет в Берлине. Там она, кстати сказать, встречалась и подружилась с Андреем Белым, оставила о нем чудесные воспоминания, которые называются «Пленный дух». Сергей Ефрон в это время живет в Чехии, и Марина Ивановна переезжает к мужу в Прагу. В Чехии провела она около 4 лет. Не так легка была ее жизнь, но она полюбила эту страну. И, кстати сказать, уже в конце своей жизни Цветаева пишет совершенно пронзительные, полные боли стихи о растерзанной Чехии, когда начинается Вторая мировая война. Именно там, в Чехии, у Цветаевой рождается сын Георгий 1 февраля 1925 года. И оттуда, из Чехии, семья Цветаевой и Ефрона переезжает во Францию. Французский период, он был невероятно тяжелым. Во-первых, потому что материальные трудности преследовали Цветаеву всю жизнь. Ее дочь в своих воспоминаниях свидетельствует о том, как Марина Ивановна мужественно преодолевает все трудности быта и как она неуклонно оставляет время и силы для того, чтобы писать стихи. Всегда, где угодно, на краешке стола, в любых обстоятельствах, при любых внутренних состояниях она работает, и для нее это дело чести и совести. Потому что она понимает, что поэтический дар — это ответственность. Это прежде всего ответственность, которую надо достойно нести. И в эти годы Цветаева очень одинока, потому что среда русской эмиграции оказывается для нее непереносимой. Так сложилось, так случилось, что отношения Марины Ивановны с эмигрантской литературной средой не сложились. Может быть, потому что ее новаторство литературное, поэтическое, ее такой гиперболизм, напряженность и экспрессивность ее дара были непонятны эмигрантским поэтам, которые ориентировались на классическую традицию, на ее продолжение, возрождение. Цветаева оказывается одинока. И Адамович, и Георгий Иванов, и Зинаида Гиппиус отрицательно оценивают ее творчество. Она не понята своими. И в это время у Цветаевой какое было утешение? Жизнь очень непроста. Но вот она продолжает испытывать удивительное чувство любви к жизни, к миру. Она сохраняла это очень долго, ну, практически до конца. И вот я очень люблю ее стихотворение «Деревья». Оно состоит из двух частей, но я вам, может быть, только одну процитирую. «Когда обидой опилась душа разгневанная, когда семижды зареклась сражаться с демонами, не с теми ливнями огней в бездну не схлестнутыми, с земными низостями дней, с людскими косностями. Деревья, к вам иду спастись от рева рыночного. Вашими вымахами ввысь, как сердце выдышано, дуб богоборческий, в бои всем корнем шествующий, ивы, провидицы мои, березы, девственницы, вяз яростный овесолом, на пытке вздыбленная сосна, ты уст моих псалом, горечь рябиновая, к вам, в живоплещущую ртуть листвы, пусть рушащейся, впервые руки распахнуть, забросить рукописи, зеленых отцветов раи, как в руки плещущие, простоволосые мои, мои трепещущие. Вот удивительные стихи, и снова здесь это драгоценная для нее горечь рябина.

которая никогда не сможет сбыться и осуществиться, что и делает ее еще более напряженной и прекрасной. Вот стихи Цветаевой к Пастернаку. «Раз стояние, версты, мили, нас раз ставили, раз садили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Раз стояние, версты дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили. Стена даров. Расселили нас, как орлов заговорщиков. Версты дали, не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт». Цветаева возвращается в Россию, и для нее это роковое событие, потому что она очень хорошо понимала, что едет она на смерть. Потому что вот Сергей Фрон вынужден был отправиться в СССР, за ним на родину вернулась дочь Ариадна, оба они оказались сразу арестованы. И Цветаева остается в страшном одиночестве, пустоте, и она просто вынуждена вернуться на родину. Хотя бы потому вынуждена, что она понимала как свой долг, и это было глубоким желанием ее сердца, вернуться к мужу и дочери. И вот в 1939 году Марина Ивановна с Муром возвращаются на родину, где она встречает начало Великой Отечественной войны в маленьком городе Елабуге, оказывается, где не было ни работы, ни поддержки. Ей разрешили стать судомойкой в писательской столовой. И вот, вернувшись на родину, она оказывается на пороге смерти. Цветаева умерла, покончила с собой 31 августа 1941 года. И вот последнее, что необходимо сказать о ней, это, во-первых, то, что Марина Цветаева была отпета не так давно по ходатайству верующих людей и священников Русской Православной Церкви, было рассмотрено ее дело, если можно так сказать, и было дано разрешение на церковные отпевания, потому что то, что она совершила, акт самоубийства, она совершила, конечно, не в здравом уме и твердой памяти, это не было сознательным актом богоборчества, а это был поступок человека несчастного, обезумевшего от отчаяния, горя и унижений многообразных. И вот Цветаева остается в нашей памяти как, во-первых, человек исключительной любви к России, а во-вторых, как человек исключительного поэтического дара и исключительного понимания поэзии. Для нее поэзия — это и долг, и труд, и подвиг, и много-много разного. И вот мне хотелось бы закончить двумя стихотворениями Цветаевой позднего периода, уже конца ее творческого пути. В одном стихотворении она говорит о России, а в другом говорит она о долге поэта, о судьбе поэта. Тоска по родине, давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличии чувств. Камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщусь, где унижаться, мне едино. Не обольщусь языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным, читателем газетных тонн, глотателем, доильцем сплетен. 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневши, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшие всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло, душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик
вдоль всей души.

0: Ты всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина. Вот это удивительные стихи о любви к родине, которые начинаются с категорического утверждения, что мне все равно, мне все равны, мне все равно. И, наконец, стихи о призвании поэта, в которых есть трагизм и есть в них величие понимания поэтического дара и призвания. Есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие, им слезы лить. Как сладко вылиться горю ливнем проливным, чтоб под камнем что-то дрогнуло. Мне ж призвание как плеть, меж стенания надгробного долг повелевает петь. Пел же над другом своим Давид, хоть пополам расколот. Если б Орфей не сошел в Аид сам, а послал бы голос свой, только голос послал во тьму, сам у порога лишним встав, Эвридика бы по нему, как по канату, вышла. Как по канату и как на свет — слепо и без возврата, ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное взято. Вот удивительный человек и удивительный русский поэт Марина Цветаева, которой был дан голос во всей полноте, так как она чувствовала русский язык, его возможности, его корни, его связи, его какие-то удивительные внутренние течения. Я не знаю других таких поэтов, которые бы так владели языком виртуозно и великолепно. И вот ей был дан этот голос, а все остальное было взято. Так что путь Цветаевой — это путь и крестный, и жертвенный. И сегодня, вспоминая ее, мы можем и плакать о ней, о ее судьбе, действительно печальной и трагической, и радоваться тому, что нам с вами дан такой удивительный, великолепный, полный и богатый поэтический голос, каким обладала Цветаева и каким теперь обладаем все мы, потому что она оставила нам свои стихи, и это наше достояние, которое отнять невозможно.
1: Вы слушали программу «Календарь памятных дат». Ее вела Марина Михайлова.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Новый сквер открыли в Красноозерном Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Максе. Главным украшением пространства стал светящийся фонтан, а вокруг него организовали зону для спокойного отдыха – диваны-качели, скамейки, декоративные кустарники, деревья, цветы и газон. В ходе работ уложили более 600 квадратных метров плитки, установили освещение и камеры видеонаблюдения. Губернатор напомнил, что инициатива принадлежит самим жителям. Они проголосовали за это благоустройство в рамках ежегодного опроса, который проводит Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Центр компетенций. Одна из самых загруженных станций петербургского метрополитена, площадь Восстания, дождалась масштабного обновления. Как сообщает «Деловой Петербург», поиски компаний, готовые взяться за капитальный ремонт, растянулись на 6 месяцев из-за полного отсутствия претендентов на аукционах. Задержка тендера возникла из-за того, что объект культурного наследия требует ответственности и строгого соблюдения реставрационных норм. Поэтому строительные компании долго не решались заявляться на объект. Стоимость контракта составила 192,7 миллиона рублей. Единственным участником и победителем продленной закупки признали компанию СМУ-19. Рабочим предстоит укрепить расслоившуюся от времени кирпичную кладку, бережно отреставрировать поврежденные элементы из натурального камня и вручную очистить архитектурные детали от загрязнений. Закрывать станцию пока не планируют. Все восстановительные работы должны быть завершены до 22 ноября 2027 года. Администрация Киришского района Ленинградской области вечером 30 августа опубликовала разъяснение, почему при атаках беспилотных летательных аппаратов не включают сирены. Утром губернатор сообщил, что горела промышленная зона, были повреждены жилые дома. Чиновники объясняют, что решение о том, включать сирены и громкоговорители или нет, принимается с учетом конкретной обстановки, насколько она опасна, насколько высок риск для местных жителей. Порядок использования системы оповещения в случае атаки на город и регион определяет приказ Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также Министерства цифрового развития. Согласно этому документу, сирены «Внимание всем» включают только после поступления одного из четырех сигналов гражданской обороны – воздушных. Воздушная тревога, отбой воздушной тревоги, радиационная опасность или химическая опасность. Сейчас атаки беспилотных летательных аппаратов не считают основанием для такого сигнала. Органы управления гражданской обороны и оперативные службы ориентированы на применение адресных мер реагирования, позволяющих обеспечивать безопасность без создания дополнительного социального напряжения. Поэтому об опасности беспилотных летательных аппаратов информируют с помощью текстовых сообщений, в частности через приложение МЧС и официальные каналы в МАКСе. В комментариях горожане отмечают, что спящий человек не способен прочитать СМС или сообщение в МАКСе. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар в промзоне Кириши начался в 3:00 ночи. Пострадали также несколько жилых домов, в некоторых квартирах выбиты стекла. Беспилотные летательные аппараты были найдены в парке Прибрежный и на территории школы. Горение обломков ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Следственный комитет прекратил уголовное преследование известного петербургского предпринимателя Ильи Трабера. Бизнесмена обвиняли в организации заказного убийства бизнесмена Александра Петрова, совершенного в 2020 году под Выборгом. По данным СМИ, следователи установили непричастность Трабера к этому преступлению. В июне бизнесмена задержали в его загородном доме в Ленинградской области и доставили в московское СИЗО Лефортово. Вместе с ним под стражу попали его деловой партнер Владимир Даниленко и еще два человека. 27 августа Трабера отпустили из изолятора по медицинским показаниям, а теперь Следственный комитет и вовсе снял с него все подозрения. Поскольку Илью Трабера официально признали невиновным, он получил полное право на реабилитацию. Теперь бизнесмен может потребовать от государства крупную компенсацию морального и имущественного вреда за незаконный арест и недели, проведенные в камере. Проблемы с арендой возникли у конного центра «Простор» на Крестовском острове Петербурга. В Смольном обещают учесть его специфику и наличие животных. В социальных сетях расходится информация о том, что Комитет имущественных отношений Петербурга в одностороннем порядке расторг договор аренды с центром, а Комитет по контролю за имуществом уже запустил процедуру изъятия здания. Из-за этого под угрозой оказались 24 лошади, некоторые из которых снимались в кино. Сейчас комитет планирует провести обследование объекта, по результатам которого определят дальнейший порядок работы в соответствии с законом. При этом, учитывая специфику объекта и наличие на его территории животных, ситуация будет дополнительно проработана во взаимодействии с профильными органами власти с учетом всех обстоятельств, заявили в комитете по использованию имущества. Красная линия петербургского метро, самая молодая и современная по подвижному составу, во второй раз менее чем за год срывает движение по утрам, именно из-за неисправных составов. В метрополитене сообщили, что на станции Чернышевская остановился поезд из-за неисправности. На станцию были направлены аварийные бригады метрополитена для скорейшего восстановления движения. Вскоре движение остановили на всем участке от Девяткина до площади Восстания. В противоположном направлении поезда шли с увеличенным интервалом. К закрытой станции Девяткина присоединились Гражданский проспект и площадь Мужества. Неисправный состав «Балтиец» в это время эвакуировали в депо «Автово» по частям и с ограниченной скоростью, так что он тормозил всю линию. Около 9:20 станции начали открывать, график движения восстанавливать, а метрополитен позже подтвердил характер неисправности – нештатное рассоединение между вагонами. Установить неисправность силами машиниста, устранить неисправность силами машиниста оперативно не получилось, поэтому движение на линии временно осуществлялось не в полном объеме, пояснили в метрополитене. В настоящее время неисправный состав уже находится в электродепо «Автово», где началась работа комиссии по выявлению причин случившегося. завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 1 сентября, переменная облачность, без существенных осадков, днем будет 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 752-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду 2 сентября днем малооблачно, без осадков, плюс 19-21, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 752-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность, без существенных осадков, плюс 19-21. В среду днем малооблачно, без осадков, тоже 19-21 градус тепла, однако вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
3: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена теме церкви и национализма на Балканах в XVI-XIX веках.
4: Сейчас мы поговорим еще об одном факторе существования церкви под турецким владычеством. Это фактор развития национализма на Балканах. В общем-то, национализм стал заметным фактором лишь в XVIII-XIX веках. И, в общем, он и является продуктом этого времени, нового времени. В XVI-XVII веках все было совсем по-другому. Когда Османская империя воцарилась на всем Ближнем Востоке, она, наоборот, разрушила национальные торговые барьеры и объединила весь этот обширный регион. Торговля процветала, все больше и больше западных купцов прибывало в турецкие порты, чтобы приобрести такие знаменитые продукты империи, как шелк, ковры, оливки, сухофрукты, травы и пряности, благовония, табак и много чего другого. Сами турки до торговли не опускались, они считали ее ниже своего достоинства. И торговля оставалась в руках покоренных народов – евреев, армян, сирийцев и греков. Так как греки были лучшими моряками, то они быстро и стали самой доминирующей торговой группой в империи. Конечно, большинство греческого населения жило в бедности. Греция – почва не слишком плодородная, и добывать из нее себе пропитание, еще при том, что воды не так много, требовало упорного и напряженного труда. Но в местах, где была природа более благосклонная, например, на горе Пелеон, где отовсюду текли и текут до сих пор такие горные ручьи и источники, там проживали весьма процветающие общины. Имелись другие места, где греческие общины жили в благоденствии. Но действительно, самые большие состояния создавались на торговле и на банковском деле. Турки не могли давать деньги под проценты из-за запрета в Коране. С одной стороны, и с другой стороны, потому что самим было чрезвычайно неохота заниматься этим таким хлопотным делом, сложным и так далее. Таким образом, евреи, еще более греки, стали банкирами и финансистами империи. На Востоке, в отличие от феодального Запада, коммерческая деятельность никогда не считалась несовместимой с принадлежностью к аристократии. И вскоре среди греков начала формироваться такая денежная аристократия, которая была тесно связана между собой общими интересами. Также они подкрепляли свои связи брачными узами, и вскоре все ведущие семьи оказались еще и родственниками между собой. Но вместе с тем эта аристократия не была закрытым сословием, она была открыта и для новых членов, тем, кому удавалось разбогатеть, могли вполне в нее вступить. Эти богатые кланы были весьма честолюбивыми. В том мире, где они жили, власть находилась в руках патриарха. Следовательно, целью их жизни стал контроль над патриаршеством. Эти богатые семьи называли себя архонтами греческого народа, то есть начальниками, и строили свои дома в квартале Константинополь-Фонар, чтобы быть поближе к резиденции патриарха. Отсюда их общее название – фонариоты, жители Фонара. Они устраивали своих сыновей на должности при патриаршем дворе, и вскоре все ключевые позиции перешли в их руки. За редчайшими исключениями фонариоты не становились клириками, это считалось ниже их достоинства. До епископов возвышались талантливые юноши из более низких классов, которые обычно из провинции, которые проложили себе путь наверх собственными способностями и достоинствами. Но к концу XVII века фонариотские кланы держали в своих руках центральную организацию церкви. Только они могли оплатить долги церкви и интриговать за нее в Верховной Порте, где все решали деньги. Фонариоты любили возводить свои роды, свои родословные к древним византийским аристократическим фамилиям. Они приумножали богатство и использовали их для приобретения влияния на патриаршем и султанском дворах и мечтали, что их власть в конце концов поможет им возродить Византийскую империю. Начиная с XVII века, фонариоты посылали своих сыновей учиться за границу, как правило, в итальянские университеты. Из всех итальянских университетов они предпочитали падуанский. Однако некоторые из них учились даже в Женеве и в Париже. Юноши чаще всего изучали медицину. Среди турок практически не было докторов, а лучшим способом завоевать доверие богатого турка было вылечить его от какой-нибудь болезни, чаще всего от несварения желудка, которое было вызвано неумеренной любовью к сладкому, а также неумеренным потреблением спиртных напитков, до которых турки были весьма охочи. Греческие доктора вскоре приобрели чрезвычайно высокую репутацию в Отоманской империи, а затем и во всей Европе. А медицинская карьера стала для многих честолюбивых юношей, греческих юношей, ступенью к самым высоким постам в Отоманской империи, таким как главный драгоман, то есть переводчик империи, или даже министр иностранных дел. Стремясь укрепить свою позицию как экономически, так и политически, фонариоты занялись поисками земель, куда они смогли бы выгодно вложить свои богатства и сделать эту землю базой для восстановления Византии. В Константинополе легко можно было сколотить громадное состояние, но также легко было его потерять. Любой завистливый турецкий министр мог употребить свое влияние и добиться конфискации имущества неверного грека, а заодно еще и, так сказать, чтобы особо не протестовал, но еще и срубить ему голову. Однако за Дунаем лежали земли, которые, хотя и признавали верховенство султана, все же пользовались широким самоуправлением. Княжества Валахия и Молдавия, которые сегодня вместе с Трансильванией составляют государство Румынии, были населены народом, который говорил на романском языке со значительными славянскими вкраплениями. Богослужебным языком румынской церкви являлся церковнославянский, а управлялась Валахская и Молдавская митрополия сербской церковью до XVI века, а в XVI веке она вернулась в Константинопольскую юрисдикцию. А с XIV по XVII век правящие князья обеих территорий, которые сменяли друг друга с необычайной скоростью, были связаны рождением, часто незаконным, или браком с семьей Басараба, которая дала свое имя области Бессарабия, сегодняшняя республика Молдавия или Молдова. Молдавия и Валахия после долгого и довольно успешного военного противостояния туркам в начале XVII века все же пришлось добровольно признать их господство. В обмен на это они получили право на автономию, на автономное правление при условии признания себя вассалами султана. Правители княжеств избирались местными боярами, а затем утверждались султаном в Константинополе. Князья Валахии и Молдавии оказались единственными светскими христианскими властителями, которые сохранились в бывшем византийском регионе, хоть какие-то. Они видели себя в какой-то степени наследниками византийских кесарей. Их дворы были образованы по образцу византийского двора. Некоторые из самых честолюбивых из них даже присваивали себе титул «Василевс» – «Царь». Эти амбиции неизбежно располагали румынских правителей к уважению всего греческого и к всему греческому. К тому же они быстро смекнули, что им выгодно иметь друзей при патриаршем дворе, чтобы они могли бы интриговать за них у султана. И вследствие этого султан все чаще предлагал боярам кандидатуру для выборов, что превращало процедуру выборов в фарс. С другой стороны, все больше и больше греков переезжало за Дунай и соединялось браком с молдавской или валахской аристократией. Постепенно фонариоты начали укреплять свои позиции в княжествах. Местная церковь помогала им эллинизировать страну. Славянский оставался богослужебным языком до конца XVII века. Тогда церковь постепенно начала переходить на румынский. Однако кириллицу заменили латиницей лишь ближе к середине XIX века. Это был румынский на кириллице. Но независимо от литургического языка, верхний слой духовенства стал греческим или, по меньшей мере, получившим греческое образование. В обоих княжествах открывалось все больше и больше греческих школ и семинарий. Было бы, конечно, ошибкой рассматривать этот процесс только как навязывание греческого культурного империализма местному населению, изо всех сил сопротивлявшемуся этому навязыванию. Скорее всего, в особенности поначалу, местная церковь добровольно избрала этот путь. С одной стороны, она стремилась получить греческую ученость, а с другой стремилась заручиться поддержкой фонариотских денег и влияния, и, соответственно, фонариотского влияния в борьбе против агрессивных латинских миссионеров, которые все время прибывали в княжество из владения Габсбургов и из Польши, из Австрии, значит, и из Польши. Несомненно, что греческие академии в Бухаресте и в Яссах были основаны в интересах всего православия. Были первые, собственно, православные учебные заведения. Румынские князья первыми начали вооруженную борьбу против Отаманской империи. Рассчитывали они на поддержку России. Однако у турок оказалось для начала достаточно сил, чтобы разбить войско Петра I, который пришел на выручку своего союзника, молдавского господаря Дмитрия Кантемира, и восстание было подавлено. Эти события насторожили султана и сыграли на руку фонариотам, которые давно уже мечтали управлять княжествами из Константинополя. Фанар с неодобрением относился к румынскому сепаратизму. Фонариоты стремились к тому, чтобы сохранить целостность Отаманской империи до тех пор, покуда она сама не пойдет в руки константинопольским грекам, и затем, соответственно, будет восстановлена древняя слава Византии. А если начнут отделяться куски, то в результате для греков ничего не останется. И таким образом правление румынскими княжествами перешло в руки фонариотских семей. После 1731 года турки окончательно отменили боярские выборы князя, которые, в общем, уже на тот момент были, конечно, давно пустой формальностью. Теперь сам султан лично назначал князя, который за это платил бакшиш как самому султану, так и каждому его министру. И вновь, как с патриархатом, турки быстро смекнули, что чем чаще будут меняться румынские властители, румынские князья, тем больше бакшишей они будут получать. Итак, князь назначался султаном, затем патриарх его короновал. Князь должен был прибыть в свою новую столицу в течение 30 дней после коронации. В случае задержки ему полагалось заплатить агеи янычаров штраф в 16 фунтов золотом за каждый день опоздания. Тактичные князья никогда не прибывали вовремя. По прибытии нового князя его торжественно благословлял местный митрополит. Причину для низложения князя найти было очень легко. Обычно его обвиняли либо в интригах с иностранными государствами, либо в неуплате налогов, либо в плохом обращении с подданными. Султан издавал ферман об отзыве бирата, князя отправляли под стражу в Константинополь, а митрополит временно брал бразды правления в свои руки. До тех пор, покуда на место не прибывал новый князь. Впрочем, зачастую уже через несколько месяцев нового князя низлагали, а предыдущий возвращался на свой трон и наблюдал, как на его глазах увозили его предшественника. Правление фонариотов, в общем-то, считалось не таким плохим, и не только по сравнению с правлением турецких пашей в других частях империи, но вообще по стандартам Европы XVIII века. Коррупция не была чрезмерной, правосудие отправлялось исправно, но князья мало что могли сделать, так как они были совершенно не уверены в своем будущем. Например, Константин Маврокордата был просвещенным и гуманным правителем. Он реформировал конституцию обоих княжеств, облегчил налоговое бремя населения и улучшил положение крепостных, которых он рассчитывал и надеялся совсем освободить. Однако между 1730 и 1769 годом он правил 6 раз в Валахии и 4 в Молдавии. Причем самый долгий период его правления не превышал 6 месяцев. И при таких частых переменах было довольно трудно проводить сколько-нибудь последовательную политику. Стоимость бирата постоянно росла, и в конце концов богатейшие фонариотские фамилии, которые контролировали румынские троны, несмотря на неумеренные налоги, которыми они облагали своих подданных, все-таки оказались полностью разоренными. Султаны поняли, что они зарезали курицу, несшую золотые яйца, и умерили свои аппетиты. В 1774 году султан согласился отдать правление над румынскими землями в руки 4 влиятельных фонариотских фамилий. А в 1802 году каждому князю было обещано не менее 7 лет непрерывного правления. Почему же все-таки, несмотря на финансовые потери и на постоянную головную боль, фонариоты все же так стремились к правлению в румынских землях? Прежде всего, они, конечно, руководствовались имперской идеей, идеей возрождения Византии. Под их правлением неовизантийская культура получила такую возможность обрести новый дом в задунайских княжествах. Греческая аристократия могла там укрепиться, греческие академии могли дать образование гражданам Новой Византии, и новые земли могли стать в их видении тем ядром, вокруг которого начнется формирование новой православной византийской греческой империи. Однако такие планы нуждались в поддержке церкви. Действительно, патриархи на тот момент уже полностью перешли на содержание фонариотов, но они по-прежнему возглавляли православный милет. Патриархи многое приобрели от связи с фонариотами. Например, благодаря фонариотскому влиянию за XVIII век на патриаршем престоле сменился всего-навсего 31 человек по сравнению с 61 в XVII веке. Хотя бакшиш был по-прежнему высок, фонариоты удерживали его от повышения и брали на себя большую его часть. Они использовали свою власть и влияние, чтобы облегчить участь церкви. Но церковь должна была платить им за помощь. Реформы 1741 и 1755 года значительно урезали власть синода. Теперь церковь контролировалась мирянами. И миряне эти использовали церковь в качестве орудия для исполнения своих собственных политических планов. В общем-то, конечно, фонариоты руководствовались многими прекрасными и возвышенными идеями. Например, они очень ценили образование. Под их влиянием и, собственно, с их инициативы была возрождена Патриаршая Академия в Константинополе, были созданы Академии в Бухаресте и в Ясах, были улучшены и расширены, созданы новые академии в Смирне, на Хиосе, в Янине, в Загоре, на Пелеонской горе и в целом ряде других мест. Академии предназначались для улучшения греческого мирского образования. Их основатели-учредители в подавляющем большинстве получили образование на Западе. И примером для всех этих новых греческих школ виделась вовсе не древняя византийская традиция, а современный Падуанский университет. В учебные программы могли входить отцы церкви, но образование опиралось прежде всего на классическую филологию и древнюю и современную философию, а также на точные науки. Конечно, большинство профессоров являлись верными сынами православной церкви, которые не принимали ни латинства, ни протестантизма. Но и они, собственно, поскольку образование у них было западное, они оказались затронутыми западными интеллектуальными модами того времени. И их не миновала тенденция к рационализму и боязнь прослыть приверженцами суеверий, или то, что они видели суевериями. Профессоры хотели показать, что и они сами, как и веренные им студенты, не менее просвещенные, чем их высокомерные западные коллеги. В общем-то, сила византийской церкви крылась в наличии высокообразованных мирян, которые глубоко и профессионально были вовлечены в богословское творчество. Теперь миряне начали смотреть свысока на традиции церкви, а традиционно настроенные священные церковнослужители, не говоря уже о монашествующих, стали весьма подозрительно относиться к современному образованию и часто уходили в другую крайность, в полный такой обскурантизм. Разрыв между интеллектуалами и традиционалистами, который выявился после введения в учебную программу Патриаршей Академии неоаристотелизма, все расширялся. Под влиянием фонариотов многие иерархи начали воспринимать модернистские тенденции. На Западе входила в моду древнегреческая культура, и фонариоты, которые поняли, что им тоже есть чем гордиться, стремились показать, что по языку и по крови они потомки тех самых античных греков. Сыновья их, образованные в новом стиле, теперь занимали ведущие позиции во всех властных структурах патриархата. И в результате всего этого руководство патриархата начало утрачивать связи с основной массой верующих. для которых вера значила, конечно, гораздо больше, чем философия, а христианские святые значили намного больше, чем греческие софисты древних времен. Но более всего для воплощения в жизнь своих политических целей фанариоты нуждались, конечно, в поддержке церкви. Они мотивировались в первую очередь так называемой «мегали идея», то есть «великая идея». Это идея имперской судьбы греческого народа. Да, теперь они признавали, греки порабощены турками, но до этого они были великой нацией, которая создала европейскую цивилизацию. И неизбежно греки должны были вновь воскреснуть. Фанариоты пытались совместить несовместимое – националистические силы эллинизма с приверженностью вселенским традициям Византии и православной церкви. Они стремились к воссозданию Византии, нового греческого Рима, который станет новым центром новой греческой цивилизации, а та, в свою очередь, распространится на весь православный мир. В общем, можно сказать, что двигавшей великой идеей главной силой, дух, который двигал великой идеей, это был неовизантинизм в соединении с острым национальным ощущением эллинизма. Но в соответствии с ведущими тенденциями мира того времени, национализм взял верх над вселенскостью. Вспомним Геннадия Схалария, который, наверное, еще тогда, в XV веке, подсознательно чувствовал опасность в вопросе о своей национальности. И мы помним, как он ответил на вопрос об этом. «Я не называю себя эллином, потому что не верую в то, что веровали эллины. Я мог бы назвать себя византийцем, потому что я был рожден в Византии, но я предпочитаю просто называть себя православным христианином». Для того, чтобы православная церковь могла бы оставаться духовной силой, ей требовалось оставаться вселенской. Она не должна была, она не имела морального права делаться исключительно греческой церковью. Цена, заплаченная вселенским патриархатом, Константинопольским патриархатом за свое подчинение фанариотам, оказалась очень высокой. Прежде всего, это означало то, что церковь все больше и больше служила интересам греческого народа, а вовсе не всей православной церкви. Договор, заключенный между Мехметом-завоевателем и патриархом Геннадием, поместил всех православных Отаманской империи под власть патриарха. Естественно, патриарх был греком, но в первые века после завоевания патриархи помнили о своих вселенских обязанностях. И автокефалии патриархатов Сербии и Болгарии были отменены, когда оба царства завоевали турки, но обе церкви продолжали сохранять определенную автономию под митрополитами. Временами они даже патриархами назывались в Печи и в Охриде. Сохранялось славянское богослужение, местное священство и епископат. Фанариотов это уже больше не устраивало. С церквами Валахии и Молдавии разобраться оказалось довольно легко, так как все ключевые позиции в них уже давно занимали греки, и в самих церквах имелось сильное неприятие средневековой гегемонии Сербии. Фанариотские правители не только не подавляли румынского богослужения, даже наоборот поощряли переход на румынский со славянского. Высшая иерархия румынской церкви была полностью эллинизирована, и для фанариотов это казалось вполне достаточно. Однако болгары и сербы совсем не были так послушны. Они совершенно не стремились к эллинизации и протестовали как могли против назначения греческих митрополитов. Им удалось добиться восстановления сербского патриаршества в Печи, и просуществовало оно с 1557 по 1755 год, почти 200 лет. Фанариоты, которые изо всех сил стремились к более тесному контролю над балканскими церковными структурами, начали закручивать гайки. В 1766 году была отменена автономная Печская митрополия, а в 1767 году была отменена митрополия Охридская. Сербскую и болгарскую церковь поместили под начало назначавшихся патриархом экзархов, которые, в свою очередь, правдами и неправдами ставили греческих иерархов на все балканские кафедры. Негодование сербов и болгар росло. Сербы получили религиозную автономию лишь в начале XIX века, вместе с обретением политической автономии от турок. Болгарам удалось освободиться от греческого церковного управления лишь в 1870 году. Своей политикой фанариоты добились лишь обратных результатов. Греков стали ненавидеть все народы, которые населяли Балканы. И когда греки восстали против турок с требованием независимости, их не поддержали ни сербы, ни болгары. Даже румыны предпочли остаться в стороне. Никто из балканских народов не желал сменить турецкое политическое иго на греческое, тем более, что все они уже на себе испытали, что значит религиозное правление греков. Лишь Черногорская церковь смогла отчасти сохранить свою независимость. туркам не удалось полностью покорить это небольшое горное княжество. То есть в больших городах, каких-то там больших городов не было, но в городах там стояли турецкие гарнизоны, но все посередине, и все горные деревушки фактически были свободными от турок. Управлялось княжество наследственной династией воинственных князей-епископов, в которой племянники наследовали своим дядям. В 1799 году султан Селим III признал князя-епископа Петра I Петровича Негоша независимым правителем, и с тех пор Фанар даровал Черногории полную религиозную автономию.
5: Черногорская церковь сейчас существует, нет?
4: Она входит в сербскую церковь, и есть еще некая раскольническая структура, которая называет себя Черногорской церковью. А так это Черногорская приморская епархия сербской церкви. Мы помним, исторические восточные патриархаты также находились в сфере влияния Фанара. Патриархи чаще всего жили в Константинополе, и их патронами была та или иная фанариотская семья. Все руководящие посты находились в руках греков. Это вот греческое националистическое влияние, которое доминировало в православной церкви в 17-18 веках, нанесло громадный вред православию. Оно противоречило древней византийской традиции, и хотя в самой Византийской империи знание греческого языка было необходимым для любой официальной позиции, никого не интересовала ни национальность, ни раса человека. Византийцы поощряли богослужение на местных языках и проявляли чрезвычайную осторожность и гибкость в назначении греческой иерархии для других народов. Но великая идея дала возможность грекам считать себя избранным народом. Нужно признать, что избранные народы редко бывают популярными и вообще не слишком вписываются в христианскую жизнь. Попытка превратить православную церковь исключительно в греческую была следствием политики фанариотов. Она также привела к упадку культурных ценностей, потому что греческая культура противопоставляла всем остальным православным традициям, а церковь делалась носителем националистических чувств. Возможно, они особенно поначалу были искренними и демократическими, но, тем не менее, весьма далекими от духовной жизни. В то же самое время перед патриархатами стала нравственная дилемма. Фанариоты вовлекали церковь в политику, и не просто в политику, а в подрывную деятельность. Не было ли обязанностью церкви воздавать кесарю кесарево? Могли ли патриархи пойти на нарушение соглашения между их великим предшественником Геннадием и султаном Мехмедом? Могли ли они отказаться от присяги, которую давали султану при своей интронизации? Более того, на практическом уровне имели ли право пастыри участвовать в заговоре, при том, что они знали, что в случае провала этого заговора их паства, несомненно, подвергнутся самым кровавым и жестоким репрессиям. Даже самые мудрые патриархи не могли бы с легким сердцем поддерживать революционный национализм. Но если бы они отказались поддержать освободительное движение, либо из чувства чести и верности данному слову, либо из благоразумия, либо вообще потому, что ставили духовное над светским, то их заклеймили бы как изменников эллинизму, и церковь потеряла бы значительную и наиболее активную часть своей паствы. Дилемма, в общем, казалась совершенно неразрешимой. И так плохо, и так плохо, и так нельзя, и так нельзя. Итак, фанариоты с их политическими и духовными амбициями поставили под угрозу то, что до тех пор было одним из главных достоинств православной жизни. Восточное христианство не знало ни реформации, ни массовых всеохватывающих еретических движений, таких, например, как катары на Западе. Это было потому, что церковь никогда не утрачивала связи с народом. Приходский священник, как правило, происходил из крестьян, и по социальному статусу, и по материальному положению мало чем от них отличался. Приход был единым целым. Силу свою он черпал в совместном богослужении и совместном участии в таинствах. Турецкое завоевание лишь укрепило это единство чувством противостояния неверному захватчику и угнетателю. Однако всегда существовала опасность, что такая простота может перейти в магизм, смешанный со старыми языческими суевериями. Для того, чтобы деревенская религия не претворялась в магические церемонии, она нуждалась в наблюдении за ней и в неком таком направляющем влиянии. Деревню могло повести, если недалеко от нее находился монастырь, который являлся центром активной духовной жизни. Но монастыри тоже нуждались в наблюдении и руководстве, которое помогло бы им сохранить определенный духовный стандарт. В обязанности местного епископа входило поддержание связи с приходами и с монастырями, что оказывало благоприятное влияние, если он сам был достойным человеком. Митрополит направлял епископа, но его собственное соответствие своему посту проверялось патриаршим двором, связь с которым он постоянно поддерживал. Приход или монастырь являлись самодостаточными единицами. Они могли просуществовать достаточно долго, даже если все связи с высшими властями прерывались. Но если высшие церковные власти не интересовались постоянно их состоянием, то неизбежно начинался период застоя. И именно эта тенденция и происходила в церкви под атаманским владычеством. От приходского священника, в общем-то, никогда не требовалось быть ученым-энциклопедистом, но нравственно от него требовалось служить примером для своих прихожан. Если в XVII веке иностранные путешественники отмечали невежество священников и монахов, то в XVIII веке подавляющее большинство из них пишет о нравственном упадке греческих клириков, об их корыстолюбии и о тех непомерных поборах, которыми они подвергали свою паству. Понятно, что свидетели были пристрастные и преувеличивали они постоянно, но все же вот такое единодушие не может не внушать опасений. В XVI веке, как в византийские времена, патриарший двор состоял из клириков, большая часть из которых начинала свою карьеру в том или ином провинциальном монастыре. Понятно, что по мере их восхождения по ступеням власти они могли научиться давать и брать взятки и прибегать к интригам, но все же они оставались людьми с религиозными интересами и устремлениями, верующими людьми. Большинство из них помнили о своем провинциальном происхождении, и это, так сказать, давало им определенное смирение и близость к народу. Однако турецкое завоевание взвалило на патриархийные власти светские обязанности. Для исполнения этих светских обязанностей куда более годились миряне, и им постепенно отходило все больше и больше должностей при патриаршем дворе. С XVII века это обмерщение патриаршего двора под влиянием фонариотов продолжилось и приобрело новую, так сказать, новую скорость. Новые патриархийные функционеры практически все были выходцами из Константинополя, не из провинции, а уже все столичные жители. Они презирали провинции за грубость, за невежество и за варварство. Образование, которое они получили за границей, как правило, вообще отвратило их от традиций церкви. К XVIII веку все они восприняли западную философию и западный рационализм. То светское образование, которое они распространяли, означало соответствующий упадок в образовании религиозном. Очень немногие иерархи при патриаршем дворе могли рискнуть навлечь на себя презрение фонариотов, если они высказывали недовольство их модными увлечениями, предпочитали молчать. Но среди благочестивых людей в провинциях зрела реакция против новомодной учености, которая, увы, к сожалению, приводила к другой крайности. Если чтение книг приводит к безбожному рационализму, считали эти люди, то лучше вовсе не читать никаких книг, то неизвестно, чем закончишь. Монастырская ученость тоже постепенно приходила в упадок. Конечно, в нескольких знаменитых монастырях, таких как Великая Лавра на Афоне или Сумела близ Трапезунда, по-турецки Трабзона, все еще оставались великолепные библиотеки. Их фонды даже пополнялись. Но все это было скорее исключением из правила. Попытка патриарха основать академию на Афоне в середине XVIII века окончилась провалом. Монахи отказались посещать лекции ее ректора, философа-вольнодумца Евгения Вульгариса, и он вынужден был покинуть Святую Гору. Эта история хорошо иллюстрирует такое взаимное отчуждение, которое происходило между Афоном и греками в Константинополе. Но даже, собственно, и на Афоне начал развиваться национализм. Греческие монастыри начали высказывать враждебность поначалу к сербским и болгарским монастырям, а вскоре и к румынским и русским. Эта враждебность в XIX веке будет только усиливаться. Но если на Афоне национализм проявлялся в соперничестве христианских народов, то вне его он был направлен против турецких угнетателей. Греки в провинциях не понимали всех тонкостей политики церковной иерархии в отношении с Верховной Портой. Они смотрели на своего сельского священника, местного игумена или епископа, как на защитника от турецких властей, и поддерживали любого, кто мог бы реально предоставить ему эту поддержку. В дни рассвета Отаманской империи, когда администрация действовала эффективно и имела смысл добиваться справедливости, греческий национализм можно было контролировать. Но в XVIII веке начался распад империи. Провинциальные паши, то есть губернаторы, один за другим восставали против султана, и почти всегда они могли рассчитывать на поддержку греков. Грекам обещали реформы, облегчили подправление Франции. Так как между ними и основной частью Греции поддерживалось постоянное интенсивное движение, то французские революционные идеи начали распространяться и среди греков. Благодаря растущему интересу к эллинской античности путешественники всех национальностей приезжали в Грецию и также привозили с собой новомодные идеи. А в румынских княжествах греки поддерживали постоянные контакты с Австрией и с Россией. Ну, вспомним, что во всей Европе это был век тайных обществ. Особенное распространение получило франкмасонство. Греки тоже не могли остаться в стороне. Похоже, в самой Отаманской империи не имелось ни одной ложи. Но многие фонариоты и другие богатые греки сделались масонами во время своих поездок на Запад. В 1711 году они основали ложу на острове Корфу. Тогда еще она находилась под властью Франции. Масонство XVIII века резко враждебно относилось к традиционным церквам. В Греции ситуация несколько отличалась от обычной. Среди членов лож обреталось даже несколько греческих клириков. Но в целом это движение ослабило влияние православия на общество. Еще ослабило. Греческие энциклопедисты и поэты-романтики вдохновлялись масонскими идеями и строили схемы освобождения своего народа и возрождения Великой Империи. Многие молодые фонариоты увлекались этими романтическими мечтами, в то же самое время уходили от церкви и чрезвычайно критически относились к иерархии. В конце XVIII – начале XIX века за границами Отаманской империи было опубликовано несколько книг, которые резко атаковали иерархов церкви за продажность и сервилизм по отношению к туркам. А низших клириков эти же книги критиковали за обскурантизм и невежество. Патриархийное руководство, нужно сказать, с беспокойством следило за этими тенденциями. Подобные книги убедили многих членов патриаршего двора, что, возможно, турецкое правление было даже полезнее для религиозной жизни, чем новомодный дух вольнодумства и восстания. В 1798 году в Константинополе вышел из печати документ под названием «Отцовское увещевание». Автор его неизвестен до сегодняшнего дня. Скорее всего, им был патриарх Григорий V. Правил он три раза – с 1797 по 1798 год, потом опять с 1806 по 1808 и, наконец, с 1818 по 1821. В то время он как раз первый раз возглавлял Константинопольскую кафедру. Документ этот начинается выражением благодарности Богу за основание Отаманской империи, в то время, когда Византия начала сползать в ересь. Победа турок и их терпимость к христианам стали способом сохранения православия. Соответственно, говорилось в документе, добрые христиане должны быть вполне удовлетворены, оставаясь под турецким правлением. Автор обличает иллюзорное стремление к политической свободе как дьявольский соблазн и смертоносный яд, предназначенный для того, чтобы втянуть народ в беспорядки и саморазрушение. Именно в таких словах. И завершает свой трактат стихотворением, в котором призывает народ почитать султана, который был поставлен Богом для власти над ними. Конечно, этот документ мог восприниматься как не совсем тактичный, но стоял он на твердом богословском основании, тем не менее. Церковь не могла и не должна была заниматься подрывной националистической деятельностью. Сам Спаситель отличал Богова от Кесарева. Святой Павел приказывал христианам повиноваться царю, хотя царь этот был языческим римским императором. Ранняя церковь отказывалась повиноваться властям, только если они лишали ее свободы богослужения или заставляли ее членов совершать поступки, противоречащие совести христианина. Турки таких требований не выдвигали. Послушные члены церкви должны быть добрыми гражданами, а не революционными заговорщиками. С практической точки зрения увещевание также имело смысл. Турецкая империя переживала упадок, но, тем не менее, ей удавалось до сих пор подавлять все восстания против ее власти –

карательные меры, которые предпринимались после разгрома восстания, после разгрома каждого восстания, в первую очередь были направлены против христиан и лишь ухудшали их положение. Возможно, автору увещевания не стоило уж до такой степени расшаркиваться перед султаном, но точка зрения, высказанная в документах, весьма понятна для благочестивого пастыря, который искренне верил в то, что церковь должна быть свободна от политики, который стремился быть верным присяге, которую он дал султану, и который желал уберечь свою паству от худшей доли, от мучительной смерти и разорения. Однако призыв автора отцовского увещевания никто не захотел услышать. В ответ ему было немедленно опубликовано братское увещевание, в котором объявлялось, что первый документ не выражает мнение греческого народа, что его автор, я цитирую, «либо глупец, либо пастырь, который превратился в лютого волка». Конец цитаты. Фонариоты стояли на распутье. Молодое поколение бредило немедленной революции. Они возлагали свои надежды на нового русского царя, просвещенного Александра I, который, как им казалось, не может не поддержать их начинаний. Старики считали, что нужно ждать. Время работало на них. И рано или поздно, им казалось, прогнившая, но сохранившая все территории Отаманской империи сама упадет им в руки, и тогда они преобразуют ее в возрожденную Византию. Но, несмотря на такой революционный энтузиазм молодых фонариотов, сам фонар не пользовался популярностью среди новой греческой интеллигенции. Его время прошло. А для новой интеллигенции все, что было связано с официальной церковью, отдавалось сервилизмом перед турками, предательством и атмосферой, как они говорили, растленной Византии, которая сменила героический дух древней Эллады. Поэтому, когда фонар, повинуясь приказу султана, издал указ с угрозой отлучения от церкви всех мирян или клириков, кто окажет помощь клевтам, даже простые деревенские жители и провинциальное духовенство восприняли этот указ с негодованием. Наконец стало ясно, что когда вспыхнет восстание, церковная иерархия его ни за что не возглавит. Заговоры продолжались. Появилось несколько тайных обществ с такими именами, как говорящими именами, как Афина и Феникс. Первое надеялось освободить Грецию с помощью Франции, второе возлагало надежду на Россию. В 1814 году три греческих купца, Николай Скуфос, Эммануил Ксантос и Афанасий Цакалов, первый был членом Феникса, а остальные два были масонами, в Одессе основали тайное общество, которое называлось «Этериетон Филикон» – «Общество друзей». Вскоре это общество взяло верх над другими обществами и стало центром подготовки восстания. Этерия была организована частично по масонскому образцу и частично по образцу того, что его основатели считали устройством ранней церкви. Общество состояло из четырех уровней. Низший уровень назывался «Кровные братья». В него принимали только неграмотных. Потом следующий уровень были рекомендованные. Им сообщалось о патриотических целях общества лишь в самых общих чертах. Они не знали имен своих начальников и ничего не знали о существовании кровных братьев. Над ними находился новый уровень, который называли священники. Они имели право инициировать кровных братьев и рекомендованных. Священники приносили торжественные клятвы, и после этого им раскрывались конкретные планы общества. Высший уровень составляли пастыри. Пастыри руководили священниками и следили, чтобы те инициировали лишь достойных кандидатов. Подходящий рекомендованный мог делаться пастырем, даже минуя степень священника. Из пастыря избиралось руководство общества, которое называлось архи, начало. Их имена не сообщали никому, кроме их самих. Собрания происходили в строгой тайне. Это было необходимо не только по причинам безопасности,

откровение неизвестным лидерам тайного общества, как он, епископ, может это сделать. И в любом случае он связан принесенной ранее присягой султану, поэтому не может ее нарушить. Отказался также вступить в общество самый влиятельный греческий политик того времени, граф Иоаннис Каподистрия. В то время он служил министром иностранных дел в правительстве русского царя Александра I. Итак, заговорщики не могли рассчитывать на открытую поддержку патриархийного руководства. Они должны были также понимать, что Россия, которая уже не один раз их подводила, на сей раз тоже вряд ли их поддержит. А националистическая церковная политика церкви в течение последних нескольких веков лишила их дружбы других балканских народов. Лидеры Итерии отдавали себе отчет в этом. Они честно пытались привлечь в свое общество сербских, болгарских и румынских членов. Когда сербский князь Карагеоргий в 1804 году поднял восстание против турок в своей стране, греческие клефты прибыли к нему на помощь. Даже фонариотские князья предложили свою поддержку. Гордый серб им в этом отказал. Он сказал: «Греческие князья в Фонаре никогда не могут действовать совместно с теми, кто не желает, чтобы к ним относились как к скотам». Восстание Карагеоргия было подавлено в 1813 году. Но через два года сербы восстали снова, на сей раз под началом Милоша Обреновича, гораздо более тонкого дипломата, чем прямой бесхитростный Карагеоргий. Обренович заручился поддержкой Австрии и вынудил султана признать его своим вассалом со значительной автономией. Характерно, что Милош Обренович вообще не имел никаких контактов с греками. Немного большего успеха Итерия добилась в Румынии, где ее эмиссары склонили к вступлению в общество вождя крестьянских повстанцев Тудора Владимиреску. Он пообещал координировать свои действия с греками. Но вскоре Владимиреску выказал себя ненадежным союзником. И к тому же он люто ненавидел князей-фонариотов, которые, по его мнению, разорили его родную Румынию. К концу 1820 года, казалось бы, все было готово. Но в последний момент связи между повстанцами оказались ненадежными, и координация их действий нарушилась. В феврале 1821 года новоназначенный капитан-генерал общества фонариот Александр Ипсиланти, герой Отечественной войны 1812 года, он воевал в русской армии, и приятель Пушкина. Он вторгся с небольшой армией в Молдавию. Его брат Дмитрий должен был одновременно с этим начать восстание на Пелопоннесе, но опоздал на месяц из-за разрыва связи. Когда восстание наконец началось под началом Дмитрия Ипсиланти и патерского митрополита Германа, восстание началось с того, что они в день Благовещения, 25 марта, вывесили на колокольне в Патросе греческий флаг. Но для Александра Ипсиланти это оказалось уже слишком поздно. Он рассорился с Владимиреску, и тот не впустил его в Бухарест, который сам занял незадолго до этого. «Я не буду проливать румынскую кровь за греков», — заявил крестьянский румынский вождь. Покуда обе стороны противостояли друг другу, в Румынию вошло громадное турецкое войско, русская армия не пришла на помощь, с восстанием Ипсиланти было покончено, его отряд был уничтожен почти до последнего человека. Самому Ипсиланти удалось бежать в Австрию, где по приказу Метерниха его арестовали, и остаток своих дней он провел в австрийской тюрьме. А незадолго до этого Владимиреску захватили греки и казнили за предательство общего дела. Но еще до разгрома греческих отрядов в Молдавии турки предприняли карательные меры против патриархийной иерархии. Новости о вторжении Александра Ипсиланти в Молдавию дошли до Константинополя в начале марта. Патриарх и его советники ничего об этом не знали, естественно. Турки потребовали от Григория V, который на тот момент в третий раз вошел на престол, это было в декабре 1818 года, за три года до начала восстания, от него потребовалось анафематствовать бунтовщиков. Патриарху удалось немного времени потянуть, созвать синод, еще что-то, но что он мог сделать? Большая часть его паствы никак не была затронута восстанием, а его отказ выступить против мятежников означал бы принятие немедленных жестких мер по отношению ко всем православным. Он подчинился давлению турок и издал требуемый указ об анафематствовании. Впрочем, его жизнь это уже не спасло. Рано утром 22 апреля, сразу же после пасхальной заутренни, которую он служил, турки повесили вселенского патриарха Григория V на главных воротах его резиденции. Одновременно с ним было повешено два митрополита и 12 епископов. Через эти ворота в Фонаре с тех пор не проходит уже никто. Они закрыты навсегда. Всего в Отаманской империи за эти дни было казнено 80 епископов и громадное количество священников. Затем настал черед и мирян.
начались расправы.

0: среди патриархийных функционеров. К лету 1821 года дома всех именитых греческих семей опустели. Правление фонариотов завершилось. Власть патриархов была резко сокращена и урезана. Контракт, заключенный патриархом Геннадием Смехвятым Завоевателем, был нарушен патриархией. Турки более не желали верить православным. Тем временем восстание на Пелопоннесе продолжалось. Романтики восхищались мужеством героев Эллады. Хромой лорд Байрон писал стихи, которые восхваляли новых Тезеев и Гераклов. В конце концов, повстанцам удалось добиться успеха. На юге Балканского полуострова появилось крошечное греческое королевство с немецким правителем во главе. День Благовещения Пресвятой Богородицы, в который впервые был поднят греческий национальный флаг, стал государственным праздником Греции, Днем Независимости, и до сих пор является Днем Независимости. Но нельзя забывать, что за тем Благовещением последовала Пасха, и что путь к новой греческой государственности пролегал через ворота, на которых принял мученическую кончину Григорий V, Вселенский Патриарх Константинопольский.
1: В эфире «Радио Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал четвертый ермос канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в Симбирской епархии открыт церковно-исторический музей. Состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке издательского совета. На границе Вологодской и Архангельской областей прошел очередной этап волонтерских сборов в Выжигодский лагпункт «Наша память». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 августа, в день перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Господа Иисуса Христа, отмечают престольный праздник главный храм Симбирского Спасского женского монастыря. Божественную литургию в храме в честь Спаса Нерукотворного совершил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Митрополит Лонгин совершил чин освящения восстановленного административного здания монастыря, в котором расположился музей Симбирской епархии. Экспозиция рассказывает об истории Спасской обители, которая была основана одновременно с городом Симбирском в середине 17 века, и жизни православной церкви на Симбирской земле. Центральное место занимает макет Спасского монастыря. Это был большой благоустроенный монастырь в центре города. В 20 веке большая часть монастырских храмов и зданий была снесена, территория частично застроена. Макет и видеовизуализация по старинным фотографиям помогут современникам увидеть, каким был монастырский комплекс в конце 19-го, начале 20 века. 26 августа в дистанционном формате под руководством председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию Калужской митрополии, Воронежской епархии, Сретенской духовной академии, издательством Московской патриархии, издательством Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Нижегородским Вознесенским Печерским мужским монастырем, Торговым домом познания и рядом других издательств. Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священно и архимандрита обители встречал наместник игумен Дамаскин Леонов с братьями. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубо Иктини были возглашены особые прошения о ктиторах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуска литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установленного к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. 22 августа в Таежном массиве на границе Вологодской и Архангельской областей прошел очередной этап волонтерских сборов в Выжигодский лагпункт «Наша память». В мероприятии приняли участие 15 человек, среди них прихожане местных приходов, а также гости из Ярославля и Санкт-Петербурга. Уже шестой год подряд участники собираются на месте лагеря 1930-50-х годов, где на лесозаготовках отбывали срок невинно пострадавшие, в том числе священнослужители. Панихиду у поклонного креста совершили протерей Анатолий Савчук, благочинный Харовского и Выжигодского церковного округа, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Харовске и священник Иоанн Сюрин, настоятель храма святого пророка Божия Илии, поселка Вожига Вологодской области. Среди активных участников сборов – потомки погибшего здесь священника Федорова Попельницкого. На их средства изготовлены и установлены информационные стенды в приходах Вожиги и Харовска. Работа волонтеров – практическое исполнение поручений президента России по итогам заседания Совета по правам человека в декабре 2019 года – помочь семьям узнать места захоронений предков, погибших в годы репрессий. Однако мемориальный комплекс до сих пор не закреплен за церковью. Оформление договора аренды лесного участка с департаментом лесов Вологодской области тянется уже почти 5 лет, а в окрестностях лагеря продолжаются вырубки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
5: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Предлагаем вашему вниманию материалы православного открытого семинара, который проходил в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года. Прозвучит доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быт Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле» как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей.
6: Свято-Троицкая семинария, она происходит из монастыря в Джорданвилле, монастырь основан в 30-м году. И в 20 веке это век революции, век идеологии, век войн. И, соответственно, в церкви все это тоже имело место. И когда митрополит Платон умер в 32-м году, то его преемником стал митрополит Феофил. И митрополит Феофил, он согласился принять проект, который русские архиереи предложили в Сербии, чтобы создать митрополитчьи округа. И в 35-м году в Северной Америке церковь входит в русскую зарубежную церковь на автономных правах. И вот эти 10 лет, что она была в русской зарубежной церкви с 35 по 46 год, многое что происходит. Создаются две семинарии, Свято-Владимирская семинария, Свято-Тихоновская. И в Свято-Владимирской семинарии, я думаю, что если спросить людей, почему она называется Свято-Владимирская семинария, мало кто сможет отметить, потому что в этот год, в 38 году, было 950-летие крещения Руси. И занимаясь историей, ты видишь определенные фрагменты, что часть этого фрагмента осталась в русской зарубежной церкви, это Владимирский, Свято-Владимирский храм-памятник, и часть этого фрагмента в американской церкви, это Свято-Владимирская семинария, что это было именно видение, что для всех славян князь Владимир, он должен напоминать о православной вере, что неважно, они говорят по-русски, не говорят по-русски, но вот это именно такой должен быть для них маяк. До этого были две попытки создать семинарию, начиная с патриарха Тихона. Они были кратковременные и успехом не увенчались. Итак, 46-й год, совершенно другая ситуация. За годы войны большинство русской зарубежной церкви находилось на территориях стран Оси и их союзников, кроме США, Канады, Австралии, Швейцарии, Англии, где в общем-то, зарубежная церковь мало была представлена. И в 43-м году в Советском Союзе архиереи избирают митрополита Сергия патриархом. В Вене собирается совещание епископов русской зарубежной церкви. Они это избрание считают неканоничным. В Америке собирается архиерейский собор. Они это избрание считают каноничным. Поминают патриарха Сергия, митрополита Анастасия, митрополита Феофила. И когда война заканчивается, Советский Союз – союзник Америки, и в этих условиях снова разговор идет об автокефалии, и подчинение Москве, оно исключает подчинение зарубежной церкви. Значит, что происходит разрыв, и вот это контекст для создания Свято-Троицкой семинарии, что если не было бы этого разрыва, то, может быть, Свято-Троицкая семинария имела бы другое значение, и тоже это указывает на очень высокий градус полемики, высокий градус именно самого начала конфронтации. Так что РПЦЗ постанавливает свои епархии. Здесь монахи, которые прибыли в Троицкий монастырь, который был малочисленный. Он был укреплен монахами из монастыря Владимировы, которое 100 лет в этом году его основания. И он был укреплен тоже монахами, которые прибыли из Мюнхена и через Мюнхен. Так что именно Свято-Троицкий монастырь после Второй мировой войны является самым большим русским монастырем за пределами Советского Союза, больше, чем Новый Малаам, больше, чем Пантелеимонов монастырь на Афоне, до того, что он был укреплен монахами из СССР в 60-е годы. Так что где он находится, Джордан-Вилл, это 5 часов от города Нью-Йорк и 5 часов до Ниагарского водопада, центральная часть штата Нью-Йорк, и напоминает среднюю полосу, напоминает Карпаты. Брат владыки Лавра недавно рассказывал, что владыку Лавра это очень утешало, что ему это напоминало Владимирову, что ему было всего 16 лет, когда он оказался вне родной страны.
7: С самого начала архиерейский синод русской церкви, он был озабочен тем, что происходит в семинарии, что если читать протоколы заседания синода, то все время интересуется, кто преподает, что преподается. И вот здесь мы видим очень такой, то, что можно было найти в эмиграции. И в России также старались после войны собрать учебники, написать учебники. И также в Джордан-Вилле, чтобы именно найти учебники, которые подходили, найти преподавателей. И вот здесь Кирилл Осипович Зайцев, он
6: был из Петербурга, экономист и юрист, стажировался в Альма-Матер
7: Владыки Марка в Гейдельберге.
6: Потом он
7: жил во Праге, в Париже, в Шанхае. Святилиан Шанхайский его рукоположил.
6: Пресвитер, и в 1949 году он прибыл в монастырь, овдовел. Потом Николай Дмитриевич Тальберг.
7: Он тоже окончил императорское училище правоведения, киевлянин, и, может быть, у Булгакова Тальберги, которые упоминаются, имеют к нему отношение. Он был профессиональным монархистом, легитимистом и имел дело тоже с немецкими правами тут, когда он оказался в Германии. Потом Иван Михайлович Андреев, он именно психиатр, был священник, член катакомной церкви. И владыка Алипий, который был вывезен во время войны как остарбайтер и примкнул к Ладомировскому монастырю в Берлине. И последний – это русский левит, протоиерей Михаил Помазанский, так что он был из семи священнослужителей, прошел и духовное училище, и семинарию, и академию. И в довоенной Польше он редактировал официальный орган Польской Церкви «Воскресное чтение», потом в послевоенной РПЦЗ «Церковную жизнь» в Мюнхене. Отец Иоанники в своих воспоминаниях, он очень живо рисует такую динамику. Вот он говорит: «Я помню, мы учились, и какой-то спор богословский среди семинаристов был. И я подошел к отцу Константину, а отец Константин стоял между уроками, стоял с отцом Михаилом. И я спрашиваю, как мне относиться к тому-то, отец Константин? Тот сразу: так и так, очень логически. А отец Михаил стоял, и у него была какая-то хитрая улыбка, глаза блестят, и он так стоит, качая головой, лукаво как-то молчит. И что-то он так сказал, ответил, но видно было, что у него есть что-то в голове, что он нам не говорил». И вот отец Иоанники пишет: «Ну, отец Константин – это Невский проспект, а отец Михаил – это приходское, деревенское какое-то духовенство. Он и его матушка были совершенно особые». То есть, конечно, вспоминают все время отца Михаила Помазанского, он считается джордановидским богословом именно, и о нем тоже студенты очень такую теплую память сохранили, как о очень глубоко церковном, скромном, смиренном человеке. И сейчас я немножко перемотаю на несколько десятилетий вперед, это уже мое время. В 90-м году архиерейский синод РПЦЗ принимает решение о принятии верующих в России под свое окормление, и снова новая волна людей из России наполняется. Если до 90-го года шла речь, если вообще стоит семинарию продолжать и что она дает, то теперь уже вот так вопрос не стоит. И вот мой класс в Джорданвилле в 90-м году было 21 человек. Тогда рухнула Российская империя, сейчас СССР. Такая же динамика, люди в совершенно других условиях. И вот этот класс, он тоже представляет, что Джорданвилл дает зарубежной церкви, что здесь в центре протоиерей Георгий Зеленин. Он, наверное, первый из новой эмиграции построил церковь в Нью-Джерси. Рядом с ним монах Иннокентий, он из Канады, вырос в Троицком приходе. Потом отец Пантелеимон, он еще родился в Китае в 60-х годах. Ну и я из Москвы. Протодиакон Александр Котлеров в Австралии и Миша Стеблин, он в Петербурге сейчас. Что вот это такой выпуск Джорданвилла. Так что вот эти условия именно конфронтации, условия того, что зарубежная церковь сохраняет именно прошлое, они, конечно, тоже привели к созданию идеологии. И Джорданвилл тесно был связан с идеологией, потому что с самого начала русские беженцы стали искать ответ, почему случилось крушение России, что именно произошло. Тем более, что марксизм – это просто теория, которая имеет свои положительные аспекты, но она – это научная экономическая теория, рассматривающая развитие мира через экономические взаимоотношения. Но на почве русской она превратилась в религию, именно что в нетерпимую религию. И отвечая на этот вызов, русские беженцы, они уже в 21 году на Всезарубежном соборе пришли именно к заключению, что нужно восстановить монархию. И тоже традиционное объяснение, которое дает церковь, что за грехи именно Бог наказывает, за уход от Бога Бог карает. Так что вот это именно формирование идеологии, которая как раз в Джорданвилле была, вот эта книга «Русская идеология» ее представляет. Но тоже идеологизация, она имеет проблемы, потому что она дает часто простые ответы на сложные вопросы, и идеология имеет склонность к идеализации, и не дает возможность заниматься историей, не дает возможность, например, до сих пор нету такого разговора, мне кажется, в нашей церковной среде, почему случилась революция, социальные причины, разные причины, которые общество испытывало, что вот это правильно указывать на отступление от Бога, но есть еще тоже исторический момент, который следует честно изучать. И в этом смысле, я думаю, что сейчас, в то время, в которое мы живем, в Троицкой семинарии, что история и богословие – это гораздо более надежные опоры для нашего настоящего, чем идеология, потому что история позволяет задавать разные вопросы, она открыта до дискуссий, богословие тоже. И в этом смысле, это, я думаю, что время у нас пришло теперь этих двух направлений, нежели идеология. Так что теперь мы переходим именно к сегодняшнему дню нашей семинарии. И этой осенью я готовил доклад о богословии преподобного Федора Студита. И так же, как вот сейчас, мне тоже был, я был приятно удивлен, что то, что я читал, его взгляды, подходы преподобного Федора Студита, они мне были очень знакомы. И я думаю, что если преподобный Федор Студит бы встретился с Джордавильским и Гуменом, то они бы нашли общий язык. И вот как раз его отрывок из письма, чтобы максимально воплощать в своей жизни Евангелие, это именно вот то, что я вижу в Джорданвилле. Так что вот это приобщение к аутентичной аскетической традиции, оно доступно студентам. Так что вот это то, что я понял из этого, из подготовки этого доклада, что в Джорданвилле именно аутентичная аскетическая традиция сохраняется. И вот выпускники 2018 года, как раз после того, что семинария перешла на преподавание на английском языке, их статус в церкви уже спустя на настоящее время, они не были тогда иподиаконами или диаконами, но именно что уже в настоящее время они служат церкви. И вот это как раз тоже новая веха в Джорданвилле, переход на английский язык и тоже формирование новой идентичности. Так что Свято-Троицкая семинария в настоящее время в ней на очном отделении обучается 21 студент бакалавриатуре и 12 студентов на магистратуре. Это заведение, которое имеет аккредитацию, и аккредитация, она много нам дает, поскольку церковный организм, он по сути православный, он сохраняет, он консервирует традицию, которую мы приняли от отцов, от апостолов, но при этом бывает, что он консервирует все остальное, примерно как моллюски, которые в камне где-то застыли. Поэтому, когда агентство, которое аккредитует нас, оно заставляет нас проводить какую-то инвентаризацию, оно не говорит нам, что нам преподавать, но оно говорит, кто должен преподавать, что, какие у людей, что у людей должны быть квалификации, что в семинарии должны быть деньги, если она принимает студентов, что у нее должны быть условия для проживания студентов, что должен быть педагогический совет. Поэтому, слава Богу, что есть именно вот это аккредитующее агентство, потому что иначе мы в гораздо худшем положении, чем мы сейчас находимся. И Это наши преподаватели некоторые. Вот отец Джон Бадакер, он редкий специалист по Ветхому Завету в православном мире, что он православный священнослужитель, и в то же время он и специализируется по Ветхому Завету. И все занимаются саморазвитием, то есть они получают следующие докторские степени, что тоже важно, что они участвуют в конференциях и видят. Это дает им то, что они могут использовать в преподавании. В 2018 году у нас была запущена магистерская программа, и вот эта степень Master of Divinity считается стандартным таким дипломом для священнослужителей в Северной Америке. У нас хорошая была бакалаврская программа до этого, но она такая программа, что именно на выживание, потому что человек заканчивает школу. Он идет в Джорданвилл, он дает свои самые дорогие стратегически важные годы на Джорданвилл. И что может предложить потом зарубежная церковь? Ну, как бы, что он будет нанят группой бабушек, может быть, где-то, это, да? Но если у него семья, как он может ее содержать? Если у него, скажем, жена, она становится как бы частью этого
6: всего уравнения. И в таких условиях получалось, что ему нужно получать еще профессию. И люди рукополагались и рукополагаются, может быть, спустя 10 лет после окончания, когда все это у них устроится. Если вообще жизнь не изменится так, что уже у человека уже не может это осуществить. А вот эта магистерская программа, она оказалась более таким эффективным путем для рукоположения, потому что она требует уже наличия бакалаврской степени, она более краткосрочная, и, соответственно, если человек получил бакалаврскую степень, ему уже не 18 лет, у него есть, скорее всего, семья, у него есть профессия тоже, скорее всего, и уже так, у нас уже пошли сейчас рукоположения, то есть у нас что-то тут щелкнуло в этом смысле. Потому что все время спрашивают, Джорданвилл, это примерно такой вопрос, как Сталин задал Папе Римскому, а сколько у Папы Римского танковых дивизий? И все время спрашивают, а сколько Джорданвилл производит священников? Где, покажите нам священников, где они, как бы. Ну вот теперь мы можем показать, что у нас есть тоже и священники. И эта программа, она интересна тем, что мы изучаем русскую зарубежную церковь, изучаем ее примерно так, как сегодня мы о ней говорим, что именно как объект исследования, изучаем тоже ее как антропологическое явление, не просто имена, факты, а именно ее идентичность, ее какие-то, ее самосознание, ее проблемы, ее именно как сильные стороны. То есть откровенный такой идет разговор, и вот этот курс самосознания русской зарубежной церкви пользуется популярностью, потому что, скажем, не все курсы, то, что я читаю, студенты о них говорят, а этот курс, видно, что он как бы работает.
7: Джорданвилл. Я думаю, что это общая такая формация, общий понятийный ряд, что люди могут говорить на одном языке, они служат церкви в большинстве. Когда у нас было соединение, конечно, какая-то часть выпускников, она оказалась вне зарубежной церкви, к сожалению. Но большинство этих, из этих 390 воспитанников, они именно, то, что я повторяю, служат церкви. И наша Троицкая семинария, она уникальное явление для русской зарубежной церкви. Митрополит Каллист Вэр, он отмечал, что русская зарубежная церковь, она именно сохранила литургию. И все признают, я думаю, и здесь, и в Северной Америке, которую я знаю, что в зарубежной церкви есть традиция истовости, есть традиция литургии, есть традиция монашества, что в Джорданвилле представлены разные поколения, что там не просто молодая братья, там есть именно разные поколения монахов, что это живой монастырь, это все есть. Но при этом у нас, кроме литургической жизни, мало что происходит, к сожалению. И я не вижу для этого оправданий. И мы тоже отстаем от той реальности, где мы могли бы быть, находясь в современных условиях, на несколько десятилетий. Но при этом мы впереди, может быть, остальной зарубежной церкви по тому, что у нас стараются именно организовать семинарию, стараются все время найти деньги, стараются найти новых преподавателей. И вот это то, что я хотел сказать и задать тоже вопрос. Зачем нужна русской зарубежной церкви семинария и центр в Джорданвилле? Спасибо за внимание.
8: Зачем нужна семинария русской зарубежной?
6: Для русской зарубежной церкви в Джорданвилле.
8: чтобы производить пастырей, которые служат церкви. Вот, милостью Божией я закончил семинарию в Джордан-Вилле. То, чтобы мы приносили пользу церкви и на приходе, и в молодежной работе. Так что вопрос, конечно, интересный, но понятно, что мы не просто так туда приехали учиться, и не просто провести время эти годы, как отец Андрей сказал, можно сказать, такие золотые годы, очень важные годы юности или молодости, и для того, чтобы их действительно использовать, чтобы максимально получить духовное образование, чтобы оно было потом, можно было его приносить, эту пользу для всех окружающих.
9: Я не совсем понял, предпосылка для магистерского курса является только бакалавр богословия или
6: нет,
9: другие профессии
6: нет,
9: тоже?
6: Нет, любые все студенты, которые сейчас, у них нету как раз никаких богословских дипломов, и это ставит тоже вопрос, что, с одной стороны, бакалавр – это более углубленное, с другой стороны, если берешь им церковное право, ты должен им тоже как бы дать то, что отец Алексей получал, какие-то основы. Но это нет, это просто бакалавр должен быть у них какой-либо. У нас студенты как-то пару недель назад меня спросили, а в чем вы считаете главные проблемы в зарубежной церкви? И мой ответ был – коммуникация, общение. Чтобы если мы научимся не смущаться, в смысле, что другой человек видит вещи по-другому, слушать не то, чтобы возражать, но слушать, чтобы понять и, может быть, принять. И если не принять, то объяснить, почему мы это не принимаем, в чем здесь проблема. И с уважением к этому человеку, даже к его ошибкам, которые он допускает, вот это, я думаю, было бы очень здорово. И тут я использовал 3 слайда из презентации, которые в Джордан-Вилле преподаватели делали. Я в их числе к 75-летию. Это было все идеологией. И был Владыка Иов, как раз там сидел в первом ряду, и был мой босс, Владыка Лука. И я сказал, что я как бы говорил в Джордан-Вилле о проблемах идеологии, и я не потерял рабочее место после этого еще. То есть именно что указывает на то, что все-таки движение есть, что как раз вот эта реакция тоже зачастую на то, что происходит в окружающем мире, что я бы не хотел быть профессором в университете сейчас. Я рад, что я преподаю в Джордан-Вилле, а я не преподаю в университете, потому что в Джордан-Вилле я могу свободнее высказываться, чем если я бы где-то был в университете сейчас. Да, я думаю так, да. Поэтому в этом смысле как раз вот то, что я ощущаю там, что у нас именно время разговора, время... У нас очень разные люди вот в этот курс по церковному праву. Был диакон, который был на Критском соборе. Он рассказывал о Критском соборе. Потом человек, который занимается украинскими вопросами, католик, он говорил, как он видит то, что происходит на Украине. И то есть именно что студенты, чтобы они учились... Иметь не просто, чтобы мы культивировали какую-то закрытую среду, иначе мы их не подготовим к жизни вне семинарии, они будут не жизнеспособны. Если мы просто будем их готовить для внутриправославного какого-то общества, они возражали, они учатся, как говорить, как не соглашаться корректно и так далее. То есть, в общем, вот этот разговор я бы хотел, конечно, чтобы он перелился за Джордан-Вилл, и он бы пошел на всю зарубежную церковь. Не просто, чтобы люди писали в каких-то группах, сайтах, как они смущены, как их чувства оскорблены и так далее. Потому что это не конструктивно. И мы к этим людям не найдем дорогу, если мы будем только говорить, как человек себя ведет, как он смущает других, и мы никому не поможем.
10: Хотел бы уточнить немножечко, может быть, вы пару слов скажете. Богословие Владыки Аверки, и насколько вот оно повлияло и до сих пор сохраняется? Насколько я знаю, книги печатаются, да, до сих пор. И второй вопрос. Участие Владыки Илариона в жизни семинарии, семинаристов.
6: Я хочу с Владыки Илариона хочу начать, что Владыка Илариона и у Владыки Лавра, у них была какая-то необыкновенная, как же это даже выразить, внимательность к людям. Владыка Иларион, он знал всех семинаристов по именам, и он всегда был к ним, всегда доступен, они могли к нему подойти и просто говорить обо всем, что для них было важно. Поэтому его всегда это интересовало, семинария Владыки Илариона. Это тоже был его, ну, часть его формации, где он молодым человеком приехал из Западной Канады туда и вырос, в общем-то, в Джордан-Вилле. Так что это то, что касается Владыки Илариона, начал там преподавать библейское богословие, библейскую археологию которой не было. А насчет владыки Аверки, то я тоже хочу сказать, что то, что я говорю об идеологии, это то, как я это вижу. Это не то, что Джорданвильское какое-то новое направление, это то, что я предлагаю просто как кто я есть. Я думаю, что достаточно людей в Джорданвилле, которые как раз именно настроены в поддержку вот этой идеологии, так что это тоже, чтобы не было неправильной картины такой монархической идеологии, так что это все важно. При том, что это люди часто американцы, именно что они поэтому приходят в Джорданвилл, что им вот это важно там увидеть. Так что, говоря о владыке Аверкии, у него были сильные, конечно, такие эсхатологические ожидания, что вот уже скоро должен, уже дело идет все к концу. В 77 году архиерейский синод принял решение, это в протоколах говорится, что мы вступили в предапокалиптические времена. Соответственно, тоже в Джорданвилле ничего особо делать не нужно. Митрополит Филарет в своем завещании пишет: «Держи, что имеешь», то есть не надо ничего развивать, главное не потерять. Конечно, по Новому Завету это классикой стали его учебник «Владыки Аверки», «Литургика» его учебник переиздан. Ну вот как-то вот так.
11: Да, хочется тоже поблагодарить отца Андрея. Спасибо вам большое. Я даже какую-то зависть испытываю вашим студентам, что вы так живо и такими разными средствами
6: приобщили. Они так это не видят. Это я вас уверяю. Да. Спасибо.
11: Хорошо. Но, тем не менее, такие живые лица и такая жизнь там живет, жительствует в семинарии. Хочется задать вам вопрос.
12: Есть ли у вас общение с местными жителями? Потому что такое неординарное место, где находится семинария православной, русской православной церкви. И как идет это общение?
6: Спасибо. Это, в общем-то, по-моему, больное место у нас. Потому что за 100 лет Джорданвилла, по крайней мере, когда было раннее поколение, то оно говорило на одном культурном языке с местными жителями. То есть местные жители, они очень консервативные. Даже если ты приехал из другого конца штата, ты уже чужой. Если такие люди, как я, которые говорят с акцентом, они вообще уже пришельцы откуда-то из космоса. Но когда монахи работали на земле, то это был понятный язык для местных жителей. Они все время видели, что те люди весь световой день проводят в поле, им было ясно. Когда это прекратилось, уже стало сложнее. И поскольку у нас тоже такая экклезиология, что надо креститься, надо, чтобы прийти в церковь, то мы мало, мне кажется, предлагаем им чего-то помимо вот этого большого пакета, который именно «приди, крестись, стань одним из нас». И, соответственно, у нас нету разговора, к сожалению. И это создает, в общем-то, определенную, я бы сказал, ситуацию, оставляя желать лучшего в этом смысле, к сожалению. Это как я вижу это.
13: Наверное, судьба всех закрытых учебных заведений, да.
14: Спасибо большое, отец Андрей, такой живой доклад. Mm-hmm. И прям мы как побывали в Жердовильской семинарии.
3: Прозвучал доклад протодиакона профессора Андрея Псарева «История и быт Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле как главного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви за границей». Доклад был представлен на православном открытом семинаре, который прошел в Германии в Мюнхенском кафедральном соборе в декабре 2023 года.

Михаил Плецковский. Солнышко на память. Сказки. Однажды утром. Утенок вечно куда-то спешил. И когда он быстро ковылял по зеленой траве, то со стороны всем казалось, что катится мячик. А так как этот мячик еще и крякал, то утенка назвали крячиком. Очень не нравилось утенку по утрам умываться. Его бывало не то что к речке, а к обыкновенной луже силком не затащишь. «Долго ли ты еще у меня будешь неряхой?» — укоряла утенка мама. «Вечно ты ходишь грязный да чумазый». «А я и так себя прикря-кря-крясно чувствую», — отвечал крячик. Но однажды цыпленок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить своего дружка. Вышел утром крячик во двор, как всегда неумытый и заспанный, поздоровался с цыпленком Фью. «Крякствуй!» Это у него так слово «здравствуй» получалось. А цыпленок говорит: «Кто ты? Я тебя не знаю». Тогда крячик направился к щенку Тявке. «Крякствуй!» «Я с незнакомыми птицами не здороваюсь», — сказал щенок. Обиделся утенок на своих друзей. «Что это с ними думает? Почему они меня вдруг узнавать перестали?» Тут дождик начался, звонкий такой дождик, веселый, теплый-притеплый. Не успел крячик под крыльцо спрятаться, и дождик искупал его хорошенько. Щенок и цыпленок сами к утенку подбежали, говорят: «Здравствуй, какой ты чистый, симпатичный». Крячик спрашивает его: «Почему же вы раньше со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил?» «Ко мне какой-то грязнуля подходил, а совсем не ты», — сказал Фью. «И ко мне тоже какой-то чумазый приставал», — сказал Тявка. «Так это же был я», — засмеялся утенок. «Только теперь меня дождик умыл». «Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся», — проворчал щенок Тявка. «Ведь дождик бывает не каждый день», — пригрозил крылышком цыпленок Фью. Букашка, которая хотела стать большой. Не удивляйтесь, пожалуйста, что маленькой букашке посвящена целая сказка. Да, букашке, самой обыкновенной. Такой крошечной, что ей даже имя забыли дать. Чем же она прославилась? Об этом потом. А сначала о мечте. Ведь у каждого есть своя мечта, не правда ли? Например, тигренку-полосатику очень хочется летать, но у него нет крыльев. Зебре-тельняшке надоело быть полосатой, как матрас. Ночами ей снится, будто она стала коричневой. Такой коричневой, что приятно и в зеркало на себя посмотреть. У букашки тоже была мечта. Она мечтала вырасти, превратиться из маленькой-прималенькой в большую-пребольшую. «Ты не знаешь, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста?» — спросила букашка однажды улитку-неторопышку. «Не знаю», — ответила улитка. «А что, они тебе очень нужны?» «Очень», — вздохнула букашка. «Вот если бы мне стать, ну, пусть не такой огромный, как слоненок Лус, но, по крайней мере, не меньше носорога Топ-Топа. И какой толк тебе от этого?» «Что ты говоришь, неторопышка? Меня бы сразу начали замечать, со мной здоровались бы при встрече». «Разве в этом заключается счастье?» — покачала рогатой головкой улитка-неторопышка. «А кто знает, в чем оно заключается?» — задумчиво проговорила букашка. «Но если тебе неизвестно, в какой аптеке продаются волшебные пилюли для роста, то нам не о чем больше разговаривать». На том они и расстались. А через некоторое время случилось вот что. Носорог Топ-Топ жарил глазунью из 40 яиц и забыл выключить электрическую плитку. Что бывает в таких случаях, все, конечно, знают. В таких случаях бывает пожар.
Испугался носорог топ-топ, стал на помощь звать. Прибежали звери, и крокодил зубастик, и жираф долговязик, и тигренок полосатик, и еще много других. Прибежали и стоят, стоят и смотрят, смотрят, а дом горит. Дом горит, и никто огонь не гасит. Никто огонь не гасит, потому что все растерялись. Одна букашка не растерялась. Полетела со спасательной командой. Опустилась она на пожарную каланчу. Видит, слоны-пожарники в медных своих касках в домино играют. И никто из них даже ухом не ведет. «Пожар!» — запищала букашка. «Спасите! Помогите!» «Где пожар? Что горит?» — всполошились пожарники. «У носорога топ-топа дом пылает. Не теряйте ни минутки. Мне его очень жалко!» — со слезами на глазах кричала букашка. Звалили слоны на спины бочки с водой и помчались на выручку. Вытащили они из огня носорога топ-топа, а пожар водой из хоботов погасили. Ведь если у пожарников есть хоботы, то никакие шланги и бронспойты им совершенно не нужны. Очень довольна была букашка, что спасли пожарники носорога топ-топа. И от радости она в воздухе всякие там сальто-мортали выделывала. Но ее по-прежнему никто не замечал. И никто не догадывался, что это она, букашка, пожарников позвала. Только улитка-неторопышка знала об этом. «Ты молодчина, букашка!» — похвалила она ее. «Ты не растерялась в минуту опасности и спасла жизнь носорогу топ-топу, который чуть было не погиб из-за своей яичницы. И я сегодня же напишу заметку в нашу местную газету и попрошу, чтобы ее на самом видном месте напечатали». «А что я такого сделала?» — удивилась букашка. «Ничего особенного. Вот если бы достать волшебные пилюли для роста». «Зачем тебе какие-то пилюли?» — сказала улитка-неторопышка. «Ты маленькая-прималенькая, зато у тебя большое-пребольшое сердце, а это самое главное». Непонятливый львенок. Жил на свете львенок. Он был совершенно маленьким и совершенно непонятливым. И за то, что он задавал по 1000 вопросов в минуту, ему крепко доставалось от строгой мамы. Однажды во время прогулки львенок встретил незнакомого зверя. «Может, познакомимся?» – предложил он первым, так как был к тому же невероятно любопытным. «А вам этого очень хочется?» – спросил незнакомый зверь. «Очень-очень-очень-приочень!» – обрадовался львенок. «Страшно люблю знакомиться. Что касается меня, то я львенок». «Вижу, что не корова!» – пробурчал незнакомый зверь. Потом он протянул лапу и представился. «Ягуар!» «Понимаю!» – сказал львенок. «Ты гуар, да?» «Во-первых, не ты, а вы!» «Это некультурно незнакомого зверя называть на «ты». «Извиняюсь, дорогой выгуар». «А во-вторых, не выгуар, а ягуар». «Я и говорю, выгуар». «Поймите, львенок, я ягуар». «Понял, вы выгуар». «Да чего же вы непонятливый львенок?» – обиделся ягуар. «Это, наверное, потому, что я еще маленький», – вздохнул львенок. «Честь имею!» — рявкнул ягуар. «Вот подрастете, крошка, тогда и приходите знакомиться!» С этими словами рассерженный ягуар пошел своей дорогой, а львенок — своей. «Некрасиво получилось!» — подумал львенок. «Я к нему со всей душой!» А он обиделся. «Нет, с сегодняшнего дня я обязательно перевоспитаюсь и всех незнакомых зверей на «вы» называть буду». Идет львенок, а навстречу ему большой, мохнатый, рогатый. «Здравствуйте», — заикаясь, проговорил львенок, «рад познакомиться». «Здравствуй, львенок», — ответил большой, мохнатый, рогатый. «Ой, а откуда вы меня знаете?»
Я всех знаю. А кто вы такой? Спросил львенок. Я, между прочим, як. Пора бы знать, буркнул большой мохнатый рогатый. Никогда прежде о вас не слыхал, честно признался львенок. Прошу прощения, глубоко уважаемый вык. «Какой еще вык?» — нахмурился большой мохнатый рогатый. «Как вы сказали, так я и повторил», — растерялся львенок. Большой мохнатый рогатый стукнул себя копытом в грудь и сказал: «Як, ну, повтори». «Вык», — сказал львенок. «Да с кем я разговариваю? Ты такой непонятливый, что даже жалко время терять», — отругал львенка большой мохнатый рогатый, махнул хвостом и пошел прочь. Загрустил бедный львенок. Жалко ему себя стало. И чего это они ко мне придираются? Непонятливый, непонятливый. Может, я больше их понимаю? Вдруг видит он, выскочила из-под камня что-то зеленое с хвостиком. Выскочила и пищит: «Куда идешь, львенок?» «Никуда не иду, просто так гуляю», — ответил львенок. «А вы что такое?» «Не такое, а такая. Ящерица я». «Вы первая выщерица, с которой я встретился», — гордо прокричал львенок. «Только не выщерица, а ящерица», — хихикнула что-то зеленое с хвостиком. «Вот непонятливый». Львенок собрался снова оправдываться, но что-то зеленое с хвостиком быстро юркнуло под камень и больше не показывалось. Постоял-постоял львенок и домой поплелся. Идет и размышляет. «Или я знакомиться не умею, или сами они ужасно непонятливые, и этот выгуар, и этот выгуар».

0: по имени Алфавит, которому почему-то из всех букв нравилось всего две, и он все время повторял поэтому «И-А, И-А, И-А». Ничего не сказал больше кролик и принялся за дело. Надел он передник и рукавицы, и давай из кирпичей стены класть. А на обед ему крольчиха супу наварила, вкусного, душистого, аппетитного. Учуял ослик запах супа, даже слюнки у него потекли. Пришел он к своему приятелю-кролику и говорит: «Помнишь, кочерышка, я тебе обещал, что в другой раз помогу?» «Помню. Вот я и пришел, чтобы помочь тебе суп есть. Вместе-то мы с ним живо управимся». «Спасибо за помощь», — сказал кролик. «Только я сейчас и без тебя обойдусь». Как щенок Тявка учился кукарекать. Услыхал Тявка, как петух кукарек споет, и стало ему обидно. «А почему это мы, щенки, так не умеем?» Подошел щенок к певцу и говорит: «Научи меня, пожалуйста, кукарекать. Ты так замечательно делаешь это, что даже солнышко утром поднимается в небо под твою песенку». «Что верно, то верно», — сказал петух. «Мой голос многим нравится. Меня даже на пластинку записали». «На пластинку? Правда?» — взвизгнула от удивления Тявка. «Даю честное петушиное», — гордо ответил кукарекс. «Пластинка называется «Голоса птиц». Там еще какой-то соловей поет и какая-то кукушка». «Я тоже хочу на пластинку», — вздохнул Тявка. «Ну ладно», — пожалел щенка петух. «Я буду кукарекать, а ты повторяй за мной». «Ой, я согласен», — обрадовался щенок. «Начали», — скомандовал учитель. «Кукареку! Гав-гав-гав-гав!» — повторил щенок. «Что-то не получается вся песенка сразу», — заметил кукарекс. «Давай по складам попробуем». «Давай по складам», — не сдавался Тявка. «Ку-гав! Ка-тяв! Реку-гав-тяв!» «Нет», — огорчился петух. «То ли я плохой учитель, то ли ты, ученик, сам понимаешь, не совсем понятливый». «И вправду не получается у меня твоя песенка», — повесил голову Тявка. «А мне так хочется, чтобы мой голос тоже записали на пластинку». «Ничего», — успокоил щенка кукарекс. «Ты не умеешь петь по-петушиному, зато умеешь лаять по-щенячьи, и твою щенячью песенку обязательно должны записать на пластинку, только на другую, и называться она будет «Голоса животных». «Вот здорово!» — рявкнул щенок и завилял хвостом от радости. «Ты очень умно все придумал». «Только надо каждый день репетировать песенку», — предупредил петух. «Обязательно, непременно, потренируюсь», — расхрабрился щенок. И он стал, как заведенный, носиться по двору, напевая свою бесконечную щенячью песенку. «Гав-гав-гав-гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв-тяв, гав-гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв-тяв-гав».
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Альфреда Бренделя и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концертного ронда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, дирижер сэр Невилл Маринер.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Приоратском парке Гатчины завершается реставрация исторической водонапорной башни, сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. Внутри конструкции оборудована полноценная смотровая площадка, а к ней ведет лестница, проходящая через несколько промежуточных ярусов. Сейчас специалисты настраивают внешнюю архитектурную подсветку и ведут финальную отделку интерьеров. В ближайшее время с фасада уберут строительные леса, а к концу года с территории парка полностью исчезнет и временный городок. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил руководство и коллектив театральной библиотеки с 270-летием со дня основания. Учреждение появилось в 1756 году по указу императрицы Елизаветы Петровны и первоначально служило архивом первого публичного русского театра, который позднее получил название Александринского. Сегодня театральная библиотека на улице Зодчего Росси хранит свыше 600 тысяч документов, пьесы, архивы, личные библиотеки деятелей культуры. Здесь также проходят выставки, лекции и творческие встречи. Благодарю коллектив за преданность избранному делу, профессионализм и неоценимый вклад в развитие библиотечного дела, петербургской культуры и образования, сказал глава города. Основные юбилейные мероприятия пройдут в октябре. В их числе выставка на службе русского театра, научно-практическая конференция и торжественный вечер на новой сцене Александринского театра. На Малой Конюшенной улице завершился 12-й сезон книжных аллей. В этом году фестиваль посетили более 370 тысяч человек. Они приобрели свыше 22 тысяч книг, сообщил губернатор Александр Беглов. На фестивале увеличилось число семейных посетителей, поэтому вырос интерес к детской литературе. Лидером стало переиздание «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. За сезон удалось реализовать 658 экземпляров. Классика также остается популярной у гостей, стабильным оставался спрос на книги о Петербурге. За 3 месяца книжные аллеи объединили просветительскую, развлекательную и событийную программу. Всего было организовано 294 мероприятия, среди которых концерты, поэтические вечера, презентации, лекции и мастер-классы. Тридцатого августа в Санкт-Петербурге стартует 17-й международный театральный фестиваль «Александринский», который в этом году пройдет в юбилейный для театра год. Александринскому исполняется 270 лет. К открытию фестиваля на новой сцене имени Всеволода Мейерхольда будет представлена фотовыставка, посвященная творческому коллективу театра. На основной сцене состоится цикл театрализованных экскурсий «Театр, открытый городу». Одновременно с фестивалем начнется 271-й театральный сезон. В его программе спектакли российских и зарубежных театров из Монголии, Ирана, Японии, Бразилии и Колумбии. 17-й международный театральный фестиваль «Александринский» продлится до середины октября. В честь 270-летия Александринского театра 5 автобусов пассажира автотранса получили праздничное оформление с изображением декораций известных спектаклей и афиш театра, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия. Их можно встретить на маршруте номер 7, который символически соединяет прошлое и настоящее театра, от Васильевского острова, где когда-то начиналась его история, до нынешнего здания на площади Островского, говорится в сообщении. Во вторник, 1 сентября в 17 часов, в кинозале Санкт-Петербургского союза художников «Большая морская, 38, второй этаж» откроется персональная выставка Валерия Яроша, приуроченная к 35-летию его членства в Санкт-Петербургском отделении союза художников. В экспозиции будут представлены живописные работы мастера, созданные на протяжении многих лет. Ярош родился в 1940 году, в преддверии войны. В 1969 он окончил художественно-графический факультет Ленинградского государственного педагогического университета имени Герцена.
1971 году основал Кингисеппскую детскую художественную школу и руководил ею до 2011 года. Более 40 лет он преподавал, через школу прошло множество учеников, многие из которых стали художниками, архитекторами, дизайнерами и педагогами. Работы его воспитанников выставлялись в Эрмитаже и Русском музее. Валерий Ярош также 20 лет возглавлял районный художественный совет, занимался организацией выставок и формированием культурной среды в Кингисеппе, Ивангороде и окрестностях. С 2012 года он живет и работает в Петербурге, участвуя в городских, областных, всероссийских и международных выставках с 1970 года. Экспозиция будет работать до 13 сентября 2026 года. Спектакль «Променад. Великанцы» провели в центре Петербурга. По улицам города прошли гигантские куклы классиков, сообщил губернатор Александр Беглов в социальных сетях. Оригинальная задумка – превратить городские улицы, мосты, сады и каналы в натуральные декорации к постановке, принадлежит коллективу театра «Кукольный формат». Уникальный спектакль демонстрируется в рамках Года петербургской культуры и приурочен к празднованию Дня знаний, подчеркнул глава города. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 1 сентября, переменная облачность без существенных осадков, 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 752-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду 2 сентября днем малооблачная погода без осадков плюс 19-21, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 752-753 миллиметра, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность без существенных осадков, 19-21 градус тепла. В среду тоже 19-21 градус тепла днем, малооблачная погода без осадков, а вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио graddefispetrov.ru.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в программе «Архивная история» гость Павел Владимирович Ильин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Здравствуйте, Павел Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами договорились, что вы подведете итоги прошлого юбилейного года. Знаете, кто-то из историков, приходящих к нам на передачи, в прошлом году, придя к нам на эфир, сказал, что я готов ответить на любые ваши вопросы, только, пожалуйста, ничего мне про декабристов не задавайте, я уже просто язык сточил, я не могу больше в этом году говорить про декабристов, все. И у нас была передача вообще не про декабристов, поэтому мы счастливо поговорили на другие темы. А вот сегодня, в 2026 году мы поговорим про декабристов, и вы нам обещали, что вы подведете итоги юбилейного года именно с точки зрения документов, открытий. А что нового открыто про декабристов? Я думаю, что вместе со мной удивятся и кто-то из наших слушателей, что еще вообще хоть что-то можно открыть в такой теме, в которой, казалось бы, уже все историки оттоптались, и вообще все, кто только может, то есть там перелопачено все как угодно. Это кто-то шутил про Пушкина и про пушкиноведение, что это уже там есть и няневедение, и чего там только ведения нет в этой пушкинской теме. Но, тем не менее, и здесь есть открытия чудные. А вот про декабристов итоги интересно было бы услышать, тем более это такое резюме целого года. И к этому году что открыто новое? И вообще, какие архивные находки, новые публикации исторических документов, а не просто публикации. Хотя мысли всегда интересны, если они прерывные, если они мысли глубоко думающего и авторитетного ученого. Но наша программа посвящена в основном документам. Вот про это вы нам сегодня расскажете в первой части программы. А во второй части, как традиционно у нас заведено, будет рассказ о документе, хранящемся в архиве Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Итак, прошлый год, 2025, это был 200-летний юбилей восстания декабристов. С какими итогами историческая архивная наука его встретила и провела?
2: Да, 200-летний юбилей – это, безусловно, важная веха и важный повод и причина заново обратиться к декабристской истории, посмотреть, что из наследия наших предшественников и исследователей декабризма сохраняет свою актуальность, что уже в некотором смысле, может быть, и устарело, что требует дальнейшего изучения, что уже изучено. То есть, действительно, 200-летний юбилей – это особая дата, которой привязываем, исследователи, которые занимаются этой тематикой, привязываем к какие-то вот действительно важные и научные результаты, и процесс, можно сказать, анализа и оценки того, что сделано. И, конечно, 200-летний юбилей – это стал таким моментом, когда исследователи, собравшись вместе на научной конференции, которые проходили и у нас, и в других городах страны, анализируют и оценивают итоги и намечают перспективы дальнейшей работы. В Петербурге у нас, Петербургский институт истории Российской академии наук, организовал и провел две больших конференции. Это единственные общероссийские конференции по декабристской истории, собравшие в каждом случае 70-80 исследователей, которые непосредственно занимаются тематикой декабристской истории. Проходили они в ноябре и в декабре. Первая конференция совместно с Петербургским отделением Российской академии наук и фондом «История Отечества». Это 3 дня в ноябре, 17-19 ноября, и вторая конференция в декабре совместно с Государственным Эрмитажем 14-16 декабря. Выпущены программы этих конференций, ноябрьская, декабрьская, и каждая из них имела свою специфику. На первой конференции речь шла прежде всего о декабристской идеологии, об идеях, взглядах участников движения, о тайных обществах как форме политической деятельности, форме, в которой проявлялась деятельность декабристов. Отдельное внимание было уделено взаимоотношениям декабристов с современным им обществом, взаимовлиянием декабристов и современного общества, а также общественной среде, собственно говоря, в которой жили и действовали декабристы. И, конечно, отдельное внимание было уделено спорным проблемам, дискуссионным проблемам изучения. Ну и, конечно, конференция не могла обойтись без специального заседания, посвященного документам, историческим источникам, как новым, так и изучаемым активно. именно в настоящее время. А вторая конференция в декабре, она была непосредственно посвящена проблемам, связанным с событиями 1825 года. Вот, собственно говоря, 200-летие, которых отмечали. Это события Междуцарствия, политический кризис Междуцарствия и выступление декабристов в Петербурге на Петровской или Сенатской площади. Также были отдельные секции, посвященные биографиям декабристов и истории изучения от дореволюционных исследователей до современных. Во время конференции состоялась презентация нескольких изданий. И вот к вопросу о том, чем сейчас занимаются историки, какие сейчас есть архивные находки, публикации, я бы хотел, конечно, выделить в первую очередь одно из этих изданий. Это два тома, которые вышли в конце 2025 года. Документальная серия «Восстание декабристов. Документы». Эта серия выходит уже 100 лет, с 1925 года, и публикует документы из фонда «Следствия и суда». И вот последние два тома, серия завершается. Тома готовят сотрудники Государственного архива Российской Федерации в Москве. Первый из томов посвящен, отведен, в него включены программные документы декабристов, уставы тайных обществ, «Русская правда» Павла Ивановича Пестеля, выверенный академическим образом текст «Конституция» Никиты Муравьева, документы также программного характера, связанные с другими декабристскими союзами, обществом Соединенных Славян в частности. А последний том – это том «Указатели». Ко всем томам справочный том, и опубликована в нем опись, подробная аннотированная опись всего фонда, по которой можно определить, какие документы, в каком томе серии опубликованы, какие документы изданы, а какие документы остаются в архиве. Кроме этих двух томов серии «Восстание декабристов» были презентованы или представлены книги, которые вот я тоже, к которым я имею отношение, и также имеет отношение наш институт, Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук. Вот я их принес с собой также показать. Первая из них – это коллективная монография, подготовленная современными исследователями, представляющими важные научные центры Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, и называется она «Декабристы. Реформы или революция».
1: Это как раз вы ответственный редактор, то есть составили вы эту монографию.
2: Да.
1: Ну тогда скажите, что здесь самого прорывного в открытиях?
2: Мы постарались сконцентрироваться именно на тех проблемах, которые интересуют сейчас исследователей. Это такие актуальные направления изучения. Прежде всего, это, скажем так, основные слагаемые декабристского политического языка. То есть, что они имели в виду под разными терминами и понятиями. Вот «Конституция».
1: О, например. Это же самое основное.
2: Да, что они имели в виду под этим... Какой смысл в это понятие вкладывали современники, представители того общества, которое тогда в России имело место, журнальные дискуссии, что понималось под этим словом в обществе?
1: Да, вот вы называете, конечно, но хочется, чтобы вы проиллюстрировали. Приведите пример. Как все-таки на самом деле понимали сами декабристы и, может быть, в отличие от декабристов, понимали другие их современники, некоторые важные термины?
2: Даже так вот сразу сложно остановиться на каком-либо определенном термине или понятии, но, наверное, все-таки можно затронуть вопрос о неизменяемых законах, составной частью которых является Конституция. Неизменяемые законы – те законы, которые монарх, император, не может изменить. То есть так называемое твердое законодательство или неизменяемые законы – те законы, которые не позволяют ему своевольничать на троне. И для декабристов, вот, в частности, это было такое одно из основополагающих понятий. Они, наблюдая за практикой законодательства, установления законов и конституции в Европе, в странах Северной Америки, они вот как раз все более и более акцентировали внимание и обращали внимание на том, что законы должны быть не просто октроированы, то есть даны государем самим, но и опираться на независимую, да, власть, на выбранные органы власти, которые эти законы формируют и составляют, и не позволять таким образом самодержавной власти становиться деспотической, неограниченной. И вот это коренное такое основание, на котором зиждется, основывается такое новое устройство монархии, конституционной монархии. Это стало таким краеугольным камнем в первоначальном декабристском наборе идей, смыслов. На самом деле, конечно, целый ряд таких понятий можно привести, и они рассматриваются в коллективной монографии. Скажем так, вот эти вот слагаемые, они не только декабристам были свойственны политического языка, они были свойственны вообще, скажем так, представителям образованного русского общества, которые дискутировали в отношении этих понятий на страницах прессы некоторое время, пока не наступили некоторые ограничения цензурные. В это можно долго углубляться, но я бы хотел, наверное, все-таки более четко и ясно представить те издания, которые вышли.
1: А все-таки вот в этой книге «Декабристы. Да. Реформы или революция» издательства, сейчас я скажу, «Наука». Что тут думать, к 200-летию восстания декабристов. В этой коллективной монографии под вашей редакцией можно прочитать про эти термины и как их понимали декабристы и вообще их время. Например, конституцию декабристы понимали так, а, например, может быть, представители власти и монархии понимали иначе. Может быть, это у них были противоречия в понимании терминов, а не так, чтобы у нас, как у потомков, через 200 лет разница это есть, а там в обществе не было этой разницы.
2: Безусловно, тонкие грани здесь существовали и по-разному смотрели на целый ряд сюжетов связанных.
1: А здесь можно прочитать это?
2: Конечно,
1: всё?
2: Здесь вот. Подробно в первой главе об этом говорится. Ага. Это писал не я, поэтому мне здесь немножко затруднительно.
1: Зато можете хвалить.
2: Я могу похвалить авторов, представляющих город Екатеринбург и научный центр Академии наук Уральский, которые подготовили этот текст. Хотел бы сказать одно, что тонкости были. Безусловно, государи предпочитали даровать конституционные законы самолично и ограничивать права выборных органов. И в российском случае также это было, когда готовилась уставная грамота Российской империи при Александре I, которая так и не была введена в действие. Там все-таки исследователи, которые ею подробно занимаются, они отмечают, что довольно ограниченное было право и положение конституционного выборного органа. Декабристов, конечно, другая история. Они все-таки опирались на практику тех же самых североамериканских Соединенных Штатов республиканских.
1: Вот как. Американское общество-то знаменитое у нас в Петербурге, где они заседали, эти декабристы, повлияло на их настрой мысли. Мы-то думали, что на них там повлиял кто? Ну, понятно, Франция, вольнолюбивая Франция. Америка, Соединенные Штаты на них повлияли.
2: Да, в большой степени. И у нас на конференции об этом был целый доклад, как практика конституционная.
1: А это можно прочитать? Этот доклад про влияние Соединенных Штатов на декабристов.
2: Труды конференции сдадим в этом году и в конце этого года.
1: Это еще в планах.
2: Да, это еще в планах. Я бы хотел обратить внимание, что в этой книге действительно прорывного. Это подробнейший рассказ о декабристском заговоре, о том, как готовилось восстание, о том, кто именно занимался подготовкой восстания.
1: Оно что, прямо вот действительно готовилось или все-таки было спонтанное? Ведь повод... Повод восстания не такой уж подготовленный.
2: Здесь надо различать две вещи, что, конечно, восстание не случилось бы, если бы не кризис между царствием, когда прошли одна за другой две присяги.
1: Да и по ходу восстания оно не выглядит подготовленным, оно выглядит неподготовленным. Что же они там готовили-то?
2: В значительной степени это результат ускоренной подготовки. В принципе, все решилось за две недели. Но оно никогда бы не случилось, если бы не кризис власти, если бы не кризис между царствием. Поэтому с этой точки зрения это было неожиданно.
1: А с другой стороны, они все-таки его сделали, значит, готовили.
2: С другой стороны,
1: вот это интересно, как они его готовили.
2: С другой стороны, за две недели, которые прошли практически между двумя присягами, были очень энергичные усилия предприняты для того, чтобы ускоренным образом организовать выступление гвардейских частей.
1: То есть они, в принципе, ждали повода? Была у них такая мысль: ждем повода.
2: В принципе, планы были по подготовке выступлений, но эти планы, они скорее все больше относились к будущему времени.
1: То есть на повод они не возлагали больших надежд?
2: Нет, потому что Александр I был еще достаточно. Александр I не был еще.
1: Полон сил он был.
2: Да, ему еще предстояла, в принципе, достаточно длительная жизненная стезя, если бы неожиданная болезнь на юге России, случившаяся в Крыму, и затем неожиданная смерть в Таганроге. Вот они, конечно, были для всей России очень непредсказуемые события. И вот такой повод случился, и декабристы, которые, в общем-то, всегда возлагали надежды на тот момент, когда сменится монарх, они...
1: Момент. Все равно на этот момент они рассчитывали.
2: Они решили воспользоваться этим моментом, это было очень удобно, тем более в том смысле, что члены императорской фамилии, они поступали так, по разным причинам, что этот кризис, он только углублялся. Константин Павлович, находясь в Варшаве, не приезжал в Петербург.
1: Да, меня поведение его совершенно удивляет. Вы можете объяснить, что это за человек?
2: Это очень сложно. Историки до сих пор бьются над этой загадкой, и однозначных ответов нет.
1: Есть открытие вообще? Что с ним, с Константином, не так?
2: Есть разные точки зрения, но основная точка зрения состоит в том, что он на самом деле не хотел быть императором российским, но все-таки там у него были другие желания, например, стать главным наместником в царстве польском, королем, может быть, польским в рамках Российской империи. Вот. Но в любом случае он официально отказывался от того, чтобы вступить на престол, хотя присяга ему была уже принесена. И поступки вот и Николая Павловича, и Константина Павловича, они вот вызывали такое вот, я бы сказал, нарастающее состояние кризисное в Российской империи, и декабристы вот действительно воспользовались этим для предъявления своих требований, для реализации планов.
1: Все-таки они так и собирались при пересменке лица на троне выйти на площадь. Так и думали?
2: Это один из вариантов сценария предъявления требований от имени общества, может быть, от лица каких-либо государственных учреждений, поскольку контакты с некоторыми представителями государственных учреждений высших, Сената, Государственного совета существовали. Мы о них не все знаем, но некоторые, так сказать, указания источников, определенные свидетельства показывают, что, по крайней мере, с несколькими членами Государственного совета был контакт.
1: То есть, если бы не так внезапно, может быть, мы видели бы более масштабное восстание и более масштабную акцию требований политических реформ.
2: Да, радикализм, он следствие, часто очень следствие, следствие неподготовленности, следствие узких вариантов или узкого понимания ситуации, когда нет другого выхода, как только выступить именно в радикальном варианте. А так были другие сценарии, предъявление требований от общества, выступление высших чинов государства и так далее.
1: Про архивные находки. Ну вот дело публикуется, да?
2: Публикуются материалы следствия суда, публикуются материалы исследователей, которые в разные годы занимались декабристами. Их находки, их взгляды, их мысли, их наследие не опубликованное. Там Мелиса Васильевна Нечкина, Семена Федоровича Коваля, видного сибирского исследователя.
1: Что там вас впечатлило вот из нового? Вот, что вы не знали про декабристов, и раз вы узнали это в год 200-летия?
2: Реакция иностранных дипломатов на события 14 декабря. Некоторые из них считали, что это польский заговор, что поляки действуют, например, и искали польский след в этих событиях, что царство польское, оно такое действительно очень непростое.
1: Не верили, что русские сами могут.
2: Да, что это поляки организовали. Поскольку я в этой теме очень давно, то для меня так особо принципиально яркого нового не случилось. Я об этом даже говорил на конференции. Но я бы хотел сказать все-таки о результатах научной работы. Мне кажется, они сами по себе очень весомые и яркие сами по себе. Вот, например, впервые вообще за всю историю изучения декабризма собраны мнения за и против. Про и контра – это известная серия, где собраны мнения на протяжении 200 лет. От начала, да, события 26-го года до современности за, против, точки зрения. Выдающиеся.
1: Но там в этой серии-то нового ничего не публикуют. Они просто публикуют то, что уже всем хорошо известно, просто про и контры.
2: Ну, не совсем так. Нами взяты из очень редких изданий, из затерявшихся раритетов те статьи, которые и мнения, которые ушли в песок когда-то, а сейчас мы их подняли наверх. Например, Александр Амфитеатров, вот писатель дореволюционный, известный в свое время, он там сравнивает героев Льва Толстого, Андрея Болконского и реальную фигуру Сергея Волконского. Одним словом, это вот летопись того, что как реагировали на декабристское наследие представители различных идейных лагерей, писатели, публицисты, философы, историки. Вот все это собрано в одном томе, больше 100 текстов. И то, что мы готовили многие годы, это собрание дневников, писем, воспоминаний о событиях одного дня.
1: Красивая книга, красивая. Это дневники, письма, воспоминания очевидцев 14 декабря 1825 года.
2: Больше 200 текстов, принадлежащих всем очевидцам и участникам событий. Всем известным на сегодняшний день мы собрали все, что издавалось за большой промежуток времени.
1: Здесь тоже вы ответственный редактор.
2: Да, это вот под эгидой Петербургского института истории Академии наук мы подготовили это издание.
1: Собрание, как реагировали, получается, современники.
2: Да, это современники.
1: А вот что вы можете сказать, как вы их характеризуете? Как реагировали современники после вот трудов над этим сборником дневников, писем и воспоминаний очевидцев этого восстания декабристов?
2: А вот однозначно сказать нельзя по-разному. Одни, безусловно, разделяли официальную точку зрения и были, конечно, поражены тем, как почему русские идут против русского и почему в столице империи вдруг одна часть гвардии столкнулась с другой частью. Но были и те, кто считал, что это все следствие тех или иных происшествий, событий более раннего времени, например, то, как говорил в своем письме Николай Михайлович Карамзин, заявляя о том, что это результат предыдущего правления, правления Александра I, когда, в общем-то, с высших сфер, с высшего уровня, с уровня императора говорилось о необходимости преобразования, реформ, изменений, о том, что Конституция будет введена в России, но эти обещания не воплощались в жизнь, и русское общество, часть его, подогретая ожиданиями, в конце концов эволюционировало в такой некий радикальный вариант требований.
1: Правильно я могу резюмировать, очень так поверхностно, конечно, что из царствования Александра I рождаются декабристы, да. А из царствования Николая I никаких декабристов не родится. И вот все, что мы знаем про эти два очень разные царствования, включая все сферы и культурную, и политическую, очень мощно различаются культурный Александр I и Николай I. Политическая внутренняя политика различается, политическая внешняя политика, ну такая разная у того и другого. Так вот, все, что мы знаем про одного и другого, представьте себе. И действительно, из царствования Александра I появляются декабристы, из Николая I никаких декабристов не появится. Уроки русской истории.
2: Да, совершенно верно. И мы еще раз хотели бы вот в одной из книг, которую я назвал «Декабристы, реформы или революция», еще раз хотели обратить внимание на альтернативы российской истории. Если бы Александр I ввел Конституцию, если бы декабристам удалось добиться изменения политической ситуации, политического строя, то путь исторический России пошел бы... Россия пошла по другому историческому пути, и, конечно же, мы, может быть, и не имели тогда столь кризисных событий в начале 20 века. Если бы конституционные изменения произошли раньше, если бы представительные органы власти, в которых были представлены бы различные сословия русского общества, влияли бы на государственную политику.
1: А как было бы красиво после победы над Наполеоном, после европейского триумфа нашего государя.
2: Конституция в России.
1: Через несколько лет дается... Это было бы укрепление всех сфер жизни. И от государственной власти, и от общественной, и была бы гармония, была бы общая благодарность, уважение, стабильность и развитие, было бы все. Что же это Александр I-то
2: самое важное,
1: не смог?
2: Самое важное, что такая конституция готовилась, и непосредственно ее готовили в Варшаве под руководством Николая Николаевича Новосильцева, и вот, однако она не была введена в действие, так и осталась в тайне. Вот
1: это огромная вина Александра I перед Россией.
2: В какой-то мере, да.
1: Но нельзя сказать, что государи не самоограничивали свою власть. Вот, например, такая вещь, которая сыграет роковую роль, на мой взгляд, маленькая вещь, вещь для красоты, но сыграет решающую роковую роль в истории России, в гибели Российской империи. Это законы императора Павла про престолонаследие. Это же ограничение самого себя и всех своих потомков, жесткое, через которое император, у которого нет конституции, он монарх-самодержец, но он не может это изменить. Сын первенец, наследник и все. Хоть ты тресни, кто бы он у тебя не был, но он сын первенец, и он будет тебе наследовать. Пусть у тебя есть второй, третий, намного лучше. Пусть у тебя есть еще варианты, намного прекрасней. Но вот этот, так этот. И ты никак не можешь на это повлиять. И вот у нас что получилось? У нас Николай II без наследника, не пойми что. Потом рождается Алексей. Но Николай не может, хотя, на мой взгляд, мог, не может оставить престол Ольге, вполне приличной женщине, конституционную монархию введя. И все рухнуло.
2: Да, вот
1: из-за его отречения.
2: Это тоже твердое законодательство неизменяемое, но не конституционное, а вот просто
1: ограничение
2: наследования, да, порядка наследования.
1: Так что может быть, декабристы не то немножко просили?
2: Ну, у них программа широкая для реализации подготовлена, и мы не только концентрируемся на этом пункте, но и социальные вопросы, и освобождение крепостного населения страны, дворовых. И я могу сказать, что требования декабристов рано или поздно были реализованы
1: все.
2: В великие реформы. реформы – это крестьянское освобождение, 1905 год – это введение представительных органов власти, угу. так что угу. они стояли в повестке дня и, можно сказать, что были исторически обоснованы.
1: Угу. Как вы считаете, восстание декабристов и вообще декабристы в нашей истории – это положительное явление или отрицательное?
2: Это такой некий признак того, что русское общество менялось и превращалось в общество нового времени. Когда появлялось общественное движение, какая-то вот, что называется, трансформация общественных сил, когда появилось первое общественное движение, выступающее за политические изменения.
1: Угу.
2: Организованное движение.
1: Угу.
2: И в этом смысле оно положительным образом может быть оценено. С другой стороны, есть консервативный взгляд на эти вещи, на события 25-го года, которые не приемлют радикализма, насильственных действий. С этим можно тоже частично согласиться и в какой-то мере, поскольку действительно в этом политическом радикализме было зерно того более, можно сказать, развернутого движения, которое случилось позже. Вот.
1: Ну, что там за радикализм? Вышли на площадь и стояли. Что там они думали, это отдельная песня. Думать у нас любят на Руси. Разные люди разные думали. Если так за всеми цепляться, так это волосы дыбом встанут. А так, ну что тут?
2: Ну, там были эпизоды действительно применения насилия, когда были и ранены, и убиты офицеры гвардии.
1: Этого,
2: с другой стороны,
1: да.
2: это их служебный долг, подвергается уже не опасности. Ну и когда на юге выступление Черниговского полка случилось, там тоже были проявления такого радикального характера. Но все-таки мы берем ядро декабристских идей, и оно угу. на самом деле ограничено правилами и принципами либерализма того времени, который не принимал и отсекал революционные ужасы, не принимал наследие французской революции и их старался избежать.
1: То есть сами декабристы уже корректировали
2: да,
1: это все.
2: И идеологи декабризмов, они выступали за то, чтобы Россия преобразовалась, но не насильственным путем.
1: Ну и то, что вы сказали, что все равно это будет реализовано, то, что они хотели, это уже о многом говорит. Но я вам предложу другую точку зрения, другой угол, который я очень часто теперь встречаю. Если несколько лет назад, ну даже там, может быть, лет 10, 20, 30 назад, пошла мода ругать декабристов, до этого, конечно, воспевали все советское время, потом пошла мода их ругать, говорить, что вот это вот нам такие не нужны потрясения. А теперь знаете, что я встречаю? Очень интересно мне показалось. Такой простой, но парадоксально правдивый исторический угол зрения. Правильные идеи, необходимые для России абсолютно. Жертвенные люди, пожертвовавшие всем, нельзя не уважать эту жертвенность. Поэтому уважение они 100% достойны. Конечно, критики они тоже достойны, но уважение – да. И все-таки да, идеи эти нужны были России. Но по плодам их узнаете их. Не совсем понятная фраза, которую как пословицу используют, непонятно, как применяют тоже. Но если здесь посмотреть, а в итоге-то что? Страшная реакция? Закручивание гаек?
2: Да,
1: а если вот так посмотреть?
2: В этом декабристов тоже обвиняли, что когда они выступили на площади и вот так вот напугали, можно сказать, власть самодержавную, то они отбросили развитие России на долгие десятилетия назад. Так говорил и писатели известные, в том числе там, Владимир Сологуб, граф, и даже Александр Сергеевич Пушкин об этом, мне кажется, тоже намекал на это. И Петр Андреевич Вяземский.
1: Намекал и Пушкин тоже.
2: Ну, о том, что это выступление было, скажем так.
1: Может, он просто сожалел о той черной пелене реакции, которая опустилась в царствование Николая I.
2: Да,
1: что же декабристов-то обвинять уже как-то? Это не Пушкин.
2: Да, такая точка зрения существует, но, с другой стороны, это примерно то же самое, что говорить, что Россия не подготовлена к реформам, говорить о том, что давайте в будущем делать соответствующие шаги, поскольку сейчас еще не подготовлено ничего. То есть, конечно, воздействие, реакция на такие события всегда предсказуема, и она происходит. Но, с другой стороны, заявление о требованиях, которое русское общество выработало и рождало в себе, оно не менее важно. Поэтому здесь такое амбивалентное, на самом деле, можно сказать, значение этого события. И я хотел бы еще раз, вот вы меня спрашивали о ярких впечатлениях, вот еще раз об коллективной нашей монографии сказать. Там последний раздел посвящен влиянию событий 25-го года на Николая I.
1: Это вот книга «Декабристы. Реформы или революция».
2: Там идет речь не только о реакции, не только о том, что он репрессировал многих участников движения, не всех. Кстати говоря, может быть, пару слов я мог бы сказать потом о тех участниках, которые не были репрессированы. Но у него на столе лежала сводка показаний декабристов во время следствия, скажем так, где они критиковали то, что есть в российских порядках, то, что заслуживает уничтожения, и заявляли о тех требованиях, о тех предложениях своих к совершенствованию государственного строя, экономического положения. И надо сказать, что многие из этих предложений были реализованы Николаем. Вот мы знаем о реформе государственных крестьян Киселева. Мы знаем о крестьянских комитетах, которые собирались.
1: А он прямо взял их у декабристов, когда реализовывал?
2: Ну, они заявляли о том, что о трудном положении, тяжелом положении государственных крестьян. Угу. Они говорили об отсутствии кодификаторских результатов законодательной деятельности, что нету кодифицированных законов, свода законов. Это все было воплощено в Николаевскую эпоху. Угу. Несмотря на то, что мы ее критикуем часто, там было очень много сделано полезного для России. Впервые издан, да, свод законов, когда все законы были систематизированы. То есть я хотел сказать о том, что воздействие на Николая I не было однозначно таким, что он вот испугался движения в обществе и на 30 лет заморозил Россию. Нет. Там было очень сложное воздействие, и вот наша коллега Татьяна Васильевна Андреева, специалист по эпохе Николая I, она показывает, какое значительное было воздействие позитивное декабриста Николая Павловича, как он проникся некоторыми требованиями, выдвинутыми декабристами, даже вот находившимися в крепости под замком. Они, тем не менее, такие показания обращали к высшей власти, и на эти показания были собраны в свод декабристских показаний, который сохранился и который был некоторое время у Николая Павловича настольной книгой.
1: Кстати, про характер Николая Павловича. Так его царствование было бы лучше или хуже, если бы декабристов не было?
2: Ну, все это говорят, для историка лучше. Очень сложно ответить на такие вопросы, альтернативы.
1: А с другой стороны,
2: ну, наверное, у него были собственные, конечно же, представления о том, что как надо дальше развивать и государство, и социальные порядки, какие условия создавать для российского общества в дальнейшем. То есть, конечно, позитивная программа у него своя была. Наверное, меньше было бы такого репрессивного режима, меньше было бы цензурных ограничений.
1: Где-то лучше, а где-то хуже, как всегда.
2: Ну да, то есть жизнь такая непростая, история это жизнь, которая состоялась уже. Поэтому мы понимаем, что было бы по-другому, безусловно, в чем-то лучше, я думаю, а в чем-то, может быть, и хуже.
1: Вы упомянули слово репрессии, все-таки не могу не спросить, опять же, упоминая Пушкина, но мне кажется, что и это должно было на многих современников оказать невероятное влияние. И мне, поскольку я, конечно, мало знаю и мало читала, а вы читали все на эту тему, мне непонятно, как спокойно общество приняло репрессии в отношении декабристов. Это высший свет, особенно повешение. Мне кажется, это очень трудно воспринято Пушкиным, и мне кажется, что многими другими. Ну и тех, кого не казнили, тоже судьбы так себе, на мой взгляд. Что Николай I такой злобный-то?
2: Согласно законодательству, те, кто покушался на императорскую власть, на изменение власти, подлежали смертной казни. И мы только благодаря конфирмации Николая Павловича, состоявшейся после приговора суда, мы вот имеем вот то, что имеем, то есть только 5 казненных. А вообще к смертной казни присуждено гораздо большее количество преданных Верховному уголовному суду. В принципе, да, даже умысел на цареубийство, это тоже сразу подлежал высшей мере смертной казни. Но действительно, часть общества одобряла все это, встретила...
1: Одобряла что, репрессии?
2: Одобряла репрессии и считала, что даже, может быть, и более жесткими должны быть репрессии.
1: Слушайте, ну вот, например, вчера мы на балу с ними танцевали, а сегодня их на виселицу тащили.
2: Укусились на власть монарха, установленную Богом. Но другая часть общества, те, кто сочувствовали декабристам, мы вот имеем, например, дневники Петра Андреевича Вяземского, где он категорически протестует против вот жестокости наказания. Другая часть общества протестовала против такого, выступала против репрессий. Но, конечно, это было меньшинство тех, кто относился к просвещенной части общества.
1: Но все равно ужас какой-то. Хоть кого-то Николай, хоть как-то вообще, хоть где-то он проявил свою царскую милость, если уж он такой самодержец.
2: Проявил.
1: Что же он такой?
2: Финансовый.
1: Тут-то он, конечно, законы, да, предусматривают смертную казнь.
2: На казнь для многих.
1: Слушайте, может быть, тут бы нужно было
2: он
1: как-то...
2: Он смягчил наказание большинству осужденных. Дальше он часть виновных избавил от суда, они были наказаны административным способом, в том числе там известный литератор Федор Глинка, Михаил Орлов, генерал, герой войны 12-го года и так далее. И я бы хотел еще затронуть очень такой яркий момент, что часть декабристов избежала репрессий. Вот об этом меньше знают. Вот некоторые оказались в Сибири, мы знаем. Некоторые солдатами рядовыми на Кавказе. Но другая часть, которые не подвергались репрессиям, они продолжали в большей своей части службу, и многие из них дослужились до высших чинов.
1: А что так с ними? Не сдали их просто? Не донесли на них?
2: По разным причинам. Одни были сочтены недостаточно виновными, другие были оправданы совершенно. Третьи, их вина не включала в себя тяжелую степень виновности. Они не подлежали наказанию. И многие из них стали впоследствии в 50-е годы, в 60-е годы довольно видными государственными деятелями, вошли в состав просвещенной бюрократии, которая готовила, реализовывала великие реформы 60-х годов, 70-х. То есть декабристы, да, они вот да. Те участники дворянского оппозиционного движения эпохи Александра I, они составили, можно сказать, активную часть тех, кто потом реформировал Россию.
1: Да,
2: вот
1: если бы Николай I помиловал и главных лиц, они бы тоже прекрасно и верно служили
2: они
1: государю и монархии.
2: Большую пользу.
1: А он их одних вот так вот вешал чудовищно, а кого-то в каторгу навеки, да еще и жены за ними поехали. Можно было все-таки и их же тоже применить сюда же. Не так много столь образованных и столь способных к государственной работе, к политической работе людей. Как-то неэкономно это и нерочительно.
2: Да,
1: не
2: в этом можно действительно дать такую вот некоторую укоризну, выразить Николаю Павловичу.
1: Причем они реально были бы 100% такими. Посмотрите на тех, кто жил там в этой каторге, как они жили. Реально, они бы служили прекрасно.
2: Но состав преступления все же по законам
1: того
2: государства.
1: Помиловал бы и получил бы прекрасных работников государственных.
2: Отчасти это случилось в отношении тех, кто был меньше замешан, и тех, кто был меньше активен в декабристском движении. Те, кто не был участником заговора, участником восстания 14 декабря и восстания Черниговского полка, те, кто был участником ранних тайных обществ, они избежали, как правило, серьезных наказаний, и они продолжали службу в значительной своей части и стали крупными, многие из них крупными чиновниками. Назовем только несколько имен: это Лев Алексеевич Перовский, министр внутренних дел. Это Сергей Степанович Ланской, еще один министр внутренних дел, видные военачальники, Михаил Николаевич Муравьев, Николай Николаевич Муравьев-Карский, Михаил Дмитриевич Горчаков, даже Александр Сергеевич Меншиков, неудачливый военачальник Крымской войны, тоже был причастен к декабристским организациям в раннем периоде их существования. Одним словом, значительная часть участников движения продолжали свою жизнь после процесса, или были им вовсе не затронуты, или получили мягкое наказание, и составили довольно впечатляющую, довольно выдающуюся часть последующей вот такой вот военной и административной бюрократии российской. И именно на них опирался Александр II, когда приступил к реализации
1: на многих из них. То есть вот можно даже сказать, что Александр II, реформатор, опирался на декабристов, реальных людей?
2: Да.
1: Не наследие, а просто реальных.
2: Ну вот давайте конкретно возьмем вопрос, кто готовил крестьянскую реформу. Готовил ее Яков Иванович Ростовцев в первые годы, а потом Сергей Степанович Ланской. Яков Иванович Ростовцев, член тайного общества, который был близок к Евгению Петровичу Оболенскому, участвовал в заседаниях заговорщиков, все знал. Но об этом не так хорошо известно, потому что он это скрывал, поскольку он был государственным деятелем. Это было бы страшнейшим ударом для него, если бы такая информация просочилась. Но мы об этом знаем из показаний декабристов на следствии, которые Николай Павлович приказал не иметь в виду, оставить без последствий.
1: А что, они закладывали своих товарищей?
2: Ну, это можно так, если грубо говорить, то, в принципе, можно так охарактеризовать. Но на самом деле это было просто, скорее всего, сочетание нескольких факторов. Многие из них не считали нужным скрывать то, что происходило. А другие сотрудничали со следствием, поскольку им было обещано за откровенность ослабление наказания.
1: Вот. То есть даже здесь декабристы не считали себя врагами этой власти.
2: Это не профессиональные революционеры, которые, попав под арест...
1: Это совершенно другое дело. Вот это у нас сознание, которое как бы вот всей советской истории воспитано, и, скажем, даже вот, ну, большинство из наших слушателей знакомы со следственными делами новомучеников, мы видим в этих следственных делах, что это враги. Вот здесь мученик, вот здесь власть, которая его репрессирует. И это враги. А здесь мы видим вследствие совершенно другую ситуацию. В принципе-то они не враги, Они вот и представляют ту Россию, ради которой все все делают то, что они делают, но только каждый понимает немножко по-своему.
2: Их связывала общая культура, общие нормы поведения, дворянский кодекс чести. Затем служебные связи, родственные связи. Достаточно сказать, что во время суда несколько членов Верховного уголовного суда отказались голосовать в тех случаях, когда их родственники были подсудимыми.
1: Да, это один мир, а все-таки вот те следственные дела, которые мы знаем 20 века, это все-таки два разных мира. Это очень интересный тоже опыт.
2: Яков Иванович Ростовцев – это участник заговора и член Северного общества, ну, который проявил собственную активность, пришел на встречу с Николаем Павловичем накануне событий, там, с письмом, в котором просил его не вступать на престол, погодите царствовать. Было обращение к Николаю Павловичу. Вот он затем избежал наказания, стал, значит, вот, крупным чиновником и военным, начальником военно-учебного заведения, а затем стал вот председателем комиссии, которая готовила проект крестьянской реформы. А затем его сменил Сергей Степанович Ланской, тоже бывший участник тайных обществ. Одним словом, та часть декабристов, которая сидела рядом с осужденными на заседаниях тайных обществ организаций, которая затем избежала репрессий, или эти репрессии были слабыми, например, перевод в армию тем же чином, или же административный перевод на службу в губернии из Петербурга, они затем продолжали свою жизнь и оказали большое влияние на последующую административную политику, государственную политику. Mm. Некоторые стали и министрами, и так далее.
1: Насколько в вашей работе заметно, что, ну, по крайней мере, такие отголоски есть, и я могу предположить, во время поражения декабристов, скажем прямо, да, и начала следствия, а потом и репрессий, все же это некоторое время длится, люди же начинали жечь архивы, письма, записки, все, что там есть. То есть начиналось лихорадочное уничтожение своих архивов. И насколько это заметно сегодня в работе историков? Еще один момент, вторая часть этого же вопроса, можно сказать. А вот по прошествии времени, может быть, допустим, вот после окончания царствования Николая I, есть ли варианты появления вдруг неожиданно воспоминаний, когда люди, все это время молчавшие, вдруг начали что-то про это рассказывать? Вот эти два момента существуют ли в документах, проблемах с документами?
2: Все время, кстати, с такими вещами сталкиваемся. Прежде всего, многое не сохранилось. И вот мы бы рады бы изучать, там, не знаю, деятельность тайных обществ или там какие-то взаимоотношения между декабристами, но мы не можем, потому что дефицит источников. Многое не сохранилось, было уничтожено, сожжено действительно, зарыто в землю. Русская правда вот специально доставали, она была зарыта там где-то на деревенском проселке, рядом с Тульчином. И специально во время следствия отправлялся один из декабристов под конвоем, чтобы найти русскую правду. Она была закопана. Я к тому, что действительно очень многое пропало и многое сожжено. Письма, дневники, документы тайных обществ, уставные документы, не все сохранились далеко. Программы, какие-то сочинения, даже литературные, скорее всего, конечно же, пропагандистские. Все это исчезло, и если что-то иногда всплывает, то мы счастливы, такие находки случаются, конечно, но крайне редко. И письменные архивы, да, в частности, эпистолярные, они единичные, но вот вводятся в научный оборот документы. Может быть, я потом еще буду иметь возможность сказать, что введено в оборот в последние годы. А что касается воспоминаний, которые позднее создавались, то здесь, опять же, надо иметь в виду вот эту разницу судеб. Этот разлет судьбы декабристов. Некоторые были в Сибири, государственные.

0: да, нельзя было демонстрировать открыто, нельзя было об этом прямо говорить. Только отдельно из них, некоторые уже более позднее время, писали о причастности к тайным обществам, но, как правило, сопровождали это оговоркой, что они всегда были против радикальных идей, против Пестеля Павла Ивановича, что они возражали против участия своих родственников, там, например, брата, как это сделал Сергей Павлович Шипов, о котором я хотел бы еще сказать несколько слов. Или же отрицали совершенно, не признавали свое участие, либо просто умалчивали, как Федор Глинка, в своих отдельных мемуарах, там, о высылке Пушкина, о своем знакомстве с Рылеевым. Он умалчивал.
1: То, что Николай I сказал не принимать в расчет показания на других людей, это многим спасло их карьеру и, в общем-то, жизнь.
0: Прежде всего, участников Союза благоденствия в большинстве случаев их освобождали от наказаний. Там была такая формула «оставить без внимания». Ну, потому что считалось,
1: многих,
0: что
1: большинство... Многих, кого назвали декабристы, но, по слову Николая, не преследовать по этим показаниям.
0: Да, оставлены без внимания большая часть деятелей ранних тайных обществ, которые, в отношении которых не было данных, что они разделяли, скажем так, цели, связанные с установлением республики.
1: Ну, а примерно сколько это человек, вот которых такая позиция Николая I рыцарская спасла?
0: Ну, не меньше 150 примерно человек, то есть большая часть участников Союза благоденствия. Ну, а Союз благоденствия – самая многочисленная декабристская организация, там в первый год было 200 членов. И, соответственно, большая их часть избежала серьезного наказания. В лучшем случае там несколько месяцев крепости, как Павел Граббе, в будущем генерал-адъютант, генерал от кавалерии, наказной атаман войска Донского, член Государственного совета, крупный чиновник и автор дневников, кстати говоря. Вот, он несколько месяцев крепости провел.
1: Здесь мы прервем беседу с Павлом Владимировичем Ильиным об итогах 200-летия восстания декабристов. Конечно, все знают, юбилей прошел, и мой гость рассказывает о новых архивных находках и новых публикациях исторических документов. Мы продолжим в следующей части передачи. Перейдем уже к истории документа, который хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории. Этот документ написан рукой декабриста, но обо всем этом расскажет мой гость во второй части программы. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Песнопение утренний, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы первого гласа распева Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунского в Казанском кафедральном соборе. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Спасе на Крови. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе 31 августа совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунского в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора, духовенство митрополии. Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Присутствовали губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, представители Элладской Православной Церкви архимандриты Иларион Михаэль и Юстин Константас. Митрополит обратился к верующим с приветственным словом. Духовенство и власти приложились к мощам. Из собора святыню вынесли Александр Беглов, Игорь Руденя и митрополит Варсонофий. Ковчег был погружен в машину. Десница святителя Спиридона Тримифунского прибыла в Россию с острова Корфу в Греции 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В Санкт-Петербурге ковчег со святыней находился с 27 августа, затем он отправится в Псков. В неделю 13-ю по Пятидесятнице по празднеству Успения Пресвятой Богородицы 30 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления благочинной центрального округа, настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром, протоиерей Михаил Подолей и Александр Румянцев и другие священнослужители. Чтец собора Воскресения Христова «Спас на крови» Николай Седых был рукоположен во диакона. Храму была подарена икона Преображения Господня. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. 30 августа, в неделю 13 по Пятидесятнице, по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил божественную литургию в Нижнем храме Павловского кафедрального собора города Гатчины. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер и протоиерей Владимир Седов. На сугубой Иктини были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен молебен на начало нового учебного года. 25 августа в конференц-зале при Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоялась научно-практическая конференция «Слово сильнее чуда», посвященная наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сподвижников и учеников. Конференция собрала ученых-докладчиков, как отечественных профессоров и доцентов, духовных и светских вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, священнослужителей из Москвы и Московской области, так и зарубежных почитателей памяти кронштадтского праведника из Сербии, Хорватии и Белоруссии. Слушатели в немалом числе были не только из Санкт-Петербурга, но и специально приехавшие из Тихвина и Москвы. Доклады были посвящены наследию как самого всероссийского пастыря, так и его духовных чад и последователей – священномучеников Серафима Чичагова, философа Арнацкого и Николая Симо, святого Серафима Соболева, митрополита Гурия Егорова, протоиерея Иоанна Арнацкого, протоиерея Понтия Рупышева и иных подвижников благочестия. Большую поддержку конференции оказала председатель приходского совета храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Люшинское подворье в Санкт-Петербурге, монахиня Ефросиния Алюшина. Помимо организационной помощи проекту, от этого прихода были представлены два доклада. Схимонахини Рафаилы Ивановой об общинах монашеского типа, созданных митрополитом Гурием Егоровым и протоиереем Понтием Рупышевым, и Елены Лариковой о подвиге протоиерея Иоанна Арнацкого. В заключительной части конференции прозвучали выступления петербуржцев, представителей художественного блока. В Смольном монастыре завершилась реставрация подкупольного пространства церкви святой великомученицы Екатерины. В верхнем ярусе сохранились оригинальные росписи и декор, которые привели в порядок петербургские мастера. Утраченные элементы восстанавливали по историческим моделям в максимальном соответствии с замыслом зодчего Франческо Бартоломео Растрелли. Губернатор Александр Беглов подчеркнул: «Сохранение выдающихся образцов культурного наследия – важная часть нашей работы в рамках 10 приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Смольный монастырь – шедевр Растрелли, одна из главных достопримечательностей северной столицы. Сегодня у нас есть уникальная возможность восстановить его в первозданном виде. Это наш долг перед городом и последующими поколениями». Среди самых ярких находок оказались изображения Богородицы в круглой лепной золоченой раме, композиция «Новый Иерусалим» и роспись масляными красками по штукатурке мастеров середины XVIII века Мины Колокольникова и Ивана Бельского. Сейчас работы ведутся в нижнем и среднем ярусах. Здесь восстанавливают утраченные лепные элементы декора и позолоту. Полностью работы планируется завершить в 2027 году. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии выпустило монографию «Ленинградская духовная академия. Конец 1940-х, середина 1960-х годов. Образование и наука». Монография стала пятым изданием, вышедшим в юбилейной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. Автор, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат теологии, заместитель директора издательства Санкт-Петербургской духовной академии, священник Николай Тарнакин. Монография написана на основе кандидатской диссертации отца Николая, защищенной 24 февраля 2025 года в диссертационном совете на базе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Санкт-Петербургской духовной академии. Автор монографии привлекает значительное количество архивных документов из архива Санкт-Петербургской духовной академии и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассматривает ключевые аспекты деятельности духовных школ, процесс восстановления, сохранения дореволюционных академических традиций, формирование и состав профессорско-преподавательской корпорации и контингента студентов, учебные планы, богослужебную жизнь и культурно-просветительские мероприятия. Большое внимание уделяется научно-богословской работе, публикационной деятельности, защите диссертации и участию в различных конференциях. Также показан значительный вклад митрополита Григория Чукова в организацию учебного процесса и развитие богословской науки в условиях государственного контроля. Монография рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви и предназначена для преподавателей и студентов богословских учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также для всех интересующихся историей духовного образования и Русской Православной Церкви в советский период. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 196-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 12 и 13 глав.
1: Братья, я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу.
0: Послушайте 17-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Замечайте, что слышите. Какую меру и мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В стихе, непосредственно предшествующем только что прочитанному евангельскому отрывку, в 23 стихе 4 главы Евангелия по Марку, Христос восклицает: «Если кто имеет уши слышать, да слышит». И не в первый раз Он повторяет эти слова. И далее говорит: «Замечайте, что слышите». Несомненно, ухо – очень важный орган для восприятия информации из окружающего мира. И Христос много раз говорит о внимании к тому, что мы видим, к тому, что мы слышим, к тому, что мы воспринимаем, как мы это воспринимаем, с какими мыслями, в чистоте ли этих органов восприятия, и что потом делаем, какие выводы делаем, и как меняем или не меняем свою жизнь, свое поведение в этом мире. И далее сказаны очень важные слова: «Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Жестковато слово это, и не сразу понятно. Но несколькими стихами выше Христос цитирует пророка Исаию. Пророк Исаия отправляется на служение. Его посылает сам Бог. И он говорит своему пророку. Шестая глава, 9 стих и ниже. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это вариант синодального перевода. Но есть и другой вариант, гораздо более жесткий. Вот он. «Пойди и скажи этому народу, вы слушаете, слушаете, и не понимаете. Вы смотрите, смотрите, и не видите. Итак, огруби сердце этого народа, чтобы они ничего не слышали, и ничего не видели, и не понимали, и не обратились, чтобы я исцелил их». Это гораздо более страшно. В чем же дело? Почему Господь хочет отнять у тех, кто не слышит и не видит, и то последнее, через что можно было бы увидеть и услышать? Разгадка в словах Христа. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Давайте вспомним. Каждый из нас в свое время в школе изучал какой-нибудь иностранный язык. И если потом в течение жизни мы ни разу не возвращаемся к этому языку, так сказать, не практикуемся, не читаем на нем, не общаемся, мы его забываем. Вот точно так же происходит и с некоторыми дарами Божиими нам. Мы их теряем, если не используем их, не употребляем их на пользу себе, людям и во славу Божию. Вот когда происходит то, что мы теряем, и то, что, как нам кажется, мы имеем. И в данном случае Христос предупреждает: если вы будете только слушать и слушать, но не услышите и не изменитесь, у вас отнимется эта возможность слушать и, главное, слышать. В синодальном переводе Евангелия по Марку написано: «И прибавлено будет вам слушающим». Но в церковнославянской версии: «И приложиться вам слышащим». И действительно, это греческое слово может быть переведено и как «слышащим», потому что одно дело – слушать, а другое дело – услышать. Вот именно поэтому Христос тайны Царствия Божия предпочитает излагать в притчах. И не только потому, что эти тайны трудно понять, а некоторые почти невозможно постигнуть нашим земным ограниченным умом, только в иносказании, но еще и потому, что эти простые тайны, понятные и ребенку, помните, как он благодарит Бога за то, что отец его утаил эти тайны от мудрых и разумных и открыл младенцам. Значит, даже младенцу они могут быть доступны в необходимой нам мере. В той мере, которая необходима для нашего обращения и спасения. А если мы отворачиваемся от голоса Божия, не хотим его слушать, не хотим воспринимать, в конце концов мы теряем эту способность. Способность слушать и, главное, слышать. Способность воспринять, уразуметь сердцем и обратиться, и измениться. Вот почему важно оставаться чутким, оставаться всегда на связи с Богом, всегда держать открытыми свои уши, не забивать их житейской суетой, житейскими печалями, злобой мира сего. Вот тогда, с Божьей помощью, мы действительно будем слышать и услышим то единственное, что нам необходимо. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Первого сентября, 19 августа по старому стилю, празднуется память святого мученика Андрея Стратилатова и начальника, и с ним пострадавших воинов, всего 2593 мучеников, одержавших по молитве ко Христу победу в неравной битве с персидским войском, после чего все воины приняли крещение. Андрея обвинили в том, что он обратил христианскую веру своих подчиненных, и подвергли пыткам, а затем казнили. Вместе с ним около 302 года приняли мученичество его воины. Сегодня прославляются святые мученики того же времени Тимофей, Агапий и Фекла. Около 304 года святой Тимофей был сожжен за проповедь о Христе, а Агапий и Фекла были отданы на растерзание диким зверям. В этот день мы вспоминаем святителя Петерима, епископа Великопермского. Этот просветитель восточных пределов России является собой пример поистине жертвенного служения архипастыря своим пасомам. Петерим был избран на Пермскую кафедру в 1441 году после мученической кончины своего предшественника, святителя Герасима, убитого во время одной из своих миссионерских поездок в земли язычников Вагулов. Принимая сан епископа Великопермского, архимандрит Петерим оставлял настоятельство в Чудовом монастыре в Москве, где он написал житие святителя Алексия, митрополита Московского, и канон на обретение его мощей. Прибыв на Великопермскую Усть-Вымскую кафедру, святитель Петерим прежде всего занялся установлением дружественных отношений между принявшими христианство зырянами и вагулами, остававшимися язычниками. Своей проповедью епископ Петерим обратил в христианство многих вагулов, живших по притокам реки Печоры. Множество забот святителю доставлял предводитель вагулов Асыка, который жил разбоем и грабежами, нападая на зырян и на новгородских поселенцев на реках Выге и Двине. Новгородцы взяли Асыку в плен, но коварный язычник уговорил отпустить его, обещая, что вагулы не будут больше нападать на новгородцев. Получив свободу, Асыка задумал убить епископа Петерима, так как считал его виновным в своем поражении от новгородцев, поскольку святитель неустанно проповедовал прекращение раздоров и грабежей. В 1455 году он убил епископа Петерима, когда тот совершал освящение воды на мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычегды. Святитель был погребен в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника, святителя Герасима. Этот день освящен празднованием в честь Донской иконы Божией Матери, написанной Феофаном Греком и принадлежавшей великому князю Дмитрию Донскому. Сегодня вспоминается избавление Москвы от татар по молитвам перед этим чудотворным образом, бывшее в 1591 году. В память этого события на следующий год был основан Донской монастырь. Ныне чудотворный образ Донской иконы Божией Матери находится в Московском музее Третьяковская галерея. В сонме два мучеников и исповедников российских сегодня прославляется священный исповедник Николай Лебедев. Он родился в 1869 году в Тверской губернии в семье алтарника. Закончил Тверскую духовную семинарию и поступил псаломщиком в храм, где ранее служил его отец. Вскоре он был рукоположен в сан иерея. Отец Николай стал одним из самых деятельных священников Тверской епархии. Он основал общество трезвости в Казани, стал редактором и издателем православного журнала, который он выпускал с 1909 по 1917 год. В 905 году отец Николай нес крестьянам проповедь, разъясняя пагубность призывов к революции и разоблачая революционных агитаторов. Объяснял, почему нельзя отказываться от уплаты государственных податей, почему стране нужны армия и флот, и как связана любовь к родине и повиновение начальникам. Отчет о деятельности иерея Николая Лебедева был напечатан в Тверских епархиальных ведомостях. Арестовывали отца Николая в 1918, 21 и 29 годах. Последний раз его арестовали в Казанской церкви села Власьево, где он служил. Крестьяне нескольких деревень написали властям заявление с просьбой об освобождении своего пастыря. В нем говорилось: «Священник Николай Васильевич Лебедев во время своего 35-летнего служения в нашем приходе никогда не был корыстолюбив, никогда не назначал определенной платы за требы, а удовлетворялся тем, что ему подают, и не требовал от тех, кто не давал ничего. Всегда был добр и отзывчив к чужому горю. Он проявил себя как общественный деятель, борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чайные с читальнями, открыл общество трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые он получал от трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их в основанный им детский приют на 40 беспризорных детей, детей-алкоголиков и беднейшего населения. Кроме того, он организовал кредитное товарищество, обслуживающее 33 деревни. Вместо ответа на это заявление крестьян советские власти вынесли священнику приговор, в котором указали: «Вел с церковного амвона агитацию, направленную во вред советской власти». Отца Николая судили на 3 года лагерей. В 1933 году кончился срок его заключения, но священника не освободили. В том же году отец Николай Лебедев скончался от голода, находясь в ссылке в Усть-Колумском районе Коми. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Андрея Стратилата. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Мученик Андрей Стратилат был военачальником в римских войсках в правлении императора Максимиана. За его храбрость, непобедимость и справедливость святой был любим подчиненными. Когда многочисленное персидское войско вторглось в сирийские пределы, правитель Антиох поручил святому Андрею руководство римскими войсками, дав ему титул «Стратилат», то есть «Главнокомандующий». Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу противнику. Его воины были язычниками. Сам святой Андрей еще не принимал крещения, но уверовал в Иисуса Христа. Перед сражением он убеждал воинов, что языческие боги – бесы и помощи в сражении оказать не могут. Он проповедовал им Иисуса Христа, всесильного Бога неба и земли, подающего помощь всем верующим в Него. Воины вступили в сражение, призывая на помощь Спасителя. Небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей вернулся из похода со славой, одержав полную победу. Но завистники донесли правителю Антиоху, что он христианин, обративший в свою веру подчиненных воинов. Святой Андрей был вызван на суд, и там он подтвердил свою веру во Христа. За это его подвергли пытке. Он сам лег на раскаленное медное ложе, и как только обратился за помощью к Господу, ложе остыло. Воинов распяли на деревьях, но ни один из них не отрекся от Христа. Заточив святых в темницу, Антиох послал донесение императору, не решаясь сам предать смерти прославленного победителя. Император знал, как войско любило святого Андрея, и, опасаясь возмущения, послал приказ освободить мучеников, а тайно велел под каким-либо предлогом казнить каждого порознь. Освободившись, святой Андрей вместе с дружиной воинов пришел в город Таре. Там их крестил местный епископ Петр и епископ Верийский Нон. Антиох написал письмо правителю Киликийской области Селевку. Заставившими знамена настиг дружину святого Андрея и умертвел их. Селевк нагнал мучеников, остановившихся в ущельях горы Тавра, где им по откровению предстояло пострадать. Святой Андрей, называя воинов своими братьями и детьми, призвал их не бояться смерти. Он молился за всех, кто будет чтить их память, и просил Господа послать людям целебный источник на месте, где прольется их кровь. Во время этой молитвы не сопротивлявшиеся мученики были усечены мечами. Произошло это около 302 года. В тот же миг из земли истек источник. Епископы Петр и Нон, которые с клириками тайно следовали за дружиной святого Андрея, погребли их тела. Один из клириков, с давнего времени страдавший от злого духа, напился из источника воды, сразу исцелился. Молва об этом разнеслась среди окрестных жителей, и они стали приходить к источнику, и по молитвам святого Андрея получали благодатную помощь от Бога.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Донской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. На ней изображена Богоматерь, которая склонила лик свой к младенцу Иисусу. Мыслью о материнской любви и заступничестве Божьей Матери проникнут этот святой образ. Множество славных страниц нашей отечественной истории связано с этим благодатным образом. Прославилась икона 8 сентября 1380 года на берегах Дона во время Куликовской битвы. Благодаря предстательству Божьей Матери, явленному через икону, русское войско разбило превосходящие силы врага и одержало славную победу. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, осенявшая русское войско на поле Куликово, стала именоваться Донской. Икона после сражения была передана донскими казаками в дар князю московскому Дмитрию, также прозванному Донским. Он принес святую икону в Москву и поместил сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Многие милости явила Божия Матерь христианам через свой святой образ, утоляя скорби и печали, избавляя от болезней, бед и напастей. В 1591 году Русь подверглась новой грозной опасности. Крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с многочисленным войском подступили к Москве, разбив свой стан на Воробьевых горах. Москвичи, возложив всю свою надежду на Бога и Его Пречистую Матерь, совершили вокруг Москвы крестный ход с Донской чудотворной иконой. В день битвы 4 июля святой образ находился среди ратников в походной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского. Враги, устрашенные знамением Пресвятой Богородицы, обратились в бегство. В благодарность за ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где икона стояла среди воинов, был воздвигнут каменный храм в честь Божьей Матери и основан Донской монастырь. Чудотворный образ Богоматери, прославленный дивной силой Божией, привлекал к себе сердца верующих. Перед ним, как отечественной святыней, святейший патриарх Иов совершил в 1598 году наречение на царство Бориса Годунова. Покровительство Богоматери и ее заступничество были явлены через Донскую чудотворную икону, и в 1646 году, когда крымские царевичи Калага и Нур-ад-Дин вторглись в пределы русского государства и подвергли разорению многие города и селения, создавая угрозу самой столице православной, как и прежде, прибегли к заступничеству Божьей Матери. 2 января 1646 года было учреждено особое празднование Донской иконе Пресвятой Богородицы, а на другой день совершен крестный ход в Донской монастырь. Искренняя, теплая молитва перед древней святыней вскоре явила свою силу. В том же месяце неприятельские войска были разбиты в Курской земле. Донской образ Пресвятой Богородицы окружен особой любовью и почитанием, и, как в древние времена, с благоговением приходят к нему православные, получая помощь и утешение у Царицы Небесной. Донской собор стал местом блаженного покоения подвижника благочестия и веры святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона.

прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.

0: микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
1: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го с подростками. У нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет. И вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов. И это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать своих друзей, знакомых.
0: Телефон объявим.
1: Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени Томы, о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-20 цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год на путешествия по эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это «Миф Древней Греции» и второй цикл «Библейские истории». Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или в воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
0: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия? Раз в 2 месяца, например?
1: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл. Поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразные были, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
0: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
1: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа. просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, ну, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
0: А онлайн где можно посмотреть расписание?
1: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Но это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию, в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
0: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную

0: обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Мемориальную доску народному артисту РСФСР, одному из основателей театра «Современник» Игорю Кваше, открыли в Москве в день памяти артиста. Ее установили на доме в Глинищевском переулке, где Кваша прожил 55 лет. В основе композиции мемориальной доски – портрет Кваши. Ниже изображено здание «Современника» на Чистопрудном бульваре с его узнаваемой неоклассической колоннадой. На ступенях театра запечатлена группа молодых актеров, выпускников школы-студии МХАТ, ставших основателями «Современника». Автором скульптурной части выступил Александр Свиязов, архитектором Светлана Волкова. Кваша служил в театре с первых лет его существования до 2012 года. За это время он исполнил более 50 ролей и поставил 5 спектаклей. Открытие мемориальной доски стало продолжением инициативы юбилейного сезона «Современника», в рамках которой театр устанавливает памятные доски своим основателям. Первая была открыта доска народного артиста СССР Олегу Табакову на фасаде дома на улице Чаплыгина, где располагается историческая сцена театра Олега Табакова. В течение года также планируется установить мемориальные доски в честь Галины Волчек, Лилии Толмачевой, Евгении Евстигнеева и Виктора Сергачева. Мемориальная доска Олегу Ефремову уже находится на Тверской улице, на доме, где он жил. Эрмитаж организует стажировки для музейных работников из Чувашии. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский и глава региона Олег Николаев. Специалистам расскажут о принципах работы одной из крупнейших площадок страны. Стороны соглашения также договорились осуществлять совместные выставочные и просветительские проекты, обмениваться научными данными и проводить консультации для специалистов в области культуры и искусства. В следующем году в Чувашии проведут Дни Эрмитажа. Регион приступил к созданию рабочей группы для подготовки к этому событию. Большое количество фестивалей, премьерных исполнений и тематических проектов будет в новом концертном сезоне. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в МАКСе. Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием нового концертного сезона. Он будет богат на юбилеи великих музыкальных деятелей, знаковые даты для наших творческих коллективов и концертных организаций, а также на большое количество фестивалей, премьерных исполнений и тематических проектов, сообщила Любимова. Она добавила, что благодаря Всероссийскому виртуальному концертному залу и расширению гастрольной карты жители разных городов России получают возможность соприкоснуться с искусством. По словам министра культуры, ярким событием станет международный конкурс имени Чайковского, который состоится летом 2027 года. В завершение она пожелала всем вдохновения, благодарных слушателей и открытий. В последнюю субботу лета, 29 августа, прошла 11-я всероссийская акция «Ночь кино». В ней приняли участие более 5000 площадок в России и свыше 60 стран, сообщили в пресс-службе события. Всероссийская акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, говорится в сообщении. Акция прошла при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Бесплатные показы современных российских фильмов состоялись на площадках в России и за рубежом. В программу «Ночи кино-2026» вошли 4 российских фильма. Историческая военная драма «Ангелы Ладоги» Александра Котта, современная экранизация сказки «Буратино» Игоря Волошина, продолжение семейной комедии «Чебурашка-2» Дмитрия Дьяченко и военная драма «Малыш» Андрея Симонова. Помимо кинопоказов, в рамках акции прошли выставки, концерты, творческие встречи, мастер-классы, викторины и другие мероприятия. В 2025 году мероприятие юбилейной 10-й ночи кино посетили около 830 тысяч человек в России и 37 странах мира. В 2026 году география акции расширяется до более чем 60 государств. Кинопоказы 6 фильмов из Китая, Сербии, Беларуси, Южноафриканской Республики, Венесуэлы и России, лауреатов открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», стартовали в Пекине. Торжественное открытие прошло в артхаусном кинотеатре Китайского центра исследований киноискусства, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского фонда культуры. Генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головина отметила: «Мне хочется верить, что зрители в Китае
увидят в фильмах, которые были представлены на нашей «Бриллиантовой бабочке» в 2025 году, не просто сюжеты, а человеческие переживания, истории и смыслы, понятные независимо от языка и географии, любовь, ответственность, поиск своего пути, отношения с близкими и обществом. Надеюсь, эти фильмы станут поводом не только для размышлений, но и для диалога. Ведь по-настоящему сближают не абстрактные рассуждения, а эмоции, когда зритель в Пекине узнает в герое иностранного фильма что-то знакомое, свое. Это и есть миссия кинопремии. Мы не противопоставляем культуры, мы показываем, как они могут взаимно обогащать друг друга. Она добавила, что кинопоказы в Пекине открыла картина российского режиссера Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки», за роли в которой Светлана Крючкова и Александр Адабашьян получили награды в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актер». Это фильм-история о двух пожилых людях, которые, несмотря на возраст и возникающие трудности, сохраняют бодрость духа и позитивный взгляд на мир. Отмечается, что особое место в программе занимает китайская картина «Против течения», получившая на первые «Бриллиантовые бабочки» главный приз в номинации «Лучший фильм». Хорошее кино объединяет людей на уровне культуры и эмоций, а премия «Бриллиантовая бабочка» помогает открывать и показывать лучшие фильмы, сказал председатель Ассоциации кинопродюсеров Китайской Народной Республики Цзяо Хунфэнь. Портрет Ференца Листа, собранный из сотен отдельных предметов, появился в международном аэропорту Будапешта. Арт-объект создал чешский художник Патрик Прошко. Мастер работает в технике аноморфоза. Образ композитора он собрал из музыкальных инструментов, нотных листов, виниловых пластинок, элементов декора и старой утвари. Цельное изображение можно увидеть только с определенной точки. Это уже не первая подобная работа Прошко. Художник создает трехмерные изображения исторических личностей из предметов, так или иначе связанных с их жизнью. Портрет Листа чешский художник выполнил к 75-летию аэропорта, который носит имя композитора. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 1 сентября, переменная облачность без существенных осадков, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 752-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду, 2 сентября, днем малооблачно без осадков плюс 19-21, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 752-753 миллиметра, относительная влажность воздуха 52%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность без существенных осадков плюс 19-21, в среду тоже 19-21 градус тепла, днем малооблачная погода без осадков, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
1: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу Проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

в исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, и наша программа сегодня выходит в режиме прямого эфира. У нас включена видеотрансляция, и вы можете нас не только слушать, но и смотреть ВКонтакте. И здесь же мы будем принимать все ваши вопросы, все ваши комментарии к нашей сегодняшней встрече. Ну, кроме того, у нас телефон прямого эфира включен, 328-29-32, звукооператор прямого эфира. У нас сегодня Даниил Варламов. И, пожалуйста, мы будем рады общению с вами. Ну что ж, дорогие друзья, заканчивается лето, и к новому учебному году готовятся все наши ученики, но и не только ученики, но также и учителя. Учитель – это профессия совершенно особенная. Именно от учителя зависит в какой-то степени судьба тех, кто встречается с этим учителем, но и даже судьба, можно сказать так несколько высокопарно, судьба нашей страны. И вот в нашем городе в эти дни продолжается празднование столетия Дома Учителя, или как он теперь называется, Дворец культуры работников просвещения. Он располагается в здании бывшего особняка Юсуповых на набережной Мойки, 94. Я думаю, что это здание всем жителям отлично знакомо, но и гостям 94 или 98.
1: Да, 94.
0: Всем гостям города тоже это здание знакомо и всегда интересно. Так вот, как, зачем и почему 100 лет назад именно там расположился Дом Учителя? И об истории, о дне сегодняшнем нам расскажут гости нашей студии. У нас сегодня в гостях искусствовед, руководитель научного отдела Юсуповского дворца Валентина Владленовна Набок. Здравствуйте, Валентина Владленовна. И руководитель проекта «Столетие Дворца культуры работников просвещения» Елизавета Ронгинская. Здравствуйте, Елизавета. Вот такие замечательные гости, дорогие друзья. Я думаю, что эта передача будет интересна всем нашим радиослушателям, и мы ждем вашего участия в этой программе. Итак, наша тема сегодня – столетие Дворца культуры работников просвещения. И мой первый вопрос к вам. Как Юсуповский дворец стал Домом Учителя? Какие задачи перед ним стояли в те годы? С чего все началось? Валентина Владимировна, вам слово.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, все началось с того, что Юсуповы покинули этот дом зимой 16-17 года. И на первые чуть больше года была охранная грамота после революционных событий. Охранная грамота на Юсуповский дворец. Ну, прошло меньше полутора лет, и уже в феврале 19 года, 1919 года, здание было национализировано, что было вполне закономерно, естественно и понятно. Вы знаете, это необыкновенно интересно вникать в документы той поры и понимать мотивы, логику, политические события, все, что происходило тогда. Потому что, с одной стороны, это такая революционная справедливость, раскулачим, уберем, там, реквизируем. А с другой стороны, продолжение каких-то тенденций, которые были заложены еще в царское время. Ну, например, внимание к учителям. Сейчас это может показаться странным, но вообще внимание к учителю и выведение учителя из епархии, что ли, такого частного преподавателя, которого пригласили, которому можно диктовать все что угодно, установка учительства на государственные рельсы, подчинение государственным правилам, задачам и всему прочему, это все было заложено тогда, в царское время. Были организованы даже такие дома для учителей, где предполагалось, что они будут проводить досуг, вместе общаться, там, повышать квалификацию и так далее, и так далее. Так вот, эта тенденция, она сохранилась. И когда выяснилось, что в центральной части города нужно какое-то большое вместительное здание, куда можно переместить вот бывший такой учительский клуб или учительское собрание из прошлой жизни, вот тогда и взгляд и упал на Юсуповский дворец. Вообще забавно читать документы той поры, которые говорят, что Он страшно неудобен, этот дворец. В нем так неудобно проводить заседания крюшков, собраний и всего прочего. Это же огромные залы, высокие потолки, которые не натопить, не протопить. Огромное количество какой-то мебели страшно неудобной, на которой невозможно сидеть. поэтому. Поэтому большую часть предметов оттуда вывозят, ну и по другим обстоятельствам тоже вывозят. И, в общем, вот так, собственно говоря, упуская целый такой значительно большой кусок из его жизни, можно сказать, перескакивая с 19-го года, можно сказать, что в 25-м году, 9 июля, был подписан указ, а с 1 августа 1925 года здание дворца, как тогда писали, бывших Юсуповых, здание дворца бывших Юсуповых.
0: Не бывший дворец, а бывший Юсуповых.
1: Бывших Юсуповых, да. Было передано Министерству народного просвещения.
0: Валентина Владимировна, я вас прерву. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Это звонит Вера Николаевна. Я очень хорошо знаю этот дворец, так как в молодости я посещала курсы заведующих, я работала в детском саду, и проводили по этому прекрасному дворцу экскурсию, и все комнаты красивые показывали, театр, который там был, придомовая церковь. Очень мне понравился этот дворец, тогда можно было спокойно пройти, вот бесплатную экскурсию проводили в то время. Еще я ходила в библиотеку при дворце учителя. Спасибо за передачу вам.
0: Спасибо, Вера Николаевна, что вы поделились своими воспоминаниями. Я думаю, многим жителям Ленинграда, вот именно Ленинграда, помнится этот дом учителя, потому что там было много кружков и так далее. Мы к этому еще периоду подойдем, правда ведь?
1: Да, конечно, конечно.
0: Итак, с 25-го года.
1: Да, Вера Николаевна, спасибо большое, если вы нас слышите. Спасибо большое за такое воспоминание. Меня очень заинтриговала придомовая церковь. Неужели туда были экскурсии, существовало ли такое подразделение тогда во дворце? Вот это очень интересно. Если бы вы поделились своими воспоминаниями с нами, если бы позвонили нам во дворец по телефонам, которые указаны на сайте, это было бы, мы были бы вам признательны, благодарны за ваши воспоминания. Спасибо вам большое за такое ценное воспоминание. Вот. Так вот, если продолжить об этом, интересно, что все тенденции той поры, они были интересными, и особенно сейчас они забыты, конечно, но особенно сейчас, когда в них погружаешься, это особенно любопытно и позволяет понять дух эпохи. Ну, например, про то, как все помещения старались переделать под киноклубы, например, под кинозалы. И самый главный банкетный зал, бывший зал банкетный, который самый крупный, самый большой во дворце, его превратили в кинозал. И была такая отдельная особая политика про то, что кино – это вообще наше все, и что кино нас может образовывать. И была такая идея про то, что если мы... Мне приходилось встречать даже специальное распоряжение Министерства просвещения или этого как-то по-другому оно называлось. Так вот, про то, что человек, посетивший определенное количество киносеансов в определенной тематике, может считаться человеком, повысившим квалификацию по определенному разделу знаний. Вот так, например. А вообще идея про то, что стоит открыть двери большого богатого дома, и он сразу превратится в музей, и нам останется только у порога поставить человека, который будет продавать билеты на осмотр этого музея. Эта идея, представьте себе, как бы парадоксально она ни звучала, она была очень популярна туда, тогда очень актуальна была. И идея про то, что картинный музей, предположим, он только развращает людей, именно так называли музеи, в которых содержалось большое количество живописных произведений. Картинные музеи, они развращают людей, они покажут им другой уровень жизни, они показывают им другой стиль и способ жизни, поэтому картинные музеи особенно вредные. И вот эти вот противоположные тенденции, вот эти разные тенденции, они боролись тогда друг с другом. И вот эта идея про то, что стоит открыть двери, и сразу это превратится в музей, будет сам на себя зарабатывать и сам себя содержать, она вот провалилась, к счастью, наверное.
0: Да. У нас еще один звонок в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
2: Еще раз добрый вечер, да, Вера Николаевна. Я сейчас слышала, вы задали вопрос о придомовой церкви. Да-да. Я хочу сказать, что, к сожалению, нас туда не водили. Это сказала экскурсовод, что была такая церковь, но, к сожалению, мы ее не видели, когда были вот в этом театре.
0: Да, ну спасибо. Помещение
2: театра.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: И Итак, вот так началось.
1: Так началось.
0: Началась эта жизнь. И да. Дом учителя, тогда он назывался Дом учителя, да, по-моему?
1: Да, да, да,
0: да. И дворец-музей. Для того, чтобы его создать, как вы сказали, в общем-то, надо было приложить достаточно много усилий.
1: А в общем, да, конечно.
0: Да. Вот наступили военные годы. Я понимаю, что с 25-го года по 41-й год там постепенно все развивалось. Что было в годы войны? Продолжал ли там существовать дом учителя? Или какая судьба была во дворце в это время?
1: Ну, знаете, вот это вот тоже очень, очень любопытный такой период в жизни дома, особенно если опираться на документы. Когда видишь документы и понимаешь ту спешку, с которой все происходило, то тогда не надо читать какие-то другие особенные книги и понимать, как именно развивались события с 22 июня 41 года. Никто не предполагал, никто не знал, что все будет так быстро, никто не думал, что уже в начале сентября враг будет буквально вот уже на пороге. Потому что циркуляры того времени, они такие постепенные, неторопливые. Вначале есть бумага о том, что давайте постепенно упаковывать произведения искусства. Вначале потом есть бумага о том, что давайте произведения искусства постепенно перевозить в общее хранилище, которое располагалось тогда в Павловске. Потом была бумага, давайте постепенно все перевозить, ну, наверное, не в Павловск, но куда-то поближе. А потом процесс ускоряется, все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, и уже дается еще какая-то дата, как мы сейчас говорим дедлайн, он дается примерно там на ноябрь, середина декабря упаковать вещи, а потом становится ясно, что никакой середины декабря быть не может, что уже в ноябре поступают раненые, уже в ноябре надо людей где-то принимать, и уже в ноябре городу не хватает ни больничных палат, ни больничных коек, ни просто больших помещений для того, чтобы принимать несчастных, обмороженных и раненых и страдающих людей. Поэтому по документам той поры мне удалось выяснить, что вначале это было несколько госпиталей, располагавшихся рядом, например, в доме 92, который рядом находится. Вот. Ну, а потом было принято достаточно такое неожиданное экстренное решение, о чем говорят противоречивые очень документы. Вначале организовать госпиталь, потом представить такой номер, потом нет другой номер, потом нет вот такой снова этот номер. Вот. И уже с 1 декабря 41 года во дворце организован был эвакуационный госпиталь. И тогда идея про то, что он страшно неудобен опять дворец, она снова поднимается. И документы о том, что невозможно для медицинского учреждения приспособить эти ужасные залы. Невозможно ничего изолировать. Все залы проходные, как пишет тогда начальник госпиталя. Так что вот с декабря 41 года там работает госпиталь.
0: Дворец ведь пострадал в это время, да?
1: Ну, как сказать, конечно, пострадал, и, конечно, были попадания во дворец, и, конечно, были проблемы, связанные с общим настроением в городе, но я бы хотела о другом немного сказать, о том, что вот та четкость, та отлаженность жизни, даже военной, она поражает и сейчас. Когда читаешь в документах, что каждый день, несмотря ни на что, ровно в 8 часов во дворце появлялся нарочный, который забирал сводку всего произошедшего за день. Каждую там неделю, предположим, подаются рапорты во все существующие надзорные организации о том, что происходит в это время в этом самом госпитале. Подаются рапорты о том, что больные проходят все возможные физиотерапевтические процедуры. Хотя физиотерапия, ну как она могла выглядеть в декабре, в январе 41-42 года? Она выглядит просто как электрическая лампочка, предположим, или лампочка с тепловым излучением. Потом это выглядит просто как уличный свет, когда людей просто выводят на свет и вот таким вот образом их как-то поддерживают. Дворец делится на несколько зон. Такая одевальня или раздевальня, как числится в тех документах. С гордостью рапортуют, что душ больные принимают ежедекадно, каждые 10 дней душ. Это тоже большое достижение. Но удивительнее в этом во всем, наверное, то, с какой бережностью, с как тщательно убирали и укрывали дворцовый интерьер. Ведь, казалось бы, ну что проще-то простого? Вот рядом есть ткань на стенах, рядом есть мраморные подоконники, рядом есть мебель, которой достаточно, которой много, которая мешает тут под ногами всему происходящему. Вы знаете, мы не знаем ни одного случая о вандализме той поры. По крайней мере, ничего не зафиксировано, и нет никаких свидетельств, даже даже косвенных, даже побочных, о том, что там сжигали, предположим, мебель или топили книгами, или еще что-нибудь в таком духе делали. Нет. У нас есть свидетельство о том, что закрывали фанерой, закрывали оконные проемы, фанерой закрывали драгоценные паркетные полы, фанерой закрывали штофные стены, украшенные штофом старинным XIX века. То есть то представление о том, что это ценность, это важно, и что мы это получили от предков и должны передать потомкам, оно было всегда. Вы знаете, вот это самое удивительное, наверное, во всей истории Юсуповского дворца. Правду говорят, что над ним какая-то счастливая звезда, что позволяет людям, попавшим во дворец, как-то по-другому перестраивать мозги. Они начинают не разрушать все окружающее, а наоборот беречь его, наоборот сберегать, наоборот передавать. Вот, мне кажется, что вот это самая главная его функция и миссия этого дома.
0: Некоторые предметы искусства были переданы на хранение в годы войны. Потом они вернулись к вам во дворец.
1: Ну, вы знаете, дворец всегда рассматривали как такую практически неиссякаемый источник поступления предметов. И эта тенденция, вот этот стереотип, он сложился еще тогда, в 20-е годы. Потому что сколько бы ни вывозили из дворца, сколько бы ни передавали в бездонные кладовые Эрмитажа, сколько бы ни перевозили в Русский музей, сколько бы ни отдавали в Москву, он оставался неисчерпаемым. Он оставался все равно хорош, совершенен и благополучен на внешний взгляд, но просто до невозможности. Вы знаете, какое-то время назад, когда я водила экскурсии, часто бывали люди, у нас там шефские, предположим, экскурсии были, приходили люди из районного контингента, что называют, такие очень взрослые, и бывали сюжеты, когда такой очень взрослый человек мне говорил доверчиво так: вы знаете, ой, я помню, здесь все прекрасно, вы знаете, здесь была огромная помойка, на помойке было много разных хороших вещей. Вы знаете, у нас вся наша большая коммунальная квартира из 15 комнат, она укомплектована практически всей вашей юсуповской мебелью. Спасибо вам большое, человек искренне говорил мне. И из этого я делала только один вывод, что действительно предметов во дворце было так много, и они были так многообразны и разнообразны, что, собственно, и подтверждается свидетельствами Феликса и воспоминаниями обитателей этого дома, что вот эта неиссякаемость дворца, она всегда, всегда как бы была его знаком и признаком. Поэтому, поскольку он никогда не был музеем, это всегда был дом культуры, дом учителя, и сейчас он в этом же статусе пребывает, то его официально в музейном ранге никогда не числили. Mm-hmm. Поэтому из него можно было забирать в музей. Ну, а если представить себе пригородные дворцы, которые пострадали после Великой Отечественной войны, то тогда это была еще одна волна передач из сохранившихся дворцов. Юсуповский при всех госпиталях, которые там были, при всей разрухе, при всех сложностях, которые он испытывал вместе со всей нашей большой страной, все-таки оставались предметы, которые потом переехали в наши пригородные дворцы. Так что, когда мы бываем теперь в пригородных наших дворцах, мы с удовольствием передаем привет нашим парным вещам, потому что передача проходила, ну, тоже вот в такой вот странной логике. Если вещь парная, то один предмет пусть остается здесь, во дворце, а второй пара к нему, ну, пусть уходит куда-то в другое место.
0: Вы знаете, я буквально вчера была в Шуваловском парке, там от Шуваловского дворца практически тоже ничего не осталось, но вот там говорили те, кто пытаются возродить парк и дворцовый ансамбль, говорили о том, что когда-то, вот как и тот ваш посетитель, оттуда все разбирали вещи, а вот сейчас настал период возвращения, и у кого-то там остались какие-то вещи из этого дворца, и они сейчас возвращают. У вас такое случается?
1: Вы знаете, у нас тоже такое случилось. У нас тоже вещи приходят вещи, но понятно, что, знаете, здесь вот не злой умысел людей, которые когда-то утащили, а теперь не хотят вернуть. Нет. Здесь скорее такая бюрократическая такая запутка есть. Я бы хотела, пользуясь случаем, ее как раз-таки пояснить. Дело в том, что вещи из всех музеев, их централизованно передавали в госфонд или в музфонд, тогда назывался музейный фонд. При передаче, чтобы все было по закону и по порядку, при передаче им присваивали определенные номера. Да, иначе как бухгалтерия будет их числить? Присваивали номера, записывали в большую книгу. С этими номерами их передавали в музейный фонд. В музейном фонде тоже сидели сотрудники, которые тоже присваивали номера. Старые номера зачеркивались, присваивались новые номера. С новыми номерами вносили в новую книгу, организовывали новые учетные документы. После этого, предположим, из музейного фонда поступало распоряжение выдать столько-то и столько-то, ну, например, в Верхнеудинский музей Бурят-Монгольской республики. Выдать сколько-то предметов. Для того, чтобы выдать, надо было снова завести новые номера, новую книгу учета и новые учетные документы. Эти все вещи уже под третьим номером, они передавались в тот самый музей Бурят-Монгольской республики. Где сейчас Бурят-Монгольская республика, где сейчас этот музей и где сейчас эти предметы. То есть вот эту вот цепочку, замечательно, замечательно замаскированную, мы теперь никогда в жизни не распутаем назад. Это теперь практически невозможно. А если к тому учесть, что и атрибуция по пути менялась. Не всякий человек был искусствоведом, не всякий мог назвать профессиональную картину под тем названием, под каким она была. А если к тому же еще и название какое-нибудь французское, или немецкое, или английское, то задача становилась абсолютно нерешаемой.
0: Понятно. Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Мы говорим о Дворце культуры работников просвещения, бывшем Доме учителя. Я думаю, что у многих наших слушателей есть что вспомнить, есть что рассказать. Можете к нам обращаться и ВКонтакте писать ваши сообщения. После войны как складывалась судьба Дома учителя? Какая цель стояла тогда вот перед работниками просвещения? И если вы сказали, что в первые годы это в основном были кинозалы, искусство кино и цирк считалось тогда самыми такими важными, то вот как, какие задачи дальше ставились перед этим домом учителя, и подойдем к нашим дням, что сейчас там происходит.
1: Ну, вы знаете, вот вы начали с того, что роль учителя, она чрезвычайно важна, она определяет и формирует и мировоззрение не отдельного человека, хотя отдельного человека, конечно. В конечном итоге она формирует мировоззрение поколения. И вот этот очень важный момент был хорошо прочувствован во дворце, потому что в дворец после войны пришли люди, ну, как бы они встретились, идущие с двух сторон. С одной стороны, это фронтовики, которые потеряли все, и люди творческие, часто ушедшие по порыву души на фронт, на войну, вернувшиеся, ищущие свое место в жизни, теперь уже послевоенной жизни, теперь уже совсем другой, мирной, совсем вот изменившейся жизни. А с другой стороны, это обездоленные дети, у которых погибли родители, которым было самим очень непросто выживать в коммуналках, в большом таком скучном объеме людей и прочее, прочее. И так получилось, что вот послевоенная история дворца, она скорее связана с театром. Она скорее связана с театром, она скорее связана с пластическими какими-то искусствами, когда здесь формировалось не только тело человека, но и душа, хотя и тело тоже. И если мы немножко в эту тему пойдем, то мы вспомним, что кроме дворца, где формировались какие-то духовные ценности, еще и есть флигели на усадьбе, и которые в целом составляют целый ансамбль такой усадебный. Так вот, в одном из флигелей была спортивная школа, где какое-то время преподавал замечательный человек, которого мы теперь все знаем, по фамилии Рахлин, организовавший там клуб дзюдо и призывавших, нашедший из окрестных школ мальчиков для того, чтобы они там занимались. И мы понимаем, что именно Рахлин в определенной степени определил политику нашей страны сегодня, будучи учителем одного из руководителей нашего государства, нашей страны. Так что вот это спортивная такая составляющая и духовная составляющая здесь была. И если бы мы взяли современных деятелей культуры, искусства, театрального искусства, то мы бы удивились тому, что, ну, каждый десятый, предположим, из них – это воспитанник школы Матвея Дубровина, например. Матвея Дубровина, имя которого известно специалистам театральным, но, в общем-то, все знают Додина, все знают
3: Фиштинского,
1: предположим, ленинградцы точно его знают.
3: Сазонова.
1: Да, все знают Дурова. Сазонова, все знают Сергея Соловьева, который тоже отчасти был учеником Дубровина. Ну, вот эта часть, когда нужно было заниматься душой человеческой, обожженной в военное время, вот здесь дворец выступил таким удивительным источником этих радостей, источником такого воспитания. Потому что красота, которая окружала человека, плюс красота людей, которые там работали, красота души этих людей, которые там работали, в конечном итоге дали вот такое удивительное поколение. Удивительное поколение. Так что театральная жизнь – это была одним из главных таких векторов.
0: Да?
1: Да, главных векторов.
0: А вот сейчас, в наши дни? что сейчас считается главным, и вот что для учителей, вот учителя там собираются.
3: В этом году собирались. Да, в этом году у нас, ну, это был 25-й год, это был одно из наших мероприятий, День учителя, на котором мы как раз собрали педагогов и молодых, начинающих, уже заслуженных, и награждали их наградами. Это было мероприятие вместе с профсоюзом организовано. Для них была проведена экскурсия по экспозиции, и каждый зал, он превратился в одну из как раз временных локаций. Вот Валентина Владимировна сегодня очень хорошо рассказала о тех периодах жизни нашего дворца. И весь год в течение нашего проекта «Столетие Дворца культуры работников просвещения» мы стремились рассказать об этом времени. Рассказать не только о времени жизни Юсуповых, которая представлена, а о жизни уже после 25-го года. Это была смысловая цель нашего проекта – поговорить о событиях и о людях, которые жили в эти годы. А те фамилии, которые называет Валентина Владленова, особенно из театрального мира, это вот наше действительно открытие за счет столетия, да, за счет исследования биографии жизни дворца. Потому что мы знали, были определенные там списки и научные, естественно, материалы о сотрудниках, о людях, которые у нас работали, но вглубь мы пошли только в этом году. И для нас вот очень ценно, что, как сейчас, да, вот произошел звонок прекрасной нашей слушательницы. Для нас очень важно, что за этот год мы смогли познакомиться с большим количеством людей, которые действительно оказались нашими воспитанниками. И мы смогли услышать живые истории о том, как жил дворец там в 40-е годы, в 50-е, в 70-е, в послевоенные годы. Это было одно из ценных открытий нашего проекта. То есть он, конечно, мы и людей просвещали, рассказывали о том, что у нас происходит, но для нас очень была важна эта обратная связь. И все эти живые истории, конечно, мы записали, пополнив таким образом нашу и архивную базу, и для нас самое главное было понять, как жил дворец, да, и что люди в него вкладывали, ну, и конечно, что он дал людям.
0: Да, через воспоминания, реальные, да, воспоминания, это самое настоящее.
3: И это так было здорово, ощущение ценности, когда ты понимаешь, что время проходит, да, все может измениться, и ты вот успеваешь прикоснуться к тому времени, как действительно машина прошлого, погрузиться в то время назад и почувствовать, как дышал дворец. Как в этом танцевальном зале проходили вечера танцев, как в банкетном зале проходили заседания партийные, когда мы увидели там, смотрим фотографии, когда там вожди стоят на парадной лестнице, и рядом пионеры.
1: Пионеры в галстуках.
3: Да, и мы вот в наших мероприятиях, которые в течение проекта мы проводили, у нас было больше 14 мероприятий, каждый из которых был посвящен одному из праздников. Мы начинали даже с
1: советского времени. Праздник,
3: да, советского праздники времени. Советского календаря, начинали с Дня физкультурника и закончили научной конференцией на прошлой неделе. Да, то есть у нас такой интересный как раз забег, да, от физического к духовному. То есть, да, путь этот мы абсолютно прошли. И каждый наш праздник, День музыки, рассказал нам о Станиславе Горковенко, дирижере, народном артисте РФ, который начинал свой путь у нас.
0: Кто бы рассказал о нем?
3: Мы нашли информацию, что он у нас вел как раз занятия в симфоническом оркестре. Просто краткую справочку, что такие-то годы здесь работал Станислав Константинович Горковенко. И мы решили за это зацепиться. И у нас было, конечно, потрясающее мероприятие, потому что в нем принимала участие вся его музыкальная семья. И жена Рен Яковлевна, и внук, дирижер молодежного оркестра филармонии Ярослав Забаеркин, он у нас концерт проводил. И каждый зал Юсуповского дворца превратился в исследование биографии Станислава Константиновича. Мы начали с детства, с Баку, закончили всеми годами его и путешествий, и гастролей, и консерватории, и работы в мюзик-холле. То есть у нас были афишные тумбы с его афишами. Очень много было реликвий семейных, и смокинг, и дирижерская палочка. То есть мы вот на примере этого, да, мероприятия можно увидеть, как нам было интересно погрузиться в историю этого человека. Была большая творческая встреча его друзей, его коллег. Поэтому для нас очень важна вот эта семейственность, которая есть у педагогов, да, которая прям прослеживается и у Станислава Константиновича, потому что действительно вся его семья занимается музыкой, сейчас уже правнучки занимаются музыкой. И нам очень хотелось и хочется в наших мероприятиях, которые вот мы сейчас уже в этом году будем реализовывать, тоже вам расскажем о них, вот эту семейственность и передачу знания следующему поколению протянуть. Мы сейчас учимся у советских педагогов, да. Учимся лучшему, и очень хотим, чтобы вот эта просветительская нота, которая, конечно, от Юсуповых еще идет, чтобы мы ее продолжали, и сейчас активно занимаемся работой с детьми. Вот у нас сейчас новые в этом году задачи у нашего театрально-научного отдела, и мы активно занимаемся работой с подрастающим поколением, придумываем новые жанры и возможности, чтобы им рассказывать о истории дворца интересным, необычным способом.
0: К вам дети приходят, да?
3: Начали
1: приходить. Силами. Вообще, мне хотелось сказать, что вот эта вот история, чем больше погружаешься в историю Юсупова, в историю этого дома, тем более становится понятно, особенно нам, вот взрослым уже людям, становится понятно, что Юсупова – это, конечно, прекрасно, это замечательно, это ностальгия по прошлому, она вполне объяснима, понятна, по ушедшему, там, прошедшему и прочее. Но ведь Юсуповы жили в этом доме там 87 лет, предположим. А советского времени дом насчитывает больше сотни лет. Но неужели вот эта история советского времени, история 20 века, она недостойна изучения, недостойна внимания? И когда мы обратили взгляд вот в эту сторону, стало понятно, что нам есть чем гордиться, не больше, не меньше, чем Юсуповым. Это точно. Нам есть чем гордиться, нам есть чем гордиться. Мы гордимся людьми, достижениями, вообще всем тем, что сберегли, всем тем, что вырастили здесь, в этом доме. И сейчас продолжаем эту тенденцию, эту линию. Теперь нам очень важно вот это молодое поколение не потерять, не упустить, и юсуповский опыт здесь очень хороший, советский опыт здесь прекрасен, и вот все это вместе объединив, можно следующее новое поколение уже как-то воспитывать в этих традициях, приучать к дому, приучать к каким-то традициям советским, русским, которые совсем не так плохи, как может показаться.
0: А что вы считаете, вот, может быть, основной традицией, которая сложилась за это столетие, за 100 лет существования Дома Учителя? Вот какая традиция вы ее хотели бы сохранить и развить? Это первое. А второй вопрос, вот что вы также считаете самым основным открытием, которое вы сделали, вот чем вы просто невероятно довольны и рады, и горды, может быть, за эти 100 лет, что вы открыли?
1: Какой серьезный сложный вопрос. Какой серьезный сложный
0: вопрос. Ваше личное впечатление. Я не поверю, что вот работа над этим периодом столетия, вы не сказали: ого, вот это да. Вот когда такие моменты у вас случались?
1: Ну, я, вот это да, я говорю каждый день, приходил дворец. Потому что он умеет удивить каждую секунду. Он умеет открыть даже те двери, которые казалось уже давно-давно открыты. Сохранить и приумножить очень хотелось бы любовь к дому, тепло, которое там хранится, преемственность традиций, ну, какие-то обычные вещи, которые, к сожалению, вымываются из каких-то других пространств, которые превращаются в неузнаваемые какие-то пространства. Мне бы хотелось, чтобы дом всегда узнавали, чтобы вот наша замечательная слушательница позвонила и вот с радостью, с гордостью, с удовольствием вспоминала это время. Мне бы хотелось, чтобы люди с радостью, гордостью, с удовольствием вспоминали это время. Вот этого мне очень хотелось бы.
0: Елизавета, у вас?
3: Хочу добавить, что мне кажется, что самое главное, что есть в нашем дворце, это ощущение дома. И это не лукавство, это действительно так. Дом был при Юсуповых, там жила семья, он был домом учителя в советский период жизни. И вот это ощущение дома, в котором действительно проходили различные события, и семейные, и потом уже кружковые, и вот это ощущение дома, объединения и тепла, мне кажется, оно одно из самых ценных, и нам очень хочется во всех мероприятиях, которые вот мы сейчас задумали на этот год, дать нашим посетителям вот это ласковое внимание. Сейчас у нас в сентябре будет спектакль, концертное мероприятие в конюшном флигеле «Мультиклассика» 27 сентября, которое позволит поговорить о музыке понятным, близким языком, позволит услышать музыку в ежедневно окружающих нас событиях. Это будет концерт, посвященный временам года Вивальди. И нам очень хочется, чтобы в нашем историческом здании конюшенного флигеля дети смогли узнать музыку поближе, узнать ее с другой стороны. И наша вся программа, она, конечно, будет состоять из различных интерактивных игр с детьми, чтобы дети могли почувствовать себя свободно. То есть нам хочется, чтобы это было, конечно, и классическое воспитание музыкой, восприятие ее, но при этом, чтобы дети могли выразить свою эмоцию. Мы уже в июне месяце проводили первый такой спектакль, и спектакль-концерт, и было очень здорово услышать обратную связь. У нас танцевала балерина, проводила мастер-класс, и вот участие балерины, участие музыкантов, оно, конечно, позволяло детям не сразу так отрешиться от музыки, что нет, это что-то слишком сложное, я не хочу это воспринимать, а почувствовать это как свой знакомый язык. Поэтому сейчас хочется, чтобы вот эти жанры искусства, которые есть, театральное искусство, музыкальное, чтобы ребенок гармонично вошел в этот мир и увидел это. Поэтому, наверное, одна из таких наших больших задач, и хочется, чтобы наш дом, наш Юсуповский дворец, он помогает в этом. Сам домашний театр, он тоже формирует очень камерное, уютное, близкое, семейное отношение при всей своей роскошности и красоте. Поэтому, вот, наверное, вот это одно из таких главных чувств, которые вот хочется, чтобы это и привить, и чтобы действительно человек сюда приходил как в свой родной дом.
1: Да, да, да. Чтобы это не был дом 2, чтобы это был просто родной дом, чтобы это было. Мне помнится, как когда-то я услышала фразу, кто-то из детей приходил на экскурсию, и мне было так искренне сказано: ой, вы знаете, меня всю детство таскали по музеям, я их ненавижу просто. Понимаете, чтобы вот это вот переломить, mm-hmm. вот эту тенденцию, чтобы не таскали по музеям, чтобы музей сделался, а слава богу, Юсуповский дворец это не музей, чтобы вот это музейное пространство или какое-то благороженное пространство, оно сделалось частью жизни человека, mm-hmm. подрастающего человека. Mm-hmm. Чтобы подрастающий человек, раздумывая, куда он пойдет в свободное время, где он его будет проводить и какие мероприятия он будет выбирать, чтобы музей стоял у него, если не на первом месте, то хотя бы на втором или на третьем. И вот прикладывать к этому усилия, мне кажется, сейчас очень mm-hmm. правильно и очень востребовано. Мне кажется, время сейчас наступило такое, где надо образовывать душу и делать ее мягче, чувствительнее, делать ее более...
0: Какая возрастная группа, ваша целевая аудитория, если так можно сказать, сухим языком?
3: Ну, вообще, в основном сейчас, конечно, мы работаем 6+. У нас на осень еще большой проект – это кукольный театр.
1: Да, мы замахнулись совершенно замахнулись
3: еще на более младшее поколение и на совершенно различную аудиторию. Нам очень хочется рассказать об этих традициях кукольного театра. Кукольный театр, он позволяет приблизить, да, ребенка еще ближе войти в это искусство и поговорить, опять же, на понятном языке игры.
1: О каких-то вечных ценностях, как не банально это звучит, и позволит ребенку войти в это театральное игровое пространство и почувствовать себя немножко в другой роли, не в той роли, в которой он живет там где-то. Здесь он нерадивый ученик, здесь он плохой сын или плохая дочь, или там хороший сын и хорошая дочь. А вот еще в какой-то роли себя почувствовать. Потому что меня, например, очень очаровывает, и мне очень нравится эта история с театром, в который приходили как в родной дом. Когда мы слушали воспоминания о Дубровине, когда мы слушали воспоминания, когда эти взрослые люди, которым едва ли не к сотне лет, вдруг превращались в мальчишек и рассказывали о том, какими они сюда приходили, и как они тут, чудили, что они здесь изображали, и как они тут к чему относились, становится понятно, что это был их дом, вот это их было место их души, вот это было место, где их душам хорошо, приятно и здорово. Поэтому
0: это можно считать традицией, которую хотите сохранить и развить.
1: Да, вот в эту сторону хотелось бы двигаться.
0: У нас остается не так много времени, и вот вы отметили в 2025 году столетие Дома учителя, но вот это празднование, что ли, этой даты продолжается сейчас, в этом году, да?
3: Нет, мы закончили. Вот мы
0: закончили
3: как раз
0: уже.
3: Да, научная конференция, которая была 27 августа, мы закончили этим мероприятием, наше как раз празднование столетия. Да, поэтому мы сейчас чувствуем себя абсолютно счастливыми.

0: Вроде прервалась связь имен времен, а на самом деле, конечно, не прервалась. Потому что удивительно, что в каждом докладе подчеркивалось то, что люди помогали.
1: Я подумала, что название было бы, наверное, окончательным, если бы в конце стоял вопрос.
0: Да,
2: да. Да, действительно.
0: Потому что связь времен не прервалась.
1: Потому что вся конференция, все доклады стали подтверждением того, что связь времен не прервалась.
0: Да. И мы сами, собственно, тоже прошли весь этот опыт, поняли, что, конечно, мир менялся, и дворец менялся, но самое лучшее удалось сохранить именно благодаря вот этим фамилиям, сейчас не всем известным фамилиям. Да. Когда мы нашли историю там, про Надежду Локтеву, которая в блокадные годы была директором дворца, и там целая страница воспоминаний, как она заходит в этот дворец, где нет ни отопления, ни электричества, ни
1: и
0: воды.
1: И когда 9 человек штатного расписания отмывают весь дворец от копоти.
0: Женщин причем,
1: да. Когда мы нашли документы начальника эвакуационного госпиталя Якобсона Адольфа Модестовича, человеку сложно жилось в военное время с таким именем и с такой фамилией, но тем не менее, когда прослеживаешь его биографию, становится понятно, как, что там, что, как происходило. Когда мы видели фотографии той поры, изображающие наши интерьеры и огороды, которые были там высажены здесь же, в Юсупском дворце, то есть все это, конечно, очень живые такие свидетельства, и все это позволяет понять, что благодаря вот таким людям, безвестным практически, мы гордимся, пожалуй, тем, что нам удалось их показать всем и дать возможность всем людям, кому это интересно, познакомиться, увидеть, услышать. Это очень важно и ценно. Это вот проблема такого маленького, казалось бы, человека. Да. Юсуповы были знамениты своим богатством, наверное, меценатством, прочими достоинствами. Но вот были еще и другие люди, которые сберегли и сохранили этот дворец, и сделали его едва ли не краше, чем он был при Юсупове.
2: Очень даже в непростых условиях.
1: В очень простых условиях, без всякого благоприятствования. Так что, мне кажется, это очень здорово и очень ценно.
2: Вот именно празднование столетия помогло открыть эти имена и поднять все эти документы и фотографии.
1: Конечно. И, понимаете, дать другое значение вот этому советскому времени, о котором по-разному говорят сейчас и по-разному принято говорить. Но вот те люди, которые трудились, жили, что называется, обыкновенный, простой человек, простой рабочий человек, простой советский человек был такой термин. Вот. Так вот эти самые простые советские люди, вот благодаря их трудам, усилиям, душе, таланту, мозгам, дворец, собственно, сохранился сейчас.
2: Мы имеем
1: тоже
2: то, что сейчас мы имеем.
1: Конечно.
2: Хорошо. Давайте мы... Осталось у нас буквально 3 минуты до окончания, да? 2 минуты. Хотелось бы узнать, вот чем сейчас дворец может порадовать тех, кто нас сейчас слышит, куда вы можете пригласить и детей, и взрослых. И вот еще, мне кажется, очень часто Юсуповский дворец – это только то место, где был убит Распутин. И все, кто приезжает, вот именно с этой целью, где же он был убит, туда прибегают к вам на такие экскурсии. Ну, как вот из сегодняшнего нашего разговора стало понятно, что дворец продолжает просветительскую деятельность. Хотелось бы, чтобы на эту сторону обратили
1: внимание. Конечно. Можно я начну и скажу про то, что вот эта вот история про то, что Юсуповский дворец – это место, где убили Распутина, я все свои силы прикладывала в последнее время, работая там, чтобы он ассоциировался не только с этим. Меня немножко успокаивали документы 20-х годов, где была такая резолюция, что, конечно, все интересуются только комнатами Распутина, но чтобы люди туда ходили, в нагрузку им, пожалуйста, давайте, продавайте к билету, путешествие по выставочной анфиладе. Вот продавайте билеты вместе, чтобы это был совместный билет. Такое было распоряжение в 20-е годы. Так что сейчас мы можем с гордостью сказать, что мы открыли выставку, предположим, выставку из Архангельского, из такого же Юсуповского дворца в Архангельском, Подмосковье. Вот, и выставка, которая включает часть коллекции, часть картин, которые когда-то были в Юсуповском владении, она сейчас представлена во дворце. Так что, милости просим, приходите к нам на выставку. Мы открыли совсем недавно, она
2: продлится до декабря.
1: До конца декабря,
2: То есть приходите. Картины вернулись в свое родное
1: гнездо, да,
2: можно сказать.
1: Да,
2: пусть временно, но можно их посмотреть.
1: Практически, да, именно такая история. Именно об этом. Вот. Так что и другие мероприятия, вот Елизавета скажет о детских мероприятиях, сейчас у нас особый акцент и особое внимание к этой теме.
0: Да, еще хочу сказать, что у нас спектакль «Мистерии» проходит уже очень успешно. Да. Второй год уже было больше 200 спектаклей. А из ближайшего в Домашнем театре у нас будет спектакль «Ночь в театре» с Сергеем Барковским, заслуженным артистом России.

0: проект «Мультиклассика» в конце сентября и активно в активной стадии купольные спектакли, которые тоже будут проходить в первом флигеле. Естественно, у нас идут опереты в Домашнем театре. И очень много экскурсионных маршрутов по дворцу. Поэтому
1: на самые
2: приходите, да?
0: Да, поэтому, да, приходите, будем вас очень ждать. Да.
2: Итак, дорогие друзья, Юсуповский дворец, набережная Мойки, 94, ждет всех нас. И мы благодарим наших сегодняшних гостей за эту встречу, за рассказ о судьбе и истории этого дома, дворца работников просвещения. Мы с вами прощаемся. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо. Спасибо вам.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялся визит в Россию митрополита Керкерского Нектария, экзарху Пресвятого Гроба Господня на Кипре, митрополиту Вострскому Тимофею вручен орден Русской Православной Церкви. Глава дипломатической службы Ватикана возглавил святую мессу в Московском кафедральном соборе. Об этих и других новостях в нашем выпуске. С 17 по 24 августа по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла и по благословению Священного Синода Элладской Православной Церкви Россию с паломническим визитом посетил митрополит Керкерский Паксийский Диопонтийских островов Нектарий. Одним из поводов визита стало принесение десницы святителя Спиридона Тримифунского в Россию для поклонения верующих. В состав греческой делегации также вошли клирики и сотрудники Керкерской митрополии, архимандрит Досифей Папамитрос, настоятель собора святого Спиридона в Керкере, хранитель мощей святителя Спиридона Тримифунского, пресвитер Георгий Влахос, архидиакон Евсевий Пандис. Делегацию сопровождали секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь священник Василий Ковальчук, сотрудники отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, священник Анатолий Чуряков и иеромонах Марк Ахматханов. 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей, Иерусалимский Патриархат, совершили божественную литургию в храме во имя святителя Николая Чудотворца в кипрском городе Лимассол. Иерархи сослужили настоятель храма протоиерей Павел Поваляев и паломники в священном сане. По завершении богослужения владыка Антоний огласил поздравительный адрес святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по случаю 75-летия со дня рождения митрополита Вострского Тимофея. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви, председатель ВЦС также возложил на митрополита Тимофея орден преподобного Серафима Саровского первой степени. Этой высокой наградой иерарх удостоен в связи с юбилеем и во внимание к трудам по упрочению связи между Русской Православной Церковью и Иерусалимской Православной Церковью. В ответном слове награжденный выразил сердечную признательность святейшему патриарху Кириллу, отметив, что долгие годы, еще со времен, когда будущий митрополит Тимофей являлся студентом ленинградских духовных школ, а будущий предстоятель Русской Православной Церкви был ректором, их связывает дружба. 27 августа секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию 25-28 августа возглавил торжественную святую мессу в главном католическом храме страны. На богослужение прелату сослужил апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Даниэлло. В святой мессе приняли участие коллеги монсеньора Галлахера по дипломатическому корпусу из разных стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. Святой Престол придает большую важность поездке секретаря Ватикана по отношениям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Москву, которая состоялась с 24 по 28 августа. Об этом заявил сам иерарх по возвращении порталу «Ватикан Ньюс». Эта поездка свидетельствует о стремлении Святого Престола к диалогу. Диалогу, который мы ведем уже много лет, как через посольство Российской Федерации при Святом Престоле, так и через работу апостольского нунция Джованни Даниэлло в Москве. Эта поездка подчеркивает нашу приверженность и важность диалога. Она предпринята от имени Святого Престола из благословения Папы Римского, сказал Галлахер в интервью порталу. Приехав в Москву и сделав то, что сейчас другие не делают, мы призываем задуматься, приносят ли ныне применяемые стратегии и результаты для завершения трагедии в Украине, продолжил глава дипломатической службы Ватикана. Он назвал главным посылом поездки призыв сторон к началу мирного процесса. Галлахер также называл дружественной и сердечной встречу с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. Это была очень обнадеживающая встреча, которая показала, что у нас много общего, даже если по некоторым вопросам у нас сохраняются еще разные взгляды, но в то же время мы стараемся поддерживать друг друга на пути проповедования Евангелия, сказал архиепископ. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 1. Лесной гном. Часть 1. В маленькой шведской деревушке Вестменхёк жил когда-то мальчик по имени Нильс. С виду мальчик как мальчик, а сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и ловил двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а кота дергал за хвост, будто хвост — это веревка от дверного колокольчика. Так прожил он до 12 лет. И тут случилось с ним необыкновенное происшествие. Вот как было дело. Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку в соседнее село. Нильс не мог дождаться, когда они уйдут. «Шли бы скорее», — думал Нильс, поглядывая на отцовское ружье, которое висело на стене. «Мальчишки, как увидят меня с ружьем, от зависти лопнут!» Но отец будто отгадал его мысли.
1: «Смотри, из дому не на шаг», — сказал он. «Открывай учебник и берись за ум, слышишь?»
0: «Слышу», — ответил Нильс, а про себя подумал. «Так я и буду тратить воскресный день на уроки». «Учись, сынок, учись», — сказала мать. Она даже сама достала с полки учебник, положила на стол и придвинула кресло. А отец отсчитал 10 страниц и строго-настрого приказал,
1: чтоб к нашему возвращению все на зубок знал, сам проверю.
0: Наконец отец с матерью ушли.
1: «Им-то хорошо, вон как весело шагают», — тяжело вздохнул Нильс.
0: «А я точно в мышеловку попался с этими уроками». Но что поделаешь, Нильс знал, что с отцом шутки плохи. Он опять вздохнул и уселся за стол. Правда, смотрел он не столько в книгу, сколько в окно. Ведь это было куда интереснее. По календарю был еще март. Но здесь, на юге Швеции, весна уже успела переспорить зиму. В канавах весело бежала вода, на деревьях набухали почки. Буковый лес расправил свои ветви, окоченевшие в зимние холода, и теперь тянулся кверху, как будто хотел достать до голубого весеннего неба. А под самым окном с важным видом разгуливали куры. Прыгали и дрались воробьи, в мутных лужах плескались гуси. Даже коровы, запертые в хлеву, почуяли весну и мычали на все голоса, словно просили: «Выпусти нас! Выпусти нас!» Нильсу тоже хотелось и петь, и кричать, и шлепать по лужам, и драться с соседскими мальчишками. Он с досадой отвернулся от окна и уставился в книгу. Но прочел он немного. Буквы стали почему-то прыгать перед глазами. Строчки то сливались, то разбегались. Нильс и сам не заметил, как заснул. Кто знает, может быть, Нильс так и проспал бы весь день, если б его не разбудил какой-то шорох. Нильс поднял голову и насторожился. В зеркале, которое висело над столом, отражалась вся комната. Никого, кроме Нильса, в комнате нет.
1: все как будто на месте, все в порядке.
0: И вдруг Нильс чуть не вскрикнул. Кто-то открыл крышку сундука. В сундуке мать хранила все свои драгоценности. Там лежали наряды, которые она носила еще в молодости, широченные юбки из домотканого крестьянского сукна, расшитые цветным бисером лифы, белые, как снег, накрахмаленные чепцы, серебряные пряжки и цепочки. Мать никому не позволяла открывать без нее сундук, а Нильса и близко к нему не подпускала. И уж о том, что она могла уйти из дому, не заперев сундука, даже говорить нечего. Не бывало такого случая. Да и сегодня Нильс отлично это помнил. Мать два раза возвращалась с порога, чтобы подергать замок. Хорошо ли он защелкнулся? Кто же открыл сундук? Может быть, пока Нильс спал, в дом забрался вор и теперь прячется где-нибудь здесь, за дверью или за шкафом? Нильс затаил дыхание и, не мигая, всматривался в зеркало. Что это за тень там, в углу сундука? Вот она шевельнулась, вот поползла по краю. Мышь? Нет, на мышь не похоже. Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький человечек. Он словно сошел с воскресной картинки в календаре. На голове широкополая шляпа. Черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами. Чулки у колен завязаны пышными бантами. А на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.

«Да ведь это гном!» – догадался Нильс. «Самый настоящий гном!» Мать часто рассказывала Нильсу о гномах. Они живут в лесу. Они умеют говорить и по-человечьи, и по-птичьи, и по-звериному. Они знают о всех кладах, которые хоть 100, хоть 1000 лет назад были зарыты в землю. Захотят гномы, зимой на снегу цветы зацветут. Захотят, летом замерзнут реки. Ну а бояться гнома нечего. Что плохого может сделать такое крошечное существо? К тому же гном не обращал на Нильса никакого внимания. Он, кажется, ничего не видел, кроме бархатной безрукавки, расшитой мелким речным жемчугом, что лежало в сундуке на самом верху. Пока гном любовался затейливым старинным узором, Нильс уже прикидывал, какую бы штуку сыграть с удивительным гостем. Хорошо бы столкнуть его в сундук и потом захлопнуть крышку. А можно еще вот что. Не поворачивая головы, Нильс оглядел комнату. В зеркале она вся была перед ним, как на ладони. На полках в строгом порядке выстроились кофейник, чайник, миски, кастрюли. У окна комод, заставленный всякой всячиной. А вот на стене, рядом с отцовским ружьем, сачок для ловли мух. Как раз то, что нужно. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону. Ноги запутались в полах кафтанчика. Он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось немного приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Послушай, Нильс!» — взмолился наконец гном. «Отпусти меня на волю. Я дам тебе за это золотую монету, большую, как пуговица на твоей рубашке». Нильс на минутку задумался. «Что ж, это, пожалуй, неплохо», — сказал он и перестал раскачивать сачок. Цепляясь за реденькую ткань, гном ловко полез вверх. Вот он уже ухватился за железный обруч, и над краем сетки показалась его голова. Тут Нильсу пришло на ум, что он продешевил. Вдобавок к золотой монете ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Да мало ли что еще можно придумать! Гном теперь на все согласится. Когда сидишь в сачке, спорить не станешь. И Нильс снова встряхнул сетку. Но тут вдруг кто-то отвесил ему такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам он кубарем откатился в угол.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала первая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре мажор» Яна Стамица.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», программа «Беседа с пастырем». У микрофона Ольга Суровикина. Сегодня гость нашей студии – игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Данилова монастыря в Подмосковье. Здравствуйте, Петр.
1: Добрый день.
0: Мы с вами уже не первую программу пишем, отец Петр, и вы говорили в одной из наших бесед, что есть четыре составляющие христианской жизни. Это Священное Писание, молитва, Евхаристия и, собственно говоря, воплощение всех этих даров – христианская жизнь человека.
1: Ну, вообще таинство, Евхаристия, все таинства. Нет, это такое, ну, конечно, схематичное, но обычно люди спрашивают, как стяжать божественную благодать. Вот четыре главных способа.
0: И вот сегодня мы хотели поговорить об одном из этих способов, о Священном Писании. Церковь нам дает очень много чтений Ветхого Завета. А между тем, Ветхий Завет, многие люди говорят, довольно трудно читать, довольно трудно воспринимать. Почему? Не только потому, что тексты все-таки от нас очень далекие по языку и, так сказать, по содержанию, но и по своему какому-то общему настрою. Ну что же такое? Все время насилие, агрессия, какой-то обман, страшный эгоцентризм вот этого избранного народа, который всех покоряет и этому радуется, и как бы Бог это все поощряет. Одна история Иакова и Исава чего стоит? Обман на обмане просто. А тем не менее, церковь нам это рекомендует, и именно в дни Великого Поста. Вот чему нас научают такого рода чтения? Зачем они нам нужны, отец Петр?
1: Да, это вопрос, зачем они нам нужны, это интересный вопрос. Действительно, надо начать с того, чтобы констатировать, что Священное Писание в нашей церковной жизни не особо-то стоит на первом месте. Не только Ветхого, но и Нового Завета книги не являются такой пищей именно духовной. Они могут являться принадлежностью, скажем так, правила, когда человек прочитывает по главе Евангелия и апостола. Но Евангелие более-менее еще знают, апостолы знают уже хуже. Конечно, Ветхий Завет не очень хорошо знают. Апостол Павел говорил о том, что покрывало лежит на Ветхом Завете, которое снимается Христом. И сам Господь, как мы помним, вот это замечательно, это воскресное Евангелие, когда в Эммаус он сопутешествовал двум ученикам, он открыл им ум к разумению Писания. То есть там нужно констатировать то, что, скажем так, если так вот с наскоку приступить к чтению именно Ветхого Завета, то здесь вот это видно, что неотверстым умом и под этим покрывалом нам трудно воспринять, конечно, Ветхий Завет. Но давайте попробуем это покрывало немножечко поднять, и мы увидим, что, собственно говоря, о чем Ветхий Завет. Ветхий Завет повествует нам о жизни. Это уже очень характеристично, что Священное Писание из себя представляет не какой-то там трактат теологический, не сборник наставлений, а вот такую удивительную, многообразную...
0: Очень разнородную.
1: Да, очень разнородную, написанную совершенно разными людьми на протяжении там тысяч лет книгу. Что в этой книге главное? А главное в этой книге вот что. Как действует Бог через эти повседневные, очень бывает грубые, очень жестокие обстоятельства нашей жизни. И смысл Ветхого Завета не в насилии, не в обманах, там, не в прочем, а в том, как через все это человеком беседует Бог, как он его воспитывает, как он его вразумляет, учит, наставляет и ведет. Ну, если говорить о Ветхом Завете, ведет ко Христу. Ну, собственно, и Ветхий, и Новый Завет нас только этим и занимаются, что ведут нас ко Христу. Ну, прописные истины повторять о том, что Ветхий Завет – это приуготовление к воплощению, к явлению Христа, а для того, чтобы он воплотился, он явился на земле, должен быть приготовлен народ особый. И вот Господь всеми силами его приготовлял. Но нужно учитывать контекст того времени, что это вообще было время очень грубое. Это мы сейчас с наших позиций уже гуманизма.
0: То есть мы уже с христианских, так сказать, позиций читаем ту же историю Исава и Иакова.
1: Да, с христианских, разумеется, с позиций, ну, просто такого все возрастающего, так или иначе, в истории гуманизма, как бы не относиться к этому термину. Все же человеколюбие повышается в мире. Ну, если сравнить нравы, скажем, 1 века и 21-го, понятно, что они не сильно изменились, и природа человека не изменилась, и, в общем,
0: такой
1: все тоже...
0: Ну, такой открытой жестокости
1: все-таки. Да, все же и государство стало мягче, и человек более ценится. Тогда ничего этого не было, и вообще Ветхий Завет был обращен не к личности, а к народу. А иначе просто не могло быть понято все. Поэтому Бог установил такой зримый культ с закалыванием животных, с сжиганием их. Это же все вот нам что-то льется кровь, там рассекаются туши животных. Там, с точки зрения Гринписа это вообще ужасно. А все это нужно было вот в педагогических целях, чтобы... Ведь у всех народов тех времен были подобные культы. И если бы израильский народ остался просто чем-то духовным, то ну, просто люди бы не восприняли вообще никак. Вот характерный отрывок из 15 главы книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти». Казалось бы, совершенно внешнее какое-то. А почему эти? Потому что религиозность людей того времени обязательно подчеркивалась чем-то внешним. Не только вот жертвоприношениями, которые были, собственно, принадлежностью культа, а именно вот в быту чем-то внешним. Дальше говорится, а зачем это все нужно? И будут они, то есть голубые нити, в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». Вот, собственно, смысл всего ветхозаветного, зримого, грубого, жестокого, там, с морем крови, что было необходимо по условиям той эпохи. Но смысл тот, чтобы от этого восходили к заповедям Бога, чтобы напоминанием были. Поэтому здесь смущаться, собственно говоря, нечем. Нужно просто учитывать контекст эпохи и учитывать то, что история — это процесс поступательный, не такой, не статичный. Нельзя переносить гуманистические воззрения современного человека на Ветхий Завет. Но вот, что касается чтений Великого Поста, то читаются две книги. Книга Притчи и книга пророка Исаии. Книга Притчи, потому что это такое...
0: Бытие.
1: Притчи на вечерней, а Исаия на шестом часе, да. Ну вот, это делается, во-первых, для... книга «Бытие» олицетворяет свое прочитание всего Писания. В частности, это то, что было от начала, необходимо знать о творении мира, первом человечестве. Книга «Притчи» — это квинтэссенция, можно сказать, такой ветхозаветной религиозной нравственности, которая не потеряла своей актуальности и в Новом Завете, потому что нравственность никуда не делась. А книга пророка Исаии, так ее называют еще ветхозаветным Евангелием, потому что в ней наиболее ярко и зримо предзнаменуется пришествие Христа. Кроме того, нужно вникнуть и в язык Священного Писания. Вообще начинать чтение Священного Писания нужно, конечно, с Нового Завета. Прочесть его несколько раз, а потом уже приступать к чтению Завета Ветхого. Нужно вникнуть в язык, потому что язык очень непростой, и не потому, что он архаичный. Его можно при помощи какого-либо перевода сделать и даже слишком современным, а в том, что Библия имеет особый язык пророческий. Например, когда мы читаем пророков, то можно просто, как мне один человек говорил, что я читал пророков, у меня мозги расплавили. Это верно, потому что особый язык, ведь пророк под, скажем, одним событием ближайшим, которое он пророчествует, предсказывает и мессианский смысл, то есть относящийся ко времени явления Христа, и эсхатологический, то есть касающийся до конца времен. И вот этот пророческий стиль таков, что мысль может перемещаться по этим трем плоскостям на протяжении одной главы несколько раз. И действительно очень трудно понять. Вот, например, книгу пророка Исаии, вот многие главы можно понять точно именно в свете Нового Завета. Когда сбывается, тогда мы увидим. То же самое и в Новом Завете, например, Апокалипсис написан тем же самым языком. Поэтому, в общем-то, бесплодны совершенно попытки вычислить это самое число пресловутое. Когда это сбудется, мы увидим, что имелось. Вот. Например, очень характерно 24 глава Евангелия от Матфея, когда Господь отвечает сразу на два вопроса. Ученики задали ему два вопроса о разрушении храма, когда это будет, и о признаках конца света. Христос одновременно, вот именно совершенно вот таким вот самым, что ни на есть, классическим пророческим языком, отвечает на два вопроса сразу. Это может некоторых поставить в тупик, потому что Господь говорит, что не придет род тебе, как все это будет. То будет конец света, уже 2000 лет прошло. Нет, а относится это там к кто увидит это, то сущие в Иудее добегут в горы. Мы-то не в Иудее, да? И гор у нас нет, там не на одни.
0: Куда нам бежать?
1: Да, куда нам бежать? То есть это относится к разрушению храма, который действительно род не пришел, как это было увидено. Так что, кстати говоря, вот если действительно хотите как-то освоиться с таким пророческим стилем, да, то прочтите вот эту главу. Она самый, что ни на есть, образцовый классический пример. Вот. Ну а потом, со временем, все же Священное Писание такая книга, которую не скучно и не пропадает интерес читать всегда и постоянно. Со временем действительно как-то вот это покрывало снимается, и мы видим, что наиболее драгоценные вещи в Ветхом Завете, конечно, понимая контекст, и многие там, и, ну, чисто исторические вещи, например, списки имен, там, и обозначение там, родов левитов, вот, подробное описание тех жертвоприношений, это, конечно, уже то, что ушло в Ветхий Завет. Но огромное осталось, огромного значения остались вещи, а именно как общение Бога с человеком, как Бог общает. Тут мы видим невероятные загадки, какие-то невероятные сложности. То, что никак невозможно понять и объяснить, то, что там Бог, например, пророку Валааму, которого призвали проклясть Израиля, значит, Валаам попросил Бога, что идти мне с ним или не идти, а Бог ему говорит, иди, только говори то, что я тебе скажу. А наутро гнев Божий возгорелся на Валаама за то, что он пошел, и там он послал ослицу, чтобы она его воспринимала. Вот как это понять? Да никак не понять. Это воспринимается как факт. И вообще, лучше всего, когда мы читаем Священное Писание, а читать его, конечно, надо регулярно, и не один раз, и не 10 раз прочитать, вот те вещи, которые нам непонятны, ну, не стараться в них уж так сильно углубляться, а стараться...
0: Не застревать на них.
1: Да, не застревать, да, не зацикливаться, а стараться именно вот, если говорить о Ветхом Завете, а стараться на общении Бога с человеком, как оно строится. Потому что очень, очень много выразительных есть мест, замечательных, загадочных, как я уже сказал.
0: Может быть, в этом смысле какой-то для нас пример, очень высокий, конечно, пример, это книга Иова. Потому что там действительно, в конце концов, выясняется, что ничего понять невозможно. Нужно понять, что Бог — это личность.
1: Ну да, книга Иова очень характерна. Если говорить об этой книге, то мы видим, что, собственно говоря, чем занимался Иов. Сначала он сказал замечательные правильные слова, да, во второй главе. Бог дал, Бог взял. Что ж,
0: будь имя Господне благословен.
1: Потом, когда Иов немножечко посидел, значит, от своей ужасной болезни и скорби, он открыл уста свои, начал на Бога просто роптать. А друзья, которые пришли к нему, утешали его и говорили ему совершенно правильные вещи, вплоть до того, что многие даже святоотеческие творения эти цитаты в качестве прямых наставлений приводят. Хотя это была речь не Иова, а его друзей. Потом ему Бог открылся и тоже его укорял.
0: Какие-то удивительные вещи говорил.
1: Нет, он его укорил ровно так же, как его друзья. А в конце Бог сказал друзьям Иова, что горит гнев мой на вас за то, что вы говорили мне не так верно, как раб мой Иов. А Иов роптал, а они говорили то же, что и Бог. Как в этом разобраться? И тут мы видим еще очень важную вещь в понимании Священного Писания, что оно понимается жизнь. Если человек сподобится от Бога, такой вот, скажем, опять же, возвращаясь к педагогике, да, такого сильного педагогического средства, как Иов, когда Бог его проведет через богооставленность, через какие-то скорби, внутренние искушения, когда для человека потеряют значение все внешние решения, когда он не получит утешения ни в обрядах церкви, ни в молитвах, ни даже в таинствах. Бывает. И он, как Иов, отдержит уста свои и возглаголит Богу, то оказывается, что для Бога это важнее и ценнее, чем правильные речи человека, который не нюхал пороху, скажем так. Вот если человек сподобится через это пройти, то он книгу его по-другому будет читать. А если человек не сподобится, он не сможет. Ну, потому что это вот именно как-то жизнь понимается.
0: Ну, книга действительно совершенно потрясающая.
1: Ну, а все книги в Библии совершенно потрясающие. Ну, потом же он укоряет
0: что-то
1: его.
0: Что-то невероятное.
1: Да, вот там смысл же такой, что я створил, а ты кто такой, что
0: да,
1: сотрясаешь небо.
0: Потрясающий какой-то диалог.
1: Ну, да. Ну, вот, а в итоге получается так. То есть очень жизненно. И даже вот ситуация, возвращаясь к ситуации с Валааком и со ослицей, ведь это же тоже наверняка за этим стоит какая-то очень важная жизненная и именно духовная, потому что это не просто жизнь, а вот именно духовная жизнь в Библии описывает вся целиком. Вот все, что только может быть с человеком в его жизни и в отношении с Богом, есть Библия. Только это, опять же, не в виде трактата, что если так, то так, а если будет так, то так. Вот. А именно в виде вот этих историй вот, написано. А книга пророка Ионы там, с его храпением, убеганием от Бога, да? И опять же, диалог Бога насчет с Ионой насчет тыквы, что милосердие Божие проявляется. Это вещи невероятные. Ну вот, просто я хочу закончить мысль о пророке Валааме, что, может быть, что-то именно какое-то внутреннее в нем произошло за эту ночь такое, что Бог ему вечером сказал «иди», а утром гнев возгорел с него. Мы этого не можем узнать, пока в нашей жизни что-то такое не случится. Какое-то вот изменение, которое бывает в людях. Бывает, что человек благочестив по-настоящему, и там, приходит с литургии причастившись, а вечером впадает в какой-то страшный грех. Бывает так. Вот. Ну, то есть такая переменчивость человеческой души, может быть, вызвала и то, что Бог вечером был один к нему, а утром другой. Трудно сказать. Но во всяком случае, вот еще раз повторю, что очень жизненная книга.
0: То есть нам нужно некоторое, ну, как бы сказать, смирение в чтении Ветхого Завета, что мы действительно не способны некоторые вещи в данный момент, в данном нашем состоянии и в данном нашем опыте духовном понять. Но, может быть, нам что-то откроется.
1: Да, вот мне рассказал один человек, который попал в какие-то вот серьезные внутренние переделки. Он жил какой-то период, подвязался в горах на Кавказе. И вот какие-то тяжелые у него нашли искушения. И он мне тогда говорил, что я тогда читал книгу Иова и некоторые вещи вот из царств, там, просто как откровение. Действительно, это было про меня написано. Так я думаю, как и про каждого из нас написано в Библии, только нужно своего времени подождать, своей ситуации и действительно относиться к этой книге именно в том, что это Слово Божие. Это не просто книга, это Слово Божие.
0: Отец Петр, существуют многочисленные толковые Библии. Что вы посоветуете? И стоит ли читать в каком, так сказать, содружестве?
1: Ну, есть два рода. Первый — это объяснение исторического контекста, и я считаю, что это просто необходимо читать. Потому что, зная контекст, да даже тех же евангельских притч, например, в притче о брачном пире, когда вошел, ну, помним мы все, вошел государь посмотреть возлежащих, увидел одного не в брачной одежде. А дело, вот мы думаем, а почему так? А потому что брачную одежду раздавали при входе, а он просто ее не взял. Счел, что ему не нужна. Ну, такие подробности, знаете. Или, например, вот когда о милосердном самарянине левит проходил и священник мимо, они не просто же не помогли этому человеку. Ведь это левиты-священники, если они коснулись мертвого тела, то они теряли власть священнодействовать на какой-то период. Они боялись, что он мертв. Поэтому они на нее посмотрели, но коснуться боялись религиозных соображений. Самарянин, который не был связан обрядовыми соображениями, оказал помощь. Так что это углубляется контекст. И, конечно, мы видим многие вещи более глубоко. Ну, а Ветхий Завет тем более нуждается в каких-то исторических пояснениях, чтобы мы выяснили контекст происходящего. Вот то, о чем мы говорили. Ну вот, а что касается толкований... Видите ли, сейчас выходит такая серия толкования отцов и учителей церкви до 8 века. Она очень интересная. Там сейчас почти весь Новый Завет вышел, кое-какие книги из Ветхого. Очень много интересного. Но вообще, вот на мой вкус, я не встречал каких-то вот таких комментариев в Библии древних святоотечеств, которые вот мне, что ли, открыли истину. Они, конечно, все в контексте тоже своего времени даны, написаны. С ними, конечно, нужно ознакомиться, разумеется, и очень многие вещи там важны и нужны, но Библия прежде всего обращена к каждому из нас. Это Слово Божие, обращенное вот именно к нам, к лично нам. Поэтому мы, и зная исторический контекст, и, конечно, особенно в догматической части, понимая так, как учит Церковь, все же, скажем так, нравственную часть должны прилагать к себе сами.
0: Спасибо, отец Петр. Хотелось бы еще подробнее поговорить об одной из книг Ветхого Завета, о Псалтире. Псалтирь — это просто, можно сказать, хлеб насущный нашего богослужения.
1: Ну да.
0: И, конечно, здесь возникают те же вопросы очень-очень часто и очень много раз уже обсуждалось, но они продолжают возникать. Вот эти знаменитые мстительные, так сказать, псалмы, такие невероятно жестокие, невероятно какие-то страшные,
1: почему,
0: с такими словами.
1: Ветхозаветные,
0: разбьет младенца о камень.
1: Да,
0: это же самый такой известный пример. А тем не менее, благочестивые иудеи знали псалтирь наизусть, говорят, что и Господь наш знал тоже псалтирь наизусть. И многие стараются подражать ему в этом и все это выучивать. Но, честно говоря, мне тоже один человек говорил, что он иногда просто впадает в раж, когда начинает все эти обличения и проклятия сыпать на врагов своих.
1: Да.
0: Может быть, это все-таки душевредно?
1: Не, ну опять же, здесь ничего иного не придумаешь, как учитывать контекст. Действительно, это вполне, вполне себе ветхозаветный
0: стиль.
1: Стиль, да, когда на врагов нужно. А что, что с врагами делать? Еще не было тогда заповедей. Святые отцы трактуют это духовно, что это относится к врагам нашего спасения, к невидимым духам злобы. Можно так воспринимать? Вот, допустим, в католической церкви при богослужебном использовании псалмов эти строчки просто опускаются.
0: Угу. А у нас все-таки оставляются.
1: Да, у нас все оставляется, да. Ну, поэтому единственный способ здесь воспринимать это духовно. Как проклятие, обращенное уже, разумеется, не к моавитянам, мею, или филистимлянам,
0: да,
1: а прочим народам, а именно к врагам нашего спасения. Хотя иногда, опять же, это все очень жизненно. Иногда человек в такой ситуации пойдет, что он найдет поддержку в этих, особенно когда клеветников там просит избавить, давит Бога.
0: Отец Петр, у вас есть любимые псалмы ваши?
1: Есть, я люблю псалтирь. Причем мне нравится и вот в русском переводе читать, и в славянском это... Все же разные источники есть плагин для славянского, а для русского масоретский текст там есть нюансы, оттенки разные.
0: Давайте немножко поговорим еще о Новом Завете. Вот Новый Завет. Конечно, это тоже хлеб насущный каждого христианина, такое ежедневное положенное нам чтение. Но опять-таки возникают многие вопросы по этому поводу. Скажем, как лучше читать? По зачалам, как в церкви, или подряд? Или это не важно?
1: Здесь можно... И так, и так. Мне кажется, что все же в церкви это в церкви, и можно читать, скажем, позачалу, если мы не были в церкви, чтобы влиться в жизнь церковную. Но вот читать для себя, мне кажется, лучше не ставить себе именно какие-то рамы. Открывать книжку и читать. Может быть, мы прочтем один стих, который нам западет в душу, и нам будет достаточно. Может быть, мы прочтем махом там 10 глав, и не сможем там насытиться, да, божественным словом. По-разному. Мне кажется, здесь не стоит себе ставить правила. Правило одно – читать, стараться ежедневно читать Новый Завет.
0: Ну, опять-таки, те люди, которые это практикуют, часто жалуются на то, что, ну, грубо говоря, глаз замыливается, просто глаз скользит, уже текст практически знаешь наизусть, а ничего не трогает.
1: Ну да, я вспоминаю, что мы
0: трогает.
1: С вами говорили как-то
0: да,
1: об этом, да,
0: да,
1: что
0: да.
1: Библия большая, можно ветхозаветную почитать книгу, очень хорошо. На иностранных языках читать Новый Завет. Это большая польза. Во-первых, глаз совершенно не замыливается. Во-вторых, учится язык. Потом, если более-менее знаешь все же новозаветный текст, это самый лучший способ к изучению иностранного языка. Могу так
0: сказать. Вот это хороший совет, действительно.
1: Да, совершенно я вот сейчас новый. Читаю на немецком языке как раз Новый Завет. Очень полезно. Там есть там некоторые разницы. Ну, так и несущественные, потому что Лютер в перевод с того же сделал источника, что и наш Новый Завет, так, с того эразмовского, критичного еще, до критического издания. Вот, и там, например, в терпении, кто, Господь говорит, претерпевший до конца спасется, а в немецком языке выбрано слово, которое означает вместе с терпением и упование, то есть проуповавший до конца спасется. Ну, вот такие нюансы как раз на иностранном языке и видится глубже.
0: Это вот я слышала тоже такое мнение, что если Евангелие не трогает в какой-то момент, может быть, лучше его отложить и почитать, скажем, духовную литературу.
1: Можно.
0: Того же Сурожского митрополита Антония.
1: Можно. Можно даже не духовную.
0: А какую?
1: Ну, какую-нибудь хорошую. О, Гедри, например. Никитца. Пушкин. Ну, может, все что угодно.
0: И это-то сказать зачтется.
1: Зачтется?
0: Есть же все-таки правила некоторые.
1: Да. То есть мы читаем для того, что нам зачлось, да? А, ну тогда, тогда это другой разговор. Тогда нужно.
0: Ну видите, человек пойдет и будет каяться. Вот, понимаете, вот эту неделю я не мог уже читать Евангелие, но не могу больше.
1: Не мог и не мог. Зачем
0: почитал Пушкина.
1: Все же душа не может вот в напряжении.

0: какой-то степени нудить на это, в надежде, что когда-то сердце отзовется. Но есть некоторые вещи, которые просто нужно делать, и все.
1: Ну, я бы даже и про правила скажу, что уж во всяком случае, если сердце не отзывается, то нужно менять те молитвословия, ну, хотя бы на время, которые в правиле у нас включены.
0: И в чтении Евангелия тоже, ну, то тоже же самое. Да, да. Отец Петр, вот скажите, если говорить уже конкретно о Евангелии, о некоторых местах, которые традиционно вызывают вопросы всегда, вот почему блаженны плачущие? Мы с вами говорили, когда о покаянии, вы сказали, что оплакивание бесконечное — это хорошо, но оно недостаточно.
1: Ну, просто, а что мы понимаем под плачущими?
0: Что Евангелие понимается под плачущими?
1: Ну, вот я и говорю, да. Ведь евангельские плачущие — это несколько, мне кажется, более широкое понятие, чем плач о своих личных грехах. Тот же преподобный Иоанн Лесточник говорит о радостотворном плаче. И святые отцы говорят о плаче как о... Так что плач бывает разный, от радости бывает плач. От умиления бывает плач. От какого-то восторга необыкновенного, там, когда мы сталкиваемся с какой-нибудь великой красотой в природе или в искусстве, тоже может пробить слезы. Так что здесь плач имеется в виду, может быть, такое отзывчивое...
0: Способность человека отозваться, да?
1: Да, отзывчивое, чувствительное состояние. А плач вообще-то... Ведь мы живем в падшем мире. Даже хотя бы сожаление об этом. Можно плакать о других, можно плакать о том, что люди не знают Бога, не знают Христа. То есть здесь-то не обязательно вот о своих грехах. Ну и о своих грехах тоже.
0: Это частный случай.
1: Частный случай плач. Плач о несовершенстве жизни.
0: А интересно, в немецком переводе это место такое
1: плачи,
0: же?
1: Плачущие.
0: Такие же. Вот недавно был у меня разговор с одним знакомым, который мне рассказывал историю, как его приятель, христианин, в общем, руководствуясь, как он считает, Евангелием, решил жить совершенно, так сказать, самостоятельно и не очень обращать внимания на свою семью. Он считает, что он живет по-христиански, потому что это не оставит ради меня, да, Евангелие. Тот недостоин меня. Вот. И, собственно говоря, ну, там все понятно, что говорить. Вы об этом уже много раз говорили. А вот тот знакомый, который мне рассказал эту всю историю, он человек, мало того, что неверующий и, ну, в общем, неверующий, не церковный, он всегда ищет какой-то повод указать на всю нашу несообразность, всей нашей жизни. И он мне рассказал все, говорит, ну, как же так? Почему ваше Евангелие можно толковать, так сказать, в разные стороны? Когда я ему пыталась что-то объяснить, что все-таки это толкование какое-то не очень верное, не христианское. Разве нельзя было написать как-то, ну, пооднозначнее, что ли? Как в Коране, он сказал. Ну, я не знаю, я Коран не читала.
1: Ну... Да.
0: Почему постоянно какая-то возможность повернуть в разные стороны?
1: Во многих местах Писания, конечно, есть такая, что ли, антиномичность, двойственность. Потому что вообще общий принцип при подходе к Священному Писанию, его надо воспринимать в целостности. Ни в коем случае из него что-то не выдирать одно. Так что да, вот в этом месте Писание говорится так, а в другом месте тот же Господь говорит, что да, оставит человек отца своего и прилепится к жене своей. А апостол Павел говорит, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверно. И так далее. То есть нельзя воспринимать это выдранно. Оставит и все. Нет. Оставит ради Христа и ради Евангелия, и оставление это не всегда телесное. И даже не всегда душевное. А говорится здесь о том, что вот самая такая основная связь человека, такая вот самая глубокая, самая физическая, это связь человека с Богом. Христом. Она должна быть на первом месте, она должна вноситься в сердцевину всего, что человек, чем человек живет, даже в семью, даже в отношении с супругами. В их отношения вносится Христос. В этом, кстати, суть таинства брака, что они становятся домашней церковью, они их не двое, а трое. Христос между ними. Они во славу, вот, во имя Христа живут. Вот что значит. То есть здесь исключительно вещи практические. Если семейная жизнь построена не на христианских началах, то ее надо именно ради Христа или перестраивать, или, если это уж совсем невозможно, предпочесть Христа. Но для этого человек должен сам приложить все свои усилия христианские. А если человек просто бросает, то это христианство.
0: То есть, если возвратиться вот к моему этому неверующему знакомому с его обвинением в адрес такого неоднозначного нашего Евангелия, можно ему ответить то, что, собственно, Евангелие тоже может человек понять, только уже живя

0: это во-первых, да? А во-вторых, правда, надо сказать. Евангелие неоднозначно.
1: Вот еще такой вопрос, отец Петр, часто его задают. Как, собственно говоря, создавался канон, новозаветный канон? Почему именно эти книги были выбраны?
0: Эти книги были выбраны потому, что ко времени составления канона, то есть где-то к концу III, начало IV века, эти книги хранились церковными общинами, как апостольские писания, и отвергалось все, что, хотя под именем апостолов ходило, но носило в себе там гностицизм или что-то чуждое христианство. Здесь нужно понять, что значит хранилось общинами. Ведь тогда были гонения на христианство перманентные. И дороже всего для общин были вот эти подлинные апостольские писания, которые действительно хранились преемственно, как зеница ока. То есть можно было преемственно проследить, как они в общину пришли. И доходило до апостолов. А потом, когда гностическая ересь с конца первого века начала появляться. Ну, то есть даже не то, что ересь, а гностицизм решил, как и любой оккультизм, любая теософия, принять на себя и эту одежду еще, и христианскую. То есть как бы обернуться, как Василиса Премудрая, еще и да, вот в христианском обличии. Естественно, тут же стали общины христианские этому сопротивляться. И как раз это очень способствовало, может быть, и, то есть, ну, не может быть, а наверняка в этом было промысл Божий, что выявились именно вот апостольские писания, которые стали именно еще больше храниться и беречься. И уже когда церковь получила свободу, очень быстро сформировался канон Священного Писания, именно как засвидетельственный церквями, вот по принципу святого Викентия Неринского, то, во что общины веровали все, всегда и повсюду. Вот в основе веры общин христианских церквей, которые собрались на Первый Вселенский собор, Афанасий Великий, вот, собственно, дал этот список, даже, по-моему, до Первого собора на каком-то поместном, сейчас уже не помню. Это было сформулировано, вот это было засвидетельствовано общин, как апостольских писаний.
1: Отец Петр, по поводу последней книги Нового Завета, Откровения на Богослова, вот тоже есть такие у многих опасения, стоит ли ее читать, или нужно читать обязательно там по духовным руководствам, или тоже обложившись всякими комментариями, толкованиями.
0: Очень даже стоит. А почему же не стоит читать? Но христианин отличается от других людей тем, что ему Господь вот раз 10 там, вместе с апостолами говорит: не бойся, не бойся, не бойся. А мы все боимся, опасно читать. Ну как же опасность? Церковь дала нам эту книгу для руководства, как Слово Божие.
1: Почему ее не читают в храме?
0: Вот это, кстати, ошибка, что ее почему не читают в храме, потому что ее в храме читают. Другое дело, что чтение у нас опускается. Дело в том, что весь год на все ночные бдения их положено чтение, вообще положено 7 чтений на все ночные. И первое чтение называется великим чтением, это перед шестопсалмом читается. И вот начиная с недели от Фомы, начинается чтение апостола, и во весь год читается весь апостол. И вот Великим постом прочитывается в том числе Апокалипсис. Другое дело, что это опускается. От этого остались отголоски в виде чтения деяний перед Пасхой. Но это более такое огласительное. Вот. А так нет, Апокалипсис должен читаться в церкви. Так что здесь это опасение.
1: Она в вашем подворье читается?
0: Нет, ну у нас нет таких возможностей, чтобы полностью. Хотя в свое время мы пробовали.
1: Я знаю, что недавно и в Москве, и в Петербурге, это же я точно знаю, в нашем соборе Исаакиевском состоялось чтение Апокалипсиса. Может, что-то об этом слышали?
0: Нет, ничего не слышал.
1: Ну вот, я хотела спросить, как вы к этому относитесь?
0: Ну, к чтению Священного Писания я вообще отношусь положительно.
1: Да, но вот видите, оно было в виде такого театрализованного действия, где каждый персонаж Апокалипсиса был озвучен отдельным голосом, и там были и хоры, и чтецы, и какие-то песнопения.
0: Ну, это епархиальное, да, было мероприятие. Но это древняя, между прочим, традиция, правда, западная. Очень древняя. Еще, пожалуй, до разделения церкви она была, когда читается в лицах. Например, страстные события в лицах читались. И даже до сих пор в богослужебных книгах католических написано, что если возможно, то читать в лицах. Отсюда же и страсти, собственно говоря.
1: Да.
0: Так что это древняя церковная традиция. Ну, смотрите, вот если говорить об Апокалипсисе, там есть 3 первые главы и 2 последние, может быть, которые нужно обратить особое внимание. Во 2-й и 3-й главе Господь укоряет церкви. Ну, не только укоряет, но в основном укоряет. Это очень важно, чрезвычайно важно для нас, потому что нельзя относить эти укоры только к церквям тех времен, которые пропали. Это, несомненно, написано для всех церквей. И это очень важное предостережение нам, нашей церковной жизни, чтобы мы не оказались в положении лаодикийской, скажем, церкви. И, наконец, две последние главы, ну, беспримерные совершенно, вот, вообще в истории даже просто письменность, литературы, там, чего хотите. Это единственный вообще случай описания блага, да, скажем так. Вот, так вот. И, когда читаешь эти страницы, ну, очевидно написано Духом Святым. Поэтому, конечно, это надо читать.
1: Отец Петр, и, наверное, уже последний вопрос такой практический. Как все-таки лучше человеку организовать вот это чтение Писания? То есть можно ли его читать в транспорте? Или все-таки лучше какое-то маленькое устраивать себе богослужение?
0: Нет, вот как раз богослужение, мне кажется, не стоит устраивать. Надо читать в транспорте. Если хочется, то читать в транспорте. Да, потом лучше всего читать в транспорте. Не отвлекаешься на все окружающее. Нет, здесь я бы не стал ставить правила. Все же вот здесь слова апостола Павла как-то имеют свойство сбываться, что дух животворит, а буква убивает. Можно и в транспорте такую там строчку прочитать, что человек будет жить этим очень долгое время. Поэтому я...
1: То есть не нужно лишний какой-то, так сказать, сакрализации?
0: Нагромождать лишнего не нужно, да. То есть, когда есть правила, это очень хорошо читать Священное Писание, но это же действительно как хлеб насущный. А хлеб же мы едим, когда проголодаемся. То есть, конечно, у нас чин завтрака, обеда и ужина, но если мы сильно проголодаемся,
1: можем перекуситься по дороге.
0: На булочку там сживем. Точно так же и Священное Писание. Хлеб, который надо есть, чтобы насыщать вот глад.
1: Спасибо, отец Петр. Ну что же, еще одна наша программа «Беседа с пастырем» подошла к концу. Я напомню нашим слушателям, что сегодня гостем нашей студии был игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Даниилова монастыря в Подмосковье. Спасибо большое, отец Петр. Всего вам доброго.
0: До свидания.
1: Программу вела Ольга Суровикина. Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию слово на представление Святой Владычицы нашей Богородицы, святителя Климента, епископа Велического и Охридского.
3: Ликуя ныне в светлое празднество, придите, возлюбленные, насладимся предивного чуда и, отвергнув мрак житейский, просветим чувственные очи и вознесемся умом, созерцая предивное успение Матери Господней, а учеников Его на облаках собранными к погребению пречистого тела преславной Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии. Ибо тою обновился обветшавший грехом род человеческий, тою отворен Эдем, когда-то заключенный Евой, тою клятва разорена, а благословение процвело, и жизнь вечная изошла оттуда, откуда вселилась смерть в нас. Та явилась новым небом, понесши Творца неба и земли. Тою обожилось человечество так, как Христос возлежал во святых ее ложеснах. Ибо, видев нас прельщенными дьяволом и впадшими в смерть, Господь Бог наш, не терпя этого зрелища, умилостивившись над нами, преклонил небеса, сошел, как дождь на руно, вселился во чрево Девы, покрыв плотью божество свое, и стал вкупе Бог и человек, сугубым естеством, почему и наречено росшее его Богородицей. Ее святое успение мы нынче почитаем и светло радуемся. Если же кто, помышляя неподобное в уме своем, скажет, неприлично было ей, породившей жизнедавца Бога, вкусить смерть, то мы им дадим следующий ответ. Так как Адаму по преступлении было сказано, «Яко земля еси, и в землю отъидеши», а мы от него имеем начало бытия, а равно и кончину, то и Господь наш Иисус Христос пришел на землю и принял смертную плоть, и ради нас вкусил смерть плотью, а не божеством, ибо божество всегда было бесстрастно и бессмертно. Но поскольку Он естеством Бог и человек, то Он вкусил смерть человечеством, а не божеством, и как бессмертный воскрес и воскресил с собою первозданного Адама и прочих праведников, умерших после него. Поэтому и Пречистая Госпожа и Преснодева Мария, Матерь Божия, плотью смерть вкусила. Сам Господь Бог сошел к ней с небес со множеством бесплотных сил и пречистыми руками принял пресвятую ее душу. По молитве ее со всех стран для провождения честного тела силой духовной на облаках собрались апостолы, не только те, которые были живы, но и которые уже приставились, внесли ее в Гефсиманию и, сотворив здесь целование и хвалы, положили ее в гробницу, из которой она в третий день восстала из гроба, ибо подобало ей быть исхищенной из гроба и матери быть у сына. Так представилась Матерь Живота, отворившая роду человеческому входные двери в вечную жизнь. Днесь Матерь Господа Бога нашего восходит из Нижнего Иерусалима в Горний, небесный град вечного Царства Христова. Днесь пресветлое облако восходит к неприступному свету бесплотных сил. К ней припадая, ныне мы возглашаем: «Радуйся, источившая бессмертие роду человеческому! Радуйся, новый кивот, понесший не скрижали каменные, но самого законодавца Христа, спаса мира! Радуйся, купина неопалимая, носившая огонь божественный в пречистом своем чреве! Радуйся, гора несекомая, от которой отсечен камень разумный, Христос, сокрушивший идольские капища! Радуйся, пресветлое облако, понесшее мысленное солнце, Христа во чреве своем! Радуйся, радость бесплотных сил, бессеменно зачавшая и неизреченно родившая Творца ангелов и всея твари Создателя! Радуйся, пророческое исполнение и совершение нашего обновления! Радуйся, апостольская радость и мучеников твердое стояние! Радуйся, пространное вместилище невместимого естества! Радуйся, приявшее в себя светило незаходимого света, весь мир, богоразумно озарившее и освещающее все своими молитвами! Радуйся, трапеза духовная, приявшая в себя хлеб небесный, давший себя всем во спасение и дающий жизнь верным! Радуйся, обновление Адамова и разрешение Евина! Тобою, Госпожа, мы избавились от идольского прельщения, Тобою вновь мы возвращаемся в первозданную жизнь, Тобою, Пречистая Госпожа, мы нарицаемся сынами Божьими, верой крестясь во Святую Троицу! Тобою, супостат наш дьявол, был побежден и низринут в огонь вечный с бесами своими. Тобою побеждаются всякие ереси и противники христианские. Тобою, Пресвятая Дева, болезни и страсти наши отгоняются. Тобою великие смиряются, а нищие обогащаются, хранимые благодатью. Тобою, Пресвятая Госпожа, рай отворен, а Царство Небесное даруется всем с верой, исповедающим Тебя, Матерью Божией. Ты явилась для печальных заступлением, для больных исцелением ибо понесла понесшего на себе болезни и страсти наши. Тебя славят, Дева Богородица, архангельские и бесплотные лики, Тебя хвалят патриархи и пророческие чины, Тебя чтут апостольские соборы и мученические полки, Ты — архиереев венец и человеческому роду спасение. Ты и ныне, непрестанно молясь за нас, почитающих святое Твое успение, всякие страсти отгоняй и болезни исцеляй, напасти расточай, ереси потребляй, мир и здравие подавай, и спрашивая Царство Небесное у Сына Своего и Господа Бога нашего и Спаса, Иисуса Христа. Ему же подобает вечная слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и с Пресвятым, благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Прозвучало похвальное слово на представление Святой Владычицы нашей Богородицы, святителя Климента, епископа Велического и Охридского. Читал Алексей Веснер. Святитель Климент Охридский был учеником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и сам удостоился быть прославленным как равноапостольный просветитель славян. Климент по происхождению славянин. Он помогал святым братьям распространять христианство в Моравии. После изгнания из Моравии Климент вместе со святыми исповедниками Ангеляром и Наумом прибыли в Болгарию, где их встретили с почетом и просили ввести богослужение на славянском языке. В Болгарии святой Климент исполнял должность учителя до 893 года. Он организовал школу при княжеском дворе, достигшую высокого уровня в царствовании Симеона, а в юго-западной Македонии создал школы отдельно для взрослых и детей, которых обучал грамоте. Общее количество его учеников было огромным. Только избранных, принадлежавших к клиру, известно 3500 человек. В 893 году святой Климент был возведен в сан епископа Дремвицы или Велицы, а его место занял святой Наум. Святитель Климент первым из болгарских иерархов стал служить, проповедовать и писать на славянском языке. Трудился святитель во славу Божию до глубокой старости, исполняя и епископское служение, и продолжая переводческую деятельность. Он мирно отошел ко Господу в 916 году. Тело святителя было погребено в основанном им Охридском Пантелеймоновом монастыре. В истории культуры святитель Климент считается первым славянским писателем. Он не только продолжил переводческое дело, начатое святыми Кириллом и Мефодием, но и оставил свои писательские труды, первые образцы славянской духовной литературы. Память равноапостольного Климента, епископа Охридского, празднуется в соборе болгарских просветителей 9 августа по новому стилю.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. В нашу жизнь уже вошли такие события, которые обозначаются английским словом «sharing». В переводе «share» – «делиться». «Sharing» – это такой процесс, когда люди делятся с другими вещами, предметами быта, принадлежностями, которые уже сами не используют. Смысл шеринга – дать вторую жизнь вещам, которые вам уже не пригодятся, а также найти себе что-то полезное, чтобы не покупать нового. Согласимся, что это экологично, так как шеринг позволяет снижать объемы производства новых товаров, а также уменьшает нагрузку на свалки. Движение «Раздельный сбор» включает шеринг в число своих акций. И вот уже 5 сентября на улицах Санкт-Петербурга пройдет школьный шеринг, где горожане бесплатно смогут обменяться принадлежностями для учебы и творчества. Это мероприятие проведут волонтеры экологического движения «Раздельный сбор» в разных уголках города. Об акции рассказывает эколог, координатор проектов движения «Раздельный сбор» Екатерина Шалунова.
2: 5 сентября, первую субботу, мы приглашаем жителей Петербурга на городскую акцию, которую мы называем «Школьный шеринг». Основная ее идея – найти новых хозяев разным школьным принадлежностям и канцелярским каким-то вещам. Кто-то отправляет своих школьников учиться и обнаруживает, что, например, с прошлого года остались какие-то накопления тонких тетрадочек, краски, пластилин. Ребятишки уже подрастают, и, например, им это становится неактуально. Вот чтобы это не выкидывать, мы предлагаем обменяться. Можно приносить любые письменные принадлежности, карандаши, ручки, фломастеры, линейки, обложки. Можно приносить папки, какие-то товары для творчества, вот, например, связанные с рисованием, с лепкой, наклейки и даже школьные рюкзаки. Что нельзя приносить? Мы хотим, чтобы вещи нашли новых хозяев, и поэтому мы ограничиваем список. Например, не нужно приносить учебники, они очень быстро устаревают, и достаточно трудно найти нового хозяина, чтобы именно пригодилось. Также просим не приносить школьную форму и вещи, которые уже невозможно использовать, потому что они, может быть, грязные, сломанные, там, неполный комплект, если это важно, и так далее. Но, например, если у вас есть пачка пластилина, и там она начата, например, какой-то половинка кусочка или один кусочек там ребенок использовал, то на самом деле можно принести даже не целую пачку пластилина. Возможно, кто-то использует вот даже то, что осталось. Самое главное, вещь можно продолжать использовать по назначению. То есть, если это рюкзак, то чтобы он закрывался, и не нужно было прикладывать каких-то титанических усилий по приведению его в приличный вид. Может быть, чуть-чуть смахнуть пыль, в крайнем случае.
1: Екатерина, вы рассказали о том, что можно приносить на акцию. А кто может забирать эти вещи?
2: Вот очень часто возникает вопрос, можно ли прийти на школьный шеринг, ничего не принося на обмен. Да, действительно, у нас нету цели, прежде всего, выдавать эти предметы людям, которые испытывают какие-то сложности в жизни и так далее. На самом деле мы приглашаем абсолютно всех меняться, приносить вещи, а также можно и брать вещи, даже если вы не принесли ничего самостоятельно. У нас бывали такие случаи, когда, например, мужчина обнаружил, что происходит вот этот шеринг, он совершенно про него не знал, но он сказал, что он любит мастерить из дерева, и ему нужны карандаши, именно какие-то специальные, твердые. И когда он их нашел, он был так искренне рад, и мы тоже очень сильно радовались, что такое случилось. Таким образом, вещи, которые не нужны вам, на самом деле могут быть супер актуальные, востребованные по любым причинам. Брать вещи можно не только школьникам, можно любым людям, взрослым людям, пожалуйста, пенсионеры с удовольствием тоже берут, иногда там приходят, возьмут пару ручек, да, и вполне себе довольны уходят, что поучаствовали. Также не стоит стесняться приносить свои вещи, потому что даже если, не знаю, какой-то блокнот или ручки или какая-то готовальня лежит уже там, не знаю, 10 лет, 20 лет, она может быть очень полезной для кого-то еще. Если вещи не разберут, мы их не будем выбрасывать. Мы заранее договорились с нашими партнерами. Это благотворительные фонды, которые с удовольствием забирают все, что остается после шеринга. Мы как раз согласовываем с ними список вещей, и мы твердо уверены, что вот эти вещи не будут выкинуты и, соответственно, найдут себе новых хозяев. Повторное использование, экологичнее переработки. Пусть тот же самый стаканчик для воды послужит еще там хотя бы год или пару лет, прежде чем попасть на переработку. Потому что, не покупая новые вещи, мы не только не выкидываем их на свалку, да, мы еще и немножко экономим ресурсы для их производства. Комплексное у нас получается ресурсосбережение. Никаких ограничений по количеству вещей, которые можно принести или можно взять, у нас нет. Иногда бывает так, что приходят, например, сотрудники ближайшего детского сада или библиотеки. У них есть какие-то творческие, например, мастер-классы или кружки, где ребятишки что-то делают. И мы с удовольствием можем отдать хоть, там, не знаю, 5 коробок карандашей, да, вот все, что вот есть в наличии. Главное, чтобы это потом было использовано по назначению. И, к счастью, люди уже почти не стесняются брать нужные им вещи. Могут участвовать не только школьники и их родители. Кто-то берет, там, не знаю, папку для работы или для чего-то еще. Просто для творчества даже. Тут нет никаких ограничений.
1: Напомните, пожалуйста, как можно стать участником школьного шеринга?
2: Этот шеринг будет проходить у нас уже в 5-й раз. Мы с удовольствием приглашаем жителей Петербурга. Первую субботу, 5 сентября, адреса и время работы точек можно будет уточнить, если вы позвоните нам по телефону. Будние дни, номер телефона в Петербурге 467-81-80. И по будним дням мы будем рады вам ответить, что можно приносить на шеринг, на каких точках пройдет акция и в какое время. Еще раз подчеркну, точек у нас больше 15, то есть это практически в каждом районе города. Если нет возможности прийти на акцию именно в этот день, вы можете зайти к нам на сайт, раздельный сбор, экологическое движение, и там, например, посмотреть, когда будет следующая акция, и узнайте, например, какие будут возможности дальше. А также можно, еще раз предлагаю, позвонить нам по телефону, это регулярно работающее дежурство, служба поддержки раздельного сбора, номер телефона 467-81-80, и по будням можете уточнить, если хотите что-то передать на повторное использование. Например, мы сможем вас напрямую связать с благотворительными фондами, которыми мы сотрудничаем. Вот по этой теме, например, по канцелярии, и вы сможете самостоятельно передать какие-то вещи, которые хотите пожертвовать. Также мы приглашаем, собственно, быть волонтерами, потому что реализуют эту акцию наши замечательные волонтеры. То есть это люди, которые добровольно, да, в свободное от основной деятельности время приходят на акцию. Основная задача волонтера – это контролировать, что приносят, и приглашать окружающих людей, которые приносят на акцию, например, вторсырьё на переработку, приглашаем их, например, что-то взять. Мы говорим: смотрите, у нас сегодня будет школьный шеринг, вы можете взять все, что вам необходимо из канцелярских принадлежностей. Волонтерство на школьном шеринге не требует специальной подготовки. Мы проведем короткий инструктаж, организуем место. В течение примерно 2 часов на улице нужно будет постоять и общаться с людьми. Это основная задача.
1: Адреса и время работы школьного шеринга, который состоится 5 сентября в субботу, можно узнать по телефону, который назвала Екатерина, а также на странице акции и в соцсетях движения «Раздельный сбор». Сохраним наш город чистым, примем участие в экологической акции 5 сентября. Репортаж подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до мажор из цикла 24 прелюдии опус 28 Фредерика Шопена.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Я хочу сегодня сказать несколько слов о религиозном понимании женщины. Главным образом потому, что на эту тему недавно было написано нечто требующее разъяснения. В одной недавно изданной антирелигиозной брошюре я прочел следующее. Христианство смотрело на женщину как на низшее существо, принижало ее человеческое достоинство, способствовало распространению презрительного отношения к женщине. На это обвинение как-то особенно уместно ответить сейчас, в конце августа, когда православная церковь празднует один из самых любимых своих праздников – праздник Успения Божьей Матери. Праздник этот был всегда столь популярен, что с самого начала христианства на Руси именно он – был бы как бы национальным, народным праздником. И Успенский собор в Москве был главным храмом всей страны. Успение – это воспоминание смерти Марии, Матери Иисуса Христа. Это только один из так называемых богородичных праздников, в которых вспоминаются отдельные события из жизни Марии. И, конечно, именно в образе Божьей Матери, в любви к ней, со всем особым почитанием и выразило христианство свое не столько понимание, сколько ощущение и переживание женщины. Тут ключ к христианскому подходу к ней. Нужно помнить, что в эпоху, когда возникло христианство, взгляд на женщину, как на существо низшее по отношению к мужчине и ему подчиненное, был взглядом всеобщим. Идея равноправия, равноценности женщины сравнительно недавнего происхождения, и нужно подчеркнуть, эта идея родилась только там, где было проповедано и принято христианство, и нигде больше. Но христианство начало не с прав, о правах, равноправии и прочем. В ту эпоху вообще разговоров не было. И навязывать эту тему первым векам нашей эры так же несуразно, как спрашивать, почему тогда не было самолетов. Христианство начало с признания за женщиной всей цельности и неповторимости человеческой личности. Во Христе, говорил апостол Павел, ничего не значит ни мужеский пол, ни женский. А важна, значит, полнота человечности. Сказать это в то время было совершенно неслыханным, революционным новшеством. Но христианство это сказало как самую простую, самую самоочевидную истину. И, конечно, именно тут, в этом признании и провозглашении полноты человечности в женщине, корень и основа медленного прорастания идеи и полноправия, и творческих возможностей женщины, и вообще всего того места, которое она теперь занимает в человеческом обществе. В образ же Марии, Матери Христа, Церковь сделала шаг дальше. В женщине, в ее духовной нравственной красоте, в силе ее любви, самоотдачи, терпения, она признала и провозгласила вершину человеческого совершенства, величайшее выражение человечности, честнейший херувим и славнейшую без сравнения серафим, выше ангелов, выше, чище, лучше всего, что можно себе представить. Так вот, можно ли еще говорить о христианском презрении к женщине, о низведении ее в христианстве в категорию низших существ? Вглядитесь в изображение Марии, Матери Божией, на иконах. Всмотритесь в эту поразительную духовную красоту образа матери с младенцем, где все человеческое, оставаясь человеческим, вознесено на такую высоту, сияет таким светом, излучает такую всепобеждающую любовь. «Радуйся, ею же радость воссияет», — поет церковь в одной из своих молитв. «Радуйся, радости, приятелище». Да, по сравнению с этим пониманием женщины, я мистической силой в мире, я великого призвания быть источником радости и любви. Все другое, что можно сказать об ее правах, трудовых и иных, плоско, мелко и серо.
0: Дорогие братья и сестры, На волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Восьмая песнь канона праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры, прозвучала в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Итак, в своей статье о назначении поэта в пушкинской речи, практически уже предсмертной, Александр Блок говорит: «Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония. Никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии». Вот здесь нам с вами снова придется остановиться, потому что в этих словах блоковских может почудиться снобизм. Поэзия добывает нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Можно заподозрить Блока в том, что он высокомерен по отношению к человечеству и людей считает не более чем человеческим шлаком. Но для того, чтобы понять эти слова, нам с вами придется вспомнить некоторые мотивы Блока и Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов – один из самых знаменитых поэтов русского символизма, с которым Блока связывали весьма сложные отношения, неоднозначные. Так вот, у Вячеслава, а потом и у Блока, одним из очень важных образов, который стоит в ряду символов, рассказывающих о предназначении человека, является образ угля и алмаза. Вот что такое этот шлак, из которого можно добыть нечто драгоценное, интересное, прекрасное. Вячеслав Иванов в одном из своих стихотворений говорит: «Когда, сердца пронзив прозрачность, исполнит солнцем темных нас, мы возблестим, как угля мрачность, преображенная в алмаз». Все мы с вами учили химию в школе и знаем, что уголь и алмаз — это углерод, ну, разные формы существования углерода. То есть это практически одно и то же вещество, но оно проявляет себя абсолютно по-разному. Так вот, равным образом человек, оставаясь всегда человеком, может быть очень разным, потому что человек — это и бесформенное, аморфное, темное, непрозрачное для духа, для божественного присутствия масса. И в то же время человек — это прекрасный алмаз. Он может быть и тем, и другим. И зависит это от чего? «Когда, сердца пронзив прозрачность, — говорит Иванов, — исполнит солнцем темных нас». Вот прозрачность — одно из понятий богословских. И есть этот образ и у Григория Паламы, и в своих проповедях владыка Антоний Сурожский комментирует этот образ. И говорит он о том, что если человек проницаем, прозрачен для божественного света, то он может наполниться этим светом и может изливать его на окружающий мир, на других людей. Он может сиять вот этой солнечной, божественной радостью и красотой. Мы с вами помним, что Христос, Бог наш, это солнце правды. Так говорит о нем церковная поэзия. И мы понимаем, что Бог — это свет, и это источник света, и это свет истинный, который просвещает мир. Так вот, это самая добыча чего-то интересного и драгоценного из груды человеческого шлака, это и есть преображение человека темного, угольного, черного, непроницаемого для божественного света, в человека алмазного, в человека прозрачного, который способен свет в себя вбирать и потом его отдавать. У Блока в поэме «Возмездие» есть слова, которые говорят именно об этом. Та же самая идея поэтическая и богословская в них заключена. Он говорит: «Созрела новая порода уголь превращается в алмаз. Да, то есть вот она, новая порода людей, новое поколение, новое предназначение человека выявляется через вот это превращение угля в алмаз. Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. И в этом великом богочеловеческом деле выращивания, культивирования новой породы, конечно, культура и поэзия, прежде всего, имеют абсолютно решающее значение. И когда Блок так настаивает, так пытается нас убедить в значимости поэзии, когда он отстаивает право поэта на то, чтобы он занимался своим делом и только своим делом. Не обязательно поэту мести улицы и штамповать какие-нибудь детали, да, потому что он может пригодиться для другого, то Блок пытается как раз оправдать эту самую роль культуры в нашей жизни. Это роль, которая сейчас вовсе не очевидна. И мы с вами об этом уже говорили. И блоковское завещание, вот эта самая статья о предназначении поэта, на самом деле обращена не столько к людям, профессионально занимающимся литературой. Эта статья обращена ко всем нам. Потому что поэзия существует для народа, для людей, для каждого из нас. Это вовсе не цеховое занятие поэтов, это то, что имеет общенациональное значение. И я часто думаю о том, что русская литература — это некоторый фундамент, на котором строится единство нашего народа. Потому что до тех пор, пока мы все помним Пушкина, Грибоедова, Гоголя, мы говорим на одном языке. И нам не придется много объяснять друг другу, иногда достаточно какой-то краткой цитаты, чтобы произошло соединение сознаний и чтобы состоялся самый глубокий человеческий контакт. Если мы потеряем этот общий язык, это великое достояние русской поэзии, русской литературы, то наше единство рассыплется никакими внешними лозунгами, никакими политическими авантюрами невозможно собрать и соединить народ. Вот это великое дело собирания и создания народа осуществляет культура. И Блок это очень хорошо понимал. Ну, давайте мы продолжим чтение его статьи. «Не будем сегодня, в день отданной памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал иной, тайной свободы. По-нашему, она личная, но для поэта это не только личная свобода. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусств и вдохновенья, безмолвно утопать в восторгах умиления. Вот счастье, вот права». Это слова из одного из последних стихотворений Пушкина, которые мы все знаем, даже из школьной программы, как мне кажется. И очень важно то, что эти стихи Пушкин пишет в последний год жизни. Это стихи из знаменитого Каменноостровского цикла, в который входит, в частности, и знаменитейшее православное, в кавычках, да, стихотворение Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны», которое представляет собой перевод великопостной молитвы Ефрема Сирина. И опять же, нам с вами, современным читателям, может показаться очень странным, что, с одной стороны, Пушкин в это время очень отчетливо определяет себя как поэта христианского. Он говорит открыто, ясно, необыкновенно убедительно и просто о ценностях христианских, ценностях православных. И в то же время появляются вот эти удивительные слова о личной свободе, о красоте частной жизни, никому не давать отчета, путешествовать там, где ты хочешь, и наслаждаться красотами природы и созданиями искусств. Вот это счастье, говорит Пушкин. Для нас это может показаться удивительным, потому что мы с вами уже говорили об этом. У нас почему-то православие отдельно, культура отдельно, а частная домашняя жизнь отдельно. И все эти вещи никак не пересекаются, и возникает такая раздвоенность, расстроенность личности. Для Пушкина это все одно, это все едино. Блок пишет: «Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же. Любовь и тайная свобода внушили сердцу гимн простой. Это тайная свобода, это прихоть, слово, которое потом всех громче повторил Фет, безумной прихоти певца. Вовсе не личная только свобода, а гораздо большая. Она тесно связана с двумя первыми делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонии людей, в третьем деле Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах. И эти дела не личные». Вот здесь мы с вами остановимся и вспомним, может быть, мы уже достаточно давно об этом говорили, что это за три важных дела, которых требует от поэта Аполлон. И снова мне хочется подчеркнуть, что речь идет не только о профессии поэта, речь идет еще и о развитости, зрелости любой человеческой души, потому что поэзия есть сотворчество двух людей: того, кто написал стихотворение, и того, кто его читает. Поэзия не может быть без читателя, и это знали все поэты. Так вот, три дела предписывает нам задача рождения нового человека, задача совершенствования человеческой природы. Первое дело заключается в том, по мнению Блока, и не только его, но и многих его современников, что необходимо погрузиться в глубину вещей, достигнуть той первоосновы мира, где катятся музыкальные волны. Вот на этой невероятной глубине человек может встретить Бога. Не побоимся этого, потому что речь идет в блоковской статье именно о божественных основаниях сущего. Речь идет о том, что за каждым явлением природы и культуры сокрыта божественная воля, которая эти предметы призывает к жизни. И человек, который погружается в глубину, он совершает такое очень трудное, но необходимое усилие отказа от банальных очевидностей и проникновения вот в эту священную красоту и драгоценность всего сущего. Второе дело поэта, говорит Пушкин и говорит Блок, это воплотить звук в некой форме. Ну, поэт это делает в слове, художник ищет краску и линию, и архитектор ищет правильное соотношение форм, поверхностей, фактур и так далее. То есть каждый художник, каждый автор имеет дело со своим материалом. Но идея всегда одна и та же. Идея заключается в том, чтобы вот эту постигнутую красоту, значительность, нравственную качественность мира сделать воплощенной в произведение искусства. Потому что все искусство об одном и том же, о том мире, в котором мы с вами живем, но мы его не видим. Мы не видим его именно потому, что мы всегда заняты делом, в кавычках. То есть мы добываем пищу и суетимся, решая всевозможные задачи, но эти задачи не приближают нас к жизни, а удаляют нас от нее. И только искусство позволяет человеку бескорыстно и свободно взглянуть на мир Божий и на самого себя и прикоснуться вот к этой тайне божественного присутствия в сотворенном Господом мире. Так вот, поэт свои тайные вдохновения воплощает в форму. Вот этот музыкальный напор, эту музыку небесную.

участвовать в этом произведении искусства, будем видеть картину, будем читать книгу. Вот в этот момент и начнется внесение гармонии в мир, преображение, претворение человеческой природы. Так вот, по мнению Александра Блока, для того, чтобы это великое дело усовершения, устроения, гармонизации мира можно было сделать, необходима тайная свобода или личная свобода. И вот что это за ценности? Об этом тоже нам с вами, может быть, стоит немного поразмыслить, потому что в 20 веке мы претерпели такие времена, когда сама мысль даже о личной свободе была крамольной. Почему? Потому что, ну, даже если вспомнить какие-нибудь наши пионерские годы, вот, кто был пионером, тот меня поймет. Нам же все время говорили: не отрывайся от коллектива, да? Не уклоняйся от участия в общественных делах, будь всегда вместе с другими. И слово «единоличник» — это было какое-то страшное ругательство. Если человек дерзал иметь какую-то свою маленькую тайную личную свободу, то это порицалось. Надо было идти с троем, с песней, под барабанный бой, в красных галстуках. И это считалось настоящей жизнью. А если человек тихонечко ковырялся в каких-то своих книгах, что-то писал, что-то рисовал, чем-то таким увлекался, особенным, отдельным от других, это, ну, мягко говоря, не приветствовалось. Это могло быть терпимо, но это всегда было подозрительно вот для того самого коллектива. И, опять же, возвращаясь к судьбам русской поэзии в конце XX века, за что, собственно говоря, преследовали Иосифа Бродского, которого так твердо многие разнообразные критики называют продолжателем великой петербургской поэзии, которая умирала вместе с Блоком и Гумилевым. За что судили Бродского? За то, что он был поэтом. И это было приравнено к тунеядству. Он ведь не был политическим борцом, он не был в ряду диссидентов. Он просто позволял себе тайную свободу. И этого было достаточно для того, чтобы начать преследование и травлю человека. Вот эта личная свобода, частная жизнь, это то, что больше всего было ненавидимо всеми тоталитарными режимами. С другой стороны, как мне кажется, это одно из самых великих и мощных средств преобразования мира, которые нам даны. И я скажу почему. Потому что на самом деле мы получаем в ответственность от Господа совсем немного. Мы получаем в ответственность нашу семью, наших детей, наших друзей, нашу профессиональную деятельность. А люди думают, что этого мало. И они стремятся властвовать, они хотят быть политиками, они хотят издавать законы и так далее, судить кого-то, например, что-то такое придумывать, какие-то проекты, которые должны будут изменить мир к лучшему. Но это пустые занятия, потому что мир может возродиться только из зерна. Невозможно обрабатывать поле, на котором ничего не посеяно. А вот этим зерном является наша маленькая личная жизнь. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию утопическую и чудесную, невероятную, что все люди в пределах нашего города или нашей страны стали вдруг любить своих близких, качественно воспитывать своих детей. Да, вместо того, чтобы упираться в телевизор, с детьми разговаривать, с ними гулять, с ними играть, чему-то их учить. Это изменит нашу жизнь за 10 лет. Потому что те дети, которым сегодня 7, через 10 лет им будет 17, и они будут взрослыми,
они будут получать профессию, и в скорости они будут вот тем самым творческим, активным,

поколением, которое меняет картину жизни в стране. Это так просто, казалось бы, дать любовь и присутствие и заинтересованность своим детям. Но это то, на что ни у кого не хватает времени. Потому что, к сожалению, мы все заняты какими-то великими проектами. И в результате у нас все разрушается и покрывается бурьяном на глазах. И остановить этот процесс невозможно. Потому что какие бы там законы ни принимались, какие бы социальные программы ни разрабатывались, если нет вот этого здорового зерна, ребенка, который растет в любви и глубоком духовном контакте с родителями, то все это будет пустое и впустую. И это никому. И никак не нужно. Так вот, получается, что вот та самая тайная свобода, личная свобода, о которой говорит Пушкин и которую так понимает Александр Блок, это и есть самое драгоценное достояние человека. Потому что преобразование мира, изменение жизни, корень достоинства и самостояния каждого из нас находится именно здесь. Вот в этой такой простой сфере личной свободы. Причем на нашу личную свободу всегда посягали и посягают самыми разнообразными средствами. Но ведь мы можем этому противостоять. И для того, чтобы этому противостоять, не нужны революции, не нужны баррикады, не нужны никакие там дебаты политические. Не нужно быть хозяином телевизионного канала. Ничего этого не надо. Надо просто любить и видеть правду евангельскую и жить по этой правде вот в своей маленькой жизни. Это очень возможно. Но это оказывается для нас трудным, потому что все наше общество, вся традиция воспитания, образования ориентирует нас на другое. Нас все время призывают быть в коллективе, быть в стае, быть в каком-то сообществе. А это сообщество в наши дни, в 10-х годах 21 века, превращается в такую непрерывную гонку за какими-то призами, которые весьма сомнительного качества. И когда Блок пишет вот об этой драгоценности личной свободы, тайной свободы, то он опять же смотрит вперед, и он говорит нам о том, чем мы можем, должны дорожить более всего. И хочу обратить ваше внимание на то, что это тайная свобода. Тайная свобода. Много раз мне приходилось видеть людей, которые рассуждают о свободе. И я убедилась в том, что чем больше человек кричит «я свободный человек», тем больше в нем рабства. Потому что истинная свобода вовсе не является декларацией, претензией, внешней манифестацией. Свободный человек, он даже не понимает, что он свободный. Он просто живет свободно, и все, и ему даже не приходит в голову как-то особо это декларировать. Точно так же, как мы дышим, не замечая этого. Мы не можем рассказать рецептов ходьбы. Мы просто ходим по земле. Да, вот точно так же свобода, она либо есть, как глубокое органическое состояние, либо ее нету. И восточные мудрецы, даосы, они говорили о том, что мастер жизни — это тот, кого никто не знает. То есть получается, что истинная свобода, глубинная человеческая свобода, человеческое совершенство совершается в большой простоте и незаметности. Нам кажется иногда, что свободный человек — это богатый человек, у которого есть много-много-много денег, и он все может купить. Но на самом деле это совсем не так, потому что вот тот самый мастер жизни, который является ключевой фигурой для даосского, буддистского, дзенского опыта, это может быть какой-то тихий старик, который плетет корзины на берегу реки, или путешественник, нищий странник, или это незаметный учитель поэзии, который служит и подчиняется всем требованиям службы своей. То есть внешне в нем нет никакой яркости, никакой привлекательности, как говорят сейчас молодые люди, крутизны, да?
А он прост. Он прост, и именно поэтому он велик, потому что он глубинно свободен и совершенно счастлив. Счастлив именно в этой простоте, смирении, кротости, незаметности. Вот она, тайная свобода. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, говорит Блок, и в своей статье о предназначении поэта он все время говорит именно об этом, о тайной свободе, которая есть наше самое драгоценное достояние. Эту свободу мы можем хранить и возделывать, и это тот фундамент, на котором совершается преображение человека. Ну, давайте продолжим чтение статьи Блоковской. «Между тем, жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин, слабела с ним вместе и культура его поры, единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые-сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно. Может быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим. Надо пережить еще какие-то события. Приговор по этому делу в руках будущего историка России. Смысл вот этого пассажа довольно понятен нам, потому что если мы и не будущие историки России, то во всяком случае люди, которые живут через 85 лет после смерти Блока, и мы понимаем, что правы были именно его разлетающиеся мысли и та страшная истина, которая в его мыслях мелькала. А что это была за истина? А вот смотрите, сам Блок во многом был кающимся интеллигентом, несомненно. Мы с вами уже говорили об этом. Он все время испытывает чувство вины перед народом и чувство солидарности даже вот с теми самыми 12, о которых он написал свою загадочную поэму. Пушкин поэтому для Блока это некая... Ну, тайна и загадка. Почему? Потому что над смертным одром Пушкина раздается младенческий лепет Белинского. То есть Пушкин — это некий расцвет, апофеоз дворянской культуры. И претензии революционно-демократической критики к Пушкину, в частности, Писарева, а началось это уже у Белинского, они именно в том и состоят, что вот где Пушкин — это как бы такой дворянский поэт, да, и он вовсе не... озабочен нуждами народа, и он не думает о народных страданиях, о народных слезах и так далее. Но мы знаем, что о народных слезах лучше всех писал Николай Алексеевич Некрасов, что не мешало, впрочем, тому же самому Некрасову быть помещиком, проигрывать в карты огромные суммы и так далее. Но вот чем ужасна эта самая линия Белинского, Писарева, там, Чернышевского и прочих революционных демократов. Во-первых, это были критики. Не то чтобы я была против всякой критики, но, тем не менее, фигура критика в литературном процессе, она всегда какая-то сомнительная. Вот кто такой поэт или писатель, это понятно. Это человек, который может написать поэму, роман, рассказ. И он же может выступать в роли критика, когда он размышляет о том, что он сделал, или о том, что сделал кто-то другой. А ведь кто такой критик?
Что они написали, собственно говоря? От Белинского никакой литературы качественной не осталось. Ну, там были какие-то туманные стихотворения, но назвать это графоманство поэзией, по-моему, никто не решался. Что касается Чернышевского, то да, в школе мы опять же с вами проходили роман «Что делать?». Были у него и другие романы, «Пролог», там еще кое-что. Но это все крайне беспомощно, ужасно, с точки зрения литературы, ничтожно. И таким образом критик — это, оказывается, такой человек, который сам-то ничего не пишет и не может написать. Но мнение высказать по любому поводу готов. И критик — тот же самый Писарев, который орет во всю глотку, Белинский, который лепечет младенческим лепетом. Но этот лепет, между прочим, нам всем навязывали многие годы. Я помню, как всех нас тошнило от «Луча грозы в темном царстве», от статьи Белинского о Пушкине и так далее. Это был такой какой-то бесконечно гадкий довесок к родной классике. Мне кажется, что не в последнюю очередь отвращение к классической литературе русской, оно воспитывалось необходимостью читать вот эти удивительно бездарные статьи. Так вот, критик бездарен, но он обладает возможностью судить. И, как мне кажется, Блок пишет ровно об этом, о том, что вот из этой самой демократической критики вырастает чернь. Вот чиновники от искусства, чиновники от литературы, абсолютно пустые, творчески бессильные и обладающие неизвестно откуда им данной властью, всех гонять, шпынять, судить, осуждать, высказывать свои мнения и так далее. Это очень плохо. Это плохо, потому что вот эта зараза критики, она сидит в каждом из нас. Нам почему-то кажется, что мы имеем право любому сделать замечание и потребовать у него отчета. А какая у вас художественная система? А что у вас за богословие? А что это вы здесь в модернизм впадаете? А почему это здесь у вас какие-то непонятные образы и мотивы? Но при этом возникает какая-то удивительная ситуация, которая ставит посредственность выше, чем гения. И оказывается, что Пушкина, который наше все, любой может пнуть и плюнуть и сказать, что это непонятно мне, а поэтому это гадость и это плохо. И вот в нас вот эта чернь заключена внутри. Мы не обладаем смирением перед искусством. В нас нет уважения к Творцу, уважения, которое существовало в древние времена. А в нас есть вот эта гаденькая мысль: мы народ, а значит, мы всех этих творцов, деятелей культуры, имеем право судить, ставить им задачи и всячески поучать. И вот Блок понимал, что эта позиция судящей, критикующей черни, она зарождается в младенческом лепете Белинского, а во времена комиссаров от литературы она становится просто какой-то чумой, заразой, которая искореняет русское слово. Вот если вспомнить сейчас советскую литературу, вот что было в нашем, скажем, университетском курсе, а я все-таки училась на русском отделении в нашем университете петербургском, что входило в курс советской литературы? Ну, это страшные вещи. Это какие-то бездарные производственные романы. Это графоманские стихи. И надо было это читать. А вот кто такой Бродский, кто такой Набоков, об этом мы не знали, не слышали. Ну, предполагалось, что никто не слышал, потому что это были запрещенные, изъятые из русской литературы авторы. И то, что сейчас мы живем в эпоху полнейшего упадка вкуса, это неудивительно, потому что вот этот упадок и вырос на почве воинствующей черни, которая обладает правом универсального критика. Давайте продолжим чтение блоковской статьи о назначении поэта. Пушкин умер. И Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.
«Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии, но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонию и сердца, навсегда сохранили за собой кличку «Черни». Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзии Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них. Пускай же остерегаются худшие клички, те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно. Вот здесь нельзя не сделать остановку, потому что Блок, говоря об искусстве, употребляет термины богословские «единосущный», «нераздельный». Это слова, которые являются определениями божественной природы, не больше или не меньше. Эти слова появляются в символе веры, когда речь идет о втором лице Пресвятой Троицы, о Боге Сыне, в тринитарном догмате, когда говорится о том, что три лица Троицы нераздельны и неслиянны. И Блок прекрасно это знает. И когда он применяет эти слова к искусству, это вовсе не означает, что он кощунствует. Совсем нет. Это означает совсем другое. Блок думает о том, что высшие задачи искусства могут быть осуществлены исключительно в плане богочеловеческом. Если мы почитаем работы русских философов, современных Блоку, его старших современников, Владимира Соловьёва и Вячеслава Иванова того же, то мы увидим, что они размышляли об искусстве, о поэзии, как о деле ответственном и важном. Они говорили об ответственности художника и о том, что настоящий художник не может находиться вне христианства. Я не говорю вне церкви, потому что это достаточно сложный вопрос, каким образом интеллигенция и церковь относились друг к другу в то время, в конце 19-го, начале 20 века. Это отдельный разговор. Но во всяком случае, истинность христианского вероучения была для этого круга философов и поэтов абсолютно очевидна. Они ее признавали. И они понимали, что искусство — это не побрякушки, это не развлечение, это не услада чувств, да, это не приятное времяпрепровождение. И они понимали, с другой стороны, что это и не безответственное морализаторство, не назидание, не средство перевоспитания, а это возможность сделать человека достаточно восприимчивым. Блок продолжает. «Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать». В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться
веселым именем Пушкина. Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. И это последнее значительное высказывание Блока.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить о религии и науке. Тема достаточно волнительная. Часто по поводу этой темы возникает множество дискуссий, споров. Но мы будем говорить, так сказать, не в очень широком аспекте, не обо всей проблеме соотношения религиозного и научного знания, религиозно-научного взгляда на мир, а совершенно конкретно в контексте вопроса происхождения жизни. То есть мы с вами будем говорить о соотношении истин, утверждений Священного Писания и последних открытий, ну, хотя, к слову скажем, не совсем, может быть, последних, точнее, открытий 20 века, открытий в области молекулярной биологии. Почему это важно? Почему мы затрагиваем эту тему? Почему решились говорить по поводу этих фактов, по поводу этой большой проблемы? Совершенно очевидно, что в последнее время складывается такая тенденция, что весьма часто научное знание, научный подход как бы используется в качестве определенного инструмента, определенного противодействия религиозной точки зрения, религиозному мировоззрению. И не исключением здесь является, хорошо известно, уверен вам, дорогие радиослушатели, хорошо известна концепция эволюции или эволюционная парадигма, эволюционный взгляд на жизнь. Конечно, много можно говорить по поводу того, как зарождалась эта концепция, как возникала такая точка зрения, но совершенно очевидно и точно, что с определенного момента времени этот взгляд на происхождение жизни, происхождение многообразия живого мира явился как бы альтернативой религиозного взгляда на жизнь, религиозной концепции, да и попросту христианской веры, если говорить совершенно откровенно и конкретно. Хотя, кстати говоря, изначально Чарльз Дарвин, наверняка вы знакомы с этим именем, который является основоположником классической теории эволюции. Так вот, изначально Чарльз Дарвин как раз считал, что как бы первое звено в цепи эволюции, как бы, по его словам, приковано к престолу Божьему. Вот, и уж в последующем как бы изменчивость видов, она порождалась как бы объективными, естественными законами природы. Но такие были взгляды Дарвина изначально. Впоследствии он как раз считал, что жизнь вполне могла зародиться и самопроизвольно, без каких-то дополнительных моментов, факторов, которых нет в неживой, в неорганической природе. Почему мы все-таки обратились к этой теме? Вот еще раз подчеркнем важность этого момента. Дело в том, что вот на одном из современных сайтов, ну, к слову сказать, что такой сайт, конечно, не один, их множество, но вот на одном из современных сайтов мне пришлось прочесть такие строки, что в том смысле, что в нынешнее время вот проблема возникает у христиан, как им толковать Священное Писание, как интерпретировать Библию, потому что появляются новые факты, якобы новые факты, которые не могут быть как бы логично и с позиции здравого смысла интерпретированы в свете современных знаний и как бы с религиозной точки зрения. То есть у нас с вами возникают проблемы, проблемы нашей веры, которые как бы с этой точки зрения, вот с точки зрения этого ученого, который написал эти строки, являются своего рода, ну, архаизмом определенным и определенного рода маргинальным течением, маргинальной точкой зрения. И в конце концов, наверное, даже, может быть, ему кажется совершенно как бы нелегитимным взглядом на жизнь. Надо сказать, что тон вот подобных высказываний весьма часто весьма пафосный, как бы не терпящий возражений, и действительно он может смутить такой тон, такие высказывания многих верующих людей, может сложиться ложное впечатление о том, что наука развивается, побеждает религию, и что наша вера – это удел необразованных людей, это нечто отсталое. Так вот, это не так, дорогие радиослушатели, это совсем не так. И одна из задач нашей передачи – показать ложность или, по крайней мере, спорность и дискутабельность того утверждения, что якобы наука, современная молекулярная биология противоречит истинным высказываниям Священного Писания по поводу происхождения жизни. Кстати говоря, о науке и религии еще наш философ, отечественный философ Серебряного века Семен Людович Франк в своей работе «Религия и наука» говорил о том, что как раз религия и наука не сталкиваются в противоречии друг с другом, они просто занимаются исследованием разных сторон бытия и, скорее всего, дополняют друг друга. Вот почему все-таки возникает иногда такой альтернативный, как бы внутренне оппозиционный подход к соотношению религии и науки? Объективности ради действительно скажем, что методология религиозного исследования мира и, естественно, научное исследование мира весьма разная, существенно разная. Совершенно очевидно, что в основе религиозного взгляда лежит вера. Вера. То есть мы с вами основные постулаты, основные истины принимаем на веру. Здесь требуется значительное усилие нашей души, верующего человека. Научная точка зрения, научная методология совершенно иная. Научный подход предполагает доказательства того утверждения, которое предлагается публике. То есть не любое научное открытие признается как бы сходу и априори, требуется достаточно длительная и весьма трудоемкая процедура доказательства того или иного факта, и, собственно, только тогда какие-то сведения становятся фактом, когда они прошли подчас многолетние, весьма трудоемкие процедуры доказательств. Итак, с одной стороны, вера, то есть принятие, априорное принятие того, что мы проверить не можем. С другой стороны, исключительно строгая, даже сказал бы подчас жесткая доказательная база и, соответственно, строгие условия этих доказательств. Это, с одной стороны, действительно так оно и есть. Хотя необходимо сказать следующее, что, вообще говоря, любое доказательство, а доказанное является теоремой, так вот, любая теорема начинается с аксиомы или с постулата, то есть с таких утверждений, которые все-таки требуют как бы верующих усилий или усилий, затрагивающих те свойства души, которые отвечают за нашу веру, то есть самые глубинные и рациональные моменты нашей души. Это все так, но однако же, как кажется и как видится, вот эта разная методология религиозного научного подхода не дает оснований сталкивать их друг с другом, как бы их сводить в некое противоречие, в некоторый конфликт. Как раз наоборот, можно, кстати, воспользоваться принципом Нильса Бора, принципом дополнительности, суть которого в том, чтобы как бы противоречащие моменты не сталкивать друг с другом, а выстроить их в систему, дополняющую друг друга, и при этом создающую целостную картину, ну, в частности, картину мира. Так вот, в этой связи совсем не альтернативными могут нам открыться с вами подходы религиозный и научный, а как раз наоборот, весьма дополняющие друг другу. Но здесь важно подчеркнуть следующий момент. Если мы с вами принимаем и религиозный подход, и научный, то важно между ними выстроить как бы правильные иерархические взаимоотношения. То есть с чего начнем, что главное? Так вот, кстати, сама даже научная методология нам подсказывает правильное решение. Вначале идет постулат, вначале идут аксиомы, а уже потом выстраивается определенное доказательство. И вот видится вполне разумным прибегнуть именно к такой структуре описания мира, к такой структуре инструментов познания мира, которая, как видится, может дать более-менее полную картину, создающую правильное мировоззрение. Ну, безусловно, можно, конечно, спорить, дискутировать, что есть правильное мировоззрение, что есть неправильное мировоззрение. Но дело в том, что тот предмет, который мы с вами затрагиваем, тот предмет, о котором будем говорить, касается именно мировоззренческих вопросов. Собственно, почему он столь важен, почему столь много сломано копий по этой теме, по этим фактам, по этим размышлениям? Да все дело в том, что вопрос происхождения жизни, несомненно, касается нашего мировоззрения, то есть является весьма масштабным, а значит, весьма существенно влияющий на выстраивание всей нашей жизни, всего нашего образа жизни. То есть это не отвлеченные абстрактные вопросы, а весьма существенные. Итак, происхождение жизни. Жизнь в контексте естественно-научного знания, жизнь изучается в рамках биологических наук. На сегодняшний день биология весьма разветвленная наука, весьма разветвленная система знаний, включающая множество разделов. И не ошибемся ли, скажем, что тысячи, десятки тысяч тем в рамках биологических наук, смысл которых, конечно же, и познание механизмов живого, очень много прикладных смыслов, касающихся того, как улучшить нашу жизнь, как сохранить наше здоровье, как поправить наше здоровье. Одним словом, биологических тем в рамках биологических наук очень и очень много. Но вот, пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что главнейшие темы в биологических науках, их, пожалуй, всего лишь две. И это не только наша точка зрения философов научных, которые занимаются осмыслением научного знания. Так вот, указывается, что основные биологические темы или биологические вопросы сводятся, пожалуй, к двум вопросам. Это вопрос происхождения жизни и вопрос природы сознания. Вот это две темы, которые наиболее существенны, которые наиболее волнительны, пожалуй, для всех, кто хоть сколько-нибудь интересуется как бы механикой жизни, механикой мироздания. Происхождение жизни и природа сознания. Это, согласитесь, очень крупные, очень серьезные вопросы. И сегодня, конечно, мы с вами коснемся только одного из них. Как вы поняли, решение этого вопроса происхождения жизни весьма неоднозначно. Хотя вот подчеркнем еще очень важный момент. Вот если второй вопрос из этого дуэта, вопрос природы сознания, на сегодняшний день является весьма трудно разрешимым, может быть, даже вообще неразрешимым, то вот по поводу первого вопроса, вопроса происхождения жизни, некоторая ясность имеется. Вот еще раз причем важный момент. Вот по поводу природы субъективного сказать на сегодняшний день можно не очень много, и не очень много ясности будет в этой теме. А вот сказать по поводу происхождения жизни, как это ни странно для слушателей, сегодня можно сказать весьма и весьма много. То есть, благодаря многочисленным научным открытиям, многочисленным научным усилиям ученых 20 века и нынешнего времени, получена значительная фактология, которая проливает свет, которая показывает, как может произойти жизнь. И, наверное, эти слова многих могут удивить, потому что, ну, очевидно же, вопрос-то не решен до конца. Да, он не решен, но не решен он именно потому, что выходит за рамки естественного научного взгляда и естественного научного способа объяснения мира. Еще раз подчеркнем, этот вопрос мировоззренческий. Это означает следующее, что даже при наличии всех фактов, ну, или не всех, конечно, всех, во всех фактах трудно говорить, когда мы имеем дело с биологией, со столь сложными системами, так вот даже при наличии ключевых фактов, вот так скажем, а думается, что в 20 веке были получены именно такие факты, ключевые, так вот при наличии этих ключевых фактов у нас все равно остается момент неполной ясности, связанный с тем, что объяснение, интерпретация этих фактов требует усилий, выходящих за пределы рационального знания или рационального способа толкования мира. То есть попросту вера требует. Это касается как естествоиспытателей, стоящих на сугубо объективной позиции, так касается и людей верующих, которые имеют совершенно иной взгляд, которые пытаются совершенно по-другому истолковать происхождение и бытие мира. Итак, эволюционный подход, эволюционная концепция, эволюционная точка зрения. Ну, скажем, что на сегодняшний день, конечно, существует целая плеяда теорий эволюции. И это не только дарвиновская эволюция, есть и различные виды недарвиновского толкования происхождения жизни, ну, в рамках естественных наук, конечно же. Есть так называемая синтетическая теория эволюции, которая, задача которых – это синтез, совмещение знаний, совмещение постулатов Чарльза Дарвина с данными современной молекулярной биологии. Но в целом эволюционная парадигма заключается в том, что свойств неорганического мира, или, скажем так, свойств мертвой материи, достаточно для возникновения разнообразия живого, ну и, соответственно, самой жизни. Здесь подчеркнем очень важный момент. Классическая теория эволюции не занимается вопросом происхождения жизни. Дарвин и его последователи, кстати, равные его предшественников, например, Ламарка, интересовали вопросы происхождения разнообразия живого мира. Интересовали вопросы происхождения многообразия видов. Именно этот факт, именно это пытались объяснить исследователи прошлого. Собственно, этому в основном и посвящены и современные аспекты теории эволюции в различных ее модификациях. То есть, каковы причины, каковы механизмы появления разнообразия животного мира, ну и, конечно, растительного. Но, несомненно, решая этот вопрос, вопрос о многообразии видов, о разнообразии растительного, животного мира, ну, кстати, можно вспомнить и царство бактерий, и вирусы, то есть все то, что именуется словом «живые системы». Так вот, если мы говорим о многообразии, то, конечно же, все равно нам не избежать вопроса о том, а как же появляется первое существо, которое, ну, допустим, запускает процесс постепенного совершенствования этих существ, постепенной модификации этих существ, в конце концов, превращения и появления вот того многообразия видов, которое мы наблюдаем. То есть вопрос появления первого живого существа, первой живой системы, первого биологического объекта нам не обойти. Ибо этот вопрос совершенно логично вытекает из вопроса появления многообразия живых существ. Хотя, еще раз подчеркнем, классическая теория эволюции этим вопросом не занимается. И, кстати, в этой связи можно было бы сразу бы и развести как бы соперников, оппонентов по разным углам и сказать, что мы просто занимаемся разными фактами, нас интересуют разные проблемы бытия мира, и нет никаких противоречий, давайте каждый заниматься своей проблемой. Человека верующего, прежде всего, конечно, интересует вопрос, как жизнь возникла. Ученого интересует, как возникло разнообразие жизни. И на первый взгляд вот эти проблемы не пересекаются, они разные, но это только на первый взгляд. Безусловно, вопрос происхождения многообразия жизни – в конце концов, упирается в вопрос появления первого живого существа. То есть эти темы связаны. Ну, и ведь совершенно не случайно в свое время сторонники атеистического мировоззрения, нерелигиозной точки зрения, именно эволюционную концепцию, эволюционную парадигму использовали в качестве оружия, в качестве инструмента давления на людей верующих, пытаясь опровергнуть их точку зрения. В нынешнее время, наверное, под давлением распространяющейся и доминирующей эволюционной концепции, некоторые религиозные люди как бы соглашаются, спешат согласиться с этой точки зрения, с эволюционной концепцией, и говорят, что ну а почему нет, ведь Господь мог только лишь дать начало жизни, а дальше все могло происходить само собой, вполне описываемо вот теми условиями, которые предложил Чарльз Дарвин и его последователи. И на первый взгляд, да, можно было бы согласиться с этой концепцией, что действительно, а почему и не так? Ведь Господь мог использовать любые механизмы, любую механику для того, чтобы живые существа, многообразие этих живых существ населило Землю. На первый взгляд это так, но на самом деле, квинтэссенцией эволюционной концепции, как бы ее девизмом, является утверждение того, что свойств неорганического мира, еще раз подчеркнем, свойств неорганического мира, свойств мертвой материи достаточно для возникновения живого и разнообразия, многообразия живого мира. Если мы с вами не соглашаемся с этим утверждением, мы говорим, что недостаточно. То есть совершенно логично, что в чем будет заключаться альтернатива, альтернативный подход или альтернативная точка зрения? В утверждении того, что свойств, физических свойств неодушевленной, скажем так, в кавычках, неживой материи недостаточно для возникновения живого. Совершенно логично, вот альтернативная точка зрения. Мы говорим, что необходимо нечто дополнительное, необходимы некоторые дополнительные условия для того, чтобы из вещества появилось существо. Ну и, соответственно, все многообразие существ. Кстати говоря, вот интересный вопрос, а каково же по современным оценкам разнообразие живых существ, то есть сколько видов на Земле, растений и животных? Ну, точного ответа на этот вопрос нет. То есть называются очень весьма приблизительные цифры от миллионов видов, то есть от единиц миллионов до, вот называют цифры, до 100 миллионов видов. И на сегодняшний день известно порядка миллиона с небольшим видов растений, животных. И вот, как видите, большая часть предполагается, что существует, но на сегодняшний день они, эти существа еще не открыты. Хотя каждый год происходит открытие новых и новых существ, и эта цифра, кстати, новооткрываемых видов немала, исчисляется сотнями и тысячами. В основном это обитатели морских глубин, обитатели различных удаленных районов Южной Америки, Африки. И по некоторым оценкам, вот если с такими темпами будет происходить открытие новых видов, то нам потребуется сотни лет для полноценного описания видового многообразия животного растительного мира на Земле. Вот такие интересные цифры. То есть видов, их разнообразие действительно весьма велико. Кстати говоря, этот вопрос влечет с собой следующий же вопрос. А, собственно, что такое вид? Вот о чем мы говорим? Конечно же, рассуждение, разговор на эту тему мог бы занять целую передачу, а может быть, не одну. Дело в том, что концепции вида, вопросу тому, что такое есть биологический вид, посвящено очень много литературы, и точного ответа на сегодняшний день нет. Вот как это ни странно, нет общепринятого, безусловно, безоговорочного определения того, что такое есть биологический вид. Ну, часто перечисляются некоторые признаки, это способность скрещиваться, например, давать здоровое плодовитое потомство, некое единообразие, гомология, морфологии существ, их физиологии. Вот, то есть, одним словом, перечисляются некоторые признаки вида, хотя подчеркивается, что вот сугубо видовых признаков, пожалуй, перечислить тоже нельзя. То есть, понятие вида достаточно сложное, хотя интуитивно более-менее обывателю, наверное, понятно, что вот кошка – это совершенно отдельное существо от собаки. Но, видите, некоторые вопросы обывателям решаются несколько проще, чем ученым. Так вот, значит, не давая строгое определение виду, а воспользуешься вот точкой зрения, которая некогда была предложена Ламарком, который предложил, и Карлом Линнеем, который предложил свою первую систематику, на сегодняшний день вот насчитывается порядка миллиона видов, и подчеркивается, что все-таки большая часть видового многообразия живых существ на сегодняшний день еще не открыта. Дорогие радиослушатели, мы довольно много времени употребили на разбор понятия вида, пытаясь понять, какими категориями описывается разнообразие живого. Эта тема сложная, наверняка новая для вас, и не будем сегодня злоупотреблять вашим вниманием. Завершим на этом нашу сегодняшнюю передачу. Вот еще раз скажем, что мы говорили о видах и разнообразии. И, конечно же, в следующий раз перейдем к самому главному вопросу о механике появления видов. И что необходимо для того, чтобы виды существовали как отдельные единицы. Поговорим об этом в следующий раз.
1: Дорогие друзья! Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: прозвучали стихирные литии праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунского в Казанском кафедральном соборе. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Спасе на Крови. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе 31 августа совершил молебен перед десницей святителя Спиридона Тримифунского в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора, духовенство митрополии. Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Присутствовали губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, представители Элладской Православной Церкви архимандриты Иларион Михаэль и Юстин Константас. Митрополит обратился к верующим с приветственным словом. Духовенство и власти приложились к мощам. Из собора святыню вынесли Александр Беглов, Игорь Руденя и митрополит Варсонофий. Ковчег был погружен в машину. Десница святителя Спиридона Тримифунского прибыла в Россию с острова Корфу в Греции 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В Санкт-Петербурге ковчег со святыней находился с 27 августа, затем он отправится в Псков.

0: В неделю 13-ю по Пятидесятнице по празднеству Успения Пресвятой Богородицы 30 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Воскресения Христова «Спас на крови». Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления благочинной Центрального округа, настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром, протоиерей Михаил Подолей и Александр Румянцев и другие священнослужители. Чтец собора Воскресения Христова «Спас на крови» Николай Седых был рукоположен в диакона. Храму была подарена икона Преображения Господня. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. 30 августа, в неделю 13 по Пятидесятнице, по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в Нижнем храме Павловского кафедрального собора города Гатчины. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер и протоиерей Владимир Седов. На сугубо Иктини были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен молебен на начало нового учебного года. 25 августа в конференц-зале при Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялась научно-практическая конференция «Слово сильнее чуда», посвященная наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сподвижников и учеников. Конференция собрала ученых-докладчиков, как отечественных профессоров и доцентов, духовных и светских вузов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, священнослужителей из Москвы и Московской области, так и зарубежных почитателей памяти кронштадтского праведника из Сербии, Хорватии и Белоруссии. Слушатели в немалом числе были не только из Санкт-Петербурга, но и специально приехавшие из Тихвина и Москвы. Доклады были посвящены наследию как самого всероссийского пастыря, так и его духовных чад и последователей – священномучеников Серафима Чичигова, философа Арнацкого и Николая Симо, святого Серафима Соболева, митрополита Гурия Егорова, протоиерея Иоанна Арнацкого, протоиерея Понтия Рупышева и иных подвижников благочестия. Большую поддержку конференции оказала председатель Приходского совета храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Люшинское подворье в Санкт-Петербурге, монахиня Ефросиния Алюшина. Помимо организационной помощи проекту, от этого прихода были представлены два доклада. Схемонахини Рафаилы Ивановой об общинах монашеского типа, созданных митрополитом Гурием Егоровым и протоиереем Понтием Рупышевым, и Елены Лариковой о подвиге протоиерея Иоанна Арнацкого. В заключительной части конференции прозвучали выступления петербуржцев, представителей художественного блока. В Смольном монастыре завершилась реставрация подкупольного пространства церкви святой великомученицы Екатерины. В верхнем ярусе сохранились оригинальные росписи и декор, которые привели в порядок петербургские мастера. Утраченные элементы восстанавливали по историческим моделям в максимальном соответствии с замыслом зодчего Франческо Бартоломео Растрелли. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, сохранение выдающихся образцов культурного наследия – важная часть нашей работы в рамках 10 приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Смольный монастырь – шедевр Растрелли, одна из главных достопримечательностей северной столицы. Сегодня у нас есть уникальная возможность восстановить его в первозданном виде. Это наш долг перед городом и последующими поколениями. Среди самых ярких находок оказались изображения Богородицы в круглой лепной золоченой раме, композиция «Новый Иерусалим» и роспись масляными красками по штукатурке мастеров середины XVIII века Мины Колокольникова и Ивана Бельского. Сейчас работы ведутся в нижнем и среднем ярусах. Здесь восстанавливают утраченные лепные элементы декора и позолоту. Полностью работы планируется завершить в 2027 году. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии выпустило монографию «Ленинградская духовная академия. Конец 1940-х, середина 1960-х годов. Образование и наука». Монография стала пятым изданием, вышедшим в юбилейной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. Автор – выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат теологии, заместитель директора издательства Санкт-Петербургской духовной академии, священник Николай Тарнакин. Монография написана на основе кандидатской диссертации отца Николая, защищенной 24 февраля 2025 года в диссертационном совете на базе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Санкт-Петербургской духовной академии. Автор монографии, привлекая значительное количество архивных документов из архива Санкт-Петербургской духовной академии и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассматривает ключевые аспекты деятельности духовных школ, процесс восстановления, сохранения дореволюционных академических традиций, формирование и состав профессорско-преподавательской корпорации и контингента студентов, учебные планы, богослужебную жизнь и культурно-просветительские мероприятия. Большое внимание уделяется научно-богословской работе, публикационной деятельности, защите диссертации и участию в различных конференциях. Также показан значительный вклад митрополита Григория Чукова в организацию учебного процесса и развитие богословской науки в условиях государственного контроля. Монография рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви и предназначена для преподавателей и студентов богословских учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также для всех интересующихся историей духовного образования и Русской Православной Церкви в советский период. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 196-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 12 и 13 глав.
1: Братья, я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу.
0: Послушайте 17-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 4 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами, возлюбленные Господи, братья и сестры, слышали отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Отрывок начинается такой фразой: «Какую меру мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим». Что такое мера? В античном мире этим термином называли гирю, которую клали на весы. Есть в Ветхом Завете такая фраза: «Мерзость пред Богом мера неправильная». То есть, когда гирю по каким-то причинам либо подпиливали, либо, напротив, делали больше, чем было принято по какому-то эталону того времени. И вот Господь этим хочет сказать следующее, что нам будет дано не только то, что мы делаем. За добро воздастся добром, а за зло воздастся злом. Но и прибавлено будет нам, слушающим, то есть христианам, тем, кто услышал слово Нового Завета. Это говорит об ответственности, которую несут христиане. Нам многое дано. Мы многое знаем, мы читаем Священное Писание. И от нас спросится даже больше. И дано будет больше. И за злые, и за добрые дела наши. Далее Господь говорит притчу о том, что Царство Божие подобно тому, как человек бросает семя в землю. И далее идет описание того, как семя всходит, производит зелень, колос, потом полное зерно, и затем наступает жатва. Термином «жатва» в Священном Писании обычно называется «страшный суд». И здесь Господь говорит, с одной стороны, об истории Церкви, от ее основания, от семени, и до кончины века, то страшного суда, когда наступит время жатвы. С другой стороны, время жатвы для каждого из нас наступит тогда, когда придет время нашей душе разлучиться от тела и предстать пред Господом. И вот если человек пытается увидеть, как Евангелие меняет его жизнь, то это очень часто является большой ошибкой, потому что человек начинает пытаться оценивать свои добрые дела. На самом деле, вот если брать святоотеческие рекомендации, то вот именно добрые дела оценивать должен Господь, а не мы с вами. Более того, чем более чистым становится человек перед лицом Божиим, тем больше видит свои недостатки. Здесь можно такое сравнение. Если на костюм автомеханика попадет очередная капля машинного масла, он ее даже не заметит. Но если такая же капля машинного масла попадет на чистый, отбеленный, открахмаленный халат хирурга, то она тут же станет видна. Так и человек, чем ближе он приближается к Богу, тем более видит он свои недостатки. А вот достоинство, как он очищается, это видит только Господь, но путь этот медленный, не моментальный. Подобно тому, как плавно и незаметно для нас растет трава, растет пшеница, появляются колосья. Если мы будем стоять и смотреть на поле, мы не увидим этого процесса, но он неуклонно происходит. И далее Господь сравнивает Царство Божие с зерном горчичным, которое сеется в землю и является меньше всех семян на земле, но когда всходит, то становится больше всех злаков, и даже птицы небесные укрываются под сенью его. Птицы небесные, как правило, этой фразой в Священном Писании иногда называют ангелов. То есть человек, которому попало Слово Божие, оно незаметное. Вот мы читаем Евангелие, и мы не замечаем, как меняемся. Но на самом деле с каждой строчкой евангельской в нас такое семя бросается. Семя горчичного дерева, оно подобно действительно пылинке, меньше, чем маковое семя. Но из него произрастает достаточно большое растение, и действительно некоторые птицы могут видеть гнезда в его ветвях. Так и человек, если старается жить по-божьему, то все начинается с малого, но потихоньку произрастает нечто великое. И в итоге человек становится обиталищем Духа Святого, и ангелы Божии беседуют с ним. Будем же мы, братья и сестры, стремиться к тому, чтобы семя Божие, которое посылается нам, с каждым прочитанной строчкой Евангелия, с каждым причастием, с каждым словом молитвы, с каждым нашим добрым делом, потихоньку произрастало в нас и делало нас обиталищем Духа Святого и обиталищем ангельским. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Первого сентября, 19 августа по старому стилю, празднуется память святого мученика Андрея Стратилата, военачальника, и с ним пострадавших воинов, всего 2593 мучеников, одержавших по молитве ко Христу победу в неравной битве с персидским войском, после чего все воины приняли крещение. Андрея обвинили в том, что он обратил в христианскую веру своих подчиненных и подвергли пыткам, а затем казнили. Вместе с ним около 302 года приняли мученичество его воины. Сегодня прославляются святые мученики того же времени Тимофей, Агапий и Фекла. Около 304 года святой Тимофей был сожжен за проповедь о Христе, а Агапий и Фекла были отданы на растерзание диким зверям. В этот день мы вспоминаем святителя Петерима, епископа Великопермского. Этот просветитель восточных пределов России является собой пример поистине жертвенного служения архипастыря своим посомам. Петерим был избран на Пермскую кафедру в 1441 году после мученической кончины своего предшественника, святителя Герасима, убитого во время одной из своих миссионерских поездок в земли язычников-вагулов. Принимая сан епископа Великопермского, архимандрит Петерим оставлял настоятельство в Чудовом монастыре в Москве, где он написал житие святителя Алексия митрополита Московского и канон на обретение его мощей. Прибыв на Великопермскую Усть-Вымскую кафедру, святитель Петерим прежде всего занялся установлением дружественных отношений между принявшими христианство азырянами и вагулами, остававшимися язычниками. Своей проповедью епископ Петерим обратил в христианство многих вагулов, живших по притокам реки Печоры. Множество забот святителю доставлял предводитель вагулов Асыка, который жил разбоем и грабежами, нападая на зырян и на новгородских поселенцев на реках Выге и Двине. Новгородцы взяли Асыку в плен, но коварный язычник уговорил отпустить его, обещая, что вагулы не будут больше нападать на новгородцев. Получив свободу, Асыка задумал убить епископа Петерима, так как считал его виновным в своем поражении от новгородцев, поскольку святитель неустанно проповедовал прекращение раздоров и грабежей. В 1455 году он убил епископа Петерима, когда тот совершал освящение воды на мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычегды. Святитель был погребен в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника, святителя Герасима. Этот день освящен празднованием в честь Донской иконы Божией Матери, написанной Феофаном Греком и принадлежавшей великому князю Дмитрию Донскому. Сегодня вспоминается избавление Москвы от татар по молитвам перед этим чудотворным образом, бывшей в 1591 году. В память этого события на следующий год был основан Донской монастырь. Ныне чудотворный образ Донской иконы Божией Матери находится в Московском музее Третьяковская галерея. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священный исповедник Николай Лебедев. Он родился в 1869 году в Тверской губернии в семье алтарника. Закончил Тверскую духовную семинарию и поступил псаломщиком в храм, где ранее служил его отец. Вскоре он был рукоположен в сан иерея. Отец Николай стал одним из самых деятельных священников Тверской епархии. Он основал общество трезвости в Казани, стал редактором и издателем православного журнала, который он выпускал с 1909 по 1917 год. В 1905 году отец Николай нес крестьянам проповедь, разъясняя пагубность призывов к революции и разоблачая революционных агитаторов. Объяснял, почему нельзя отказываться от уплаты государственных податей, почему стране нужны армия и флот, и как связана любовь к родине и повиновение начальникам. Отчет о деятельности иерея Николая Лебедева был напечатан в Тверских епархиальных ведомостях. Арестовывали отца Николая в 1918, 21 и 29 годах. Последний раз его арестовали в Казанской церкви села Власево, где он служил. Крестьяне нескольких деревень написали властям заявление с просьбой об освобождении своего пастыря. В нем говорилось: «Священник Николай Васильевич Лебедев во время своего 35-летнего служения в нашем приходе никогда не был корыстолюбив, никогда не назначал определенной платы за требы, а удовлетворялся тем, что ему подают, и не требовал от тех, кто не давал ничего. Всегда был добр и отзывчив к чужому горю. Он проявил себя как общественный деятель, борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чайные с читальнями. Открыл общество трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые он получал от трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их в основанный им детский приют на 40 беспризорных детей, детей-алкоголиков и беднейшего населения. Кроме того, он организовал кредитное товарищество, обслуживающее 33 деревни. Вместо ответа на это заявление крестьян советские власти вынесли священнику приговор, в котором указали: – вел с церковного амвона агитацию, направленную во вред советской власти. Отца Николая судили на 3 года лагерей. В 1933 году кончился срок его заключения, но священника не освободили. В том же году отец Николай Лебедев скончался от голода, находясь в ссылке в Усть-Колумском районе Коми. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученика Андрея Стратилата. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Мученик Андрей Стратилат был военачальником в римских войсках в правлении императора Максимиана. За его храбрость, непобедимость и справедливость святой был любим подчиненными. Когда многочисленное персидское войско вторглось в сирийские пределы, правитель Антиох поручил святому Андрею руководство римскими войсками, дав ему титул стратилат, то есть главнокомандующий. Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу противнику. Его воины были язычниками. Сам святой Андрей еще не принимал крещения, но уверовал в Иисуса Христа. Перед сражением он убеждал воинов, что языческие боги – бесы и помощи в сражении оказать не могут. Он проповедовал им Иисуса Христа, всесильного Бога неба и земли, подающего помощь всем верующим в Него. Воины вступили в сражение, призывая на помощь Спасителя. Небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей вернулся из похода со славой, одержав полную победу. Но завистники донесли правителю Антиоху, что он христианин, обративший в свою веру подчиненных воинов. Святой Андрей был вызван на суд, и там он подтвердил свою веру во Христа. За это его подвергли пытке. Он сам лег на раскаленное медное ложе, и как только обратился за помощью к Господу, ложе остыло. Воинов распяли на деревьях, но ни один из них не отрекся от Христа. Заточив святых в темницу, Антиох послал донесение императору, не решаясь сам предать смерти прославленного победителя. Император знал, как войско любило святого Андрея, и, опасаясь возмущения, послал приказ освободить мучеников, а тайно велел под каким-либо предлогом казнить каждого порознь. Освободившись, святой Андрей вместе с дружиной воинов пришел в город Таре. Там их крестил местный епископ Петр и епископ Верийский Нон. Антиох написал письмо правителю Киликийской области Селевку. Заставившими знамена настиг дружину святого Андрея и умертвел их. Селевк нагнал мучеников, остановившихся в ущельях горы Тавра, где им по откровению предстояло пострадать. Святой Андрей, называя воинов своими братьями и детьми, призвал их не бояться смерти. Он молился за всех, кто будет чтить их память, и просил Господа послать людям целебный источник на месте, где прольется их кровь. Во время этой молитвы не сопротивлявшиеся мученики были усечены мечами. Произошло это около 302 года. В тот же миг из земли истек источник. Епископы Петр и Нон, которые с клириками тайно следовали за дружиной святого Андрея, погребли их тела. Один из клириков, с давнего времени страдавший от злого духа, напился из источника воды и сразу исцелился. Молва об этом разнеслась среди окрестных жителей, и они стали приходить к источнику, и по молитвам святого Андрея получали благодатную помощь от Бога.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Донской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. На ней изображена Богоматерь, которая склонила лик свой к младенцу Иисусу. Мысли о материнской любви и заступничестве Божьей Матери проникнут этот святой образ. Множество славных страниц нашей отечественной истории связано с этим благодатным образом. Прославилась икона 8 сентября 1380 года на берегах Дона во время Куликовской битвы. Благодаря предстательству Божьей Матери, явленному через икону, русское войско разбило превосходящие силы врага и одержало славную победу. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, осенявшая русское войско на поле Куликова, стала именоваться Донской. Икона после сражения была передана донскими казаками в дар князю московскому Дмитрию, также прозванному Донским. Он принес святую икону в Москву и поместил сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Многие милости явила Божия Матерь христианам через свой святой образ, утоляя скорби и печали, избавляя от болезней, бед и напастей. В 1591 году Русь подверглась новой грозной опасности. Крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с многочисленным войском подступили к Москве, разбив свой стан на Воробьевых горах. Москвичи, возложив всю свою надежду на Бога и Его Пречистую Матерь, совершили вокруг Москвы крестный ход с Донской чудотворной иконой. В день битвы 4 июля святой образ находился среди ратников в походной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского. Враги, устрашенные знамением Пресвятой Богородицы, обратились в бегство. В благодарность за ее милость, явленную через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где икона стояла среди воинов, был воздвигнут каменный храм в честь Божьей Матери и основан Донской монастырь. Чудотворный образ Богоматери, прославленный дивной силой Божией, привлекал к себе сердца верующих. Перед ним, как отечественной святыней, святейший патриарх Иов совершил в 1598 году наречение на царство Бориса Годунова. Покровительство Богоматери и ее заступничество были явлены через Донскую чудотворную икону. И в 1646 году, когда крымские царевичи Калага и Нур-ад-Дин вторглись в пределы русского государства и подвергли разорению многие города и селения, создавая угрозу самой столице православной, как и прежде, прибегли к заступничеству Божьей Матери. 2 января 1646 года было учреждено особое празднование Донской иконы Пресвятой Богородицы, а на другой день совершен крестный ход в Донской монастырь. Искренняя, теплая молитва перед древней святыней вскоре явила свою силу. В том же месяце неприятельские войска были разбиты в Курской земле. Донской образ Пресвятой Богородицы окружен особой любовью и почитанием, и как в древние времена с благоговением приходят к нему православные, получая помощь и утешение у Царицы Небесной. Донской собор стал местом блаженного покоения подвижника благочестия и веры святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона.

прозвучал светилен Успению Божией Матери напева Киево-Печерской лавры в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Солист Николай Гедда. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помини мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те рабитвой, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой

всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В рубрике «Перечитывая заново» слушайте беседы протоиерея Александра Рябкова и искусствоведа Алексея Даниловича Семкина о творчестве Сергея Довлатова. В сентябре 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения писателя. Наши постоянные авторы предлагают взглянуть на него как на наследника Зощенко и Чехова. Передача из рубрики «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут. Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Симонович.
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает,

0: описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Билирбю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10. Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
0: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Марины Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
2: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на успение Пресвятой Богородицы, святителя Тихона Задонского.
3: Святитель Тихон Задонский. Блюдите, как вы опасно ходите. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Представьте человека, который, сидя на изукрашенном престоле, имея все удовольствия, в то же время видел бы под собой воспламеняющийся огонь, над головой, повешенный на тончайшей нитке, приострый меч и со всех сторон вооруженных против него. Рассудите, при такой опасности, в таком ужасе, могут ли все удовольствия и увеселения составить спокойствие этому человеку. Отовсюду смерть. Сверху смерть, снизу смерть, со всех сторон смерть. Изображая такое состояние человека, я говорю о состоянии жития нашего. Мы все, живущие на земле, находимся в такой же опасности, в какой данный человек. Именно об этом и предложу свое слово во славу Божию и в честь нынешнего торжества, чтобы всем нам, окруженным опасностями в мире сем, жить с осторожностью по увещанию богомудрого учителя святого Павла: «Блюдите, как опасно ходите». Слушатели, когда мы откроем умные наши очи и посмотрим на обстоятельства жития нашего, то непременно увидим, что оно сходно состоянием того человека, и никакая красота мира сего не возможет увеселить нас. Мы увидим над собой Бога, притящего нам мечом правды. Увидим под собой ров адский, уготованный грешникам. Увидим позади грехи наши, непрестанно мучающие нашу совесть. Увидим перед собой смерть, неуклонно приближающуюся к нам. Увидим по правую и по левую сторону врагов душ наших, строящих козни и ищущих нам погибели. Бог, который над нами всемогущ, и никто не может противиться Ему. Он наш Творец и Господь, в одну минуту может сокрушить нас, как сосуды скудельные, руками Его соделанные, и потому Он страшен. Христос повелевает нам бояться Его. Убойтесь, могущего и душу, и тело в гиене погубите. И Иеремия вопиет к Нему: «Кто не убоится Тебе, о царю языков?» Он всевидящий, Ему открыты все наши дела, все замыслы, все сердечные помышления. Он видит еще и несодеянное нами, и несоделанное мое видести очи Твои, говорит псалмопевец. И как Он есть бесконечное добро, то не выносит и малейшее зло, и наказует за него, ибо правосуден. Между сынами Израилевыми, исшедшими из Египта, у него не было приятнее, любезнее, чем Моисея, с которым он беседовал как друг с другом, за моление которого отвращал и меч гнева своего от непокорных и жестоковыйных людей, которому, наконец, сам объявлял, говоря: «Вем тя, паче всех». Однако же за некое преступление наказало его, не допустив до земли обетованной и столь им желанной. Если же Бог наказует и друзей своих за преступление, то что думаете вы, бесстрашные, явно дерзающие против закона Божия? Вы, которые чуждого ложа беззаконно касаетесь, вы, которые кровь брата проливаете, вы, которые тайным и явным образом ближнего обижаете, вы, которые кровавые слезы вдов, сирот и бедных пьете, вы, которые делателей и наемников ваших труды даром пожираете, вы, которые хульными устами сидящего на небесном троне касаетесь, вы, которые присяги и клятвы свои нарушаете, вы, которые ищете истребить от земли живых, опечалившего вас словом, и подобные грешники, что вы думаете о себе? Думаете ли вы, что убежите праведного суда Божия? Вас ли великое преступление останется неотмщенным, когда во святых малое наказуется? Малое Бог наказует, а великое оставит ли? Разве у Бога неправда, да не будет? Да не помыслим даже этого, ибо праведен Господь, и несть неправды в нем. Сколько же беззаконий вы прилагаете к беззаконию? Сколько же собираете себе гнева и ярости Божией, если не прибегаете к Божию милосердию с покаянием и сокрушенными слезами? Вот, слушатели, какой меч висит над нами, меч правосудия Божия, грехами нашими заостренный. Но посмотрите умным оком вниз себя, и вы увидите под собою и ров глубокий, ад зияющий, хотящий пожрать грешников. И он тотчас пожрал бы, если бы не удерживало его милосердие Божие, благодать Божия, ожидающее покаяние грешника. Страшна эта пропасть и святым мужам. Святитель Кирилл Александрийский говорил: «Боюсь гиенны, ибо она бесконечна. Боюсь Тартара, ибо он не причастен теплоты. Боюсь тьмы, потому она не причастна света». Да и других святых тревожил тот же страх. Если же святые Божии, которые всю жизнь проводили в сугубом покаянии, работали Богу так, что и малейшие заповеди Его боялись приступить, и они трепетали, представляя эту пропасть, то нам ли, грешникам, быть бесстрашными? Хорошо святой Златоуст сравнивает таких с малыми детьми, которые страшатся придуманных личин и не боятся огня, о который обжигаются. Так и люди, имеющие младенческий ум, боятся временного несчастья, проходящих бед, посылаемых от Бога для исправления, и не трепещут гиенны, которой и сами бесы ужасаются. Ведь даже святое Евангелие рассказывает, как бесы, молиши его, то есть Христа, да не повелит им идти в бездну, хотя та для них уготована. Вот и вторая опасность над нами. А когда мы посмотрим вперед, то увидим не меньшую опасность, увидим смерть, которая никого не оставляет, и чем дольше мы живем, тем скорее она приближается к нам. Этот предел Божий, чем нам неизвестнее, тем более страшен. Неизвестен, поскольку похищает без разбора старых и молодых, готовых и неготовых, праведных и грешных. Страшен, поскольку отсюда начинается нескончаемая вечность. Отсюда мы отходим или в блаженство вечное, или в муку вечную, или вместо радости, или вместо плача. Отсюда мы начинаем или вечно жить, или вечно умирать, или вечно царствовать на небе со Христом и святыми Его, или вечно страдать во аде с сатаной и ангелами Его. О, смерть, смерть, коль страшна память твоя! Но дивная вещь! Всех нас ожидает сей неотвратимый рок, а мы живем так, как бы и не было его, окаянная наша слепота. Всякому небезызвестно, в каком состоянии находится тот, кого окуют в железо и, посадив в темницу, приговорят к смерти. Не нужны ему тогда ни жена, ни дети, ни друзья, ни сродники, ни богатство. Не идут на ум пища и питье. Одна только дума у него, что он приговорен к смерти. Он в страхе ожидает, когда придет тот день и час, в который ему умереть. Праведный суд Божий еще в раю приговорил всех нас с праотцом к смерти. Земля иси, и в землю отыдеши. И сколько веков не прошло, но еще не было такого, чтобы кого-нибудь миновал бы предел сей. Да и повседневные примеры показывают это. Отчего же мы живем не так, как приговоренные к смерти? Почему не боимся часа того? Отчего не приготовляемся к нему? Зачем всегда упражняемся в пьянстве, в роскоши, в играх, в забавах? Для чего друг друга обижаем, грабим, обманываем? Что любуемся поклонами лукавыми, коварством дьявольским? Зачем через неправедные прибытки собираем богатство, будто бы с ним и вечно не расстанемся? Ведь мы приговорены к смерти судом Божиим, так же, как и в темнице сидящий. И суд Божий непременно изведет нас из темницы тела сего, когда будет назначенное время, а персть предастся персти, земля еси, и в землю пойдеши. Разве кто сказал, что не равна смерть? Мол, в темнице сидящим она бесчестная, а прочим обыкновенная. Но один Бог знает, какая будет кончина тебе, так думающему. Имеешь ли ты откровение от Бога тебе о конце твоего жития? Может, и тебя будут казнить. Может, в пучине морской погрязнешь или от разбойников убит будешь, или иным подобным образом скончаешься. Мы только рождаемся все одним образом, а умираем различными. Иной стоя падает и бывает бездыханен. Иной на ходу споткнется и без души лежит. Иной, сидя, склоняется, и его поднимают мертвым. Иной с вечера ляжет спать на одр, а поутру на одре смертным полагается. Иной за столом, сидя, веселится, и в тот час износится ко гробу с рыданием. А что с другим случается, то и с тобой, и со мной случиться может. А когда это будет, от нас закрыто. Потому всякий час надо ожидать. Но когда и как бы ни случилось скончать жизнь, всем откроются книги совести. Тут явятся дела всякому. Я же с телом содела или благо, или зла. Тут покажутся две дороги, из которых одна ведет в жизнь, а другая в смерть вечную. Но одно надо признать, что князь тьмы ослепил нам глаза, дабы не видать того предела Божия и не помышлять о нем, а не помышляя, исполнять злую и погибельную его волю, и так лишиться спасения. Вот что перед нами обращаются слушатели. А что мы увидим сзади себя? На то посмотрим умным нашим оком. Ах, страшно туда и взглянуть нам. Там стоят лютые наши соперники, крепко держащиеся за нас и немилостиво влекущие нас к судье и чащиеся предать в темницу вечную. Там, говорю, грехи наши, за всю жизнь соделанные, как страшилища некие, хотящие напасть на нас и на дно ада не зринуть. Грехи уязвляют совесть нашу, поражают, как мечом. Эти мучительные враги не зринули ангелов с неба на дно ада и пленницами мрака связали. Враги эти выгнали праотца Адама со всем родом его из рая. Враги эти навели страшный потоп на весь мир, попалили Содомские и Гоморские грады. Враги эти столько людей Божьих не допустили до земли обетованной. Эти мучительные враги разоряют города и великие государства. Они наводят всякие другие беды и напасти. Такие, говорю, лютые враги наши позади нас стоят и восстают на нас. А как еще внимательно осмотримся и душевными глазами посмотрим на правую и левую сторону, то увидим не меньше опасности. Увидим с одной стороны мир с прелестями, с другой – князя тьмы с началами, властями злобы поднебесной, вооружающихся на нас. Итак, если с одной стороны уклониться, с другой встречает беда. Слышите, что Исаия вопиет? «Страх и пропасть, и сеть на вас, живущих на земли, и будет, бежай страха, впадет в пропасть, и излази из пропасти, имится в сеть». Как звери в лесах от ловцов, так и люди в мире сем бывают гонимы и уловляемы от духов злобы поднебесной. Звери, когда освободятся от тенет, впадают в ямы, а если выберутся оттуда, попадают на псов. То же случается и с человеком. Когда он избавился от одной козни, попадает в другую, ищет уединение, впадает в большее искушение, оставляет уединение, натыкается на соседей развращенных и злобой их, как смолой, очернится. И так, куда ни обратиться, везде его ловят сеть пагубы. Антоний Великий, как читаем мы в церковной истории, видел весь мир опутанным сетьми от земли даже до небес. Потому и взывал он с воздыханием ко Господу: «Господи, кто может избавиться от сих сетей? И подлинно никто бы из нас не устоял, если бы благодать Божия не спасала всех». Теперь, слушатели, взирая умными очами на все обстоятельства, рассудите, не в такой ли опасности находится и наша жизнь, в какой того человека, о котором мы помянули, в начале слова. Что же нам делать? Как нам избавиться от всех этих зол? Поищем и мы себе образец, которым бы нам уклониться от опасностей. И вот способ тот приходит нам на ум. Избавим себя от грехов истинным и слезным покаянием, которое милосердный Бог даровал нам, грешникам, для немощи нашей. Таким образом, и от мучительства совесть свою освободим, и праведный гнев Божий отвратим, и Бога на милость преклоним, и гиенну над нами грехами нашими разженную угасим. Ибо человеколюбивый Бог ничем так не преклоняется, как слезами человеческими от сердца сокрушенного исходящими. Поощряют нас к тому ниневитяне, покаянием избегшие гнева Божия. Поощряет Мнасия, царь Иудин, сокрушением сердца от уз греховных разрешившийся. Поощряет блудница, слезами омывшая ноги Христовы и от скверн греховных тем омывшаяся. Подает себя в пример святой Петр, верховный апостол, трижды отрекшийся Христу и горьким плачем опять возведенный в апостольский лик. Подражая им, прибегнем и мы с умилением ко Владыке нашему. Он, как Отец многомилостивый, преклонившись на милость, и от грехов очистит нас, и праведный свой гнев отвратит, и от пропасти адской избавит своим человеколюбием. А как Бог примирится с нами, то уже и смерть нам не страшна будет. Но избавимся и от прочих обстояний, то есть наветов дьявола и мира, если со слезами будем молиться тому же милосердному нашему промыслителю Богу, чтобы Он открыл нам разумные очи, которыми могли бы увидеть распростертые для нас сети вражьи. А когда мы увидим их, то благодатью того же Господа можем и уклониться их, ибо не так опасны, и потому удобно избежим как явные наветы врага, так тайны. Будем всегда прибегать также к помощи и защищению, во-первых, Владычицы нашей Богородицы, общей всем христианам предстательницы, честное успение которой мы ныне празднуем. Потом с усердием призовем и всех угодников Божьих, да помогут нам, поскольку они как сами искушены были, то и нам, искушаемым, могут помощи. Почтимся и подражать им в осторожности жития. Они уклонились наветов вражьих, памятуя последние четыре – смерть, суд, ад, Царствие Небесное. И мы примем то в ум и будем всегда содержать память смертную. Это не попустит нас хвалиться благородством и братью свою презирать. Памятуя смерть, отвратим руку от лихоимства, грабежа, а лучше от своих имений будем пополнять руки просящих, ведая, что все мирское останется миру, а мы как наги вошли в мир, так наги и отойдем. Памятуя смерть, не будем обременять свой телесный мех объедением и пьянством, но будем принимать столько пищи и питья, чтобы не ослабеть и трудиться, надеясь сами быть снедью червей. Памятуя смерть, не пожелаем богатых одежд, ведая, что при погребении нужна одна только срочица для прикрытия наготы. Памятуя смерть, не будем доставать коварным проискам многих земель, ведая, что по смерти надо будет земли не более трех аршин. Итак, памятуя смерть, будем иметь великое спасение и избежим козней неприязненных. А когда будем помнить смерть, то на ум придет и суд страшный, который следует по смерти, где будем истязаны за худое слово и помышление. Памятуя смерть, будем и к страшному суду приготовляться, и судью праведного всячески умилостивлять. Ибо если, призываемые к человеческому суду, мы готовим, что там сказать, чем оправдаться, то тем более к суду Божию, на котором будут явлены и все помышления наши. От страшного суда представляется в уме две дороги. По одной бедные грешники с плачем, воплем и рыданием бесполезным идут в муку вечную, по другой блаженные праведники с радостью неизреченной идут в жизнь вечную. Постоянная память этих четырех не попустит нам прельщаться греховной сладостью по Писанию, говорящему в предосторожность нам: «Помни, последняя твоя, и вовеки не согрешиши. Аминь».
2: Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы, святителя Тихона Задонского. Читал диакон Леонид Казаков.
4: Святитель Тихон Задонский, в миру Тимофей, родился в 1724 году в семье бедного причетника. Детство и отрочество его прошли среди ужасной нищеты. Иногда целый день ему приходилось работать у жителей родного села ради куска хлеба. Избежав набора в солдаты, он поступил учиться в новгородскую семинарию, в которой потом стал наставником. В 1758 году его постригли в монашество с именем Тихон. В следующем году он был назначен ректором Тверской семинарии, где читал лекции по нравственному богословию. Причем читал их по-русски, а не по-латыни, как было до него принято. Кроме студентов, на его лекции приходило много посторонних лиц. В 1761 году 37-летний иеромонах Тихон был избран епископом. Около 2 лет он был викарием в Новгороде и около 4 самостоятельно возглавлял епископскую кафедру в Воронеже. Все время его епископства он усердно проповедовал и побуждал к тому же подчиненных ему священников. В Воронеже со времен язычества соблюдался праздник в честь Ярилы, соединенный со множеством всяких бесчинств. Воронежский епископ неожиданно для всех явился на Народную площадь среди самого разгара веселья и сурово обличил своих прихожан. После этого случая этот праздник уже более никогда не возобновлялся. Последние 16 лет жизни святитель провел на покое в Задонском монастыре. Все время, за исключением 4-5 часов отдыха, он посвящал молитве, чтению Слова Божия, делам благотворительности и составлению душеполезных сочинений. Ежедневно он приходил в храм, вся его 400-рублевая пенсия шла на благотворительность, и сюда же направлялось все, что он получал в дар от знакомых. Часто в простой монашеской одежде он отправлялся в ближайший город Елец и посещал заключенных местной тюрьмы, чтобы утешать и подавать милостыню. Характер святителя по природе был горячий и вспыльчивый. Тем более он стремился быть кротким и незлобивым. Он до земли кланялся к елейнику, прося прощения за какое-либо слово, показавшееся тому обидным, и старался всегда платить добром, если получал какое-либо оскорбление. В монастыре его навещали дети, владыка учил их молитве, а после беседы отделял деньгами. Блаженная кончина святителя Тихона последовала в 1783 году. Среди письменных трудов святителя Тихона Задонского особой популярностью пользуется сборник коротких поучений «Сокровище духовное, от мира собираемое». Память святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, празднуется 26 августа по новому стилю.

Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. В них обучались будущие жены священников, которые должны были быть, по мнению основателей этих училищ, образованными, пользоваться уважением прихожан, быть достойными своего супруга, поддерживать его в его нелегких трудах. Система епархиальных училищ просуществовала почти 80 лет, до 1918 года. После Октябрьской революции все духовно-учебные заведения в России были закрыты. Воспоминания епархиалок – это важный и уникальный источник по истории такой закрытой и в силу этого такой малоизвестной среде, как женские епархиальные училища.

Сегодня мы познакомим вас с воспоминаниями одной из выпускниц Царскосельского женского церковного училища, конца первого и начала второго 25-летий жизни его и посвященными первой начальнице его Надежде Павловне фон Шульц. Первые шаги, направление и строй жизни внешний и внутренний Царскосельского училища для девиц духовного звания тесно связаны с именем первой начальницы его Надежды Павловны фон Шульц, урожденной Шиповой. Раньше, чем возникнуть в действительности, оно родилось в ее светлой душе в виде идеала. Осуществлению уже этого идеала помогли многие счастливые внешние обстоятельства, поставившие ее в близкие сердечные отношения к дочери императора Николая I, великой княжне Ольге Николаевне. Основав в октябре 1843 года Царскосельское женское училище, ее императорское высочество пригласило Надежду Павловну быть начальницей этого нового учреждения, не имевшего в то время себе подобных на всем пространстве России. И с этого времени Надежда Павловна стала как бы душой училища. Мне не по силам дать полную характеристику деятельности Надежды Павловны на пользу училища. Моя задача гораздо скромнее. Мне хочется восстановить для бывших воспитанниц училища знакомый им дорогой образ Надежды Павловны в том виде, как он сохранился в моей памяти, каким он запечатлен в моей душе. Рамкой для этого портрета всюду будет служить созданное ею училище. Я не знаю Надежды Павловны вне училища. Я мало знаю училище без Надежды Павловны. После Надежды Павловны училище, сообразно с нуждами времени, преобразовалось, переменило свое имя, переделало помещение, увеличилось вдвое. Но зерно его осталось то же, каким возрастили его неусыпная энергия и любвеобильные попечения о нем Надежды Павловны. Несмотря на это, училище времени Надежды Павловны стало уже в своем целом достоянием истории. Постепенные, незаметные, но неизбежные преобразования, предоставляющие как бы естественный рост училища, мало-помалу новыми наслоениями закрывают первоначальное устройство его, изменяют его первоначальный характер. Интересно восстановить этот первоначальный характер училища, чтобы иметь возможность сравнить то, что есть, с тем, что было. Царскосельское женское училище в три первые десятилетия своего существования было невелико. Оно состояло из трех двухгодичных классов по 30 девочек в каждом из них. Это обстоятельство способствовало тому, что училище могло с успехом осуществить тот характер большой семьи с матерью-начальницей во главе, который составляет задачу всякого закрытого учебного заведения. И действительно, Надежда Павловна являлась матерью для училищной семьи в полном и лучшем значении этого слова, матерью любящей, но не потворствующей, ласковой без фамильярности, строгой, но справедливой, честно до самоотвержения преданной своему делу и требовавшей такого же отношения к нему от всех членов веренной ей семьи. Первое женское училище создавалось на началах взаимной любви, доверия старших к младшим и младших к старшим. В этом огромная его заслуга, еще мало до сих пор оцененная. В основу системы воспитания легли не награды и строгие наказания, а развитие чувства долга в воспитанницах. Надежда Павловна не была практичной в обычном значении этого слова. Материальная сторона жизни всегда отступала в ней перед идеальной стороной ее духа. Ее идеалы были всегда высоки и, по-видимому, неосуществимы в жизни. Девочки, сообразно назначению их быть женами священнослужителей, воспитывались в духе нестяжательности. Воспитанницам не позволялось иметь в своем распоряжении ни копейки денег. Необходимое они покупали через воспитательниц, ведших учет их издержкам и деньгам, получаемым из домов родителей. Работа воспитанниц за деньги не допускалась ни для кого.
хотя девочки работали многое и для многих. В них развивалось желание безвозмездной услуги. Я помню, как обиделась за училище Надежда Павловна, когда один заслуженный протоиерей предложил плату за работу, исполненную для него девочками, и как после долгих просьб с его стороны начальница неохотно приняла его деньги не для передачи работавшим, а в доставлении удовольствий всему училищу. Бескорыстное служение долгу, желание принести посильную пользу себе и другим – вот побуждения, которыми должны были руководствоваться воспитанницы во всех делах своих. Привычка к постоянному труду развивалась самим строем училищной жизни, заставлявшим воспитанницу дорожить каждой минутой времени. Умелым чередованием труда физического с умственным, уроков с играми достигалось две цели. Воспитанницы целый день не имели ни минуты праздной и при этом не испытывали ни малейшего переутомления. Деятельность одного рода служила как бы отдыхом от деятельности другого рода. Часы отдыха от занятий посвящались беганию, скаканию через веревочку, летом игре в мяч, в разбойники, в коршуны и другие игры, требующие сильных физических упражнений. Бесцельное апатическое сидение на месте в часы отдыха вызывало вопрос: «Отчего не бегаешь, не играешь?» Главную основу всего воспитания составляло развитие в воспитанницах религиозного чувства. Здесь главным пособником Надежды Павловны являлся законоучитель, священник училищной церкви, духовник-воспитанец, пользовавшийся всяким временем и всяким случаем, чтобы возжечь в сердцах девочек пламень любви к Богу, чтобы заставить их полюбить и внешние проявления этой любви, все службы и обряды церковные. Освящая начало и конец дня, кроме общей, частной молитвой у своей кроватки, привыкая отдавать мысленно отчет Богу за все сделанное в течение дня, девочка восходила из силы в силу при невидимом, но надежном руководстве лиц ее окружавших, запечатлевала на всю жизнь свою в сердце твердые навыки веры и любви христианской. Службы церковные составляли необходимое звено воспитания истинных дочерей церкви в лице воспитанниц училища. Училище умело заставить полюбить эти службы, обставленные полной торжественностью, совершаемые при осмысленном, благоговейном участии самих учащихся. Уроки законоучителя наглядно раскрывали перед девочками глубокий смысл песнопений, псалмов и символическое значение священнодействий церковных. И слезы умиления и любви к Богу лились часто из детских глаз, и часто, отвечая этому умиленно-молитвенному настроению юной паствы, дрожал и прерывался от душевного волнения и голос пастыря. Неделя говения, неделя страстей Христовых и светлые праздники в училище, наверное, остаются в памяти у всех, кто имел случай хоть раз провести их в том приподнятом от земли к небу настроении, какое обычно царило в эти святые дни в училище. Много разочарований приносит жизнь, много иллюзий она нарушает, но никакие бурные волны житейского моря не в силах захлестнуть огонь веры в сердце, хоть однажды испытавшим близость Божию в святом энтузиазме детской молитвы. Подобные настроения не забываются и из прошедшего являются светочем всей последующей жизни. Посты в училище соблюдались строго, не делалось никакого изъятия для слабых. Лишь только в больнице труднобольные получали скоромное в дни поста. И нужно заметить, что состояние здоровья воспитанниц в училище было очень хорошо. Чувства патриотические воспитывались в девочках, помимо всего другого, особенно счастливой близостью, в которой находилось училище к царской семье. Основательница училища, великая княжна Ольга Николаевна, уезжая после бракосочетания своего королеву Вюртембергскую в Германию, передала свое, как она любила его называть, училище, тогда цесаревне,
впоследствии же государине-императрице Марии Александровне. И государыня была благосклонна к училищу. Обычно, проводя лето в царском селе, она не раз в течение его приезжала в училище, то одна, то с августейшими детьми своими, особенно же с великой княжной Марией Александровной, которая удостаивала играть в общие игры с воспитанницами училища. Великие князья не раз присутствовали на уроках и экзаменах воспитанниц. Приезжая в училище, государыня всегда спрашивала о больных девочках и посещала их в лазарете. Государь-император Александр Николаевич часто заходил в училище в своих прогулках по Царскосельскому парку. Часто воспитанницы прогуливались в парке, встречали его. Надо было видеть ту простоту, с какой относился царь России к своим собеседницам.

Училищная жизнь начиналась рано. Часа в 4 утра вставали дежурные по хозяйству воспитанницы старшего класса. Уходили в кухню растворять хлебы, булки или пироги, месить тесто в маленькой квашне и тому подобное. Со звонком будящим воспитанниц летом в 6 часов, зимой в 6:30 утра в кухню приходили дежурные воспитанницы среднего и младшего класса за ключами от шкафов и уходили приготавливать столы для утреннего завтрака воспитанниц. Со звонком вставали лишь воспитанницы младшего класса. Старшие и средние классы пользовались разрешением вставать ранее звонка, и со звонком обычно в спальнях открывались уже окна и форточки для проветривания их. Позволением вставать до звонка девочки очень дорожили, и часто, вставая одновременно с дежурными, проходили в класс за час или два до звонка. В течение дня у воспитанниц бывало мало минут, которыми бы они могли распорядиться по своему усмотрению, и потому ранние часы свободных занятий, по их выбору, были любимыми часами дня. Любительницы чтения сидели за книжками, прилежные усердно повторяли уроки. Там занимались черчением, раскрашиванием географических карт, здесь переписыванием выученных стихотворений в хорошенькие тетрадки. Не нужно было никаких напоминаний дорожить временем. Скорее приходилось сдерживать усердие воспитанниц, запрещая им вставать чересчур рано. Воспитанницы младшего класса вставали со звонком, имея разрешение до звонка лишь сидя в кроватке, в случае надобности штопать свои чулки или починить разорвавшееся накануне платье. В первое время по поступлении в училище младшие умывались, оправляли свои кроватки, причесывали головы и одевались под присмотром и по указаниям своих старших. У всякой младшей была своя старшая. Так называлась воспитанница старшего класса, имевшая одинаковый номер в своем классе с номером девочки младшего класса. Нужно сказать, что номер этот давался девочке при ее поступлении в училище и со времени ее приезда в него был с нею во все время жизни ее в училище. Им метилось все ее белье, все книжки и тетради, все дежурства назначались по порядку номеров. Классные списки тоже следовали этому порядку. Разрядные списки воспитанниц по достоинству составлялись лишь ко времени выпускного публичного экзамена. Учились же в течение всех трех классов, проводя в каждом из них по 2 года без развлечения на первых и последних. Старшие имели некоторого рода власть и, сообразно с нею, ответственность по отношению к своим младшим. Они играли роль как бы старших сестер и пользовались со стороны младших нежной любовью. Эти отношения старших к младшим вносили в строй училищной жизни совершенно семейный характер и заставляли девочку скоро свыкаться с училищем, где они находили новую семью, встречавшую их ласково и любовно. День Надежды Павловны начинался почти одновременно с пробуждением первых признаков деятельности училищного механизма. Дежурные по хозяйству воспитанницы иногда имели случай поздороваться с нею до общей молитвы в кухне или кладовой при проверке хлебов, в молочной, где они сбивали масло или снимали сливки под присмотром Елизаветы Ивановны, чаще же всего в столовой, где они накрывали столы для завтрака. Ее всегда светлое, радостное лицо и ее ласка к детям действовали всегда ободряюще на девочек. Она обычно спрашивала у воспитанницы, что та делала утром, или предлагала другие деловые вопросы, сопровождая ответы девочки обычными ей словами «Прекрасно, миленькая». Если же воспитанницу нельзя было похвалить, она обходила ее молчанием. И одно это молчание – это лишение обычного ласкового «прекрасно» было для провинившейся действеннее строгих выговоров. На молитву Надежда Павловна приходила всегда по зову дежурных. Утренняя молитва всегда, до последнего тяжелого недуга, сведшего ее в могилу, совершалась в ее присутствии. После общей молитвы очередная девочка прочитывала из кратких святцев «Жития святых дня», а Надежда Павловна вслед за этим читала несколько стихов из Нового Завета по порядку. В
праздники и дни поста и говения читала она вместо обычных стихов Нового Завета поучения, приличные празднику и дню. После молитвы воспитанницы завтракали. Завтрак состоял в скоромные дни из чашки молока, смотря по времени года, или теплого кипяченого, или же холодного, а в постные дни – из битня, на патоке, с прибавкой в него иногда сока малины или других ягод. Но с каким аппетитом воспитанницы съедали этот скромный завтрак? Какое количество вкусного черного хлеба они уничтожали при этом? И столовые выходили сытыми и бодрыми. С самого первого дня поступления в училище девочка начинала учиться шить и вязать. Ранее, чем начинались занятия уроками в младшем классе, она должна была переметить своим номером все данное ей белье, перешить под руководством воспитательницы и при помощи своей старшей по росту платья и другие принадлежности одежды. В течение учебного времени все нужное им белье воспитанницы шили сами, но кроме шитья в училище много занимались и изящными рукоделиями всевозможного рода. Можно сказать, что не было рукоделия, о котором воспитанницы не имели бы понятия. Они шили священные облачения, шили рясы и подрясники, а лучшие рукодельницы достигали большого совершенства в таких работах, как вышивание гладью, шитье золотом, шелками и шерстью. Предметы рукоделия воспитанниц часто предназначались в подарок высочайшим особам и потому должны были отличаться особенной тонкостью и художественностью выполнения. Нужно сказать при этом, что особых учительниц рукоделия не было. В занятиях рукоделием воспитанницами руководили их воспитательницы. Рукоделие всегда сопровождалось чтением вслух по очереди воспитанницами. Чтение начиналось с подробного жизнеописания святого дня, затем уже переходили к чтению книги, выбранной начальницей или, по крайней мере, с ее ведома, воспитательницей из библиотеки училища. В старших классах некоторые сочинения прочитывались в присутствии на чтении самой Надежды Павловны. Таковы были «История государства российского Карамзина», чтение 13 томов, которая растягивалась почти на целые 2 года старшего класса. Некоторые из патриотических и исторических романов и комедий Кукольника, Загоскина и Алексея Толстого. И еще 2 книжки о должностях пресвитеров, об обязанностях священного сана, которыми Надежда Павловна хотела дать идеальное представление о высоте звания священника будущим матушкам, супругам пастырей церкви. Она надеялась воспитать в них деятельных сотрудниц мужьям их, с тем, чтобы они умели приподняться сами и в случае надобности приподнять и мужей своих выше материальных интересов, мелочных расчетов, статей дохода, а также могли бы служить верными помощницами их и поддержкой в их служении Богу и человечеству. В 12 часов дня воспитанницы обедали в присутствии начальницы училища. Обед состоял из 2 блюд, простых, но свежих и вкусно приготовленных, при участии самих воспитанниц. После обеда время до 2 часов дня было свободным. Воспитанницы проводили его в рекреационных залах и в училищном саду летом. Воспитанницы младших классов бегали и резвились, а старшие подруги их пользовались ими для того, чтобы возобновить свои памяти уроки, выученные накануне. В хорошие солнечные сухие дни воспитанницы делали в это время прогулку по большим аллеям Царскосельского парка. В 2 часа дня начинались уроки, продолжавшиеся до 5 часов. Лучшие ученицы считали себя обязанными помогать слабейшим подругам и радовались их удачным ответам более, чем своим собственным. Из учебных предметов некоторые пользовались особым вниманием начальницы. Таковы были прежде всего уроки закона Божия во всех классах училища. Курс закона Божия проходился очень подробно в некоторых женских училищах ныне. Из исторических предметов она неизменно присутствовала на уроках истории русской литературы. Уроки педагогики преподавались законоучителем училища,
Уроки физики и естественной истории введены были лишь в конце второго или в начале третьего десятилетия жизни училища. Занятия иностранными языками не разрешались покойной императрицей, настаивавшую, чтобы воспитанницы училища хорошо усвоили себе русский язык. Из искусств в первые годы жизни училища преподавалась живопись. Некоторые иконы училищной церкви были работой учениц училища. Но в мое время рисованию, кроме черчения, уже не учили. Пение процветало в училище во все время его существования. И здесь особенность, достойная внимания и подражания. Училище не имело избранного хора певчих. Певчими были все воспитанницы училища. На выразительное чтение прозы и стихов обращалось большое внимание. Стихотворений знали очень много. При выборе их Надежда Павловна руководствовалась той же главной мыслью – сделать воспитанниц высоконравственными, сострадательными и отзывчивыми ко всякой беде ближнего. В 5 часов уроки кончались, и воспитанницы шли полдничать. Так назывался второй вечерний завтрак в училище. Полдник состоял опять из молока в скоромные и сбитня в постные дни. До 6 часов вечера воспитанницы проводили в залах, а с 6 начиналось приготовление уроков к завтрашнему дню. Все ученицы класса обычно делились попарно для совместного приготовления уроков, причем наиболее способные получали самых неспособных девочек, а средние по успеваемости девочки имели и товарку для учения приблизительно одинакового уровня способности. В 8 часов был ужин, состоящий в скоромные дни из супа, а в постные из супа же и жидкой каши с маслом. В 8:30 был звонок на общую молитву. Летом, впрочем, молитва начиналась в 9 часов. Время до молитвы, после ужина, девочки проводили зимой в залах, а летом в хорошую погоду в саду. После молитвы расходились по спальням. Но ранее, чем лечь в постель, девочка должна была пересмотреть к завтрашнему дню полную исправность своего туалета, сложить, гладко выправить свое полотняное белье, передник, рукавички и манишку. В 10 часов училище уже спало крепким сном людей, заслуживших трудом дня свой ночной отдых. Начальница засыпала не иначе, как обошедшись

ко дню ее выхода из него. Если мне удалось хотя бы в намеках, хотя бы абрисами очертить светлый образ Надежды Павловны на фоне устроенного ее заботами царскосельского училища для девиц духовного звания, я буду считать свою задачу посильно выполненную. Пусть будет во всех духовных семьях России благословенно имя первой начальницы, первого училища для дочерей служителей Церкви Православной, преснопамятной Надежды Павловны, отдавшей все силы свои, всю любовь свою, посвятившей всю жизнь свою благу родного ей училища.

0: прозвучали воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. Читала Ольга Волынкина.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Симбирской епархии открыт церковно-исторический музей. Состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию, экспертной оценке издательского совета. На границе Вологодской и Архангельской областей прошел очередной этап волонтерских сборов в Ижегодский лагпункт «Наша память». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 августа, в день перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Господа Иисуса Христа, отмечают престольный праздник главный храм Симбирского Спасского женского монастыря. Божественную литургию в храме в честь Спаса Нерукотворного совершил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Митрополит Лонгин совершил чин освящения восстановленного административного здания монастыря, в котором расположился музей Симбирской епархии. Экспозиция рассказывает об истории Спасской обители, которая была основана одновременно с городом Симбирском в середине 17 века и жизни православной церкви на Симбирской земле. Центральное место занимает макет Спасского монастыря. Это был большой благоустроенный монастырь в центре города. В 20 веке большая часть монастырских храмов и зданий была снесена, территория частично застроена. Макет и видеовизуализация по старинным фотографиям помогут современникам увидеть, каким был монастырский комплекс в конце 19-го, начале 20 века. 26 августа в дистанционном формате под руководством председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию Калужской митрополии, Воронежской епархии, Сретенской духовной академии, издательством Московской патриархии, издательством Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Нижегородским Вознесенским Печерским мужским монастырем, Торговым домом познания и рядом других издательств. Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета. 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тверской Кашинский Амвросий возглавил праздничные торжества в Старицком Успенском мужском монастыре. Утром 28 августа у святых врат Старицкого Успенского мужского монастыря священно и архимандрита обители встречал наместник игумен Дамаскин Леонов с братьями. После чтения Евангелия митрополит Амвросий произнес проповедь. На сугубой Иктинии были возглашены особые прошения о ктиторах обители. Митрополит Амвросий прочитал молитву о воссоздании колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора города Твери и молитву о Святой Руси. После отпуска

литургии впервые в новейшей истории вокруг монастырских стен прошел многолюдный крестный ход, во время которого митрополит Амвросий совершил в монастырском парке освящение установленного к престольному дню памятника трем игуменам – святителю Иову, патриарху московскому и всея Руси, святителю Герману Казанскому и преподобному Дионисию Радонежскому. 22 августа в Таежном массиве на границе Вологодской и Архангельской областей прошел очередной этап волонтерских сборов в Ижегодский лагпункт «Наша память». В мероприятии приняли участие 15 человек, среди них прихожане местных приходов, а также гости из Ярославля и Санкт-Петербурга. Уже шестой год подряд участники собираются на месте лагеря 1930-50-х годов, где на лесозаготовках отбывали срок невинно пострадавшие, в том числе священнослужители. Панихиду у поклонного креста совершили протерей Анатолий Савчук, благочинный Харовского и Вожегодского церковного округа, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Харовске и священник Иоанн Сюрин, настоятель храма святого пророка Божия Илии, поселка Вожега, Вологодской области. Среди активных участников сборов – потомки погибшего здесь священника Федорова Попельницкого. На их средства изготовлены и установлены информационные стенды в приходах Вожеги и Харовска. Работа волонтеров – практическое исполнение поручений президента России по итогам заседания Совета по правам человека в декабре 2019 года – помочь семьям узнать места захоронений предков, погибших в годы репрессий. Однако мемориальный комплекс до сих пор не закреплен за церковью. Оформление договора аренды лесного участка с департаментом лесов Вологодской области тянется уже почти 5 лет, а в окрестностях лагеря продолжаются вырубки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер 6 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». И сегодня мы постараемся культурно отреагировать на выставку, которая сейчас и до 8, да, октября?
1: До 3 октября.
0: До 3 октября будет происходить в музее Набокова. Эта выставка называется «Набоковский триптих». И вот сегодня мы принимаем в студии ее автора Григория Кацнельсона. Добрый вечер,
1: Гриша. Здравствуйте.
0: А также Германа Журавского. Презентация книги совместной Германа и Григория будет происходить в Думе Набокова 11 сентября. Ну, мы надеемся и верим.
2: Да. Добрый день.
0: Вот. Давайте, наверное, сначала про выставку, потом про стихи и вот про ваше такое сотрудничество замечательное. Расскажите мне, пожалуйста, почему именно триптих? Вот почему были выбраны именно эти вещи Набокова и какие?
1: Там три книжки. «Приглашение на казнь», «Бледный огонь» и «Под знаком незаконнорожденных».
0: Одна веселее другую, я вам скажу. Такой выбор замечательный.
1: «Приглашение на казнь» было сделано в 21 году. «Бледный огонь» и «Под знаком незаконнорожденных» в 22. То есть я их не делал специально как триптих, просто они шли друг за другом. И это такое техническое название «Набоковский триптих». И вокруг этих книжек построена вся остальная экспозиция. Это выбор куратора Кирилла Дацука. Он приходил ко мне в мастерскую, и мы отобрали несколько ключевых вещей. Одна из них – это пейзаж-складень. Вот я могу попросить показать сейчас. Номер 2.
0: Ну, друзья, те, кто нас смотрит ВКонтакте или каким-то другим способом в интернете, вы можете увидеть еще вот эти фотографии работ Григория, которые представлены на выставке.
1: Пейзаж-складень состоит из деревяшек по форме, напоминающей книгу-гармошку, которые сбиты друг с другом. Они легко ставятся и легко убираются, потому что они сбиты вместе вот так вот. Это конкретные виды из окна. У меня была мастерская до Фонтанки на Апраксином переулке. Я писал из окна дом напротив. И вот из этих деревяшек я сделал такую большую композицию, вытянутую вдоль Фонтанки. То есть там на экспозиции есть условная фонтанка из черной бумаги, набережные.
0: С такими волнами даже.
1: Да, да. Набережные, и вот с одной стороны стоят эти домики, похожие на книгу-гармошку. И венчает это все четыре трубы, из которых вылетает что-то непонятное. То ли цветы, то ли дым. То есть что-то загадочное.
0: Ну, люди, которые ходят по фонтанке или живут там где-то рядом, они эти четыре трубы хорошо знают.
1: Это мой любимый образ Петербурга, который я пишу с учебы в СХШ.
0: Перевернутый слон. Ну, слон, да, лежащий на спинке.
2: Ну да.
1: Можно номер 3 показать. Номер 3.
0: А почему именно этот, ну, казалось бы, Петербург, там многие ценят за его такую изящнейшую какую-то природу классическую, и вдруг такое вкрапление индустриального пейзажа вот в эту городскую ткань? Почему это так вас трогает и вдохновляет столько лет?
1: Я не помню, ну, как бы, мои детские ощущения от четырех труб. Сейчас мне это кажется чем-то египетским, какими-то колоссами, такими огромными, которые прошли с Ленинградом, Петроградом, Петербургом в 100 лет. То есть они больше 100 лет уже там находятся. И они помнят и людей, которые жили рядом, которые на них смотрели, которые ходили мимо по набережным, и как бы хранят всю эту память внутри себя. Это очень впечатляющая история для меня. И да, действительно, парадный Петербург – это совсем другое, но мне ближе вот такие вещи, не парадные.
0: Ну, то есть, такое какое-то собирание памяти в визуальном образе.
1: Да. У меня даже была книжка «Четыре трубы без». И
0: в смысле, без всего остального?
1: Нет, без тех людей, которые мимо ходили, то есть героев ленинградской культуры 70-х годов.
2: Ну и не только 70-х.
1: Да. Ну, 60-х, 70-х, 80-х. Там был Бродский, там был Хармс в этой книжке. То есть вот сейчас они остались без них.
0: Угу.
1: Но с нами.
0: Ну, тогда, вот, наверное, мой вопрос к вам обоим. Расскажите мне, пожалуйста, как возникло ваше сотрудничество такое, потому что оказалось, что вы соседи, живете практически на противоположных берегах Фонтанки, да?
1: Да.
0: Как вы нашли друг друга?
2: Ну, я скажу, с вашего позволения, это, естественно, мы обязаны этой встрече тому самому гению места, да, вот гению Слоки. В 21-м году мы познакомились, что называется, совершенно случайно. Я просто пришел к Грише в мастерскую с целью купить акварельную работу его жены Катерины Ефимик, да, которая художница, замечательная акварелистка, и не только. Ну, Гриш сам, мне кажется, лучше расскажет об их совместных проектах. И действительно, это оказалось просто, вот мы смотрим друг другу в окна, потому что я живу на четной стороне Фонтанки, а Гриша, ну, практически прямо напротив, на нечетной. И очень быстро стало понятно, что мы как-то, несмотря на то, что там какая-то там разница в возрасте у нас, например, и, ну, там люди из каких-то, может быть, не знаю, из разных России, но тем не менее наши какие-то эстетические предпочтения очень во многом совпадают. Чинари, Веденский. Mm-hmm. Любовь к Веденскому, это, мне кажется, очень такой тоже маркер, свой или чужой, что называется. Да, опять же, вот любовь к экспрессионизму, к экспрессивной форме выражения, к экспрессивной пластике. Любовь вот к этому непарадному Петербургу, но не к Петербургу Достоевского, а вот к другому Петербургу, вот к Петербургу, может быть, Бориса Смелова даже, в большей степени. И поскольку вот мы, ну, просто мы находимся вот в какой-то непосредственной близости друг от друга, это, ну, вы знаете, во взрослом возрасте трудно вообще дружить. Вот детям это как-то удается, мне кажется, ну, намного проще. А когда ты уже, ну, там, дяденька, у тебя уже там свои дети, работы, одно, другое, третье, ну и встретимся когда-нибудь на выходных. А на выходных не получается, там, ну, когда-нибудь еще на праздниках. Поэтому очень, ну, важно, мне кажется, тоже этот момент, что человек, с которым тебе хочется что-то обсудить и сделать тоже вот какой-то проект, находится в непосредственной близости. Ты можешь просто спуститься там на этаж пониже, например, вспомнить Митю, нашего общего тоже знакомого товарища, или просто перейти через дорогу. Это такой вот, казалось бы, момент, может быть, незначительный, но в наших вот реалиях, от которых никуда не деться, он тоже... он оказывается едва ли не решающим. Поэтому эта встреча была вот такой вот случайной, во многом, и как-то сразу... Ну, я не могу сказать, что мы друг другу понравились. Гриша понравился мне уж, что я там Гриша тоже. Но в любом случае довольно быстро стало понятно, что мы как-то на одной волне, ну или, по крайней мере, на нескольких там волнах. И, опять же, вот, да, удивительным образом наши какие-то вот не только визуальные проекты, но и поэтические, какие-то вот вывернутые, если так можно сказать, ну вот пост-абориутские, пост-чинарские, они нашли вот свое выражение в наших вот трех совместных проектах. Ну, может быть, о них мы чуть попозже скажем уже в конце передачки.
0: Угу.
1: Да. Вот так.
0: Спасибо. Давайте на некоторое время еще вернемся вот к Набоковской этой теме. И вообще, вот мне очень интересно, ну, потом я бы еще хотела, конечно, про книги, которые делает Гриша и Катя, поговорить. Но давайте вот сначала про Набокова. Такой традиционный способ взаимодействия изобразительного искусства и литературы – это когда человек взял, прочитал книжку, и, что называется, сделал иллюстрации. То есть он как-то соотнес вот те образы, которые у него появляются во время чтения, ну, с какими-то возможностями, там, не знаю, визуального, пластического выражения, и вот он взял и нарисовал. Но все-таки ваш набоковский триптих, он совершенно как-то по-другому построен. Там, ну, может быть, я плохо помню эти тексты, я как-то давно не перечитывала, ну, только вот «Приглашение на казнь» мы недавно в читательском клубе читали. Но я там не увидела каких-то таких прямых иллюстративных стратегий. А что это тогда? Что это за история такая у вас с Набоковым происходит?
1: Ну, я не иллюстратор. И я не работаю как бы по заказам издательств. Я работаю для себя. Поэтому я могу немножко фантазировать, немножко, ну, преувеличивать что-то, что-то опускать. Ну, то есть я сам себя хозяин в данном случае, в этих книжках, которые я показываю в музее. Поэтому это какое-то параллельное проживание текста с автором и попытка передать атмосферу, может быть, этого произведения, попытка передать что-то большее, чем прически у героев, какие они были, или костюмы, какие были. То есть параллельное движение, сотрудничество с автором, можно так сказать.
0: Ну, то есть создать подобие через неподобное. Ну, как бы вот войти в какое-то подлинное состояние, но через другой опыт.
1: Ну, через пластический язык, да? В данном случае это гравюры. То есть книжки напечатаны, гравюры на фанере у меня, гравюры на пластике. То есть это архаичные печатные техники, которыми печатались книги много-много сто лет назад.
0: И вы их прям воспроизводите сейчас?
1: Да, да. То есть это не цифровые книги, это книги именно ручные, печатные.
0: То есть человек вырезал, нанес красочку, приложил
1: на станке,
0: напечатал. Все прямо.
1: Вот одна из этих книжек «Pale Fire», «Бледный огонь». Вот она выглядит как газета, которую можно раскрыть, и вот у нее есть прорези. И вот это фрагмент текста Набокова, который я взял для этой книжки. Она убирается в конверт.
0: Вот. Конвертик тоже специально изготовленный, да, естественно.
1: То есть это уже книга-объект, это не просто книга, это книга как архитектурное какое-то или
2: пространственное,
1: да, пространственное сооружение.
2: Угу.
1: Вот, ну, такая книжка.
0: Замечательно. Вот ваше издательство, тут на последней страничке его название, называется «Wrong Book». Неправильная книга.
1: Это,
0: да,
1: было. Сейчас она уже по-другому называется.
0: Ага, а как теперь называется?
1: Она называется «Miner's Book», книга шахтера.
0: Книга шахтера. Почему шахтера? Потому что он прост или потому что он погружается в глубину?
1: Потому что шахтеры добывают уголь.
0: А уголь это?
1: А это подземный гул, который доносится из-под земли. И мы его пытаемся поймать и передать в книжках.
0: Это очень красиво, тем более, что, ну, это символисты очень любили этот образ про то, что уголь и алмаз это одно и то же. Да, там созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. Блок очень любил это все. То есть, да, ну, книги для шахтеров – это книги для тех, кто пытается услышать вот этот подземный гул.
1: Ну, они вообще для всех, кому нравятся хорошие картинки, хорошие книжки. Даже если он не слышит этот гул, я не против того, чтобы она у него была, эта книжка.
0: Чем отличается хорошая книжка от плохой? Вот вы говорите, хорошие картинки, хорошие книжки.
1: Ну, для меня это понятие энергии какой-то. То есть в книгах должна быть энергия, должно быть тепло, должна быть какая-то сила. Вот в цифровых книжках такого нет. А вот в ручных книжках, когда я смотрел книги Крученых, я помню, в Пушкинском доме брал их, я это чувствовал, что дыхание сохраняется в них, художника сохраняется, тепло его рук. Ну вот, для меня книга «Шахтёр» – это живая книга.
0: Ну, то есть, это книга, которую ты берешь в руки, и уже просто за счет этого начинается какой-то процесс взаимодействия там человека с...
2: С человеком.
0: С человеком, который сделал эту книжку. Mm-hmm. Вот так.
1: То есть у вас может быть какой-то контакт со мной, да? после того, как вы со мной встретились, взяли эту книжку, вы можете таким образом взаимодействовать.
0: Это да, но это одна ведь, понимаете, вот так же, как мы сейчас говорим, что там книга как материальный объект, вот традиционная книжка, бумажная, там тяжеленькая, в обложке и все, она лучше, чем электронная. Ну, как-то она на нас больше действует. Но тогда книга художника, вот эта авторская книга, это как будто такая превосходная степень.
2: Да, супрематическая. Да. Мы тоже как раз говорили недавно с Гришей, позвольте два слова скажу, о Дмитрии Данилове. Помните, у него есть стихотворение, такое грустное размышление. Какая разница, в какой книге, в какой обложке книга, в твердой или в мягкой, если книга никому не нужна? Это совершенно не важно. И здесь, конечно, да, не знаю, претерпевает ли книга сейчас какой-то, не лучшие свои годы или нет, находится ли книга в кризисе, как явление, вот как тот самый томик. Но, мне кажется, Гришины работы в данном случае, они действительно находятся на стыке нескольких, как абсолютно тут, вот эта вот пространственная книга. Сейчас, когда вот мы сказали это словосочетание, мне кажется, на данном этапе оно довольно точным. Это действительно на стыке нескольких, даже искусств, наверное, даже можно сказать, и печатная графика, и в то же время это та графика, которую ты можешь держать в руках. Обычно ты графику печатную или какую угодно ты там вешаешь на стенку, или кладешь там в альбом, и все. А здесь ты это трогаешь руками, и ты видишь, что вот эти вот, не органолептические, но вот какие-то смежные, тактильные ощущения, плюс Гриша часто их разбавляет в как это называется, вкладками. Например, если книжка черно-белая, то вкладка обязательно цветная, например. Или вот как некоторых, не в этой, или не в этой тоже, страницы из кальки, то есть полупрозрачные.
0: То есть они разные, да?
2: Абсолютно все.
1: Тактильность всегда, важна.
2: Да, вот эта тактильность, да, она переводит эти объекты, даже я бы так сказал, уже в какой-то другой регистр, и мы задействуется больше чувств у зрителя, у читателя, у держателя в руках этого объекта. И происходит взаимодействие на более, как мне кажется, глубоком уровне.
0: На выставке в Набоковском музее еще представлены работы, посвященные чинарям, там, Введенскому, Липавскому, Якову Друзкину, там,
2: конечно,
0: много кому. И вот я помню, как мы в мастерскую у вас, Гриша, я слезы лила, прям фактически, читая письмо, последнее письмо Александра Введенского, которое он каким-то фантастическим, чудесным образом выбросил из поезда, увозившего его уже там в лагерь. Mm-hmm. И оно как-то достигло адресата. И, конечно, вот это еще история про какой-то дневник чтения, да, потому что художник выступает, вот когда он делает такую книгу, если я правильно понимаю, еще и как такой очень ответственный читатель, который не просто переживает какое-то состояние, но он для этого состояния находит адекватную форму. И эта форма позволяет войти в это переживание текста, да, еще какому-то другому лицу. То есть это такое сообщество прям книги возникает.
1: Это должно отразиться как-то в душе, то, что я делаю. То есть я не могу делать то, что мне не нравится.
0: То есть вы выбираете только то, что прям у вас вызывает какой-то
1: отклик,
0: да. Какие-то сильные состояния.
1: Вот, в частности, тема этих абериутов, да, погибших, тема репрессированных поэтов. У меня была выставка в музее Ахматова «Библиотека убитых поэтов». И с тех пор эта тема памяти мне очень важна. И там есть на выставке объекты «Сны Якова Друзкина». Это номер 4 слайд.
2: Арина сейчас покажет, да.
1: Это Яков Друзкин, это философ, друг Хармса, друг Введенского, который после того, как квартиру Хармса разбомбили, вывез на саночках архив абериутов к себе на Петроградскую сторону.
0: Подвижник, конечно.
1: Да, и благодаря ему мы, в общем, эти тексты и знаем. И в частности, он вел дневники всю жизнь, и в этих дневниках много снов. И я выбрал сны, которые относятся к его друзьям. Хармс, Веденский, Липавский, Олейников. И вот и сделал серию объектов небольших, сны Якова Друзкина. То есть это маленькие такие из дерева сооружения, которые я расцениваю как памятники даже этим людям. То есть каждый из них можно считать памятником. Можно показать номер 5.
2: А через какое-то время 6.
1: Да. Да. 5 это как раз посвященный Веденскому. То есть на этом памятнике написан сон про Веденского. Карандашом это уже полустертая надпись, ее почти не видно, потому что этим объектом около 10 лет уже. Вот эта энергия остается, мне кажется.
0: Ну вот эта полустертость, она тоже становится таким эстетическим каким-то свойством. Mm-hmm. Да? Ну, след времени, какое действие времени испытал этот объект.
1: Можно номер 6 и номер 7 потом. Вот эта серия объектов «Сны Якова Друзкина» — это тоже книга. То есть это я расцениваю как книга-объект.
0: То есть это книга, состоящая из нескольких таких
1: деревянных
0: страниц,
1: объектов.
0: Ну, да. Глав, да. Скажем, глав, да, наверное.
1: И в каждой главе один сон, объект, посвященный друзьям, которых уже нет. Ну, которые находятся рядом с Друзкиным всю жизнь. Он их помнит и бережет их память.
0: Но вот эта история про сны и сновидения, она же тоже такая и набоковская одновременно. Он же, ну, тоже ценил эти дела. И вот эти три его поздние романа, они какую-то, на мой взгляд, ну, довольно сновиденную природу, ну, или какую-то такую фантасмагорическую природу имеют всё-таки. Это важно как-то было для вас, вот этот уход от, ну, какой-то такой твердой, надежной, рационализируемой реальности в другой немножко мир.
1: Ну, это очень поэтичные его романы. «Приглашение на казнь» — это просто можно назвать поэмой.
0: О свободе.
1: Да. Так же, как и «Москву петушки» называют поэмой, да, в прозе, так это тоже поэма.
0: Ещё «Мёртвые души».
1: И там много Кафки, моего любимого. «Алиса в стране чудес» нам тоже есть. И все и сочетание мне показалось очень интересным. Ну, много поэзии. То есть я выбрал вещи, которые поэтичные, сюрреалистичные, гротескные, ну, немножко страшные, особенно если мы говорим по знакам незаконнорожденных.
0: Ну да. Этот Бен Синистер. Кстати, синистер — это же, ну, не только левый, но это еще зловещий по-английски. То есть по-английски даже это название романа еще более, ну, такое многозначное и богатое, чем по-русски. Хорошо. Но можно, с вашего позволения, я бы все-таки поговорила о книжках. Ну, это же выпуски журнала, да, вот эти публикации стихов Германа. Давайте
1: это,
0: мы.
1: Да, это журналы.
0: Это журналы. Да. Расскажите, пожалуйста, про этот ваш журнал, что это за история, как он.
1: Наш бац-пейзаж фиксирует пространство. Все вмятины, оставленные кем-то, слова, расставленные вдоль неловких пауз, шум забивателей тяжелых свай канала, отборное ура упавших точек. И бац-пейзаж всегда маячил где-то, размахивая длинными руками, куда бредет тот синий человечек, где город, где дорога, где свидетель, разломанный на горизонты время. Журналы шли всегда наперебой, журналы шли чему-то удивляясь, похожие на вырванные с корнем. То был отчет для города и мира, квартальный, ежемесячный, бесславный. В них славился сургучий пережиток, в них пряталось житье и небытье. В них жили буги-вуги и предметы, и бац-пейзаж теперь один из многих, от голода стучащих барабан. Бам-бам. Вот это мой текст про бац-пейзаж, который я включил попытку интервью. То есть я брал интервью сам у себя и рассказал про бац-пейзаж.
0: Да, попытка интервью, это тоже красиво. Можете ее показать, да, пожалуйста? Вот, ну, друзья, кто смотрит наш, мне очень нравится вот эта попытка интервью. То есть мы все себе пишем время от времени какие-то такие шпаргалочки. Ну, вот как я их называю, записки сумасшедшего, да? Когда надо срочно что-то такое говорить каким-то важным образом. Но ты понимаешь, что в нужный момент ты все забудешь и ничего не будет. Но, Гриша, вы довели эту форму записки сумасшедшего до немыслимого совершенства.
3: Совершенство абсолютно.
0: То есть,
3: да.
0: Ну, я снимаю шляпу. Я бы хотела каждому читательскому клубу делать такую штучку чудесную. Да, это красиво. А, хорошо. Значит, вот есть такой бац-пейзаж. И в какой-то момент Герман вошел, стал вот этой фигурой, этим человечком в пейзаже, чьи слова удалось как-то услышать. Может, мы какие-то стихи почитаем и картинки посмотрим?
1: Ну, вот как вам кажется? Мы можем бац-пейзаж номер 5 представить со стихами Германа.
2: Ну, да, стоит, наверное, повториться, что если, что называется, живы будем, и ничего не произойдет страшного, то 11 числа будет
0: презентация
2: всего этого дела.
1: Во сколько?
2: Шесть часов, да. Это пятница.
0: В музее Набокова.
2: В музее Набокова, да, и там будет, такая большая довольно программа. Гриша расскажет про свои журналы, как бац-пейзажи, естественно, не первый его журнал, а уж какой, я не знаю.
1: Ну, первый журнал был у Ван Гога.
2: Да,
1: и был. Появился в 2005 году.
2: Да. А сейчас у нас 2026. Соответственно, Гриша 21 год уже выпускает журналы под разными названиями, с разными как бы концепциями, с разными стратегиями. Самое первое, вот мое с ним сотрудничество было в журнале «Ля Пуф».
0: «Ля Пуф» это имеет отношение какое-то к вашей прекрасной Анне Марии.
2: Да, да.
1: Это одно из первых ее слов.
0: Анна Мария – это дочь Гриши и Кати, замечательная девочка, которая когда-то сказала слово «ля пуф».
2: «Ля пуф», да. Было это в 2021 году, вообще-то, 5 лет назад, вот этот первый номер. Раритет, между прочим. Да. Потом в 2024 году мы тоже вот в рамках уже другого Гришиного проекта под названием «Баден Верботен», что значит…
0: Ферботен, да.
2: Купаться запрещено. Да, это замечательно, абсолютно. Да, вот тоже Гриша вот мои слова печатал. И вот сейчас тоже пришло, что называется, время. Да, это журнал, он имеет название «11 минут», что, конечно, сейчас мы уже как-то его в узком кругу имели удовольствие представить, и нам уже сказали, что смелое название, а мы-то ни при чем. Оказывается, 11 минут есть какая-то книга Паула Коэльо с одинаковым, с таким же абсолютно названием.
0: А мы не знали.
2: А вот мы и не знали, да. Но, что называется, неважно. Теперь это наше название, и Паула Коэльо никакого отношения к этому не имеет.
0: А к 10 минутам и скольки-то секундам это имеет?
2: Нет, это имеет отношение исключительно к расстоянию, за которое электричка, общественный транспорт преодолевает расстояние, простите, между станцией железнодорожной Удельная
0: и финляндским вокзалом.
2: Да. И эти стихи, они все написаны за 11 минут в этой самой электричке мною после посещения очень известного этого блошиного рынка, на который я езжу каждые выходные и пытаюсь там найти что-то интересное, чтобы как-то купить дешево, продать дорого и на эту разницу выживать. Да. И поэтому темы этого журнала, они очень разные, но темы: страх и желание жизни, деньги, подчеркнуто, время, вера, Бог. И 11 минут – это много или мало для того, чтобы вот успеть что-то сказать в свое оправдание? Можно ли вообще что-то сказать в свое оправдание? И вот, в общем, концепция эта она сложилась не сразу, а просто в какой-то момент я понял, что у меня много стишков, которые написаны вот именно с, примерно с 9-10 по 9-21, да. Я прямо вижу у меня, ну, поскольку я в телефоне их пишу, я вижу это время, и я понял, что, а, так это же одно и то же время, одно и то же место, да. И вот эти стишки, они, естественно, поскольку они так 11 минут, они далеки там от какого-то совершенства. Ну вот я предложил Грише, да, сделать журнал, посвященный именно вот таким вот зарисовкам. В поезде как раз тоже Дмитрий Данилов нас здесь хорошо с нами рифмуется. Да, ну могу что-нибудь прочитать, если хотите.
0: Ну да, и вот еще можешь, ну как-то показать.
2: Показать, да, ну Гриша как раз просто превосходит раз за разом сам себя. В этот раз это обложка, ну прокомментируйте, Григорий.
1: Можно 14-й показать.
2: Да, да. Там вот она будет.
0: Ну, обложка, кстати, тоже невероятная красота.
2: Обложка – это…
1: Это гравюра на картоне.
2: Вот, это гравюра на картоне. Да, то есть это все ручная работа. Разноцветная бумага. Розовая, довольно плотная, кстати, розовая, голубая.
1: Это цветной ризограф.
2: Да, цветной ризограф. Гриша сделал специальные иллюстрации тематические. Например, ботинки выставленные на там… Вот рядышком, или вот
0: тележка,
2: да. Да, вот ботинки как раз. Особенно вот мои любимые фрагменты – это вот полулюди, полупредметы одежды. Тоже что-то кавкианское есть в этом, или я не знаю, или даже уже костнельсоновское, там что-то есть. Ну, абсолютно, да.
1: Вот отсылка к вашей работе по выбору одежды.
2: Да, да, именно. Вот эти вот люди в странных таких изогнутых позах, которые что-то рассматривают у себя под ногами, вот эти вот брошенные вещи. Я очень долго, как бы, да, я уже несколько, не знаю, с 11 года я езжу на этот рынок, и всегда как-то я это не афишировал, но тут я понял, что этот рынок исчезает, и рано или поздно он совсем исчезнет, и нужно все-таки, несмотря на то, что вот это вот место, блошиный рынок, оно с неоднозначной очень энергетикой, но его нужно воспеть.
0: Это часть жизни твоей.
2: Да, это нужно воспеть, и как-то не нужно там, не знаю, это скрывать или еще что-то. И вот относительно тоже дополнительных украшений, каждый номер, он украшен вот такой вот в, как это называется, вкладка, да?
1: Ну, открытка.
2: Да, открытка такая на тонкой бумаге, черно-белой, на которой вот мои фотографии, которые за эти там сколько, 15 лет.
0: Здорово.
2: Да, я сделал в основном…
1: И просто допечатки мои ручные,
2: да,
1: фактурные.
2: Да, ну то есть это… Настоящее искусство.
0: Ну, то есть это ну, очень сложный очень, объект,
2: да,
0: его
2: да,
0: можно и так и сяк, да, рассматривать.
2: Тираж 25 экземпляров.
0: Слушайте, да, ну пройдет несколько лет, и эта книжка станет огромной ценностью.
2: Да,
0: мне кажется.
2: Да, я совершенно не сомневаюсь в этом, если честно, да.
0: Ну, стишок я прочитаю.
2: Стишок, пожалуйста. Ну давайте какой-нибудь хороший.
1: Можно номер 15 показать.
2: Угу. Пятый стишок. Естественно, 11 стишков я подобрал для 11. Ну, давайте. Изнанка жизни. Изнанка слов. Изнанка совести моей. Разрушен многоэтажный дом. В садах все пыль да пепел. И бело-сине-красный смех звучит, как трубный дым. Река взбрыкнула и встала на дыбы. И разрыдалась, разлилась, размежевалась с берегом. Доверчивый фагот, полоска, галстук, самовар, половичок, багет и рог. Узнавшие молчат, не знавшие дерутся и кричат. Все распускают перья и расправляют крылья. И множатся. Вот так вот. Да. Ну вот, на самом деле, любой, мне кажется, маломайский, там, христианоцентричный человек прекрасно считает все эти образы, они довольно очевидны. Ну, давайте седьмое. Они очень коротенькие, естественно. 40 без одного. Все дорого. Трава превратилась в камень. От земли идет пар. Пожалуйста, вот мой ответный дар. Разбирайте, если надо кому. Бесплатно. Денег не нужно. Все отводят глаза натужно. Не нужен мой дар никому. Не за просто так. Дело дурак. Заведенное скачущее нутро проглядело, что скрылся в рассветной дымке тот, сеющий очи, начинающий и завершающий ночи, для всех все делающий из ничего. Ничего. Поболит, да пройдет.
0: Для всех все делающие из ничего, это, ну, это очень здорово.
2: Да, спасибо. Ну, вы понимаете, сеющие очи – это к Велимиру Хлебникову отсылка. И понял я, что я невидим, нужен сеятель очей. Ну, это классические, да, такие вещи, наверное.
0: Друзья, на самом деле у нас сегодня прямой эфир, и поэтому можно вот в оставшиеся минуты еще даже и позвонить и задать вопрос нашим гостям. А сегодня у нас в культурной реакции Григорий Кацнельсон, художник, поэт. И Герман Журавский тоже поэт, тоже художник. Вот. И мы говорим о выставке, которая сейчас у Гриши происходит в Набоковском музее на Большой Морской. Выставка называется «Набоковский триптих», но она, ну, как-то больше, наверное, чем только Набоков. Это вообще история про взаимоотношения человека и литературы, художника и текста.
2: Да. Хочется даже сказать человека и миров.
0: Ну да. И про вообще про отношения слова и несловесного. То есть, ну, много про что. И мы всех приглашаем на выставку, которая продлится до 3 октября. А 11 сентября, да, если небо не упадет на землю, состоится в 18 часов презентация совместных проектов Кацнельсона и Журавского. Да. Это такие выпуски Гришиных журналов, которые посвящены стихам Германа.
2: Ну и не только, конечно же. Может быть, еще у нас есть несколько минут, Гриша, про журналы, вкратце про их, как бы, ну, не эволюцию, а археологию. Расскажите.
1: Ну, я вот уже читал текст, там зафиксировано, что это отсчет для города и мира.
2: Угу.
1: То есть это своеобразный дневник,
0: ну да,
1: который ведется,
0: да,
1: для того, чтобы потом вспомнить, что ты любил в это время, как ты рисовал в это время, да, какие стихи тебе нравились в это время. И вот когда я вижу сейчас свои журналы 2005 года Уха Ван Гога, я путешествую во времени, и я вижу, что мне нравилось, я вижу, почему я так, ну, как бы, реагировал графически на эти вещи. Ну, то есть это очень сильная графическая история. Помимо стихотворной, это графическая. Иногда даже графическая история побеждает стихотворную. И стихи отходят на второй план, и это становится просто, ну, визуальным каким-то таким
0: отпечатком.
1: Предметом.
0: Ну,
1: да,
0: да, да.
1: Хотя всегда стихи для меня были важны, и современная поэзия, которая вокруг меня существует, мне была интересна. Вот первый журнал «Уха Ван Гога» мы делали вместе с Эдиком Вертовым, поэт, который искал стихи в живых журналах, и мне давал, и я уже их использовал в «Ухе».
0: Да, «Уха Ван Гога».
1: Винсента «В подарок уха» дошло по адресу, по улице. Есть такое стихотворение.
0: А еще я, наверное, вот о чем хотела бы расспросить. Когда человек встречается вот с этим прошлым, ну, потому что открыть свой дневник, как бы заглянуть в журнал, который сделан 20 лет назад, получается, да, даже 21. Но это же всегда некоторое рискованное достаточно событие.
2: Стресс?
0: Ну, не то чтобы стресс, но просто, ну, мы же как будто бы все время являемся самими собой. И вдруг ты оглядываешься назад, ну, такое бывает у меня иногда, когда я нахожу какое-то старое свое письмо, да, которое я написала там кому-то из своих близких. И вдруг я его открыла и думаю, что?
2: Кто этот человек?
0: Кто это был?
2: Да.
0: И это вот какие чувства возникают, когда с помощью, ну, через вот эти удивительные предметы мы заглядываем в свое прошлое? Что здесь за события происходят?
1: Ну, ты попадаешь в другое время. Это время на тебя выпрыгивает, хватает тебя за руки, говорит тебе что-то. я с ним взаимодействую, я на него смотрю, я ему радуюсь, или я вижу, что это была ошибка, или это было что-то не то. То есть это взаимодействие.
0: То есть это встреча?
1: Да, встреча.
0: Я сейчас вспомнила, у Борхеса есть такой рассказ, забыла, как называется, где молодой Борхес, ну, там, гуляя по Буэнос-Айресу, садится на скамеечку и оказывается рядом со старым Борхесом.
2: Mm-hmm.
0: И между ними происходят, ну, какие-то очень интересные разговоры.
2: Ну, что он... Еще есть две минуты, да-да, я тоже скажу пару слов.
0: Скажи.
2: Когда сталкиваешься с такими объектами... Конечно, да, можно зачастую испытать там, не знаю, стыд, сожаление или что-то еще, но это очень полезно, мне кажется, потому что зачастую время уносит наши там, не знаю, глупости какие-то, а здесь эти наши, те поступки, которые могут оказаться, могут нам показаться глупостью, они сохраняются. Мне кажется, это очень важно как раз-таки и хорошо в процессе знакомства с собой. Вот как на фронтоне, ну, знаменитая эта вещь, mm-hmm. на фронтоне было написано же, да, храма Аполлона, «Гнотиси се аутон».
0: Да.
2: Еще этот вопрос, как переводить это «познай» или «узнай себя».
0: А, то есть не откажись, как бы опознай себя.
2: Именно, ну, да.
0: То есть признайся,
2: да, признай,
0: что да, это
2: да,
0: я.
2: В том числе и признай себя. Это очень хорошая вещь на самом деле. И, ну, вот... Когда я выступаю там на поэтических чтениях каких-то, иногда просят какое-то ТЗ, ну, то есть развлечь публику каким-то интересным, я не знаю, перформансом или чем-то еще. Я никогда этим не занимаюсь, потому что, ну, не для того моя роза цвела. Я просто говорю им: ребята, совершаю камин-аут, я пишу с ошибками. И это правда. Когда находишь вдруг какие-то ошибки, даже не просто опечатки, там, описки какие-то, а, ну, прям действительно ошибки, ты так думаешь: ох ты ж, ничего себе, какой я тупой, оказывается, человек. Но ничего. Небо не рушится, да, и действительно, ну что теперь, не писать никогда, что ли?
0: Да,
2: молчать всю жизнь.
0: Я думаю, что
2: да.
0: Для Бога наши ошибки...
2: Да, да, они даже, может быть, наоборот, складываются в нечто правильное.
0: Они его веселят даже.
2: Да.
0: Ну что, у нас осталась вот одна минута, и я, если mm-hmm. позволите, ее использую на то, чтобы вас поблагодарить, потому что мне кажется, что... Вот в жизни так радостно, когда ты встречаешь что-то ни на что не похожее. И когда я вот в первый раз пришла в Гришну мастерскую, и сегодня, когда я вижу эти удивительные вещи, вот я понимаю, что передо мною, ну, какой-то совершенно неповторимый голос и неповторимый мир, другой и удивительный. И когда я, Герман, твои стихи читаю, я не так часто это делаю, но когда я их читаю, я понимаю, что, ну, как бы, ну, я не до конца знаю своего друга Германа, да, что в нем еще сокрыто какое-то, как в матрешке, mm-hmm. но только расширяющееся, какое-то другое пространство, которое превосходит весь наш многолетний опыт дружбы. И мне кажется, что искусство – это вообще история про встречу, про такое удивление и радость, и страх, наверное, тоже, mm-hmm. от другого, от того, что ты видишь, ну, какую-то невероятную глубину и сложность, и красоту, и простоту, и иногда бедность другого человека. Поэтому, ну, я сама, конечно, 11-го буду вот прям стремиться на вашу презентацию, и всех туда же призываю. 11 сентября, музей Набокова. Сегодня нашими гостями в «Культурной реакции» были Григорий Кацнельсон и Герман Журавский, художники и поэты. Точка.
2: Точка, да. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам, друзья. Очень я порадовалась. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре с двумя зайцами. У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы скоро уходим в отпуск.
1: С этого Сашей. Самого приятного начинаем.
0: Да, поэтому передач не будет весь сентябрь. Мы возобновим в октябре сразу же программу «За двумя зайцами» и театральную передачу «Поговорим о театре». Вот, сегодня у нас вот такое предотпускное уже настроение. И будет у нас календарная наша обычная рубрика. И, конечно же, вопрос я приготовила радиослушателям на викторину. Как обычно, мы будем угадывать слово по его этимологии. У нас такие некие лингвистические детективы уже в последнее время происходят. Мы разгадываем прям слова, которые меняли свое значение. Это очень интересно всегда. Ну, и я не знаю, что у нас с кулинарией. Оставим мы ее до нового сезона?
1: Посмотрим. Я думаю, что мы не успеем сегодня, потому что...
0: Опять у нас величина такая
1: громадная. Мы все о таких великих людях говорим, что как-то и неудобно про кулинарию продолжать.
0: Но по традиции начинаем с викторины.

0: Саша, напоминай условия, пожалуйста, Викторина.
1: Ну, условия остаются пока прежними. Надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто даст первым правильный ответ, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» по пятницу включительно, и получить любую книгу или любой диск из тех, которые издает радио «Град Петров». А это огромное богатство, тут и богословие, и музыка, и философия, и литература. В общем, очень большой выбор.
0: Итак, я готова загадать слово. Это слово с иностранной этимологией. Очень всегда трудно задать вопрос, не подсказав ответ. Это существительное. И слово это применяется... Вообще, можно им называть разные... Как сказать-то? Это слово, которое дает некую характеристику. Вот, например, когда мы про радио говорим, вот мы можем назвать некоторые предметы, которые характеризуют радио. Да? Там микрофоны у нас, что у нас здесь? Вот рубка звукорежиссера. Вот. Это составит наше представление о радио. Да? В другом месте это

0: другое будет что-то. Вот это слово применяется вот к таким вот характеристикам места какого-то определенного, да, мы можем, то есть,
1: То есть
0: объединять.
1: все это вместе объединенное одним
0: Да,
1: словом,
0: да,
1: да?
0: да, да.
1: Все эти предметы, там рубки,
0: Ну да,
1: микрофоны,
0: да,
1: все,
0: да.
1: что
0: Иногда
1: как
0: это
1: бы.
0: не только и предметы, но об
1: Ну
0: этом
1: как
0: чуть
1: бы.
0: попозже. Ну вот примерно вот слово означает это. Восходит оно к латинскому корню, и так римляне называли токарный станок или гончарный круг. То есть вот интересно, что буквально это вытачивать по кругу на станке. Вот, удивительно. И интересно, что первоначально, примерно вот в XVI веке, там по XVIII век, это слово даже к вещам не применялось. Вот сейчас я сказала, что к вещам, да, а так называли живых людей, например, королевскую свиту, придворных, каких-то близких
1: То есть всех
0: друзей,
1: вместе.
0: короля, например. Ну да, которые вот как бы вращались вокруг. Поэтому и гончарный круг. А потом это уже в русский язык это слово приходит в XIX веке, где-то в середине. И сначала использовали это в таких творческих сферах. Театралы, например, художники использовали. И тоже, кстати, сначала даже в театральной сфере так называли массовку на заднем плане. Вот. То есть вот эта массовка помогала, например, раскрыть в спектакле главного героя. А потом слово чуть-чуть уже в 20 веке, оно чуть-чуть меняет значение и уже может обозначать предметы какие-то.
1: Но людей все равно может обозначать, или это уже не используется?
0: Ну, вот применить впрямую к людям, наверное, мы не
1: Уже не
0: используем. Но в
1: используется.
0: принципе, если люди тоже являются одной из составляющих, которая помогает характеризовать это
1: Ну
0: место.
1: вот мы составляющие радио нашего, да?
0: Ну, очень общо, наверное, можно и к нам применить, но в
1: Ну, в
0: основном
1: общем, так
0: это,
1: это они обычно не
0: да, в
1: применяются.
0: основном так к предметам и еще к некоторым, там, не знаю, вот предметы стены. О, а у нас, кстати, звонок
1: Да,
0: есть.
1: слушаем вас.
2: Алло, это радио?
1: Что?
0: Да, это радио.
2: Я попытаюсь ответить. Антураж.
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Владимир.
0: Да, Владимир,
1: Владимир.
0: повторяю для тех, кто не слышал, это антураж. Вот интересно, да, Саша? Что мы, можем ли мы, вот уже зная слово сейчас, сказать, что оно к людям применяется?
1: Нет.
0: Нет? Антураж
1: Антураж – это как бы то,
0: больше
1: что составляет как бы помощь для чего-то, чтобы
0: атмосферу
1: атмосферу,
0: этого места,
1: да.
0: да, то есть что это может быть и освещение, допустим, да, там стены, предметы, но может быть и в каком-то слишком общем
1: Ну,
0: смысле.
1: обычно сейчас так не используется,
0: Да, прямо
1: конечно.
0: сходу
1: Ну
0: угадали,
1: что ж,
0: отлично,
1: прекрасно.
0: да,
1: Тем больше
0: остается
1: нам будет времени поговорить и послушать. Поговорить и
0: и послушать,
1: послушать.
0: то уже подсказка, о ком мы будем говорить дальше, мы продолжаем.

0: 22 августа 1862 года родился Клод Дебюсси. Да? Но если его полное имя раскрывать, да, Ахилл Клод Дебюсси. Его зовут величайший, удивительнейший композитор и с очень интересной биографией и интересная еще его личность, очень его характер.
1: Ты, Маша, любишь его музыку.
0: Люблю музыку.
1: И твоему энтузиазму.
0: Но он очень интересный как человек, его характер, его проявления какие-то и его такая невписанность в общий контекст эпохи. Он, в общем-то, в каком-то смысле бунтарь, наверное, можно так.
1: С одной стороны, конечно, невписанность и бунтарь, а с другой стороны, он как бы эпоху и создал.
0: Ну
1: по сути,
0: да, но в то время, когда он создавал свои произведения, да, все-таки это еще не очень понимали.
1: Да.
0: А как это все было, мы об этом и поговорим. Вообще, очень часто, говоря о Дебюсси, используется термин такой импрессионизм. И, в общем-то, можно представить себе, что делал Дебюсси, и это слово называть. Но все-таки даже сам композитор возражал против такого определения, очень не любил, когда говорили.
1: С одной стороны, да. А есть другая теория.
0: Так.
1: Есть другая теория о том, что когда он долго не мог найти как бы свой стиль, да, свой голос не мог найти, там, увлекался то этим, то тем. И потом, когда он уже вернулся в Париж и встретился и подружился с композитором Эриком Сати, о котором мы тоже в свое время рассказывали, да? И Эрик Сати ему сказал: вот посмотри картины импрессионистов, вот как надо, как бы на что надо ориентироваться, то есть как классическая картина и картина импрессионистов, вот в чем между ними разница, да? Вот и ты ищи в этом направлении, что и позволило Дебюсси, во многом способствовало его, сказать, созданию его стиля.
0: Да, но тем не менее он...
1: А потом уже он стал не любить. В то время импрессионист слово было, конечно, не совсем такое, как сейчас мы его
0: воспринимаем. Более пренебрежительное.
1: Оно было, да, такое, можно сказать, с негативными коннотациями, типа импрессионисты какие-то были такие. Не очень, как говорится.
0: Да, вот сам Дебюсси говорил, например, в 1908 году, но вот если учесть, что родился он в 62-м, да,
1: уже позднее,
0: уже
1: да.
0: Позднее, да. Он писал своему издателю Жаку Дюрану: «Я пытаюсь создать нечто иное, в некотором роде реальность, которую дураки называют импрессионизмом». Это слово используется максимально неправильно, особенно критиками, вот так вот. Но тем не менее, да, вот сам такой...
1: Ну, как пошло в историю, сейчас, как бы, когда пишут, допустим, Дебюсси, значит, импрессионизм.
0: Да, как бы он не относился. Да, но вспомним, что, прежде чем говорить о том новаторстве, которое привнес Дебюсси, да, что вообще характеризовало эпоху, да, это вот конец, получается, 19 века, в 62-м он родился, да, ну, вот он начал писать, конец 19-го, что это? Это все-таки очень сильна была тогда немецкая традиция, Вагнер тогда распространен он был, и такая вот немецкая академическая школа, которая подчинялась очень строгой логике, такая монументальная, тяжелая оркестровка, и симфоническое развитие было сквозное, логическое, да, и вдруг вот этот поворот, который совершает Дебюсси, то есть больше не такое интеллектуальное в музыке, а как чувственное восприятие, да, то есть такая вот больше акустическая роль музыки, мы вслушиваем и чувствуем, нежели размышляем. Больше чувствуем, нежели размышляем. Вот так.
1: Да, и надо сказать еще, что еще для меня важно в музыке Дебюсси, в отличие, допустим, от предыдущей музыки. Предыдущая музыка была посвящена человеку. То есть герой-человек. Допустим, Бетховен пишет, там, я не знаю, лунную сонату, да, его там бросила его возлюбленная, да. И он вот выражает, он сам не скрывает это, он выражает вот свои чувства Гвичарди, да, которые выражают свои чувства вот через эту лунную сонату. И вот как бы в основе музыки был человек, допустим, с его радостями, огорчениями, да, те же минор и мажор, да, минор там, допустим, грустная, мажор там радостная. А что у Дебюсси? У Дебюсси там лунный свет, океан, шаги на снегу, снег танцует. То есть человека там нет никакого. И нету им ни мажора, ни минора, соответственно.
0: То есть который... это, скорее, сама природа, это блики.
1: Это... Да, это как впечатление, хоть мы, опять же...
0: Вот импрессионизм, да, от впечатления.
1: Это впечатление, как бы, человека от природы. Даже вот у него есть детский альбом, да, казалось бы, вот детский альбом, он написал его для своей любимой дочки, которую они называли Шушу, ласково. Так... Это не то, что детский альбом Чайковского, к примеру, где пьески для детей, то есть, ну вот, чтобы учиться там фортепиано играть, там пьесы, да. А это сложные пьесы, они такие, ребенок не сыграет. Ей было 4 года, когда он это написал. Это, не, это как бы восприятие мира ребенком. Вот как бы он ставит себя на место ребенка, и как бы восприятие мира вот там довольно сложное. Такие гармонии, которые не были в предыдущей музыке вообще распространены, совершенно другие. Все, все, и в то же время как бы вот детский взгляд на мир. Также у него и взрослый взгляд на мир в его произведениях, да, вот. Поэтому совсем другой подход, да, другое отношение к музыке, к ее изобразительным средствам.
0: Да, да, да, и к форме, к музыке.
1: К моей форме, да, то есть, допустим.
0: Раз мы так начали разговор о Дебюсси с особенностями его музыки, я думаю, нужно и послушать
1: поставить,
0: эту,
1: да,
0: музыку.
1: Ну, давайте послушаем, хотя это довольно ранняя пьеса.
0: Ну, это хорошо.
1: Но она очень известная, может быть, самая известная пьеса Дебюсси. «Лунный свет». И она довольно ранее написана, еще в 90-е годы она написана, 19-го
0: да,
1: века.
0: Да, изначально она «Сентиментальная прогулка» называлась.
1: Да, «Сентиментальная прогулка» называлась. Так, короче говоря, там все-таки есть еще мелодия. Вот чем еще отличались импрессионисты, например, от классических художников? Классический художник рисовал линию.
0: Да.
1: Импрессионисты рисовали мазками, да, писали мазками. То есть вот... чистым цветом. Вот и эти мазки, они как бы, если посмотреть на них, создавали вот эту вот иллюзию реальности, да? И поэтому очень редко бывает в вещах Дебюсси вот такая выведенная мелодия. Вот мелодия идет, как бы идет. Угу. Поэтому их невозможно спеть в большинстве своем, их невозможно запомнить, да? То есть вот как бы для себя. А «Лунный свет» — это все-таки поэтому она и стала хитом, наверное, что...
0: Что еще позволяет.
1: Она позволяет, да, красивая мелодия, там, она позволяет... И в то же время он ее включил в свою позднюю бергамасскую сюиту, как одну из вещей. То есть она как бы вот другие там три части, они такие очень-очень дебюссивские, а это как бы вот там оттеняет их, да.
0: Угу. Но все равно, тем не менее, она уже тогда новая была, это вот звуки, которые растворяются друг с другом. И он сам, кстати, призывал слушателей своих находить личные какие-то ассоциации. То есть у каждого эта музыка все равно будет своя.
1: Конечно, это музыка Дебюсси, это не то, что как бы он там подражает какого-нибудь там Сен-Сансу.
0: Да, да, и плюс мы, как слушатели, в ней находим свои личные ассоциации.
1: Играет португальская пианистка Мария Жоан Пиреш. Это, на мой взгляд, я очень много прослушал, когда готовился к этой передаче. Ну, мне больше всего нравится ее исполнение.
0: Слушай.
1: Давайте.

0: такая вот потрясающая красота, так вот слушаешь, и кажется, что и вот мы сейчас будем говорить про жизнь Дебюсси, кажется, что он был из музыкальной семьи, потомственный музыкант, но нет, нет
1: Кажется,
0: совсем.
1: что он был такой задумчивый,
0: Да.
1: тихий,
0: Тоже нет.
1: интровертный, сидел где-то, да, смотрел на небо, на
0: Да.
1: воду и писал.
0: Да,
1: Ничего
0: аристократ такой.
1: подобного, значит.
0: Да, все ничего подобного. Во-первых, начать с семьи, да. Семья очень простая была. Отец его владел лавкой фаянсовой посуды. Мануэль Ахилл Дебюсси владел лавкой такой под Парижем, где и родился сам Клод Дебюсси. И лавка эта вскоре разорилась. Отец переезжает с семьей в Париж и там устраивается бухгалтером. То есть никакой вот преемственности не было. И вообще в семье интереса
1: Все-таки
0: такого.
1: частица «Д» где-то в его фамилии там проскакивает, да, что какие-то там
0: Ну,
1: далекие-далекие предки явно были
0: возможно, да. Но
1: из
0: ближайшие
1: больших
0: нет.
1: дворян.
0: Ближайшие нет. И так в известной степени случайно заметили его музыкальные способности. Брал он уроки, и первыми уроками руководила некая Антуанетта Моте де Флёрвиль, которая училась у самого Фредерика Шопена. Она так
1: Она так
0: говорила. Она
1: говорила,
0: так
1: на самом
0: говорила,
1: деле ничего
0: да.
1: она у него ничего и не училась.
0: Прям доподлинно ты знаешь, да?
1: Да.
0: Хорошо. Но, тем не менее,
1: Но
0: она
1: она была
0: подготовила.
1: талантливым педагогом.
0: Да, подготовила Дебюсси к поступлению в Парижскую консерваторию в 1872 году, и в 11 лет Дебюсси провел в консерватории. Но интересно, что вот к слову, да, о том, что не был он задумчивым интровертом, потому что обучение его сопровождалось постоянными конфликтами с преподавателями, с профессурой. Учился он по классу фортепиано, и по классу гармонии, и он сознательно нарушал правила классического, например, голосоведения, там, гармонии. Его сокурсник, композитор Поль Дюк, описывает студенческие годы. Дебюсси устраивал из уроков гармонии настоящие провокации. Он строил последовательности из параллельных квинт и октав, разрешал диссонансы в новые диссонансы без всякой подготовки. Профессора были в ужасе, они видели в этом академический саботаж. Но Клод делал это не из незнания правил, он знал их превосходно, просто они казались ему тесной клеткой. И вот один тоже из знаменитых диалогов с Дебюсси с одним профессором во время разбора одной из учебных работ на вопрос педагога, какими правилами он руководствуется, изобретая столь странные аккорды, Клод отвечает: моему собственному удовольствию это нужно. Вот, то есть не мог терпеть академизм, и сам он писал одному из своих друзей: музыка — это свободное искусство, бьющее через край, искусство стихии, ветра, неба, моря, а ее заперли в душные классы и заставили подчиняться дурацким учебникам. Так именно начинается его собственный путь, да, вот с этой вот свободы, с неподчинения каноническим правилам, классическим правилам. Вот интересно, что если говорить о его биографии, он же связанный с Россией.
1: Да, конечно.
0: Да? То есть ему с ранних лет, получается, ему было 18 лет, и это 80-е, 81-е годы, он был нанят Надеждой фон Мек. Кто она была?
1: Надежда Филаредовна, да.
0: То есть,
1: Но она вообще была богатейшая женщина своего времени, и,
0: да,
1: сказать, она была и меценатом,
0: меценатом, она...
1: другом Чайковского, но это известно
0: Ну
1: всем.
0: да, близким другом Чайковского, это важно, да, сейчас мы о нем поговорим. И Дебюсси был домашним пианистом, учителем музыки
1: А,
0: для...
1: выписала из Парижа, да.
0: Да. Он путешествовал по Европе с ними вместе, посетил Флоренцию, Венецию, и потом в Москве провел 2 года, в Москве и окрестностях Москвы. Вот.
1: Вел там довольно веселую жизнь в компании с сыном Надежды фон Мек.
0: Да,
1: Они
0: но
1: там очень даже весело проводили
0: весело
1: время.
0: проводили время, но он открыл для себя русских композиторов, вот знаменитую «Могучую кучку», да, очень любил он Мусоргского, например, да, то есть вообще на его творчество музыка Мусоргского оказала большое влияние, и Надежда фон Мек ранние сочинения Дебюсси отсылала Чайковскому. сохранился отзыв. Чуковский вообще благосклонно воспринял, но вот он, например, так достаточно сдержанно высказался. Очень миленькая вещь, об одной вещи он говорил, но слишком короткая, в ней нет ни одной законченной мысли, форма кружевная и бледная.
1: Да, еще где-то была такая мысль Чайковского, что типа не буду я давать характеристику этой пьесе, потому что о композиторах я либо пишу либо хорошо, либо ничего.
0: Не так оценил, да, как можно было надеяться, но все-таки.
1: Ну, тогда, надо сказать, что еще, конечно, Дебюсси не был тем Дебюсси, которого мы знаем. Это все-таки были еще очень ранние, он еще очень был молодой еще.
0: Очень, конечно, молодой, да, но, кстати,
1: не нашел своего стиля.
0: Но, тем не менее, вот это пребывание в России, да, и знакомство с русскими музыкантами, композиторами тоже ведь повлияло на тот смысл, что вот сам отказ вот от классической традиции, да, и русским композиторам был свойственен.
1: Оно поэтому мусорскому особенно.
0: Да, поэтому вот здесь вот тоже такая точка важная состоялась. Ну, а в 1884 году Дебюсси завоевал престижную римскую премию за кантату «Блудный сын», и он мог, это давало ему право, вообще наличие этой премии, на бесплатное трехлетнее проживание в Риме. Это для него становится испытанием. Ну, казалось бы, да, вот там за счет французского государства он мог проживать в Риме, он мог творить, но это даже описывают как период депрессии для Дебюсси. Он очень не любил Рим и вот писал, например, официальный даже отчет такой сохранился в Академию изящных искусств Парижа. «Я не могу творить в этих стенах. Рим лишает меня индивидуальности. Здешнее искусство кажется мне мертвым, а требование присылать отчетные композиции убивает всякую искренность. Музыка должна рождаться на воле, а не по графику чиновников». Вот так для него это все-таки. И сама академическая среда была неприемлема Рима. Но вот пробыв там какое-то время досрочно, все-таки он возвращается в Париж, и вот уже начинается его такой свободный достаточно путь. Интересно, отдельно мы не будем сегодня слушать, но все-таки очень важной вехой в его творчестве стала опера, да, это, в общем-то, единственная, наверное, опера его была.
1: Единственная, да.
0: Да, единственная. Какая?
1: «Пелиас и Мелизандр».
0: Да, это по драме Мариса Метерлинка. Опера эта появляется, вообще премьера состоялась в 1902 году, 30 апреля, но работает над ней Дебюсси очень долго, да, десятки лет. И вот эта опера как раз опровергает полностью вот те законы жанра, которые сформировал Вагнер и Верди. Там нету ни арий, ни дуэтов традиционных, да, вот таких вот вокальных ансамблей.
1: Ну да, там как бы...
0: Там даже не поют.
1: Я вот на самом деле хотел что-нибудь подобрать для нашей передачи из оперы «Пелиас и Мелизандр», но так ее слушать очень трудно. То есть это надо слушать, конечно, целиком. То есть вот прийти, включиться, войти в эту музыку и вот как бы в ней жить, потому что она такая, вот как бы, нет мелодии, да, там какие-то вот разговоры как бы идут. Ну, естественно, в виде пения какие-то, но вот не ухватиться ни за что.
0: Да. Ну, важно понимать, что это правда, там как будто бы даже не поют люди. Это арии, которые очень близки, они такие интимные, тихие, очень близки к человеческой речи, как будто бы разговаривают, да. То есть он хотел, чтобы каждое слово Метерлинка было услышано слушателям, зрителям, слушателям. И там паузы такие, недосказанность, вот эта тишина. Критики громили ну, тогда, понятно, да, эту оперу. В музыке нет ни структуры, писали они, ни стержня, мелодия отсутствует, ритм парализован, персонажи бродят как призраки, что-то шепча под монотонный аккомпанемент оркестра. Это не искусство, это методичное уничтожение всех законов гармонии. От такого пения физически устаешь. Другой критик писал: опера производит впечатление абсолютной пустоты. Это шум, лишенный всякого смысла, занудное жужжание. Я вышел из зала сильный головной головной болью и полной уверенностью, что у этой музыки нет будущего. Но говорят, вот даже знаменитый писатель Ромен Ролан тоже поначалу растерялся, да, он писал, что в этой музыке царит атмосфера удушающей меланхолии, где у людей парализована воля. Но была и другая сторона, да, были те, кто увидел некое будущее в такой музыке. Например, критик Анри Баэр в газете «Фигаро», была известная газета по тем временам, вот он выступил с таким заявлением пророческим, можно сказать. «Сегодня или завтра партитура Дебюсси станет доминирующим произведением. Это вопрос времени, причем недолгого. Пройдет несколько лет, и вы признаете эту работу столь страстно артистичную, оригинальную и чистую в своем выражении классикой, с сожалением, что не были среди первых, кто оценил ее в театре».
1: Ну, надо сказать, что на самом-то деле не так, не очень прав был этот критик, потому что, ну, судьба сценической этой оперы довольно такая не очень такая богатая, постановок не так много, ну, потому что она все-таки требует и требует определенной публики, конечно, и требует и определенных артистов.
0: Возможно, еще не смогли так раскрыть ее, подойти,
1: конечно,
0: к ней, да, но музыка прекрасная.
1: Ну, я слушал вот в исполнении Венского филармонического оркестра и под руководством Клаудио Абадо фрагменты этой оперы. Ну, конечно, хотелось бы в зале послушать. Вот так, конечно.
0: Ну вот хотелось бы, чтобы кто-то...
1: Поставил ее.
0: Поставил.
1: Что я не помню, что в Ленинграде или в Петербурге кто-то когда-то ставил ее.
0: Да, но вот сам Дебюсси говорил, я хотел, чтобы музыка начиналась там, где бессильно слово. Мои персонажи поют как живые люди, а не как манекены в театре. Они сомневаются, страдают в тишине, их чувства скрыты под текстом. Я ненавидел оперный пафос, где люди поют 20 минут о том, что они умирают.
1: Ну, кстати говоря, с другой стороны, в этой опере как бы есть то, что свойственно обычной опере, да, классической, там любовный треугольник, герои убивают, героиня умирает, все вроде бы, в общем-то, все есть, но она вся наполнена какими-то символами, символы ночь, звезда, вода, огонь, вот такие символы. Ну, это свойственно и драматургии Метерлинка, как бы символизму, да. Вот и все это попытался передать Дебюсси, и потом героиня умирает, и она лежит, и снег начинается. Да.
0: В общем, красивый. Так что, возможно, она еще ждет постановки,
1: ну, наверное,
0: грандиозные.
1: Да.
0: Это правда. Но хотелось бы, вот время наше стремительно убывает, хотелось бы
1: еще поговорить.
0: Да, о самом Дебюсси, поговорить о его характере, о внешности, потому что он сам был такой интересный, очень харизматичный. Вспоминает его как такого коренастого, плотного телосложения человека, смуглого, и очень у него такие южные черты лица были характерные. И главной особенностью его лица был такой лоб, выдающийся, такой даже двойной, прям, ну, огромный лоб, он его маскировал тщательно зачесанными прядями темных волос. Он носил такую густую, окладистую черную бороду и очень сдержанные движения. То есть он такой был не, как, в отличие от его музыки, да, не стремительный такой, а вот такой сдержанный очень. И вот поэт Анри Доринье вспоминал о нем так: он был похож на кочевника, на заезжего итальянца или даже цыгана. В его облике было что-то дикое, мрачное и одновременно невероятно притягательное. Он редко улыбался, а его взгляд, казалось, всегда был направлен внутрь себя. Но вот все-таки, да, при всей его такой при всем бунтарстве было
1: всё-таки,
0: и то, что он смотрел внутрь себя. Вот еще один музыкальный критик, теперь же Луи Лалуа, подтверждал эту вот характеристику Ренье. В обществе Дебюсси чаще всего молчал. Он казался ироничным наблюдателем. Если разговор ему надоедал, он мог встать и уйти без объяснений. Не было в нем ни капли светского лоска, он сохранял манеры человека из простонародья, но при этом обладал болезненно утонченным эстетическим вкусом. Интересно в плане его характера. Он такой еще и был при всем при том эгоцентрист. Он был им очень важна была атмосфера, в которой он писал, вещи, с которыми он работал. Писал он исключительно на дорогой бумаге ручной работы. Требовал, чтобы на столе его всегда стояла деревянная статуэтка китайского лягушонка. Вот это важно ему было. И он очень любил перемену мест, бытовых неудобств. То есть, ну, все должно было вот им соответствовать. Да? Не мог писать в любой обстановке, а только в определенной. И Стравинский тоже вот о нем оставил воспоминания. Он же очень хорошо общался, дружился с Стравинским. Стравинский писал в мемуарах: «Дебюсси был человеком невероятно утонченных вкусов, но общаться с ним было тяжело. Он обижался на каждую мелочь. Его натура напоминала кошачью». Кстати, кошек он обожал. В его комнате всегда жили серые сиамские коты, которым позволялось ходить прямо по клавишам рояля и важным рукописям. Вот. Такой вот он был. Но важно сказать, что вот как будто бы вот он такой замашки аристократический, да, и дорогая бумага, и определенная атмосфера, но он далеко не богатую жизнь вел. В общем-то, при всех вот этих вот его требованиях он всегда всю жизнь практически... Вот,
1: ну, вот, наверное, поэтому и нуждался был, всю жизнь, потому что требования были очень высокие. Ну, и семья, конечно, и... Да, ну, что еще хочется сказать про Дебюсси? Вот все-таки, как мы с того, что мы начали с того, что как бы он был бунтарем и кроме восставал против старой музыки, и фактически с него можно сказать, что началась новая европейская музыка, да, которая вот все вот эти вот классические отвергла классические правила, гармонии, создала какие-то совершенно новые гармонии, ну, атональная музыка появилась, и все, кто после него пришли, и наши Прокофьев, к примеру, да, тот же Стравинский, да, и Шёнберг, и вот с его системой додекафонии, и все прочие, они, мне кажется, во многом опирались именно на то, что нашел в музыке Дебюсси, он нашел свободу. В музыке он нашел свободу. Что не обязательно. Но, ну, с другой стороны, понимаешь, вот, допустим, когда Бетховен был молодым, да, Гайден тоже очень не нравилось эксперименты Бетховена с гармонией. Да, он говорил, что это дикость какая-то. Гайден говорит.
0: Ну,
1: человек, который понимал вообще-то в музыке такое, что. Но, а и вот так же про Дебюсси говорят, спустя 100 лет про Дебюсси то же самое говорили, да. То есть это, наверное, необходимо для развития, чтобы кто-то нашелся, кто найдет что-то новое, да, какой-то новый подход, чтобы так и развивается искусство.
0: Да, да, в музыке, наверное, вот это таким... особенно остро чувствуется, музыке, и да. Более короткие периоды вот этих смен.
1: Не, ну на самом деле вся обстановка конца 19 века, да, fin de siècle, там, и вот те же импрессионисты, и те же поэты-символисты, которых, кстати, очень любил Дебюсси, да, Верлен и Бодлер. И вот эта вся обстановка, она как бы вот создавала то, что прежнее время кончается, конец века, да, и начинается совершенно новый, 20 век начинается совершенно новое время с новыми какими-то идеями, да,
0: да, да,
1: что
0: да.
1: Так и получилось.
0: Ну, очень, конечно, интересно разбирать его музыку, вот что значит вообще сама свобода, что это такое, да, как он менял ритмы, и как он относился к оркестровым партиям, даже отдельных музыкальных инструментов, да, то есть, например, вот такие инструменты, как там гобой, рожок, флейта, они были они носили подчинительный характер в общем массиве оркестра, а он их выводит на первый план, у них почти сольные партии, это тоже...
1: Ну, Бетховена тоже были.
0: Ну, все-таки у него такие даже импровизационные, наверное, включения, что было не характерно для предыдущих композиторов. Вот это тоже, это все подчеркивало ощущение свободы, вот такое, как будто бы это вот не закладывало что-то в умы слушателя, а обволакивало, да, создавая ассоциации.
1: Давайте теперь послушаем, да? Мы закончим нашу передачу.
0: А что это будет?
1: А у нас будет... тоже одна из очень известных вещей, оркестровая вещь, вот там как раз все можно это услышать, о чем Маша говорила, и рожки, и все прочее. После полуденный отдых Фавна, прелюдия Но она, наверное, мы не, целиком не, не, не удастся послушать, но хотя бы часть.
0: Да, но мы вот уже будем прощаться. Я скажу, что про эту музыку, про послеполуденный отдых Фавна говорили, что именно с соло-флейты там началась современная музыка. Вот как ты думаешь, правда?
1: Ну, наверное, да.
0: Ну что же, мы тогда оставляем наших радиослушателей.
1: Наедине с Дебюсси.
0: И прощаемся.

0: Маленький концерт.
1: Одно из удивительных сокровищ, которым одарила мировую музыкальную культуру и всех нас эпоха барокко, это так называемые медленные, обычно вторые части, концертов для разных составов инструментов. Таковы всем хорошо известные адажио из концерта для гобоя с оркестром Алессандро Марчелло или вторая часть итальянского концерта Иоганна Себастьяна Баха и многие другие. Эта музыка погружает слушателя в особое состояние. Мы всем своим существом начинаем неотрывно следовать той бесконечной, прекрасной, свободно текущей, но богатой, изысканной орнаментикой мелодии, которая царит в этой музыке. И это следование приводит нас в мир поистине небесной красоты и гармонии. Как известно, музыкальное искусство барокко насыщено символами и смыслами. Так одно из гармонических последований в барочной музыке носит такое название. Так боги спускаются на землю. Послушаем в сегодняшнем маленьком концерте адажио из сюиты для клавира фа-мажор Георга Фридриха Генделя, ту музыку, благодаря которой небо действительно становится ближе.

Адажио из сюиты для клавира фа-мажор Георга Фридриха Генделя прозвучало в исполнении Кейта Джаррета, американского пианиста, родившегося в 1945 году. Кейт Джаррет более известен любителям джазовой музыки, однако это музыкант с разносторонними интересами, и помимо джазовых композиций в его репертуаре и музыкальная классика, в том числе такие сложнейшие произведения, как «Гольдберг. Вариации» Иоганна Себастьяна Баха или «Прелюдии и фуги» Дмитрия Шостаковича. Клавирные сюиты Генделя привлекли внимание музыканта, по его собственному признанию, сердечностью, теплотой и мелодическим богатством даже в простейших частях, которые являются непревзойденными для своей эпохи. Джаррет замечает также, что лирическая теплота и текстуальная насыщенность этих клавирных пьес, выраженной с такой простотой, делают выбор фортепиано оправданным, несмотря на то, что этот инструмент еще не существовал в дни Генделя. «Более того, я думаю, — пишет Джаррет, — что именно фортепиано способно выявить эти черты настолько, что нам покажется еще более удивительным, что мы так редко слышали эти пьесы». Отдавая дань замечательному музыканту, заметим, однако, что все то, что он пишет об исполнении клавирных сюит Генделя, о тех новых гранях этой музыки, которые открывает именно исполнение на фортепиано с его богатыми возможностями, гораздо более полно удалось выразить совсем другому исполнителю, а именно Святославу Рихтеру. Я предлагаю еще раз послушать удивительную музыку, адажио из клавирной сюиты фа-мажор Георга Фридриха Генделя, но уже в исполнении нашего великого музыканта, и оценить то, что называют русской пианистической школой.

0: Итак, сегодня, дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучало адажио из клавирной сюиты фа-мажор Георга Фридриха Генделя, которое мы слушали в двух вариантах исполнения. Для вас сегодня играли американский джазовый пианист Кейт Джаретт и Святослав Рихтер. Наш маленький концерт завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровекина и Александр Горохов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Готовимся к

0: искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача шестая. Богослужение на Успение. Продолжение. Почему Богородица умерла и восстает? Рассматривает Церковь и этот вопрос. И отвечает так. Прежде всего, и она отдала долг закону падшего естества, как родившаяся естественно. От мертвых чресл произведшися, естеством подобно, чистое исхождение разреши, допустила. Рождшая же сущую жизнь, к жизни приставися божественней и ипостасней. А кроме того, говорит Церковь, не могла она быть выше Сына и Бога. Аще, если уж, и непостижный сия плод, Иисус Христос, им же небеса быша, погребение прият волею, яко мертв, как и погребение отвержется неискусобрачно рождшая его. И посему, хотя она и могла бы уже не умирать, как Бога родившая, подобящаяся Творцу своему и Сыну, паче сверх естества повинуется естественным законам, но умерши с Сыном восстает. А царь Лев пишет еще и иное соображение. «Да не неверным привидение мнится смотрение». То есть, дабы и самое воплощение не показалось бы кому-либо призрачным, если бы она взошла на небо не умерши, поэтому совершилось и то, и другое. Она же была к тому же пречистая дева. Девство же и нетление связаны. Недаром о насилии говорится как о растлении. Наоборот, чистота связана с нетлением, целомудрие с целостью не только души, но и тела,